0: людей, верующих и неверующих, исповедующих христианство или какую-то иную религию. Потому что в каждой душе Бог оставил свой след. В замысле Бога человек в своей сущности должен быть бессмертен. И сегодня мы поговорим о надежде человечества, о воскресении после смерти.
1: Так мы подошли к двум последним основополагающим доктринам – воскресение мертвых и вечный суд. Сегодня мы поговорим о воскресении мертвых. Нам нужно понимать значение слова «воскресение». Греческое слово в переводе значит «восстать из чего-то». Следовательно, воскресение – это восстание из смерти и из могилы. Сегодня я хочу разобраться с тем, что же Библия говорит нам о том, что происходит с людьми после смерти. Я обнаружил, что это интересует всех. Неважно, к какой культуре вы принадлежите или какой вы национальности. Каждый заинтересован узнать, что же произойдет после смерти. И Библия дает нам довольно ясную картину этого. И я собираюсь попробовать обрисовать эту картину и показать, как это исполнится в воскресении. В Евангелии от Луки, главе 16, Иисус дает нам свою картину того, что произойдет. Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и вессон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». И как это оправдалось на опыте? Даже когда Иисус воскрес из мертвых, те, кто не верили Моисею и пророкам, так и не узнали, что же произошло. И это очень серьезная мысль. Иногда мы ожидаем некоего невероятного, сверхъестественного посещения и говорим, что если это произойдет, тогда мы будем убеждены. Но Бог говорит: «У тебя есть мое слово. Это все, что тебе нужно. Если ты будешь верить ему и исполнять его, оно проведет тебя через все». И сейчас я хочу указать на некоторые особенности, которые мы видим в истории о богаче и Лазаре. 5 особенностей. Во-первых, сохранение личности после смерти. Некоторые люди учат, что после смерти все уходит, и ничего не остается таким, как раньше. Это не по-библейски. Наша личность не меняется после смерти и остается такой же, какой она была при жизни. Никто из них не потерял своей личности. Во-вторых, способность узнавать людей. Богач узнал Лазаря, он узнал Авраама, и Лазарь узнал богача. В-третьих, память о жизни на земле. И Лазарь и богач могли назвать обстоятельства их жизни до смерти, сознание настоящего. И в-пятых, полное отделение праведных от неправедных. Каждый из них имел свое назначенное место, и никто не мог перейти из своего места в другое. Я повторю эти 5 особенностей, потому что это очень и очень важно. И это опровергает многие теории, существующие сегодня. Номер номер один. Нет потери личностных качеств. Номер два. Способность узнавать людей. Номер три. Память о жизни на земле. Номер четыре. Сознание настоящего после смерти. Номер пять. Полное отделение праведных от неправедных. Человек состоит из трех элементов — духа, души и тела. И важно понимать, что умирает тело и воскресает тело. Духу не нужно воскресать, так как он никогда не умирает. Итак, мы говорим о воскресении тела, и это очень важно. Судьба душ до и после воскресения Иисуса не одинакова. Смерть и воскресение Иисуса произвели изменения фактически для всей Вселенной. Это было самое решающее событие во Вселенной. И это коснулось и тех, кто уже умер до этого. Но что случилось с теми, кто умер до того, как Иисус умер и воскрес? Потому что это событие разделило историю человечества пополам. Давайте посмотрим, что же происходило до смерти Иисуса. Мы уже видели в этой истории о богаче и Лазаре, что все души умерших были вместе, который на иврите называется «Шеол», а по-гречески «Хейдис». Греческое слово «Хейдис» значит «невидимый мир». Итак, и праведные, и неправедные находились в этом невидимом мире. Это было место для умерших душ. Но существовали две абсолютно разные территории для праведных и неправедных. И заметьте, что человек был либо праведным, либо неправедным. Среднего не дано. Вы не можете быть наполовину праведным и наполовину неправедным. Вы попадаете в какое-то одно место. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут. Также и оттуда к нам не переходят. Территория для праведных называется лона Авраамова. Я полагаю, это называется так, потому что Авраам был отцом всех верующих. Он приветствовал их там и давал им утешение. Это мое понимание. Но что случилось с Иисусом, когда он умер? Иисус был совершенным человеком. У него тоже были дух, душа и тело. И есть разные утверждения по поводу различных элементов личности Иисуса. В Луке 23 главе, стихе 46-м, мы узнаем, что случилось с Духом Иисуса, когда Он умер. Евангелие от Луки, 23 глава, стих 46. Там сказано, «Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Свершилось! Отче, в руки Твои предаю Дух Мой!» И сие сказав, испустил Дух. Он умер, и Его Дух был предан Отцу. Но есть что-то, что я не могу объяснить. Что случилось с душой Иисуса? Об этом также говорится в первом послании Петра, в 3 главе, стихах 18 и 19. 1 Петра, 3 глава, 18 и 19 стихи. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, или в духе, которым он и находящимся в темнице духом сошед проповедал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению во дни Ноя». Итак, Иисус сошел в ад. И одна деталь, которую я не могу объяснить вам, я могу просто сказать, что Библия говорит об этом. Он провозгласил. И в моем переводе говорится, он проповедовал. Но слово «провозгласил» не обязательно означает «проповедовал Евангелие», но он провозгласил. И мои догадки по этому поводу, что он сказал, «С этого времени я правлю здесь, у меня ключи от ада и смерти». Это только моя теория. Может быть, она неверна. Итак, душа Иисуса сошла в место нахождения умерших душ. Тем временем, тело Иисуса было положено в могилу. Евангелие от Иоанна, 19 глава. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса. В Деяниях, главе 2, говорящей о дне Пятидесятницы, Петр цитирует 15-й Псалом о переживаниях Иисуса. Давид говорит в Псалме 15-м относительно Иисуса такие слова. «Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя упокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде». Это показывает, что его душа сошла в ад. И не дашь святому твоему увидеть тление. Его тело никогда не испытало тления, хотя оно было значительный период времени в могиле, из-за того, что он никогда не грешил, а грех — это жало, приносящее тление телу. Мы также читали о том, как после воскресения Иисуса апостолы и женщины пошли к могиле. Они все знали, где тело было похоронено, но они не нашли его там. Слава Богу! Что же случилось с личностью Иисуса в целом? Он предал свой дух Отцу. Его душа сошла в ад, и он провозглашал там, и, возможно, сделал много другого там. А его тело было положено в гробницу. Но когда он воскрес, его личность опять соединилась воедино. Итак, он первенец из мертвых. Он глава абсолютно нового творения, новой расы. Расы Божьих людей, в которой природа Бога и человека сочетаются вместе, дух, душа и тело. Итак, смерть и воскресение Иисуса повлияли на всю Вселенную. Это также определило судьбу умерших душ. С этого момента, после воскресения Иисуса, праведные уже не шли в ад. У них теперь другая, более славная судьба. И позвольте мне привести два примера. Когда иудеи побивали камнями Стефана, и он уже умирал, в книге Деяния, глава 7, стихи с 57 и далее, «Но они, закричавши громким голосом, затыкали уши свои, и единодушно устремились на него, и, выведши за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла, и побивали камнями Стефана, который молился и говорил, «Господи Иисусе, прими дух мой». Он знал, что его дух пойдет прямо к Иисусу. Это то, что изменилось из-за смерти и воскресения Иисуса. Павел также упоминает следующее. И вот что он говорит. Послание к Филиппийцам, 1 глава, 23 стих. «Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас». Он говорит, что не знает, что избрать. Продолжать ли жить на земле или умереть и быть с Иисусом? Павел был абсолютно уверен, что если на тот момент ему предстояло умереть, он был бы со Христом. Я хотел бы заметить, что истинные верующие, очищенные кровью Иисуса и верно жившие для Бога, предназначение для их духа — это пойти прямо к Иисусу. Это огромное изменение, которое произошло благодаря смерти и воскресению Иисуса Христа. Другая вещь, которая произошла, это то, что я могу сказать вам, но не могу объяснить всех деталей, потому что я их не знаю. Это то, что умершие души праведников, которые пребывали на лоне Авраамова, были освобождены. Давайте посмотрим на это. Послание Ефесянам, глава 4. И там цитируется 67-й Псалом. Там говорится о воскресении Иисуса. «Посему и сказано, «Вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Мое понимание и понимание многих толкователей Библии таково, что выражение «пленил плен» значит, что он освободил души умерших праведников и взял их с собой на небеса. Видите ли, они не могли быть освобождены, пока наказание за грех не было заплачено. И вот одно место из Библии, которое действительно потрясающее. Книга Левит, Левит 23 глава. Это проповедь по закону Моисееву. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник». Какой это день недели праздник? Суббота. Какой день после субботы? Воскресенье. В какой день Иисус воскрес? Воскресенье, правильно. Но он не просто был одним колоском, он был снопом. Если вы прочитаете Матфея 27 главу, когда Иисус умер, было землетрясение. Могилы открылись, и многие праведники вышли из могил и пришли в город. Я не верю в то, что они вернулись назад в могилы. Я верю, что они вознеслись с Иисусом. Они стали снопом, вознесенным пред Господом, говоря: «Многие еще последуют за нами, а мы уже здесь как сноп, как первые плоды». Бог принимает их как праведников, потому что они уповали не на те жертвоприношения, которые приносились в то время. Они ожидали обещанной жертвы за грех. Но до того, как жертва Иисуса была принесена на кресте, они не могли быть освобождены. Но после того, как Он принес жертву самого Себя, Он сошел в ад, Он пленил плен и каким-то образом взял их с собой. Они были пленниками греха и смерти, и они стали пленниками Иисуса. Вот во что я верю. Следующая очень-очень важная вещь. Воскресение Иисуса является гарантией нашего воскресения. Это если мы полностью посвятили себя Иисусу. В послании к Колоссянам, главе 1, там опять говорится о воскресении Иисуса. Павел говорит: «Он, Иисус, есть голова тела церкви». То есть Иисус — голова, а мы — верующие — тело. Он также начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Воскресение сравнивается с рождением из смерти. И это прекрасная картина. При естественных родах какая часть тела появляется первой? Голова. И когда появляется голова, вы знаете, что появится и тело. Следовательно, воскресение Иисуса — это гарантия, что Его тело последует за Ним в воскресении. Также воскресение Иисуса в теле — это модель для наших тел. Павел говорит в послании Филиппийцам, 3 главе: «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем ревностно и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Заметьте, знак истинных христиан — то, что мы ревностно ожидаем Спасителя. Те из нас, кто рожден свыше, посвятил свою жизнь Иисусу. И далее говорится: «Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все». И затем в Евангелии от Луки, 24 главе, имеется дальнейшее описание воскресения Иисуса. Там говорится: «Пришел Иисус и стал посреди, и говорит им: „Мир вам“. Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои». Ученики были очень сильно испуганы, когда Он первый раз явился им. Они никак не могли поверить в то, что произошло. Но Он сказал им: «Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои, это Я Сам». На своих руках и ногах Он показал им свидетельство распятия. И это очень важно, потому что когда вы воскреснете, у вас будет другое тело. Но это будет то же самое тело, но преображенное. Смотрите, может быть, вы не осознаете этого, но вы и я, мы живем в униженном теле. Мы были унижены из-за греха. Но Иисус собирается изменить наши уничиженные тела в подобие тела Его славы. И мы видим в Евангелиях, что Он не был ограничен временем или пространством. Он мог зайти на небеса, снова спуститься. Он мог войти в комнату, в которой все двери были закрыты. Он мог появиться одним людям в одном обличии, другим в другом. У Него, если можно так сказать, было гибкое тело. И я верю, что у нас будет тело, подобное этому. Это тело изменится. В первом послании Иоанна, главе 3, Иоанн говорит следующее. Стихи 2 и 3. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем». Другими словами, мы еще не видели, какое тело мы будем иметь. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Когда Он явится, мы увидим Его, и наши тела изменятся в подобие Его тела. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание на следующий стих, так как это очень важно. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как он чист». Потому что это знак, который отличает тех, кто действительно с нетерпением ожидает изменения от уничиженного тела к телу славы. И позвольте мне еще раз прочитать эти слова. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, Иисуса, очищает себя, так как Он чист». Есть у вас такой знак? Происходит ли что-то в вашей жизни, что показывает, что вы действительно ожидаете возвращения Иисуса? Итак, наши тела будут подобны Его телу. Люди спрашивают: «А на что это тело будет похоже?» Павел разбирается с этим вопросом в первом послании к Коринфянам, главе 15. «Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут?» Я уверен, что у большинства из нас есть такой вопрос. безрассудный. Это Павел говорит, а не я. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Теперь Павел говорит нам о пяти особенных изменениях, которые произойдут в нашем воскрешенном теле. И он говорит об этом в первом послании к Коринфянам, 15 главе. Так и при воскресении мертв. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Вы знаете, что такое тление? Это разложение или гниение. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. И видите, что есть разница между душой и духом. Это трудно понять. Греческое слово здесь «псюхикос», которое прямо происходит от греческого слова, обозначающего душу, «псюхе». Но в нашем настоящем теле душа принимает решение. Помните, что Давид говорил своей душе? «Славь, душа моя, Господа! Давай, двигайся!» И в каком-то смысле наш дух зависит от нашей души. Дух, вы видите, хочет славить Господа, но душа была медлительна на ответ. Мы должны побуждать нашу душу нашим духом делать то, что правильно. Когда это воскреснет, это будет духовное тело. Другими словами, дух будет напрямую контролировать тело. Как? Я не знаю. Ваш дух будет принимать решение. Это лучшее, что я могу вам предложить. Вы можете принимать или не принимать это. Давайте теперь посмотрим первое послание Коринфянам, 15 главу, стихи 52 и 53. Там говорится: «Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит обличься в нетление, и смертному сему обличься в бессмертие». Позвольте мне еще раз повторить эти пять изменений. От тленного к нетленному, от смертного к бессмертному, от уничижения к славе, от немощи к силе, и от душевного к духовному. И теперь, воскресение Иисуса — это абсолютно ключевой момент христианской доктрины. Мы не можем отложить это в сторону и называть себя христианами. В первом послании к Коринфянам, 15 главе, 14 стихе, Павел говорит: «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». Другими словами, прощение наших грехов полностью связано с воскресением Иисуса. Если Иисус не воскрес, тогда Евангелие лживо. Наша вера тщетна, и мы по-прежнему в наших грехах. Вы не можете быть спасены, если вы не верите в физическое воскресение Иисуса. Трудно переоценить важность воскресения Иисуса. Это решающий момент истории Вселенной. Все истории Вселенной, не просто человечества. Вся история вращается вокруг этого момента воскресения Иисуса. Во-первых, это была Божья реабилитация Иисуса. Помните, два суда осудили его на смерть. Светский римский суд и церковный еврейский суд. Он был под приговором. Бог реабилитировал своего сына. Он воскрес. Он стал обладателем имени, которое превознесено превыше всякого имени. Видите? Во все важнейшие переломные моменты в искуплении вовлечены все три личности Бога. Павел говорит: «Бог Отец помазал Иисуса Духом Святым и силой». Отец помазал Сына Духом. Это от через Духа представить Сына. Служение Иисуса. То Он через Вечного Духа предал Себя Богу. Воскресение Иисуса. Отец Духом воскресил Сына. И последнее событие Пятидесятницы. Иисус принял от Отца дар Духа Святого и излил его на Своих учеников. Смотрите, как каждая личность триединого Бога вовлечена в процесс искупления. Если можно так сказать, ни одна из личностей Бога не упущена в этом славном посещении человечества. Павел говорит в послании Римлянам 4 главе стихе 25: «Иисус был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Если бы Он не воскрес, мы не были бы оправданы. Мы все еще были бы в наших грехах. И затем Он говорит о спасении, В Римлянах, 10 главе. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Вы понимаете, что если вы не верите, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, вы не можете быть спасенными. Это неотъемлемая часть спасения. Далее. Воскресение — это гарантия силы Христа для нашего спасения. Послание евреям, главе 7, стихе 25, говорится следующее. «Посему и может всегда спасать приходящих через Иисуса к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Если бы Иисус все еще находился в могиле, как бы Он мог спасти нас? Но так как Он сидел

начиная с 10 стиха, он говорит, что конечная цель всей его жизни — это познание его и сила его воскресения, и участие в страданиях его, сообразуясь смерти его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Он не касается того, что он пойдет на небеса. Его стремление — это достигнуть воскресения мертвых. Слава Богу, что когда мы умрем, наш дух пойдет на небеса. Но это не завершение искупления, потому что наше тело все еще не искуплено. Воскресение — это завершение нашего искупления. И Павел фокусирует свое внимание на воскресении. И он говорит нечто очень могущественное. Он говорит, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Павел не считал само собой разумеющимся, что он достигнет воскресения. Дорогие братья и сестры, вы не приплывете сами с собой к воскресению. Если вы плывете по течению, то вы окажетесь в другом месте. От вас потребуется действительное, полное самоотдача и посвящение. К моему сожалению, я могу сказать, что я встречал тысячи христиан, которые не воспринимали этого серьезно. Если Павлу приходилось говорить, чтобы достигнуть воскресения мертвых, кто вы такой или кто я такой, чтобы говорить, ну мы и так туда попадем? Мы что, на таком же духовном уровне, что и Павел? Скорее всего, нет. Но даже Павел не воспринимал это как должное для себя. Павел сфокусировался на одном. Он говорит, «Я не достиг, не усовершился на то время». Но он говорит, «Есть то, что я делаю сейчас. Я стремлюсь к цели. У меня есть одно высшее стремление и цель — быть при воскресении мертвых во Христе». Для нашего ограниченного разума это невозможно представить. Всю славу и силу, которые будут высвобождены, когда эти слабые тленные тела внезапно и величественно преобразуются в тела, подобные телу Иисуса. Иными словами, спасение не завершено до воскресения. Римлянам 8 глава. «Вся твоя совокупность тянет и мучится до ныне». И затем говорится, «И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Позвольте спросить, является ли это правдой по отношению к вам? У вас есть начаток Духа? Стенаете ли вы в себе? Ожидаете ли вы с нетерпением? Следующая вещь, которую я хочу сказать о воскресении, это совершение нашего союза с Иисусом. Давайте посмотрим на события, связанные с приходом Иисуса. И я дам вам маленький список этих событий. Итак, вот что Господь говорит через апостола Павла. 1 Фессалоникийцам, 4 глава. «Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господа, не предупредим умерших». Другими словами, мы, которые будем живы при пришествии Господнем, не опередим умерших, не будем там быстрее. Напротив, Павел говорит, «Потому что и сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба». Я не знаю, как люди верят в тайное восхищение. Для меня нет ничего более открытого, чем возвещение с небес при гласе архангела и трубе Божией. То есть, что интересно останется в секрете после всего этого? «И мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем». Слово «восхищенное» произошло от латинского, значащего «прекращение чего-либо под действием силы». А в греческом оно используется в случаях, когда, например, вор залез в дом и крадет что-то, когда волк приходит и забирает овцу из стада. И есть одна разница между Иисусом и вором. Знаете, какая? Вор берет то, что не принадлежит ему, а Иисус берет только тех, которые ему принадлежат. Тех, кто его во время его пришествия. И Павел сказал, «Мы изменимся в секунду, в мгновение ока». Это очень восхищает меня. В секунду, в мгновение ока мы будем полностью преображены. Вы верите, что Бог может сделать это? Я верю. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, с мертвыми, которые воскресли, восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Это очень интересно, так как есть два греческих слова для воздуха. Первое значит верхние разряженные слои воздуха. Второе — воздух, находящийся у земной поверхности. Слово «воздух», используемое здесь, — это воздух у земной поверхности. Так что для встречи с Господом мы далеко не унесемся. Таковым и будет восхищение. После этого расставания больше не будет. И теперь, в воскресенье будет происходить три стадии. И вот дан порядок, три отдельные стадии. Первое послание к Коринфянам, 15 глава. «Как в Адаме все умирают, так во Христе».

Все все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы, пришествие Его, за теми, кто Христовы, затем окончательное воскресение тех, кто был мертв, и затем конец. Дорогие братья и сестры, не упустите этого. Это будет величайшая трагедия вашей жизни, если вы упустите. К сожалению, есть много называющих себя христианами, которые не верят в физическое воскресение Иисуса. И никто из них не может познать мир и радость прощения грехов, неважно, какое служение они занимают в церкви. И это также проблема некоторых из вас. И если вы не решите ее, вы не будете готовы. Потому что Иисус не вернется за теми, кто в неопределенности. Он вернется за теми, кто ревностно ожидает Его. Помните, что я говорил о покаянии? Это решение, за которым последовало действие. Если вам нужно покаяться, я обращаюсь к каждому из вас индивидуально, то сейчас время, чтобы сделать это. Помните, что я говорил? Вы не можете покаяться тогда, когда захотите. Вы можете покаяться только тогда, когда Дух Святой побуждает вас. И если здесь есть те, кто знает, что Дух Святой говорит вам, что вы живете неправильно, у вас не то отношение, которое должно быть, если вы ожидаете моего возвращения, но вы хотите, чтобы все было как нужно. И для того, чтобы сделать это, вам нужно смириться. Если вы не сделаете этого, но если вы знаете, что вы не готовы встретиться с Господом, вы не живете жизнью, показывая ожидание возвращения Господа, и вы хотите поставить все на свои места, вам нужно покаяться, вам нужно смириться. Это лучшее время сделать это. Аминь.

0: И еще одна жизненная история. История, которую можно было бы назвать репортаж с места происшествия. Но, скорее всего, ее смысл был в другом. И об этом расскажет участник происшествия, священник Сергей Журавлев. Он ехал с семьей, женой и детьми ночью на довольно большой скорости, когда едущий впереди мотоцикл вдруг развернулся в противоположном направлении. Удар, и что было потом, он расскажет сам.
1: И, знаете, после этого я был в таком потрясении. Скажу, вот то, что было в течение этого дня, мне увиделось совершенно в другом свете. Не касательно там вот то, что я наехал на этого мальчика, что он, как он выехал, значит, там стал разворачиваться прямо на трассе. Не что-то еще, событие, знаете, ДТП этого. Не то, что было там необъяснимо для меня, значит, в больнице вообще. Нет, я по-другому совершенно увидел эту ситуацию. Что, оказывается, я руками своим потрогал реформацию. Как вот Фома какой-то неверующий, знаете, потому что пока скорая помощь приезжала, я придерживал ему эти косточки, чтобы они там не разошлись. Я думал, дырка может быть большей, чем она сейчас есть. И это было ужасно. Я вообще крови боюсь так по жизни, поэтому как бы для меня это было, ну, стрессом. В течение дня у меня обычно все это, ну, так вот, расходится. И из-за того мальчика я молился. Если бы это была ситуация, ну, допустим, до 96-го года, конечно, то я бы молился бы, ну, за упокой, там, какую-то отходу молитву, почитал бы, значит, там, что-то послужил бы сразу же. Но я так предполагаю, потому что были подобные ситуации, ну, не подобные, не в аварии это было связано, но люди умирали на моих руках, я в это время реагировал так именно. То есть я молился за упокой тут же, значит, там, читал соответствующие молитвы, значит, там, было такое. Это в моей прежней практике жизни. Так вот, тогда, это было, сколько, уже почти 7, уже получается, лет тому, я молился, не соглашаясь с его смертью. Знаете, есть одна молитва все-таки в Библии. Есть одна молитва. Молитва за воскрешение недавно умершего человека. А других молитв, таких, как, допустим, практикуется в католической православной традиции, молитва за, как бы, вымаливание душ, постепенно такое вымаливание, как бы, из ада даже, значит, там, в рай и прочее, это все, конечно, ересь, конкретно ересь. И больше того, это оккультизм. Потому что пришло это из оккультных языческих религий. В христианство, в историческое христианство. Ну ладно, я уже сказал, что не молюсь все эти годы за упокой. И вот молился я за того пацана, не соглашаясь с его смертью. И, знаете, признаки жизни появились. Я еще было подумал, может, это как бы мне показалось потом. Я подумал, может, он просто был в обмороке. Но когда приехала милиция, они смотрели место происшествия, они тоже сделали такой вывод, что, значит, что это был летальный исход. И потом было следующее событие, очень интересное. Мальчика увезли, скорая помощь увезла. Да, он был поломан, у него была голова сзади вскрыта, знаете, как вот переспел арбуз, трескается. Вот кости разошлись, и там мякоть клокотала, дырка в голове. И эта дырка в голове, она, значит, быстро очень заросла. 10-15 минут максимум. То есть вот, ну, это чудесным образом, конечно. И больше того, он весь исцелился за вот эти минуты, считанные минуты. То есть шла речь не о часах, там, не о днях, не о месяцах, не о годах, а именно о минутах. И врачи даже не заметили, как это произошло. То есть погрузили мальчика на месте происшествия поломанным, выгрузили, через 15 минут уже совершенно здорового человека. Как это могло произойти? Тем более, никакая помощь ему не была оказана по дороге. У них, ну, так получается, знаете, вот, к сожалению, там все и разворована медицина, вся там уже давно уже. Значит, из медикаментов одни носилки только были. То есть вот такая скорая помощь. Это, как журналисты говорят, без комментариев даже. Вот, и мы потом даже благословляли, молили, чтобы Господь помиловал тех, кто там все разворовал-то. Вот, и, но Бог, конечно, то есть благословил, чтобы они покаялись, конечно, да. Не чтобы они дальше воровали. И, знаете ли, вот, если в Америке можно как-то еще без Бога, как-то еще там, да, где-то как-то на врачи положиться, то у нас, как правило, нет шансов. Надо очень сильно верить. Жизнь вынуждает выдавливать буквально твою веру, как бы, порой. И что произошло? Врач скорой помощи, это незабываемо. Вот сколько лет прошло уже, а вот до сих пор помнится, интересно. Он следователю, я был там в кабинете, слушал все это, смотрел. Он говорил, что он неверующий, во-первых. Потом, значит, говорит его резюме, чертовщина какая-то. То есть он так вот все увидел, прокомментировал. Сказал, что это не была массовая галлюцинация, это не могло всем сразу нам присниться, причудиться, потому что кровь оставалась не только на месте происшествия, но и в машине, и на самом мальчике. Но когда... И кровь его именно, это не чья-то там кровь, там вымазался где-то, нет, вымазался, нет, именно его кровь. Но когда, значит, кровь смыли с головы, то даже не то, что там... Ну, все целое, одним словом. Ни трещинки, ни царапинки, ни синячка там, ни шишки. То есть, все целое, чисто, как будто не ломалось никогда вообще. А дальше там было вообще очевидно невероятное. Когда этот... Ну, одним словом, с него сняли куртку, все. А по куртке было видно, что у него там и там по телу что-то было. Ну, удар был сильный. Ну, представьте, значит, на скорости, да, значит, там порядка 2 тонн, значит, в него врезается. Он и без шлема, и так вот. Ну, вот просто на самодельном мотоцикле выехал на дорогу парень. И что произошло, значит, дальше? Когда его раздели догола, то тело все было чисто. Вот, знаете, хирург, он не поверил даже, потому что куртка говорила о том, что там были удары, значит, по телу, значит, ну и прочее. Он рассказывал такие подробности, что прям это, как бы, как тот еврей говорил, верю, Господи, помоги моему неверию. Знаете, вот. И потом было следующее. Его мальчика обследовали, делали снимки, и на самом деле вот, было... То, что было. Снимки показывали, что он и внутри целеханик такой же. Целеханик, как и снаружи. И делали повторно еще даже снимки через некоторое время, потому что врачи не соглашались верить вот первым снимкам. Как бы он там не падал, там, или что удар был все-таки. И мотоцикл не подлежал восстановлению вообще. Вот, значит, ну и все. Говорил о том, что он был поломан. Но чистый, целый. Делали повторно. Да, еще почему еще повторно, кстати? Хирург сказал, значит, что он этого мальчика знал. Я с хирургом не общался, правда, но, значит, этот врач объяснял, что хирург этого мальчика узнал. И он, значит, сказал, что ты у нас уже лежал с переломом. Мальчик, да, это я лежал. То есть отвечал все нормально, адекватно на все вопросы. Он лежал в хирургии, уже его выписали уже, гонял на мотоциклах уже, в школу ходил, все нормально. Зажило с первого раза, очень удачно. Но врач объяснял, как бы хорошо не зажило, на снимке должен быть бы след от старого перелома. Обязательно. Как бы хорошо не зажило. Но чудеса были в том, что не только новые раны исчезли, но и старые исчезли. То есть след от старого перелома исчез. Безвозвратно. Кости как будто не ломались никогда вообще у него в жизни. А, понимаете, здесь ошибки не могло быть. У хирурга память хорошая, да и мальчик подтверждает, именно я это. Тем более, что, ну, наверняка можно было старые снимки достать и посмотреть даже. Я так рассуждаю. И поэтому делали все повторно. Но повторные снимки, затянулось уже допоздна уже все это расследование, рассматривание. Повторные снимки показали, что первые не наврали. Это было правда. Он был полностью целым. И внутри, и снаружи. Врач сказал, мы даже не можем поставить ему сотрясение мозга. Вот, знаете, то, что писали по дороге, надо было все вытирать, потому что он чистый, целый вообще. И что было? Да, почему? Я-то сижу в стороне чуть, а этот самый, как его, следователь, он как будто бы въезжает в кресло просто от этой информации. Знаете, он просто в шоке. Я, наверное, тоже не менее глупо смотрелся, но я же себя не видел со стороны. А врач объясняет ему, что мы не можем даже еще, значит, даже поставить сотрясение мозга вообще, потому что у него аппетит хороший. Мальчик очень много съел взрослых порций. Значит, он просил, оказывается, пока второй раз делали снимки, рассматривания все эти были, вот, он все время просил у них следующее. Я умираю, пожалуйста, дайте мне поесть что-нибудь поесть. Они не верили, но когда посмотрели на его, значит, внутренности, поняли, что он давно не ел. Они даже забеспокоились и спросили его, когда он ел последний раз, какой день. Потому что по снимкам было видно, что он не ел уже не только день, два, три, а уже давно не ел вообще. Не маковой росинки, что называется. Вот, а мальчик удивил их тем, что он сказал, что с утра он хорошо поел. Потому что они предполагали с пацанами, что завтрак будет, ну, единственный прием пищи, будем так говорить. Потому что они с уроков сбегали со школ, гоняли на мотоциклах до вечера и ночью. То есть, ну, поели хорошо. Он поел лично хорошо, с его слов. Врачи не поверили, конечно, вначале, потому что, как бы он хорошо там не говорил, но в нем не было пищи, то есть, ну, перевариваемая там какая-то пища. Спрашивали там обо всем его там, значит, как он там писает, какает, все, значит, там подробности все спрашивали его, потому что, ну, как это может быть, чтобы он поел, и в нем ничего не осталось? Что с ним такое, сверхспособность какая-то у него, что ли? Вот, значит, он объяснял, что все нормально у него, значит, что нет никаких отклонений там, значит, от нормы общечеловеческих. И, значит, и спрашивали, а вчера ты ел? Он говорит, ел, не ври, говорит, значит, что ты ел конкретно, называй, сколько раз ты ел в день? Позавчера ел? Ел, что ел конкретно, называй продукты. Думали, он в гараже от родителей, которые, видимо, не заботятся о нем или что-то еще. Но поняли, что он ел, и ел не один раз, и каждый день ел. Но каким-то образом в нем исчезло. Я понял, потом уже в Киеве, уже дома, я вспомнил подробности, вот эти, допустим, стал просто анализировать. Думаю, так в Писании же много раз как раз. Когда воскрешают человек из мертвых, ему дают поесть. Ему кушать хочется. Да я себя вспоминаю тоже, еще пацаном, в 13 лет было такое у меня переживание, я переживал то, что можно назвать клинической смертью, там, или как. То есть я тогда, ну, болел пневмонией, воспаление легких двустороннее, и, в общем-то, врачи ничего не смогли сделать уже тогда. И вот в этот момент было мое первое обращение к Богу такое, и чудо было в моей жизни. И знаете ли, друзья, вот так произошло, что мальчик тот целый, все нормально. Мы возвращались домой, Киев повернули, потому что дальше ехать было трудно, и стекло было побито, и все. А там, ну, провинция такая, что нет ни мастерских, ничего вообще. Мы не нашли, по крайней мере, ничего. Ехали обратно. И уже по дороге обратно, уже по темну, знаете ли, я слышал голос. Я не знаю, как у вас в церкви к этому там, потому что по-разному реагируют. Один там раввин говорил так, что, значит, ну он такой еще не мессианский, еще традиционный, что когда человек говорит Богу, это называется молитва, но когда Бог говорит человеку, это шизофрения уже, говорит. Но я нормальный человек, я не слышу голоса, знаете ли, вот так, что, значит, там, если об этом. И я не настраивал себя там что-то услышать абсолютно, я был далек от этого, мне было не до того, честно говоря, я был в стрессе таком, пережить такое в течение дня. И в моей жизни были некоторые моменты, конечно. Я скажу, что было пару раз у меня такое, что я могу сказать, назвать голосом Бога, да. Но это было, как сказать, во-первых, очень тихо, и это было похоже на мои мысли, но это были не были мои мысли. И это было, это были такие периоды в моей жизни, когда, ну, моя судьба решалась, будем так говорить. То есть было такое, что очень важное такое. И это было 2, даже 3 раза можно назвать. Один раз во сне было, но я понимал, что это Бог говорит. Но, понимаете ли, одно дело вот так вот, а другое дело, когда громко. И громко, и очень громко при том. Я вообще в машине не люблю громкую музыку. Никогда не любил и не люблю. Даже когда еду, обычно выключаю все, если даже с кем-то прошу выключить. Или же чуть-чуть совсем, чтобы было фоном. А здесь, знаете, как будто в машине включили очень громкие динамики какие-то, включили. Я был даже на все 100 уверен, что жена слышит все, что я слышал, но она ничего не слышала, оказывается. Мы когда уже утром в субботу уже в Киеве дома уже проснулись, все, вот, и о происшедшем, думаю, так вот, общались, разговаривали, какие переживания, как все прошло, тем более, что ей нужно было в больницу обратиться еще за помощью дополнительной. Она ушибла колено серьезно, значит, и у детей были ссадины, синяки, вот, они не исчезли, самое интересное. Жена полгода болела, значит, и всякие там терапии всякая такая нужна была. А у детей были ссадины, синяки, они тоже там ночами там охали. Днем-то они бегали, не замечали, может. Вот, и, но, а на том мальчике вообще ничегошеньки, все цело. Ну ладно, а о чем же говорил голос мне? Вот это самое интересное, друзья. Знаете, я слышал одно и то же 3 раза. Вопрос, только это было очень громко, как речь какая-то, как обращение. А, ты это видел? Вот так вот было, только громко. Ты это видел? Я пощешу ваши уши. Да я не смогу так, честно говоря, потому что это непередаваемо. И это было в таком каком-то таком, знаете, еврейском колорите каком-то. Это было, это невозможно передать вообще. Знаете, вот. И каждый раз я не мог ничего ответить. Я только одно говорил: да, Господи, все, да. Вот так вот, и все. А третий раз, когда вот это все прозвучало снова, И опять не мог ничего ответить, и только лишь вот события все эти у меня в голове вертелись, что такое произошло. Следом я услышал еще кое-что. Я услышал: вот так будет и с церковью. Только очень громко. И после этого я был в таком потрясении. И что скажу? После этого я ничего не слышал больше. Но вот какое-то время еще после этого, знаете, как навязчивая идея. Мысль такая. Моя мысль, но это были места из Писания. Десятки раз я одно и то же прокручивал в своей голове. Это не специально. Это вот именно вот так вот. Как будто бы в голове включили вот такой, как магнитофон, там, записью. Одно и то же мысль такая навязчивая. Я есим воскресение. Я есим воскресение. А потом еду дальше, и я есим воскресение и жизнь. Я есим воскресение и жизнь. И так вот тоже, может, десятки, не знаю, сколько раз. Но это опять-таки моя мысль была, но дальше слышал. И верующий в меня, даже если и умрет, оживет. И вот так вот много раз. Интересно. И там уже перед Киевом, когда уже поезд, когда они проехали, въехали уже в Киев, уже все прекратилось это. И знаете, друзья, однажды был в церкви там на Аляске, Ассамблея Бога, церковь американская, и там собирается русская община одна. А у них свое здание, такое большое тоже, хорошее здание, значит, и там по всему периметру здания флаги, ну, не флаги, а как, хоругви, можно назвать так, с именами Бога, такие, и ссылками на Писание, десятки имен Бога. А по центру есть такая щербина, место свободное. Были американцы и пастор местной церкви американской, это Ассамблея Бога. И, значит, он потом взял микрофон после моего этого свидетельства. И он сказал: я долго думал, что же надо написать сюда. Были разные предположения. Но теперь я знаю, что напишу сюда. Я есим воскресение. Это прекрасно. Что на самом деле, даже в безбожное время советское, помните, да, в календаре в СССР, все равно раз в неделю, но имя Иисуса Христа было указано. Воскресение. Слава Богу. Слава. Правда, кого, чего, не было непонятно для обывателя. Но верующие знали Иисуса Христа. И потому что Христос, наш Господь, Он воскрес. И потому что Он живой. Потому что Он действительно в состоянии и сегодня воскрешать умершие души, мертвые души, открывать гробы. Если кто-то еще в гробе, вставай. Сегодня пришло время воскресения. Воскреснуть из мертвых, подняться. Гробы разные, гробы такие, что и пелены определенные греха, которые не дают шевельнуться, которые все уже, как вот в коконе. Но всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Слава Богу!
0: Ну вот и все на сегодня, наши уважаемые радиослушатели. Как всегда, мы благодарим всех, кто был с нами, и напоминаем также, что вы можете получить любую понравившуюся вам программу на CD-диске. Для этого вы можете позвонить нам по телефону, который мы указываем в начале нашей программы. Прощаясь, мы надеемся встретиться в следующую пятницу. Да хранит вас Господь! Всего вам доброго! До свидания!
2: 6 часов вечера по Тихоокеанскому времени.
3: В эфире радио «На пути».
2: Вы слушаете радио «На пути». Приглашаем вас послушать детскую передачу «Христианочка». После нее слушайте музыкальную программу «Душа и песня», затем выйдет в эфир беседа Николая Водневского и за 15 минут до окончания часа программа под заголовком «Грань».

0: Дорогие ребята, вы слушаете детскую радиопрограмму «Христианочка».
1: Здравствуйте, мои маленькие друзья! Я рада новой встрече с вами в этой радиопрограмме. Сегодня, ребята, я вас познакомлю с одним человеком, которого звали Давид Ливингстон, или его называли «Исследователь-путешественник по поручению Божию».

Давид Ливингстон родился 19 марта 1813 года в Блантайре, Шотландия, в бедной семье. У него было две сестры и два брата. Господин и госпожа Ливингстоны учили своих детей многому хорошему, но прежде всего они воспитывали в них честность. «Будь всегда честным, чего бы это ни стоило», — говорил их отец. С 10 лет Давид начал работать на хлопчатобумажной фабрике. В то время еще не был введен 8-часовый рабочий день. Давиду приходилось вставать уже в 6 часов утра и работать до 8 часов вечера. А затем он до 10 часов вечера был на занятиях и, придя домой, еще 2 часа сидел над учебниками. Спать он ложился почти в полночь, а то и позже. Чтение было его страстью. Он проглатывал одну книгу за другой. Иногда, когда он до рассвета читал в постели, мать заставала его врасплох. Когда Давиду было 16 лет, он прочел рассказ о китайском миссионере Карле Гюцлафе. Это пробудило в нем желание отправиться в Китай и рассказать живущим там людям об Иисусе. После 9 лет тяжелого труда на хлопчатобумажной фабрике его повысили в должности. Ему дали другую работу, которая лучше оплачивалась. Позднее это дало ему возможность посещать специальную медицинскую школу. Давид Ливингстон все время пробовал сосредоточиться на своей работе, но это было не так-то просто. Чаще всего голова его была занята совсем другими вещами. Он отличался от большинства мальчиков своего возраста. Прежде всего, его восхищала география. Ею он занимался, насколько предоставлялась тому возможность. Когда он читал о других странах, ему казалось, будто он уже там и открывает неизвестные области земли, в которые пошлет его Бог. Тем временем Давид познакомился с великим миссионером Робертом Моффатом. Когда Давид разговаривал с доктором Моффатом, тот показал ему на карте еще неизведанную область и сказал: «Там еще никогда не ступала нога миссионера. Вот поле твоей деятельности». Тогда Давид полностью представил свою жизнь Господу Иисусу. Он заявил, что ради Господа он согласен отправиться на Черный континент. Он тут же начал учиться. Молодой человек изучал медицину, ибо от всякого миссионера ожидалось, что он будет не только проповедовать Евангелие, но и лечить больных. Затем он изучал различные языки, потому что рассматривал себя как солдата, готовящегося к войне на большом африканском поле битвы. После большой работы и приготовлений он, наконец, был готов отправиться. Путешествие оказалось длинным и утомительным. Давид проводил много времени, рассказывая сопровождавшим его на корабле людям об Иисусе. Каждое воскресенье он проповедовал матросам и рассказывал им о любви Божьей.

Спустя 3 месяца Давид Ливингстон достиг, наконец, земли своего назначения – Африки. Наконец-то ему удалось это, и он был у заветной цели. Высадившись на берег Черного континента, он не остался там. На упряжке валов он тут же отправился на более чем 1000 километров вглубь страны. Валы шли очень медленно, а потому путешествие длилось больше 2 месяцев. По прибытии Давид Ливингстон надеялся встретить доктора Мафата и его жену, но те были в то время еще в Англии. Тогда Давид решил выучить язык этой части страны. Вскоре он завоевал доверие аборигенов. Благодаря упорному труду, своему дружелюбию и способности оказать медицинскую помощь во время болезни, он вскоре был в состоянии говорить на их языке. Во время своего пребывания он, однако, понял, что это было не то место, где хотел употребить его Бог. Он считал, что должен продвигаться еще глубже, в такие районы, где люди еще никогда не слышали об Иисусе. Давид Ливингстон путешествовал по различным районам страны, проповедуя в селениях. Однажды он проделал 160 километров для того, чтобы посетить вождя одного племени. Когда миссионер говорил людям о любви Божьей, вождь селения спросил: «Если правда, что все люди, грехи которых не прощены, являются навеки погибшими, когда умирают, то почему твои люди не пришли раньше, чтобы сказать нам об этом?» Ливингстон знал, что теперь значение имеют не слова, а дела. Вскоре после этого дочь старейшины тяжело заболела. Давид заботился о ней и давал ей лекарства, так что вскоре ей опять стало лучше. Вождь очень обрадовался этому. Он внимательно слушал все, что Давид говорил об Иисусе, и скоро принял Господа как своего Спасителя. Благодаря этому Давиду стало возможным проповедовать Евангелие всему племени. Работая в глубине Африки, Давид помогал многим людям тем, что показывал им, как выкопать ров, как следует работать на полях и заботиться о физических нуждах. Многим больным он давал лекарства, и некоторые аборигены проделывали пешком более 150 километров только для того, чтобы лечиться у Давида. Серьезной проблемой в этом районе джунглей Африки были львы. Они часто пожирали скот, принадлежавший аборигенам. Иногда они нападали на людей и убивали их. Ливингстон понимал, что надо что-то предпринять. Он знал, что львы будут избегать появляться в этом районе, если только убить несколько из них. Однажды, когда он шел по джунглям с несколькими помощниками из аборигенов, они натолкнулись на льва. Давид схватил свое ружье, прицелился и выстрелил. Полагая, что убил животное, он пошел дальше. Но через несколько секунд разъяренный лев вдруг вскочил и хотел наброситься на миссионера. Сопровождавшие его аборигены знали, что их другу грозит явная смерть. Поэтому они изо всех сил закричали. Лев услышал крики и оглянулся. Потом он ринулся на аборигенов, оставив миссионера в покое. У того было как раз достаточно времени для того, чтобы выстрелить во второй раз. И на этот раз он убил льва наповал. Пробыв 2 года в Африке, Давид продвинулся еще дальше вглубь континента. Никогда еще ни один белый не отваживался проникнуть так глубоко в джунгли, как он. Но Ливингстон был все еще не удовлетворен. Ему хотелось дойти до незнакомых, незатронутых племен и рассказать им о любви Иисуса Христа.
Однажды, беседуя с несколькими аборигенами, он впервые услышал от них о гремучем дыме. Давид был прирожденным исследователем и первооткрывателем, поэтому он тут же захотел выяснить, о чем шла речь. В течение 10 дней он пробирался еще дальше вглубь, пока, наконец, не услышал сильный шум и гул. Он тут же увидел гремучий дым. Давид, великий исследователь-путешественник по поручению Божию, открыл одно из величайших чудес природы — ревущий, пенящийся водопад Викторию.

0: Каждый день Давиду становилось все более ясно, что следует трудиться еще больше, чтобы помочь донести евангельскую весть и до тех племен, которые жили еще глубже, чем ему до сих пор удалось пробраться. Однажды в Америку пришла весть о том, что Давид Ливингстон, великий миссионер и исследователь, продвинулся так далеко в джунгли, что потерялся. О нем ничего не было слышно, и потому все считали, что он умер. В это время Джеймс Гордон, издатель одной газеты, вызвал в свое бюро молодого репортера и поручил ему отправиться в Африку на поиски Давида. Молодой репортер Генри Стэнли покинул родину и поехал на Черный континент. После долгих поисков он нашел миссионера глубоко в джунглях, страдающим от тяжелой лихорадки. Стэнли дал миссионеру пищу и лекарства. И вскоре Давид опять выздоровел. Давид и Генри вместе исследовали еще несколько районов Африки. Давид Ливингстон продолжал свою работу для Иисуса. 1 мая 1873 года в 4 часа утра Господь отозвал его к себе. 30 лет своей жизни пожертвовал он для того, чтобы достичь языческие племена Африки. Одно из последних высказываний Ливингстона гласило: «Ничто здесь на земле не заставит меня в отчаянии бросить свой труд. Я черпаю силу у Господа, моего Бога, и продвигаюсь вперед».
1: Счастлив тот, кто в жизни цель имеет, в ком любовь Спасителя горит. Кто достойно жизнь ценить умеет и за правду всей душой стоит. Счастлив тот, кто радостно и смело по стопам Спасителя идет и свои способности всецело, свои силы ближним отдает. Кто готов любить не лицемеря, быть борцом за правду до конца, для того всегда открыты двери в вечный дом Небесного Отца.

Дорогие мальчики и девочки, Бог и ныне совершает свой труд в мире через людей. Он желает использовать и вас, предлагая за это вечную награду. Каждый должен делать то, к чему призвал его Господь. В первом послании к Коринфянам, в 15 главе, 58 стихом, мы можем читать такие слова. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Этим местом Священного Писания я и хотела бы закончить сегодняшнюю радиопрограмму, а также мне осталось попрощаться с вами и сказать вам до следующей встречи.

0: В эфире «Радио на пути». Далее в нашей программе передача «Душа и песня». После этого беседа Николая Водневского. И в конце часа слушайте 15-минутную программу под названием «Грань».
1: Здравствуй, друг. Следующие 15 минут твоего свободного времени будут посвящены музыке. Мы предлагаем твоему вниманию христианскую музыкальную передачу «Душа и песня».

0: Вы находитесь на волне круглосуточного христианского радио «На пути». Звучит беседа, подготовленная Николаем Водневским. После нее слушайте передачу «Грань».
1: Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Сегодня мы имеем беседу о миролюбии. Миролюбие, кто этого не желает? Но все ли к этому стремятся? Сегодняшнюю беседу я хочу начать с одного исторического примера. В 1830 году Джон Квинси Адамс, американец, не был переизбран президентом Америки. На выборах он потерпел поражение. Это буквально потрясло тех, кто близко знал президента. Но это нисколько не смутило его самого. Джон Адамс был всеми уважаемым и очень миролюбивым, глубоко верующим президентом. Он отдавал себя целиком на служение людям, на служение добру и миру. Будучи сам добрым, он часто говорил так: «Я не признаю в человеке других качеств, кроме доброты». В чем же дело? В чем дело, что великий государственный труженик получил такой удар от своих же сограждан? В чем была причина его поражения? Причина была в прямоте его характера. Это как раз то, что мир сегодня да и никогда не любил и не любит. Ходатайствуя об уничтожении рабства, Джон Адамс не скрывал своего негодования по адресу членов Конгресса и Сената, многие из которых были рабовладельцами в то время. С кафедры заседаний они говорили о свободе, равноправии, говорили о прогрессивной конституции, а когда Джон Адамс призвал их первыми показать пример, первыми освободить рабов, они поспешили омыть от этого несвоевременного проекта руки, как они говорили, несвоевременно. И когда таких людей Джон Адамс назвал лицемерами, это сразу породило неприятелей. Они не жалели средств чернить имя Адамса и раздувать его мелкие ошибки, из мухи делать слона. И, конечно, в конце концов, завистливые, ожесточенные и мстительные неприятели президента добились своего. Джон Адамс был избран только в Нижнюю палату. Позднее у него спросили: что бы он сделал своим недоброжелателям, если бы он снова был избран президентом? Знаете ли, что ответил Адамс? Он ответил так.

А я бы их, моих недоброжелателей, назначил моими помощниками. Взял бы их в свой кабинет. Друзья мои, многие из нас могут быть подвержены испытанию любви именно таким образом. Вы стараетесь людям делать добро, они вам зло. Не случайно в народе ходит такая шутка: «За что ты ненавидишь меня? Я тебе ничего хорошего не сделал». Как быть в таких случаях? Ответ у христианина может быть только один, друзья мои. Такой, как учил Христос. А что Христос сказал? А вот в Евангелии Матфея, в 5 главе, 44 стих, говорит так. Христос говорит: «Я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас». Рассказывают, что у Сократа была сварливая жена, Ксантипа. Однажды после домашней ссоры он выходил на улицу. Она вылила ему из окна помои на голову. Философ посмотрел спокойно вверх. Она вылила помои со второго этажа. Он посмотрел спокойно вверх и сказал: «Это натурально. После бури всегда бывает дождь». Друзья, миролюбие, незлобливость характера побеждает всякое зло. Надо только подумать о том, что я не лучше того, кто меня осуждает. И дух прощения наполнит сердце обиженного. Когда мудрецу сказали, что его считают плохим человеком, он ответил так: «Хорошо, что они не все еще знают про меня. Они бы еще не то сказали». Большинство христиан разделяет людей на два сорта. На тех, кто им нравится, и на тех, кто им не нравится. Одних они терпят, других нет. Это порождает разделение, болезни церковные, приводит церкви к духовному упадку. Каждый верующий знает, что Христос учит любить, но не каждый соглашается, что любить – это прощать. Да-да, любить – это прощать. Там, где нет прощения, там нет и любви. Другого определения слова «любить» нет. Любить – это прощать. Если христианин не принимает человека со всеми его минусами и видит в человеке только минусы, то такому человеку можно смело сказать: «Друг мой, ты еще не знаешь, что значит быть прощенным христианином». Не знаешь. Простить – это значит забыть навеки, навсегда, забыть все, забыть мелочные обиды, и большое, и маленькое. Джон Адамс имел этот дух прощения, потому что он, президент, бывший президент Америки, был чадом Божьим, был истинным христианином, рожденным свыше христианином. Основать Христово братство невозможно там, где нет духа прощения. Тот, кто не имеет духа прощения, не имеет права браться и за дело Божие. Да, друзья, вот уже несколько лет, долгое время ведется и холодная, и горячая война на Ближнем Востоке, и в Африке, и на других континентах. Тысячи людей проливают кровь, уходят в вечность раньше времени. Сколько страданий переносит этот мир сегодня? Не наше дело вскрывать корни войны. Это дело политики. Но мы скажем одно. Война, в какой бы форме она ни велась, это высшая форма проявления зла. Есть другая форма войны, которую умные люди называют просто холодной войной, как будто там нет кровопролития. Эта война выражается в недружелюбии. А от недружелюбия, друзья мои, один шаг до человеконенавистничества, следовательно, и до кровопролития. А человеконенавистничество – это величайшее зло. И порождает его, конечно, чаще всего зависть. Если вы будете мыть или подметать полы, вам никто не будет завидовать, никто не будет мешать. Но как только, если вы христианин, Господь даст вам более видное служение, завистники будут тут, как тут, они сразу же начнут раздувать холодную войну. Христианин не может прожить без ран, пока существует сатана.
Но самые больные раны сатана наносит людям, втягивая их в холодную войну, разделяя их на юрисдикции, на союзы, на деноминации, на все, что хотите. Люди начинают смотреть на недостатки брата своего и недостатки сестры своей через бинокль. И хотя они подают один другому руку, даже, может быть, и улыбаются, но в душе они не друзья, они недруги. Простить друг друга так, чтобы дружеские отношения стали жизнью, они не могут. Помню один случай, и мне довелось быть свидетелем самому. Согрешивший брат просит у церкви прощения. «Простите меня, братья», ему отвечают хором, «Бог простит». Брат говорит, «Бог-то меня давно простил. Да вот вы не прощаете, в этом и беда моя». О, дорогие возлюбленные друзья, кто выигрывает в холодной войне? Сатана. Только он. Ни одна из воюющих сторон не может одержать победу. Побеждает тот, кто способен любить. Холодная война – это самое невыгодное предприятие, кто бы ее ни начинал. Но здесь мы подходим к самому радующему моменту. Между детьми Божьими, истинными детьми Божьими, война немыслима, ни холодная, ни горячая. Они, дети Божьи, не могут выступать сами против себя. Они прощают друг друга, и сатана уходит от них обезоруженным. Джон Адамс потерпел поражение на выборах. Победили завистники. Но это только так казалось, друзья. На самом же деле победил Адамс. Он не допустил зло в свое сердце, а это самая великая победа. Сатана тоже думал, что, предавая Христа, он одержит победу. Это была его ошибка. Победил Христос. Его победа дает нам, верующим, благодатную силу идти его путем, быть носителями мира. Этот путь нелегок, мы это знаем, легко критиковать, да находить недочеты в делах других, но работать самим над собой, исправлять свой характер, свои недостатки с Божьей помощью. Это труднее, но это возможно. Это возможно. Есть такое христианство, которое больше вредит делу Христа, нежели атеизм. Да, это так. Эта мысль приходит ко мне каждый раз, когда я вижу не только безразличие, но даже противодействие некоторых так называемых верующих благовестию Евангелия. У некоторых верующих так и хочется спросить, ну скажите, пожалуйста, как вы стали христианами? Но это тайна. Тайна, покрытая мраком. На основании Слова Божия мы можем сказать сегодня словами Христа только одно. «Взявши меч, от меча погибнет». От своего, от собственного. Так бывает не только во взаимоотношениях государств, во взаимоотношениях народов, но и с отдельными людьми. Никогда миролюбивый, уступчивый человек не терпел урона. А гордый, надменный, мстительный обязательно придет к плохому концу. Рано или поздно. Этот закон проверен самой жизнью. В миролюбивом сердце есть доверие Богу. А где доверие Богу? Там победа, друзья. Да поможет Господь всем и каждому доверить себя Богу, чтобы Он сделал нас миротворцами, не только христианами верующими, но и любящими. Вспомним, что сказал Иисус Христос на горной проповеди. «Блаженны миротворцы, ибо они будут названы сынами Божьими». Аминь.

0: Вы слушаете христианское радио «На пути». Звучит 15-минутная программа «Грань».
1: Один умный человек однажды сказал: «Умейте говорить правду, но не старайтесь ее навязать. Как не отвратить окружающих от истины, постоянно навязывая ее? Как поделиться своими убеждениями так, чтобы слушатель добровольно последовал за нами?»
2: Где грань между добром и злом? Между созиданием и разрушением? Между добродетелью и пороком? Ответы на все эти вопросы в программе «Грань». Добрый день.
3: Здравствуйте.
2: У нас сегодня в студии Александр Васильевич Баранюк, который является управляющим Московской Центральной Церкви Евангельских Христиан-Баптистов, а также диаконом этой церкви. Александр Васильевич, где грань между убеждением и навязыванием?
3: Я думаю, что убеждать человека всегда надо. Но убеждение, оно разделяется на два интересных направления. Это когда мы убеждаем человека пафосным поведением своим, именно поведением, или словом, логосом. И я думаю, что здесь, если мы раскрывать будем эти термины, нам будет понятно, что это сильный, очень сильный инструмент, рычаг. Навязывание – это, скорее всего, когда мы пытаемся вторгнуться в чужую волю, чтобы человека вывести в состояние, когда он понимает, что то, что ему предлагается, он совсем не хочет услышать, взять для себя. И тогда действительно мы можем даже стать его врагом.
2: Ну а если мы ему предлагаем истину, если то, что мы предлагаем, мы однозначно считаем, что это правда, и несмотря на то, что он этого не хочет, но это ему нужно, это ему полезно, это его изменит к лучшему, как в таком случае нам быть?
3: Если мы действительно человека можем и должны убедить в чем-либо, то мы должны объяснить ему это. Навязыванием мы не объясним.
2: А не может ли наше объяснение стать навязыванием?
3: Все мы знаем, что лучший пример – это собственный пример. Поэтому вот методы убеждения, прежде всего, наше собственное личное поведение. Поэтому если человек, допустим, видя наш образ жизни, слыша наши слова, это будет для него всегда одно и то же. Это может служить хорошим убеждением. Если мы пытаемся войти в его внутренний мир, разрушив его внутренний мир, то здесь очень часто мы как раз окажемся на рельсах навязывания. Тогда, если человек не знает, что тогда у него остается, что у него останется как свое собственное, вот он, скорее всего, просто отвернется от нас. Он не будет нас ни слышать, ни принимать, ни соглашаться с нами. Поэтому, если у нас этот пример считывается человеком, если он ему понятен, даже если он действительно пафосный, даже если он красноречивый и яркий, вот, и он будет помнить об этом, то я думаю, что действительно тогда слово навязывание, оно вообще отойдет на второй план, потому что мы будем раскрыты тогда для него, мы будем как книга читаемая.
2: Действительно, вы на очень важный момент обратили внимание, что то, что мы говорим, должно соответствовать нашей жизни.
3: Совершенно верно, как в жизни проповедника. То, что он проповедует, то он должен и делать в своей жизни. То, что он делает в своей жизни, об этом он должен и проповедовать. Поэтому я считаю, что если для человека понятно то, что мы ему говорим, вот возьмем рекламщиков, они предлагают нам просто зачастую какой-то новый товар. Мы сомневаемся, будет ли он приносить нам пользу какую-то, или не до конца понимаем, нужен ли он вообще нам. Вот. Иногда можем согласиться, чтобы отстать от этих навязчивых рекламщиков, допустим, да? Вот. Но в ущерб можем поступить себе. И тогда сожалеем о том, что мы это сделали. Но если же действительно нас убедили в этом и объяснили суть этого товара, для чего он нужен, какую пользу он принесет, и мы с этим разобрались, вот тогда мы становимся как раз на одну линию с теми, кто пытался нам предложить что-то хорошее и доброе. Тогда вот эти убеждения действительно мы принимаем как необходимое что-то, о чем мы раньше не помышляли, не думали, что это вообще нужно нам, не нужно нам это. Вот. Поэтому я думаю, что здесь очень важно также нам самим чувствовать, чтобы не оказаться навязчивыми, найти эти слова и методы, действия какие-то, чтобы они действительно были более убедительны, более глубоки, более ясны и понятны до конца человеку, с которым мы общаемся.
2: нам, людям, очень часто хочется иметь результат здесь и сейчас. Для того, чтобы мы своей жизнью что-то доказали, для этого должно пройти время, для этого человек должен нас увидеть, узнать. Но нам же хочется все сразу, чтобы нас сразу услышали, чтобы нас сразу поняли, приняли и вместе с нами порадовались.
3: К сожалению, торопливость здесь может привести всегда к отрицательному. Потому что, конечно, одно дело, когда личный пример, он тоже заразителен. Мы знаем, что личный пример может действительно человека убедить более красноречиво, чем любые слова. И тогда человек, сомневающийся или, допустим, колеблющийся в этот момент, может быть, только и ожидал этого нашего поведения, этого доброго поступка. И тогда он поймет действительно, что мы оказались правы в этом убеждении и в этом раскрытии ситуации. И я думаю, что здесь действительно вот эта торопливость может сыграть плохую роль. Почему? Потому что когда мы что-то для себя уже открыли, достигли чего-то, мы забываем о том, что было предпосылкой для нас самих. Что было в прошлом, в нашей жизни, когда мы убедились сами в этом, или какие обстоятельства были созданы в нашей жизни, что мы теперь стали убежденными, что мы правы. Тогда получается, что человек еще не готов, быть может, принять наше убеждение, нашу мягкую силу, он не понимает еще даже до конца. Может стать именно бедою, что мы, навязывая человека, оттолкнули себя от него. В терпении, я думаю, что надо быть убедительным прежде всего для себя. Потому что если мы в убеждениях испытываем нетерпение, вот, тогда мы будем менее убедительны. Тогда мы действительно не найдем в себе и слова, не найдем в себе и внутренние качества, которые действительно могли бы нам помочь быть более убедительными. Вот. И это как раз от нетерпения все рождается. Поэтому, скорее всего, убеждение и долготерпение – вот это более близкие слова, более нужные слова, когда мы действительно убеждаем человека и потом наблюдаем, что происходит. Вот. И, конечно, возьмет время, чтобы убедиться в том, что человек услышал тебя или не услышал тебя. И мы это увидим. Мы это увидим.
2: Спасибо большое за интересный разговор. До свидания.
3: Спасибо большое. Всего доброго.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в программе этого часа передачи «Утренние размышления», «Детская история», затем радиожурнал «Истина сегодня» и в конце часа передача «Толкование Евангелий».
2: Мир вам, дорогие друзья! Разгром сирийского войска не смирил царя Винодада, и ровно через год, придумав теорию гор и долин, они снова вышли на войну. И снова израильтяне нанесли поражение сириянам. Именно исход этой битвы и заставляет задуматься всерьез. Итак, читаем. «И вышел к нему Винодад, и он посадил его с собою на колесницу. И сказал ему Винодад: города, которые взял мой отец у твоего отца, я возвращу, и площади ты можешь иметь для себя в Дамаске, как отец мой имел в Самарии». Ахав сказал: «После договора я отпущу тебя». И, заключив с ним договор, отпустил его. Третья книга Царств, 20 глава, 34 стих. «Победитель и побежденный проехали на колеснице победителя и обо всем договорились». Но, по словам пророка, Ахав этим договором выпустил из рук человека, заклятого Богом. Видится, что Ахав об этом не подумал. Хочу напомнить, что Бог, отдавая Ханаан евреям, не договоры с местными жителями заповедал, а победы. Договор – это не победа. Договор Ахава с Винодадом не решил проблемы захваченных израильских городов. Например, Рамов-Галаадский в течение 3 лет так и не был возвращен Израилю. Войны не было, но и города не возвращались. Третье царств, 22 глава, 3 стих. Ахав погибнет в войне с сириянами, с которыми 3 года тому назад он заключил договор, вместо своевременной победы, дарованной ему Богом. Договоры. Когда-то Гаваон пришел с идеей заключения договора, употребив при этом хитрость. Договор шел в обмен на поражение. В современном мире допусков и компромиссов мы склонны более договариваться, чем воевать с тем, что угрожает нашей святой христианской жизни. Сегодня в христианском мире широко употребляется толерантность по отношению к приблизительной вере. Все больше западных христианских церквей заявляют, что они больше не будут судить Содомский грех. Объясняется это тем, что Господа Иисуса окружали грешники, и что Господь любит всех. Да и кто мы такие, они говорят, чтобы препятствовать приходить к Богу тем, которые не похожи на нас. Вместо войны идет грех договора со грехом. В этом ли только вопросе? Две несовместимые системы ценностей мира этого и Церкви Иисуса Христа соединились в смесь, лишенную какой-либо ценности. Отсюда и беспомощность нашей веры, и дефицит любви к любящему, и отсутствие силы святости. Мы становимся более похожими на христиан, чем таковыми по сути. Договор имитирует отсутствие войны. На самом же деле война с врагом неизбежна. Враг не просто развлекается демонстрацией новинок вооружения, он претендует на самое дорогое для нас. 20 глава, 6 стих. Для того, чтобы не пойти по пути бессмысленных договоров с врагом нашей души, нам нужна позиция веры. Как наш Господь в пустыне отвечал дьяволу «написано» и в итоге этого искушения одержал победу, так и нам с вами надлежит стоять на том же фундаменте веры. Он не случайно научает руки брани и приготовил для нас все оружие Божие. Слава нашему Господу!

Есть ли у вас домашние питомцы? Я знаю, что у некоторых есть. У кого есть? У Насти есть, и у Верочки есть, и у Эмилии есть, и у Славика есть. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а вы их любите? Любите. А как это вы проявляете, что вы их любите? Ну, как это любить своего питомца? Вы его гладите? Гладите, да? Ну, у нас рыбки, то их не сильно погладишь. А если любишь, то что надо делать? Кормить его, да? Да, кормите? Кормите. А убираете? Ловить его надо? Ну да, чтобы он не сбежал, конечно, да, надо спасать его, да? Хорошо. А убираете за ним? Да, вот там намусорить может, убираете? Да, видите? Ну, вот это и называется любить, заботиться о нем, делать приятное, что-то хорошее ему. Я вам расскажу о девочке Оле, которая тоже очень любила своих питомцев. Она жила в селе, как и мы с вами. Она жила с папой, мамой и маленьким братиком. Вы знаете, она была очень доброй девочкой. Она всем всегда старалась помочь. Когда у нее после школы оставалось время немножко, она старалась маме помогать. Она нянчила братика, она помогала маме в огороде и дома, помогала ухаживать за домашними животными. У них была и коровка, и курочки были. И везде она успевала. И вот однажды, когда она помогала соседке что-то там делать, соседка ей подарила маленького петушка и маленькую курочку. Ой, как она была счастлива! Это теперь были ее домашние питомцы. Она их и гладила, и кормила, и убирала за ними. Ну, все делала для них. У них были и другие куры, но эти были ее личные, собственные. И она ими очень дорожила. И вот однажды, когда она кормила свою курочку и своего петушка, вылетел из-за забора камень и попал в ее петушка. И она услышала, как кто-то там за забором ехидно так зло захихикал. И она увидела, как убегает мальчик, которого называли в их селе Дикий. И она поняла, что это он бросил камень в ее петушка. Как ей было обидно, как ей было жалко своего маленького петушка. Она взяла его на ручки и гладила, и звала его, но петушок умер. Она очень-очень расстроилась. И вы знаете, у нее появилась такая мысль. «Ух, это Дикий! Я ему отомщу!» А что такое «отомщу»? Как это? Что-то недоброе сделать, да? Это хорошая мысль пришла или нет? Нехорошая. И вот она думала, думала, а потом она вспомнила, что когда-то с мамой они читали в Библии, Иисус сказал: «Не воздавайте злом за зло». То есть не делайте никому злое тому, кто вам что-то плохое сделал. Да? Это правильно? Правильно. А как же поступать с вот такими нехорошими, злыми такими? Нужно ему сказать, что так делать нельзя. Да? Потому что это плохо. Да. А как еще мы можем научить этого злого? Можем по-доброму с ним поступить. И вот Олечка тоже подумала, помолилась и решила поступить так, как Иисус учил. Решила поступить по-доброму. Но она еще не приняла решение, что именно хорошее сделать этому дикому мальчику. И через какое-то время она уже успокоилась немножко, а потом ей соседи еще одного петушка подарили, потому что видели, что она очень печальная ходит. И уже немножечко она успокоилась и забыла об этой ситуации.
И вот однажды, когда она пришла домой с улицы, она увидела, что у них в гостях их сосед. И они о чем-то там с мамой говорили, и она услышала только конец их разговора. Сосед рассказывал, что вот этот дикий мальчик очень-очень заболел, и врач даже думает, что, возможно, это болезнь и неизлечимая. И Олечке стало очень-очень жалко этого мальчика. А сосед продолжал. Но доктор сказал, что, может быть, он и поправится, но они такие бедные, что у них нечего кушать. И из-за того, что он плохо кушает, вот он такой слабый и, наверное, не сможет выздороветь. И доктор говорит, что нужно ему кушать много молока, и сказал, что нужно еще ему кушать яйца. А Олечка в то время как раз собирала яйца от своей курочки для того, чтобы потом эта курочка могла высидеть маленьких цыплят. Вот у нее была такая мечта, чтобы у нее курочек было много-много, и такие желтенькие цыплятки бы бегали. Нравятся вам такие маленькие, пушистенькие? Да, нравится. Оксанке тоже нравится. И вот ей тоже очень нравилось, и ей хотелось, чтобы у нее такие собственные были маленькие цыплятки. И она уже насобирала целую корзинку, может быть, 20 штук там даже было. И она думала, вот у меня будет 20 маленьких цыпляток. И тут, когда сосед рассказывал об этом диком мальчике, она подумала, а что, если я эти яйца отдам ему? Ну, конечно, цыплят уже из них не получится, но, наверное, ему больше они нужны, чем мне цыплята. Мне они нужны просто для радости, а ему нужны эти яйца, чтобы выздороветь, потому что у них вообще нечего кушать дома. И она эту корзинку с яйцами принесла соседу. И сосед был очень, конечно, тронут. Он знал, что она собирает эти яйца, чтобы у нее цыплятки были. Он отнес этому дикому мальчику. И вы знаете, когда он рассказал ему, что эти яйца передала Оля, то этот мальчик расплакался. Он же ведь помнил, что он сделал этой девочке, да? И в тот момент он принял решение, что он больше никогда не будет злым и не будет делать плохое. И он принял решение, что если он выздоровеет, он обязательно пойдет к этой девочке и попросит у нее прощения. И вы знаете, так случилось. Он выздоровел, он поправился и пришел к Олечке и поблагодарил ее за то, что она не злом за зло воздала ему, а была к нему добра. И в тот момент Олечка поняла, что она приняла правильное решение, потому что она сделала так, как ей советовал Иисус. А ведь Он хочет нам самого лучшего, правда? И Он нас учит тому, как действительно правильно, как по-доброму поступать, так, чтобы было и нам хорошо, и тем, кто рядышком с нами. Я вам желаю, детки, тоже всегда помнить слова Иисуса, который учил нас быть добрыми и не воздавать злом за зло. Помните об этом и поступайте так. Пусть Господь вас благословит.

Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать ежедневный радиожурнал «Истина сегодня». По окончании этой передачи слушайте программу «Толкование Библии».

Продолжаем наши размышления над посланием апостола Павла к филиппийцам. Сегодня они будут касаться 4 главы, стихов с 14 по 20. «Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и в Фессалонику, и раз, и два посылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяния, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епафродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь». В нашей предыдущей беседе мы начали изучение благодарственной приписки в конце основной части послания Павла к филиппийцам. Некоторые удивляются, почему апостол упомянул о даре еще в начале письма, но полностью выразил свою признательность лишь под конец. Имейте в виду, что это было личное письмо с минимальным соблюдением плана. Павел сразу же дал получателям письма понять о своем намерении, но сами слова благодарности оставил до кульминации конца своего послания. Продолжаем наши беседы, посвященные разбору послания апостола Павла филиппийцам. Сегодня перед нами отрывок, начинающийся с 17 стиха 3 главы и оканчивающийся 1 стихом 4 главы. Здесь мы читаем: «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец — погибель, их Бог — чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все. Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные». Где вы сейчас находитесь, в помещении или на улице? Где бы вы ни были, оглянитесь вокруг. Что вы видите? А теперь прикоснитесь к чему-нибудь рукой. Может быть, вы дотронулись до какого-нибудь предмета мебели. Если вы на улице, то это может быть трава или голая земля. Это тот мир, который мы воспринимаем нашими пятью чувствами. Тот мир, который нам хорошо знаком. Тот мир, к которому приковано все внимание большинства его обитателей. Однако христианин знает, что этот мир временный, что он исчезнет тогда, когда вернется Господь. Об этом можно прочесть во втором послании Петра в 3 главе, 4, 9 и 10 стихах. Он знает, что его вечный дом на небесах и что любить он должен только его. Мы уже обсуждали слова Павла «стремлюсь к цели, к почести высшего призвания Божия во Христе Иисусе». Филиппийцам 3:14. Джеймс Толл называет это «зовом от небес к небесам». В сегодняшней беседе мы противопоставим тех, кто мыслит о земном, 19 стих, тем, чье жительство на небесах, кто оттуда ждет возвращения Иисуса, 3 глава, 20 стих. Одна из самых трудных задач, какие стоят перед нами, это жить на земле, но стремиться к небесам, быть в мире, но не от мира, как говорится в Евангелии от Иоанна в 17 главе, в 11 и 16 стихах. Существует постоянный конфликт между здесь и сейчас, и там, и потом. Вот вопрос, который должен задать себе каждый из нас. О чем мои помыслы? О земном или небесном? Предыдущее наставление Павла в 3 главе можно отнести к отдельным членам филиппийской церкви. В стихе 17 апостол обращается к общине в целом. В одном из современных переводов этот стих начинается так: «Подражайте, братья, мне». На греческом он начинается со слова «симмиметес» во множественном числе, образованного с помощью приставки «син», означающей «с», и корня «миметес» — «подражатель». Приставка «син» указывает на то, что это христиане должны делать вместе. В современном переводе написано «будьте все вместе подражателями мне». Что они должны были делать вместе?
мало какие проповедники дерзнули бы сказать вслед за Павлом «Подражайте, братья, мне». Я проповедую вот уже более 50 лет и никогда не призывал своих слушателей подражать мне в чем-либо. Может, Павел страдал непомерным самомнением? Нет, он просто чувствовал, что далеко не такой, каким должен быть. 3 глава 12 и 13 стихи. Он, наверное, полагал, что его читатели поймут, что его слова нуждаются в уточнении. Давая такое же наставление коринфянам, он уточнил: «Будьте подражателями мне, как я Христу». 1 Коринфянам 11:1. В послании Филиппийцам 3:17 уточнение следует из контекста. Перед этим Павел говорил о самом важном в своей жизни. Для него не было ничего важнее Христа. Мы читали об этом в Филиппийцам 3 главе с 4 по 11 стихи. «Оставляя прошлое позади себя, он стремился вперед» 3 глава с 12 по 14 стихи. Он призывал своих читателей мыслить так же 3 глава 15 и 16 стихи. Стих 17 развивает это наставление. Павел, по сути, говорит: «Подражайте моему отношению к Иисусу и к жизни. Не отводите взгляда от небесной цели». Чтобы успешно подражать чему-либо, нужно это видеть. Павел не знает, увидится ли снова с филиппийцами. И поэтому продолжает: «Смотрите на тех, которые поступают по примеру, какой имеете в нас». 3 глава, 17 стих. В Ветхом и Новом Заветах слово «поступать» или «ходить» часто употребляется в значении «жить». Смотрите Псалом 1, стих 1, первое послание Иоанна 1:7. Среди достойных подражания можно было назвать Епафродита, который возвращался в Филиппы, 2 глава 25 стих, и Тимофея, который скоро тоже должен был отправиться туда, 2 глава 19 стих. Да, и все зрелые христиане Филипп могли служить добрым примером. Два слова в 17 стихе заслуживают дополнительного комментария. Первое – это греческое слово, переведенное «смотрите», это форма слова «скопео», это глагольная форма слова в стихе 14, переведенного существительным «цель». Цель – это то, что можно видеть. Здесь вновь появляется образ финишной линии, на которую устремлен взгляд бегуна. Употребленное Павлом слово несет в себе также идею зрительного процесса. Оно означает смотреть, наблюдать, пристально вглядываться. В послании к римлянам 16:17 он этот термин употребляет в негативном смысле «остерегайтесь», а здесь в позитивном. К сожалению, многие из нас склонны больше замечать плохие примеры, нежели хорошие. Апостол велит своим читателям всегда смотреть на верных, чтобы подражать им. Другое слово, которое стоит рассмотреть подробнее, это «пример». Словом «пример» переведено слово «типон», форма слова «типос», откуда происходит наше слово «тип». Это слово использовалось в значении строительного образца, читаем мы в послании к евреям 8 глава 5 стих, а также образца учения римлянам 6:17 и этики 1 Коринфянам 10 глава 6 и 11 стихи, а также первое послание Фессалоникийцам 1:7. Новый Завет содержит Божий образец для сегодняшней церкви, во что мы должны верить, что делать и в чем назидать. Давайте учиться делать все по образцу, как сказано в послании к евреям 8:5. Послание филиппийцам 3:17 показывает, насколько важно иметь хороший пример и быть хорошим примером. Мы с самого рождения кому-то подражаем. Девочки надевают мамины платья, мальчики широко шагают, стараясь идти в ногу с отцом. Многие из наших теперешних навыков, как стряпать, пахать или строить, мы освоили путем подражания. Что касается нашей духовной жизни, нам очень помогает пример братьев, исполняющих Божьи повеления. Одно дело читать о необходимости уповать на Господа, и другое – видеть христианина, который уповает на Господа в радости и в горе. Ранее я сказал, что мало какие проповедники дерзнут сказать «подражайте мне». И в то же время все служители Господни должны понимать, что им будут подражать, хотят они того или нет. Какую огромную ответственность это налагает на тех из нас, кто преподает и проповедует Божье Слово. Однако это касается не только руководителей, но и всех христиан. Об этом можно вспомнить слова нашего Спасителя в Евангелии от Матфея в 5 главе с 13 по 16 стихи. «Все мы являем собой либо хороший пример, либо плохой.
Так давайте стремиться показывать пример того, как надо ставить Христа превыше всего и всем сердцем стремиться к небесному. Это центральная мысль нашего текста. На каждый хороший пример приходится множество плохих. Большинство родителей тревожит вопрос, кому подражают их дети. Так и Павел, призвав своих читателей подражать добрым примерам, предупреждает их не следовать

искать не далее, как в первой части изучаемой нами в данный момент главы. Это иудействующие учителя из стиха 2. Это они были враги креста Христова, потому что если законом оправдания, как учили иудействующие, то Христос напрасно умер, Галатам 2:21. Их конец – погибель, потому что оправдывающие себя законом отпали от благодати, читаем мы в послании к Галатам 5 глава 4 стих. Фраза «их Бог чрева» может означать их настойчивое требование соблюдать запутанные законы Ветхого Завета о приготовлении пищи. Слава их в сраме может говорить о том, что они хвастались соблюдением Моисеева закона, в то время как должны были стыдиться своих недостатков. В слове «срам» можно увидеть намек на обрезание, так как оно часто служило синонимом наготы. Смотрите, Михея, 1 глава 11 стих, Наум 3:5. Эти иудействующие учителя мыслят о земном, во главу угла ставя соблюдение обрядов и ритуалов. Другие авторы считают, что терминология 18 и 19 стихов 3 главы больше соответствует описанию лжеучителей, которые утверждали, что христианин может жить как хочет и что Божьи заповеди исполнять не обязательно. Такие точно были и враги креста Христова, потому что крест есть символ смерти для себя и для греха, как сказано в Матфея 16:24. Конец их – погибель, потому что творящие дела плоти Царство Божье не наследуют, читаем мы в 5 главе книги послания к Галатам. Их Богом было их чрево, потому что они предали себя земным страстям. Они хвастались постыдными делами, которые совершали, и мыслили о земном. В качестве возможных предлагается несколько кандидатов. Кто бы это ни был, даже мысль о них огорчала Павла. В греческом тексте он называет их врагами креста. Он плакал, когда писал о них. Слова «со слезами» в 18 стихе 3 главы, по-гречески «клайон», означают громкое выражение горя. Тот факт, что эти лжеучителя существовали и представляли угрозу для его возлюбленных филиппийцев, подрывало сердце Павла. Когда я читаю все, так сильно отличающиеся друг от друга, комментарии к стихам 18 и 19, в голову мне приходят две мысли. Одна, что диапазон возможных обвиняемых очень широк, от религиозных законников и иудействующих учителей, пытавшихся навязать христианам ветхозаветные законы, до религиозных либералов, считавших, что исполнять заповеди не обязательно. Другая, что слова Павла можно применить почти к любому ошибочному религиозному или моральному движению. Давайте еще раз взглянем на эти стихи, теперь уже под углом общего практического приложения. К сожалению, люди и сегодня могут быть врагами креста Христова. В христианстве кресту принадлежит центральное место. Мы примиряемся с Богом посредством креста, Ефесянам 2:16. Крест для нас, спасаемых, сила Божья, 1 Коринфянам 1:18. Павел говорит Коринфянам: «Я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Первое послание Коринфянам, 2 глава, 2 стих. И снова он пишет: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа». Послание к Галатам 6:14. Конечно, говоря о кресте Христа, мы имеем в виду не кусок дерева, на котором он умер, а все то, что крест символизирует – Божью любовь к нам, жертву Иисуса, спасение наших душ, необходимость самоотверженности и так далее. Враг креста – тот, кто не верит в учение Библии о божественности Иисуса и в то, что ради нашего спасения ему необходимо было умереть. Религиозные группы становятся врагами креста, когда их учение делает крест ненужным. Сюда входят те, кто считает, что добропорядочная жизнь сама по себе гарантирует человеку дом на небесах. Врагами креста являются неверные христиане, потому что своим безбожием и нераскаянностью они снова распинают в себе Сына Божьего и выставляют на позор, как говорится в послании к Евреям, 6 глава, 6 стих. Большинство врагов креста не претендуют на это звание, они, вероятно, даже не подозревают об этом, но, тем не менее, своим учением или своей жизнью они противостоят тому, что символизирует крест. Конец неверующих и непокорных – погибель. Это слово, форма греческого «аполея»,
употребляемые

Говорилось ранее в значении судьбы языческих гонителей в 1 главе в 28 стихе. Здесь же оно означает судьбу нечестивых христиан. Оно означает вечное наказание грешников. Для сравнения можно посмотреть Матфея 7:13, 2 Петра 3:7, Откровение 17 глава 8 и 11 стихи. Следующая фраза бьет наотмашь. «Их бог чрева» или «желудок», «живот» является их богом, как передают современные переводы. Когда что-то становится богом, это значит, что оно, что бы это ни было, возводится в ранг первостепенной важности и подчиняет себе жизнь человека. Обвинение Павла наверняка включает в себя пристрастие к еде, обжорство, но и любое другое пристрастие к алкоголю, наркотикам, например, и тому подобному. Его слова можно также отнести к плотским желаниям в целом, включая недозволенную половую связь. Обвинение Павла может идти еще дальше. В послании к римлянам в 16 главе, в 17 и 18 стихах сходная лексика используется для описания лжеучителей, производящих разделение в церкви. Там, как представляется, говорится о тех случаях, когда человек свои собственные желания считает важнее всего на свете. Эгоцентризм – извечное искушение для каждого из нас. Следующие слова Павла кажутся особенно актуальными для сегодняшнего дня. «И слава их в сраме». Замените слово «слава» на более привычные слова «хвастаться», «гордиться», и описанная ситуация станет для вас еще яснее. В современном переводе мы читаем: «И они гордятся тем, чего должны были бы стыдиться». На ум приходит множество примеров. Мужчины, хвастающиеся своими половыми сексуальными подвигами, молодые люди, хвастающие количеством выпитого накануне вечером или количеством принятых наркотиков, взрослые, хвастающие тем, как они прокрутили выгодную сделку, то есть поступили нечестно с партнерами по бизнесу. Тот, кто хвастает своей терпимостью к пороку, как об этом сказано в первом послании к Коринфянам, 5 глава, 2 стих. Книги, пьесы, телепередачи, кинофильмы, которые бесстыдно кощунствуют и богохульствуют или показывают наготу, и такие постыдные акты, как блуд или прелюбодеяние. Мне вспоминается записанное в книге Иеремии 6:15: «Они нисколько не стыдятся и не краснеют». В книге пророка Исаии 5:20 тоже подходят эти слова: «Горе вам, которые зло называют добром и добро злом, тьму почитают светом и свет тьмой, горькое почитают сладким, сладкое горьким». Томас Мантон писал: «Падший человек — это человек перевернутый, его любовь там, где должна быть ненависть, а ненависть там, где должна быть любовь, его слава там, где должен быть срам, а срам там, где должна быть слава». Двигаясь дальше по тексту, мы подходим к сути проблемы в конце стиха 19. «Те, кого осуждает Павел, мыслят о земном». Другими словами, все их мысли сосредоточены на этой жизни здесь, на земле. По словам Чарльза Эрдмана, их горизонт ограничен тем, что относится к категории времени и к органам чувств. Их образ мышления можно кратко выразить так: предназначенные к аду и подгоняемые своими желаниями, они остаются преданными этому миру. Как отмечалось ранее, мы не знаем, кто были эти люди, помышлявшие сугубо о земных делах, но Павел боялся, что они могут повлиять на филиппийских христиан. Апостол не беспокоился бы, если бы это не были известные люди. Они, наверное, умели располагать к себе и убеждать. Сегодня целая армия ораторов превозносит важность всего земного. В этой армии состоят некоторые из самых обаятельных и привлекательных людей нашего времени – актеры и актрисы, авторы популярных книг, известные во всем мире спортсмены, знаменитые музыканты и певцы, выдающиеся политики. Список можно было бы продолжать и продолжать. В этой армии могут также быть друзья, соседи или члены вашей семьи. Кто бы это ни был, они имеют общее мировоззрение. Важен только этот мир. Для нас всех существует опасность позволить земному завладеть нашими мыслями. Как же трудно быть в мире, но не от мира.
Мы не должны подражать тем, кто привязан к земному. И наоборот, мы должны подражать тем, кто устремляет свои взоры к небесному, таким как Авраам, который мог видеть невидимое. Написано: «Верою Авраам обитал на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Послание к Евреям, 11 глава, с 8 по 10 стихи. И поэтому в стихе 15 Павел говорит о подаянии и принятии. По словам Яка Моллера, это термин из деловой лексики, обозначающий счет расходов и поступлений. Арнт и Генгрих употребили выражение «дебет и кредит», как на странице бухгалтерской книги. Мы также с вами рассмотрели стих 17, где Павел, используя бухгалтерскую лексику, говорит о прибыли, накапливающейся на счету филиппийцев. Использование Павлом делового языка достигает наивысшей точки в первой части стиха 18, когда он говорит «Я получил все». Фраза на греческом, переведенная «Я получил все», «апехо панта», было профессиональным выражением, употреблявшимся при выписывании квитанции, как говорит Найт. Эти слова в первом веке писались на счетах, чтобы показать, что они были полностью оплачены, говорит Харрелл. Так в современном переводе говорится «мне уплачено сполна». Смысл таков: если вы мне что-то были должны, то все уплатили, потому присылать больше ничего не нужно. Пытался ли Павел, используя язык бухгалтерии, свести дар филиппийцев к мирской сделке? Нет, ему просто нравилось использовать фигуры речи, как это некоторые делают и в наши дни. Образный язык апостола был лишь способом заверить филиппийцев, что Бог зарегистрировал их доброе дело и не забудет его, как сказано в Евреям 6:10. Господь обязательно наградит их, 1 Коринфянам 3:8, и награда превзойдет сделанное ими. Мы тоже в этом можем быть уверены, когда жертвуем, чтобы содействовать Божьему делу. Это одно из благословений жертвования. Павел не хотел бы, чтобы кто-нибудь подумал, что тема жертвования может быть сведена к страницам бухгалтерской книги. Он быстро переходит с банковских выражений на язык проповедника. «Я доволен, получив от Епафродита посланное вами как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу», читаем мы в 18 стихе. Образы здесь взяты из упоминаний в Ветхом Завете о жертвах и приношениях Господу. Например, о дыме от жертв всесожжения в нем говорится как о благоухании приятном Богу. Бытие 8:21, Левит 1:9, а также стихи 13 и 17. На минуту задумайтесь о благоуханиях, которые приятны вам. Вы можете подумать о душистом цветке, или о духах, которыми пользуется ваша жена, или о сладком благоухании ребенка после купания. Теперь примите во внимание следующее. Нет ничего более благоуханного для Бога, ничего более приятного Ему, чем когда вы жертвуете, чтобы помочь Его делу. Павел употребил фразу «жертва приятная». Все христиане являются священниками и должны приносить жертвы Господу. Так сказано в первом послании Петра, 2 глава, стихи 5 и 9. При Ветхом Завете люди приносили жертвы за грех. Левита, 4 глава, 2 и 3 стихи. Жертвы, выражавшие благодарность и хвалу, мы читаем в книге Левит, 7 глава, 11 и 12 стихи. Мы не можем приносить жертву за грех, потому что Иисус Христос сделал это на кресте. Об этом говорит послание к Евреям 9:26 и Ефесянам 5 глава 2 стих. Однако мы можем принести себя, то есть все, чем мы являемся и что делаем, в качестве жертвы благодарности и хвалы. Мы читаем об этом в послании к Римлянам 12:1, Евреям 13:15 и 16 стихи и Филиппийцам 2:17. Один из способов сделать это щедро жертвовать на дело Христово, Филиппийцам 4:18. В 18 стихе Павел выражает филиппийцам огромную похвалу. В жертву люди должны были приносить самое лучшее. Только такие жертвы были приятными, только тогда они были угодны Богу. Об этом читаем в книге Малахии, 1 глава с 6 по 8 стихи.
Таким образом, когда апостол сказал филиппийцам, что их дар был жертвой приятной, благоугодной Богу, он фактически говорил: «Я знаю, что вы принесли самое лучшее». Мы тоже должны отдавать свое самое лучшее нашему Господу. Павел ставил даяние на самый высокий уровень. Он хотел, чтобы филиппийцы понимали, что их дар в конечном счете предназначался не столько для него, сколько для Господа. Он был непосредственным получателем, но конечным получателем был Отец. Осознание того, что наши дары приносятся Господу, это одно из благословений жертвования. Филиппийцы позаботились о нуждах Павла, и теперь апостол хотел, чтобы они знали, что Бог позаботится и об их нуждах. Стих 19 представляет собой одно из величайших обетований Библии. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему и славе Христом Иисусом». Двайт Пентекост назвал этот стих «скалой под ногами детей Божьих на протяжении всех веков». Не совсем ясно, говорил Павел о факте или выражал пожелание. Свидетельство манускрипта говорит в пользу факта. Бог восполнит. Большинство переводов, за исключением синодального, также говорит о факте. В оригинале этот стих начинается с частицы, которая переводится «и-же-а». Она связывает данный стих с предыдущим. «Поскольку филиппийцы посылали щедрые дары Павлу, то Бог будет щедр в своей заботе о них». Для нас урок заключается в том, что если мы выработаем у себя привычку бескорыстно жертвовать, то Бог позаботится и о наших нуждах. Рука, закрытая для подаяния, закрыта также и для принятия. И наоборот, рука, дающая, открыта для принятия. Затем идут слова «Бог мой». Павел редко употреблял эту фразу. Она делает его слова очень личными, выражая его, Павла, личную уверенность. «Мой Бог», по сути, говорит Павел, «восполнит ваши нужды». Что сделает Бог? Бог восполнит всякую вашу нужду. Означает ли это, что Бог даст нам все, что мы захотим? Нет, кто-то сказал, что Он удовлетворяет наши нужды, а не нашу жадность. Господь дает то, в чем мы действительно нуждаемся, то, что нам полезно. Эрл Палмер пишет: «Наши нужды определяются тем, что Бог хочет, чтобы мы стали, а не тем, чем мы хотим быть или что хотим делать». У нас много желаний, но относительно мало нужд. Психологи и консультанты выражают основные потребности человека по-разному, но нашей цели послужит следующий список, составленный мною из разных источников. Физические наши потребности, потребность в пище, одежде, жилье и других жизненно необходимых вещах. Физическая защищенность, уверенность, что физические потребности будут удовлетворяться и в будущем. Эмоциональная защищенность, потребность в признании. Цель в жизни, потребность чувствовать себя нужным. Возможность развивать свой потенциал – это потребность в росте. Замечательно осознавать, что Бог удовлетворяет все эти нужды. Например, физические потребности. Бог пообещал нам все необходимое для жизни, если мы будем исполнять Его волю. Матфея 6:33. Физическая защищенность. Бог пообещал заботиться о нас в будущем. Матфея 6:34 и Филиппийцам 4:6. Эмоциональная защищенность. Бог предложил нам свою безоговорочную любовь. Мы читаем об этом в послании к Римлянам 5:8-8, 35 и 39 стихи. Цель в жизни, принадлежность ко Христу делает нашу жизнь осмысленной. Читайте об этом в послании Филиппийцам 1:21 и в послании к Ефесянам 2:10. И, наконец, возможность развивать свой потенциал мы можем духовно возрасти во Христе. Ефесянам 4:15 и Колоссянам 1:28. Конечно, в основе Божьей заботы о нас дар Его Сына и обещание спасения. Милоун говорил о великих потребностях сердца, нужде в прощении, в мире и в духовной силе. Бог дает все это. Кроме того, восполнение им наших духовных потребностей является гарантией Его заботы во всех других сферах. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего, говорится в Римлянах 8:32. Пентекост так комментирует этот стих.
Если бы я пришел в дорогой ювелирный магазин и купил самый красивый из имеющихся у них бриллиантов, то, я уверен, продавцы не стали бы возражать, если бы я попросил вдобавок кусок бумаги, чтобы завернуть его. Для Бога, который отдал самую большую небесную ценность, чтобы удовлетворить нашу духовную потребность, ничего не стоит удовлетворить наши физические потребности. Раз Бог удовлетворяет физические и духовные потребности, следует ли нам бросить свою работу, раздать все, что у нас есть, и просто полагаться на Него? Нет, наша работа и наше имущество являются частью заботы Господа о нас, как говорит Иаков в послании Иакова 1:17. «Глупо думать, что вы можете расточить то, что дал вам Бог, и затем ожидать, что Он вмешается и восполнит вашу нужду», — говорит Пентекост. «Господь считает, что мы должны трудиться», — 2 Фессалоникийцам 3:10, «и делать все от нас зависящее, чтобы обеспечить необходимым себя и других». В то же время, разве это не замечательно осознавать, что Бог охраняет нас? Он позаботится о том, чтобы у нас было все, в чем мы нуждаемся. Но тогда возникает вопрос, как Бог удовлетворяет наши нужды? Как показано, Он дает нам способности и возможности трудиться. Можно назвать и другие способы. Например, о нуждах Павла он заботится посредством других людей, Филиппийцам 4:18. И в нашем случае может быть то же самое. Опять же, Он пообещал нам постоянную заботу свыше, Римлянам 8:28. К тому же, Он всегда-всегда восполняет наши духовные нужды своей любовью и участием. Римлянам 8:39. Не столь важно в точности знать, каким образом Бог заботится о нас, сколько верить, что Он позаботится, то есть научиться полагаться на Него. Действительно ли Бог способен позаботиться о всех наших нуждах? Далее в стихе 19 идет фраза «по богатству своему в славе». Толкователи спорят, к чему относятся слова «в славе», к глаголу «восполнить» славно, «восполнить» или к существительному «богатству», то есть тогда получается «славному богатству», или они подразумевают небо, страну славы. Однако все согласны, что этот стих говорит о том, что Божьи богатства славны, потому что они неиссякаемы. Бог может позаботиться о множестве нужд бесчисленного числа своих детей, потому что богатство Его в славе бесконечны. У человека, чьи средства ограничены, эти средства исчерпаются, когда он будет жертвовать их на различные дела. Но если бы у человека были неограниченные средства, он мог бы и давать их неограниченно, и его запасы не истощались бы, поскольку слава Божья бесконечна, он может удовлетворять неограниченное число нужд и по-прежнему иметь бесконечный запас средств. Таким образом, Бог, действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, о чем мы просим или о чем помышляем, написано в Ефесянам 3:20. Уоррен Уирсби отмечает, интересен контраст между 18 и 19 стихами 4 главы послания Филиппийцам. Если бы мы перефразировали Павла, то сказали бы это так. «Вы позаботились о моей нужде, и Бог позаботится о вашей. Вы позаботились об одной моей нужде, а мой Бог позаботится обо всех ваших нуждах. Вы пожертвовали от своей бедности, а Бог восполнит ваши нужды по своему богатству в славе». Мы еще не закончили исследовать эти великие строки. Нам нельзя упустить ключевые слова в конце стиха «Христом Иисусом». Изумительное обещание стиха 19 исполняется во Христе Иисусе и дано лишь тем, кто во Христе Иисусе, кто находится в Нем, кто пребывает в Нем. Пентекост уместно комментирует эти слова. Это обещание предполагает послушание. Требовать выполнения обещания, не повинуясь Богу, есть дерзость. Это показывает отсутствие веры. Наш Господь сказал народу, «Отец мой заботится о птицах и траве, но ищите прежде Царство Божьего, и это все приложится вам. Если Христос Иисус не занимает надлежащего места в вашей жизни, и если у вас нет правильного отношения к Божьей воле, это дерзость говорить «наш Бог восполнит все наши нужды». Если, однако, мы преданно исполняем Его волю, в том числе жертвуем так, как следует, Он пообещал, что восполнит всякую нужду. Это одно из великих благословений жертвования.
Подойдя к кульминационной мысли 19 стиха, Павел не смог сдержать слов хвалы. «Богу же и Отцу нашему слава во веки веков», читаем мы в 20 стихе. До этого Павел говорил о «моем Боге», и теперь он присоединился к своим читателям «наш Бог». «Их Бог дал им богатство в славе», стих 19, и поэтому он, в свою очередь, должен быть прославлен также. Фраза «во веки веков» на языке оригинала буквально означает «из поколения в поколение». Единственное, как люди того времени могли осмыслить вечность, это представить одно поколение за другим, за этим следующее и так до бесконечности, недоступное человеческому пониманию. Бог должен быть прославляем вечно. Один из способов делать это – жертвовать так, как нам полагается. Осознание того, что мы прославляем Бога – это одно из благословений жертвования. Стих 20 завершается словом «Аминь». «Да будет так» или «это истинно правда». Вне всякого сомнения, написанное Павлом было верно и неоспоримо. «Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь». Мы перечислили ряд благословений, которые мы имеем, когда жертвуем, как велел нам Господь. Жертвовали ли филиппийцы ради того, чтобы получить эти благословения? Наверное, нет. Они просто любили Павла. Когда они узнали, где он и в чем он нуждается, они послали ему помощь. Они, вероятно, были удивлены, когда узнали о тех многочисленных благах, которые принесла их щедрость, потому что они получили благословения, которые обретают от сочувствия, они познали удовлетворение от оказания помощи другим, у них появилась прибыль на небесном счету, их дар был угодной жертвой для Господа. Им было обещано, что Бог восполнит всякую нужду, и в результате был прославлен Бог. Никогда в этом не сомневайтесь. То, что филиппийцы получили за свое щедрое жертвование, получите также и вы. Давайте и дастся вам, мерой доброй, утрясенной, нагнеченной и переполненной, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какой мерой мерите, такой же отмерится и вам, говорится в Евангелии от Луки, 6 главе, 38 стихе. Однако, для начала вы должны отдать Господу самих себя. Помните, что эти благословения предназначены только тем, кто во Христе.

сказал также ученикам: «Придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите, и скажут вам: вот здесь или вот там. Не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит Ему много пострадать и быть отвержену родом сим. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову». Евангелие от Луки, 17 глава, с 22 по 32 стих. В беседе с фарисеями Иисус Христос описал Царство Божье как уже наступившее. Когда же Он обратился к ученикам, то говорил о Царстве Божьем как о грядущем событии, которое будет установлено в Его второе пришествие. Во-первых, сначала Иисус Христос описал период между Его первым и вторым пришествиями. «Придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого и не увидите». Иными словами, они будут жаждать вернуть хотя бы один из дней, когда Он был на земле, и они наслаждались общением с Ним. Эти дни были в какой-то мере предвкушением того времени, когда Он вернется в великой славе. Во-вторых, Господь говорит: «Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой». Второе пришествие Господа Иисуса будет столь же зримым, как молния, которая рассекает небо от края до края горизонта. В-третьих, Иисус Христос говорит, что прежде надлежит Ему много пострадать и быть отвержену родом сим. Эту мысль Господь Иисус высказывал Своим ученикам неоднократно. Страдание Мессии заключалось в Его отвержении и смерти. Слово «отвержение» взято из Псалма 117-го. «Камень, который отвергли строители, соделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших». Псалом 117, стихи 22-23. Эти слова описывают низкое падение духовных вождей иудейского народа. Вслед за отвержением последует насильственная смерть Мессии, и Иисус Христос должен был идти этим путем. Но на все это нужно смотреть как на исполнение божественного плана в деле спасения людей. Мессия одержит свою победу посредством своей смерти. Поэтому Иисус Христос обратил внимание учеников и на свое всепобедное воскресение. Но кто же причинял Мессии страдания и смерть? Ответ гласит: старейшины, первосвященники и книжники. Таким образом, вина за смерть Мессии падет на духовных руководителей ветхозаветного народа Божьего. Почему Иисус Христос стал говорить об этом именно теперь? Настало время. До крестных страданий Иисуса Христа оставалось немного времени – и к этому нужно было подготовить учеников. Несмотря на то, что апостолы не могли понять всего сказанного, наставления учителя принесли пользу.
Первое упоминание Иисуса Христа о своих страданиях имело потрясающее воздействие на его учеников. Казалось, это было выше их сил. Мессия, страдания и его смерть – все это было выше их понимания. Вместе со всеми своими соотечественниками они считали, что основной отличительной чертой Мессии является власть и сила. Если Христос является Мессией, следовательно, Он обладает божественной властью, и значит, враги не могут причинить Ему никакого вреда. Теперь же Христос видел, что вера Его учеников достигла должного духовного уровня. Они теперь знали, что их Учитель есть обетованный Мессия. Теперь им уже можно было объяснить сущность Его мессианства. Главным качеством Иисуса Христа как Бога являлась Его святая любовь. Жизнь человека невозможно возродить силой. Это может сделать только Божья любовь. Если бы Церковь понимала и помнила об этом, она никогда не прибегала бы к помощи меча и силы. Непостижимая для нас любовь Божья проявилась к нам, грешникам, не в гневе и вечном осуждении, а в Божьей милости и вечном спасении. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16-17 стихи. Любовь Божья предала возлюбленного за врагов, Сына за ненавистников, владыку за рабов, свободного за невольников. Но и этим она не ограничилась, а призвала нас к еще большему, не только освободила от прежнего зла, но и обещала нам даровать гораздо большее благо. Сильна та любовь, ради которой Господь Иисус Христос, преклонив небо, сошел на землю. В-четвертых, Иисус Христос говорит о своем втором пришествии. «Как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота». Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад, вспоминайте жену Лотову. Что хочет сказать Христос этими словами? Что жизнь человечества в день Его пришествия будет протекать самым обычным образом. В дни Ноя, перед самым потопом, люди ели, пили, женились, выходили замуж, и вдруг грянул дождь, продлившийся 40 дней и 40 ночей. В дни Лота, как только он пришел в Сигор, пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба. И ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастение земли. Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом. Книга Бытие, 19 глава, с 24 по 26 стих. «Так будет и в день пришествия Иисуса Христа. Люди будут заняты своими обычными делами. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Два мелющие в жерновах. Одна берется, а другая оставляется». Евангелие от Матфея, 24 глава, 40 стих. «И вдруг
яркое сияние на небесах, перед которым в одной части света, где будет царить день, померкнет солнце, а в другой части света, где будет царить ночь, луна не даст света своего, и звезды спадут, то есть как бы исчезнут, а также поколеблются силы небесные. То есть все, что казалось таким неизменным и незыблемым, все это покажется жалким и ничтожным. Мы знаем, как неожиданно, внезапно осиял Савла, апостола Павла, свет с неба, когда он был на пути в Дамаск. Так будет с каждым человеком на земле в день второго пришествия Господа Иисуса Христа. Будем же готовы к встрече с Иисусом Христом.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие дети, каждый раз, когда вы слышите звуки этой музыки, знайте, это начинается ваша детская передача «Радуга». Сядьте поближе, поудобнее, настройтесь слушать внимательно и пойте вместе с нами –

Здравствуйте, милые наши друзья! Малых, больших, всех зовем сюда. Мы приглашаем Христа прославлять. С нами всем вам не придется скучать.

Сегодня, дорогие ребята, мы продолжим с вами разговор о школе, и вы сможете услышать продолжение рассказа о стране радости.

0: В этом удивительном городе была школа, и удивленный репортер направился туда, чтобы и от молодых радостных человечков кое-что узнать об этом законе. И вот на перемене он увидел, как один мальчик сильно дернул девочку за волосы.
1: «Ага, в школе здесь точно так же, как и везде»,
0: — подумал он. Но как только он подумал об этом, эта девочка вытащила из кармана яблоко и подала его мальчику.
2: «Это для тебя. Возьми, оно очень вкусное».
0: Мальчик покраснел, как помидор, и, заикаясь, проговорил:
3: «Мне очень жаль, что я сделал тебе больно».
0: И тут зазвенел звонок. Дети разбежались по своим классам, и репортер не смог больше ничего увидеть. Стоя один в пустом коридоре, он увидел плакат, на котором было написано:
4: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром».
1: «Возможно, это еще один из законов»,
0: — подумал он. И на другом плакате было написано:
4: «Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах».

0: Когда наступила перемена, он спросил одного учителя, можно ли ему посидеть на уроке. Немного погодя, он задал вопрос.
1: «Что это значит? Приятность на устах?»
0: И мальчик, который тянул девочку за волосы, ответил.
2: «Это когда у тебя рот набит вкусным сладким мармеладом».
0: Весь класс начал смеяться и говорить, что этот мальчик новенький у них и еще многого не знает.
1: «Ну а что же это тогда означает?»
0: Вновь спросил репортер. Много детей подняли руки, и репортер услышал несколько ответов.
3: «Это когда человек так говорит, что его приятно слушать. Когда не кричишь постоянно.
2: Когда говоришь только хорошие и никого не обманываешь».

0: Затем детям было предложено написать сочинение на тему «Любимая история из книги законов». Один мальчик, который тоже был новеньким, предложил своему товарищу прочитать его сочинение. Он написал:
1: «История Даниила. Даниил не пошел в Ниневию, а сел на корабль и поехал в Тарс. По дороге начался сильный ветер на море. Даниила выбросили за борт, и его чуть не съели львы».
0: Репортер наблюдал за ребятами и видел, как ученик, читающий сочинение, помог своему товарищу исправить все ошибки, и вскоре этот новичок смог сам справиться с заданием. Когда дети сдали свои тетрадки, репортер вновь задал вопрос:
2: «Как возможно добром победить зло?»
0: Мальчик, который дергал девочку за волосы, вновь поднял руку и ответил:
3: «Это когда кому-нибудь сделаешь зло, а в ответ получаешь добро».
0: Мальчик посмотрел на девочку, снова покраснел и продолжил:
3: «Тогда потом становится стыдно, и ты сразу же перестаешь это делать».
0: Он был очень рад, что смог так ответить, и глаза его сияли от радости.

0: Но вот наступила снова перемена. И что очень удивило репортера, это то, что на школьном дворе вовсе не было шумно, несмотря на то, что тут и там было слышно пение песен. Каждый пел, что хотел. Вдруг он увидел стол с кнопочками, а рядом вопросы. Если нажать на кнопочку, то можно получить ответ на любой из вопросов. И репортер нажал на кнопочку, рядом с которой стоял такой вопрос.
1: Что говорится в книге законов о людях, которые не дают другим договорить до конца?
0: И тут же загорелся ответ.
1: Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему.
0: Репортеру стало так интересно, что он стал записывать их себе в тетрадку. Вот некоторые из них.
2: Почему законы из этой книги являются самыми лучшими?
1: Потому что они от Бога.
2: Что необходимо, чтобы эти законы остались в сердце?
1: Необходимо принять в свое сердце Иисуса Христа.
2: А кто такой Иисус?
1: Иисус – Сын Божий, который пришел на землю и стал человеком. Он рассказывал людям о небе и хотел примирить их с Богом. Он должен был от людей много пострадать. Он пролил за них кровь свою, но любить не перестал. Он показал им, что является Сыном Божиим
0: из страны радости.

где Библию читают, где учит Бог, как надо жить, где Иисуса знают. Там Господу хвалу поют и молятся совместно. Там для смиренных есть уют, а злым неинтересно.

0: До свидания всем вам, мы должны сказать. Ровно через неделю встретимся опять.
1: Программу подготовила Лариса Граф. Звукооператор Виктор Левин.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. Для тех, кто не успел, я повторяю адрес. Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире! Ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней!

Дорогие друзья, сейчас вы услышите записи христианского пения прошлых лет. После нее, этой программы, через 15 минут вы услышите передачу «Светильник» для маленьких радиослушателей.

Предлагаем вашему вниманию журнал «Светильник». «Господь – свет для меня». Михея, глава 7, стих 8.

самого утра у Ани все шло кувырком. Мама разбудила ее позже, чем надо, а это значит, что она опять опоздает на урок. У Ани очень много времени уходило на то, чтобы привести себя в порядок. Хотя, сколько бы она ни старалась, никогда не станет такой же красивой, как ее одноклассница Кристина. Да и как стараться? Верующим ведь нельзя краситься, ходить с распущенными волосами, делать красивые прически, носить яркую модную одежду. «Аня, ты готова?» – спросила мама. «Саше сегодня нужно в школу пораньше, на классный час. Вам пора выходить». «Мама, я же просила называть меня Анной. Мне уже 12 лет!» Раздраженно воскликнула Аня, направляясь в ванную комнату. Из зеркала на девочку глянуло недовольное лицо. «Мама утверждает, что я хорошо выгляжу, что такой меня сотворил Бог, у которого нет недостатка. Но это же не так. Вот если бы волосы причесать по-другому, а то уши оттопыриваются, да и брови очень густые, а мой рост, я совсем маленькая. Мама говорит, что я еще вырасту, да где уж там». Горько вздохнула девочка. Мама часто просила Аню не сравнивать себя с другими девочками и быть довольной своей внешностью. Учила дочь благодарить Бога и убеждала, что красота – это не самое главное в жизни. «Ты еще долго будешь прихорашиваться?» – постучал в дверь ванной Саша. «Иду, иду!» – недовольно отозвалась Аня. «Ух, уже эти младшие братья! Я для них все делаю! И в школу провожаю, и уроки делать помогаю, и с учителями разговариваю. А они для меня что делают? Ничего, только и говорят, что я вечно чем-то недовольна». Аня жила в доброй и любящей семье. Ее папа много работал, чтобы обеспечить семью всем необходимым. Он также много времени уделял служению в церкви. Мама много раз говорила, что Бог дал ей хорошую помощницу Аню. Она была единственной дочерью в семье. Девочка прилежно училась, обладала музыкальными способностями, старалась помогать по дому, но был в ней один серьезный недостаток, который сильно огорчал родителей. Аня никак не могла смириться со своей внешностью. Сколько горьких слов произнесла она, завидуя своим неверующим одноклассницам. «Какая же у меня неудачная внешность!» Обреченно вздохнула Аня и медленно вышла из ванной. Саша ждал ее на пороге. После молитвы дети отправились в школу. По дороге Аня разглядывала прохожих. Особенно привлекали ее внимание красивые девочки в яркой одежде. Недовольство и жгучая зависть вспыхнули в ней с новой силой. «Почему им можно так одеваться, а мне нельзя? Почему они красивые, а я нет?» С такими гнетущими мыслями Аня зашла в школу. Проследила за тем, чтобы Саша переобулся, и отвела его к учительнице. Посмотрев на часы, она поняла, что ей нужно спешить. Аня училась в другой школе, до которой нужно было проехать на автобусе несколько остановок. Девочке это очень нравилось. Она чувствовала себя взрослой и самостоятельной. В это же утро, как и всегда, автобус был заполнен пассажирами. Аня едва успела подняться по ступенькам, как двери шумом закрылись. Тяжелый ранец тянул к низу. Аня с трудом повернулась, чтобы занять удобное положение. На очередной остановке в автобус зашли люди. Кто-то из них толкнул Аню. Она немного продвинулась вперед. Стоящая рядом женщина начала возмущаться. Остальные пассажиры недовольно на нее посмотрели. Вдруг какой-то мужчина громко сказал: «Эй, малыш, ты куда едешь?»
Мы люди рабочие, среди нас есть студенты и ученики. А ты куда без родителей собрался?» Ане захотелось увидеть этого малыша. Она повернула голову и застыла от удивления. На ступеньках стоял человек очень маленького роста, но это был совсем не ребенок. Грустными глазами на всех смотрел юноша лет 20. Вместо ног у него были короткие протезы. Пассажиры замерли. Мужчина, который обратился к малышу с вопросом, покраснел и отвернулся. Худенькая девушка тут же встала, уступая место калеке. Переваливаясь с ноги на ногу, он поднялся по ступенькам, ухватился сильными руками за сиденье и ловко запрыгнул на него. Юноша отвернулся к окну, но Аня успела заметить, сколько боли отражалось в его печальных глазах. Ничего не видя перед собой, девочка вышла из автобуса. Она медленно шла по тротуару, забыв о том, что опаздывает на урок. Множество мыслей теснилось в ее голове. Какие у него грустные глаза! Сколько колких слов он уже услышал в своей жизни! Аня остановилась. В памяти всплыли горькие упреки и недовольство своей внешностью. «Какая же я счастливая!» — вдруг ясно осознала она. «У меня есть руки и ноги. Я могу ходить, бегать, прыгать. У меня хорошее зрение и слух. У меня верующие родители и любящие друзья». Слезы покатились по ее щекам. Ей стало стыдно за то, что она часто раздражалась из-за своей внешности и завидовала своим одноклассницам, вместо того, чтобы благодарить Бога за крепкое здоровье. После школы Аня спешила домой, чтобы рассказать маме о встрече с инвалидом и о том, какой важный урок преподал ей сегодня Бог. «Господь подарил нам все необходимое для полноценной и радостной жизни», — напомнила мама, обняв дочь. «Хотя тебе часто казалось, что Бог тебя чем-то обделил. Ты — Его творение. А значит, все в тебе хорошо и прекрасно. Быть красивой еще не значит быть счастливой. Привлекательная внешность приводит к гордости, а гордым людям Бог противится. Намного важнее красота внутренняя, кротость, доброта. Вот что высоко ценится Богом и людьми. Благодари Творца за то, что ты не калека, что ты можешь самостоятельно передвигаться, можешь любоваться красотой природы и петь песни, можешь хорошо слышать и трудиться своими руками». Вечером Аня вместе с родителями и младшими братьями с воодушевлением учила наизусть стих, записанный в книге Псалмов: «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это».

0: Чтобы не было вреда, от врага душ много, нужно слушаться всегда папу, маму, Бога. И молиться нужно нам, Господу сердечно, чтоб стремиться к небесам, Бога славить вечно. Знаю я, что нелегка небеса дорога, уповать хочу всегда я в пути на Бога.
1: Отец мой, свидетельство служителя. Родился и вырос я в многодетной христианской семье. С детства был научен любить и почитать отца с матерью. Иногда по ночам мне доводилось слышать, как родители молились за нас, своих детей. Я слышал, как мама плакала и взывала к Богу, прося Его о том, чтобы мы ходили в истине. Мы выросли, и у каждого по-своему начал складываться жизненный путь. В моей жизни наступил такой момент, когда мне нужно было уехать из дома на служение. Билеты на автобус и поезд были куплены, вещи в дорогу собраны. Уезжать мне не хотелось, на сердце было тревожно, так как отец в это время лежал смертельно больной. Проснувшись утром перед отъездом, я подошел к постели отца. Он посмотрел на меня уставшими глазами и тихо сказал, что ночью очень плохо спал и что состояние его здоровья резко ухудшилось. До сих пор не могу объяснить, почему на тот момент я так поступил. Только помню, что сильно торопился и желал одного – получить благословение отца на предстоящий путь. Но больной отец слабым голосом еле слышно проговорил: «Сынок, вызови мне скорую помощь». Так как я опаздывал на автобус, то даже не успел удивиться этой просьбе, ведь до этого отец никогда не обращался за помощью к врачам, хоть и был очень болен. Нетерпеливо поглядывая на часы, я сказал отцу: «Папа, я уже опаздываю на автобус, а там на поезд. Мне некогда». Никогда не забуду последнего взгляда отца. В нем было столько боли и тоски, что только такой безжалостный человек, как я, мог остаться равнодушным. Отец отвернулся к стене, и я увидел слезу, скатившуюся по исхудавшей морщинистой щеке. Но даже это меня не остановило. Я уехал, а через 5 дней получил телеграмму, что мой отец умер. На душе стало очень тяжело, что я не смог удовлетворить папину просьбу. Приехав домой, я упал на колени перед гробом и горько плакал и молился, но было поздно. «Отец мой! Отец мой!» – безутешно рыдал я, но ничего уже нельзя было изменить. Отец ушел к Господу, на небо, где уже нет болезней и скорбей. На всю жизнь запомнился мне этот урок. И хотя милостивый Господь простил меня, сердце до сих пор сжимается от боли, что я не исполнил последнюю просьбу отца. В такие моменты мне становятся особенно близкими слова израильского царя Иоаса, который плакал над умершим Елисеем и говорил: «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его». 4 Царств 13:14. «Учти, любящих родителей не заменит ни школа, ни улица, ни интернет. Чтобы испытать Божью силу, сначала нужно признать свое бессилие. Как Бог использует обыкновенных людей, чтобы исполнить свой необыкновенный план».
2: В Сиэтле 9 вечера.
3: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
2: В течение этого часа мы предложим вам 2 получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».
4: Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Рады очередной встрече с вами в эфире. И сегодня в качестве заглавного текста я прочту из первой книги «Царств», 15 глава, с 18 стиха. Эта история хорошо всем известна, но я потом объясню, почему я ее избрал. Значит, это с 18 стиха. «И послал тебя Господь в путь, сказав, иди и предай заклятию нечестивых амаликитян, и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло пред очами Господа?» И сказал Саул Самуилу: «Я послушал гласа Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Амаликитского, и Амалика истребил. Народ же из добычи, из овец и волов, взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу, Богу твоему, в Галгале». И отвечал Самуил: «Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Вот такая история. Главная мысль, которую я предлагаю вам сегодня из этой истории, это послушание. Здесь как раз она тоже является центральной, эта мысль. Потому что Саул не послушал Бога и за это был отвергнут. Что такое послушание? Я думаю, что вам понятно, что послушание – это, вообще говоря, подчинение. Подчинение, ну, естественно, что мы обычно подчиняемся какому-либо авторитету. То есть мы не просто кому-либо попало или как кто захочет, может нами руководить, может нам указывать. Мы обычно подчиняемся своим авторитетам. Вот в этом вся, как говорится, и загвоздка. Кто у нас авторитет? Кто он тот, которому мы подчиняемся? Ну, мы христиане, поэтому мы говорим о том, что наше послушание должно быть высшему авторитету. И высшим авторитетом мы, конечно, прекрасно понимаем, что это есть наш Бог. Поэтому наше послушание Богу заключается в полном согласии с законами и уставами Бога и неукоснительное их исполнение. Так должно бы быть, так требует того справедливость божеская и человеческая, и сама логика послушания. Так вот, спрашивается, в чем же мы должны быть послушны? Ну, прежде всего, вы, наверное, помните, давайте мы, наверное, это и прочтем, что мы – это не каждый индивидуум в отдельности, мы – это совокупность верующих людей, мы – Церковь Христова, мы – тело Его. Поэтому вот давайте прочтем послание апостола Павла Ефесянам с 5 главы, несколько стихов. 21-го. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». Пропускаем, потому что Христос – глава церкви, и Он же – Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу. Церковь повинуется Христу. Причем, обратите внимание, здесь апостол Павел говорит об этом как само собой разумеющееся, потому что здесь он доказывает не истину повиновения Церкви Христу, а другую истину. Вы знаете это место Священного Писания. То есть для него это вопрос, не подлежащий, так сказать, обсуждению. И я думаю, и для нас это вопрос не должен подлежать обсуждению. Первое, что и где и кому мы должны подчиняться, кого мы должны слушать, этого нашего Бога. А послушание Ему, вы, очевидно, прекрасно понимаете, это исполнение заповедей. И так Христос и говорит, что кто любит меня, тот соблюдет, соблюди заповеди мои. Это естественно, это вот и есть, так сказать, наше послушание. Но этот же апостол Павел в этом же послании, в 6 главе, вот 2-3 стихом, говорит еще об одном послушании. Он говорит: «Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо и будешь долголетен на земле». Вы понимаете, что почитание включает послушание, причем, если так серьезно говорить, это больше, чем просто автоматическое послушание. Это не просто покорение чьей-то воли. И здесь, говоря о послушании, нужно указать на эту особенность, что ни Богу, ни нашим родителям не нужно наше рабское повиновение, рабское послушание. И здесь видите, какой термин употреблен? Почитание. Мы должны почитать своих родителей, с почтением относиться к ним, уважать их, действительно признавать за высший авторитет. Для нас должно быть приятно подчиняться этому авторитету. Точно так же и с Богом. Богу опять-таки не нужно наше рабское повиновение, рабское послушание. Это закон преследовал эту часть. Вы помните, да, закон Моисеев? Он требовал неукоснительного исполнения буквы закона. Когда мы говорим в Новом Завете о послушании, то речь идет совершенно о другом. Здесь важны мотивы, мы часто употребляем этот термин, мотивы наших поступков, не сам поступок, не само подчинение, не сам факт какого-то действия, а вот именно мотив, почему я делаю это, почему я делаю это так. И, естественно, что это уже работа нашего внутреннего человека, нашего духа, и цена, конечно, совершенно иная. Можно подчиняться просто силе, грубой силе, это тоже будет послушание, но при этом вся внутренность бунтует, вся внутренность не согласна, вся внутренность противостоит, и только в силу того, что мы ничего поделать не можем, мы вроде бы слушаемся, подчиняемся. Как вы понимаете, такое подчинение Богу не нужно и даже не угодно. Говоря о послушании, мы говорим, что мы обязаны в первую очередь быть послушны Богу, во-вторых, послушны родителям, но мы должны быть послушны и властям. Всякое, мы знаем, что всякая власть от Бога, это вообще трудный такой для христиан элемент, особенно в таких экстремальных ситуациях, когда власти не подчиняются Богу, а требуют подчиняться им, и, естественно, очень часто требуют подчинения вопреки воле Божьей. Вот как здесь должен вести себя христианин? Ну, общая, так сказать, общая схема, это вы, наверное, помните, послание апостола Павла к римлянам, 13 глава, прямо с 1 стиха. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Здесь вроде бы требуется, во-первых, безоговорочное подчинение, и может создаться впечатление, что во всем. Конечно, во всем. Здесь, я бы сказал, должна быть такая линия поведения. Действительно, власть иногда требует то, что для нас и неудобно, и невыгодно, и как нам кажется, что не следовало бы ей подчиниться. Я хочу вот на основании этого места, и есть другие места, которые говорят о том, как должен вести себя человек. Мы должны подчиняться, но здесь нужно ввести такое понятие. Это тоже евангельское. Значит, мы обязаны подчиняться власти во всем, что не противоречит воле Божьей. То есть мы должны быть готовы на всякое доброе дело. Мы должны это делать, мы должны подчиняться. Христианин должен быть предельно компромиссен. То есть он идет, как говорится, до конца, но в то же самое время он предельно принципиален. Когда вопрос касается установлений божеских, то христианин любой ценой, порою это требует даже жизни, любой ценой не поступится волей Божьей, не подчинится, не послушается, готов умереть. В таких вот экстремальных ситуациях я всегда говорю, что у христианина есть два выхода. Всегда, из любой ситуации. Я сейчас не буду конкретных примеров приводить, но я сформулирую это только так. Два выхода – это молчать и умереть. Вот такие два выхода. Это все за счет себя, не за счет кого-то. Поэтому перед Богом это справедливо. Главное, чтобы мы не решали свои проблемы, свои вопросы, даже вопросы своего благополучия, своей жизни за счет других. Значит, мы жертвуем собой, исполняя волю Божию. Те, кто раньше жил в нашей стране, они понимают, я думаю, меня. Думаю, и молодежь, если кто-то слушает, он встретится с подобной ситуацией, когда для исполнения воли Божьей придется решаться или молчать, или умереть. Ну и, конечно, как вы понимаете, должно быть церковное послушание, иначе быть не может. Мы живем в одном, так сказать, обществе, в одной церкви, мы являемся членами друг другу, а в целом тело Христово, как вы понимаете, тело Христово функционирует, по аналогии, почему и такое сравнение приведено, функционирует автоматически. Наверное, может быть, не задумывались, конечно, вы, наверное, должны удивляться, до чего слаженно действуют все органы нашего тела, нашего обычного физического человеческого тела. Правда? По единой команде, ну, как мы говорим, с мозгового центра, любой орган исполняет неукоснительно. Разве только что он не способен этого сделать в силу, так сказать, своей поврежденности, своего дефекта. А иначе отказов, как говорится, быть не может. Вот так должно быть послушание в церкви. Вот я прочту одно место. Послание апостола Петра с 5 главы, 5 стих. «Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Видите, духовный организм, церковь должна точно так же четко и однозначно функционировать. И сбои происходят, к сожалению, не бывают тогда, когда, будем так говорить, тело нездоровое, когда какой-то член нездоровый, когда есть какие-то дефекты, вот тогда возникают всякие проблемы, возникают всякие разговоры, разборки, советы и так далее, и так далее. Но это потому, что какой-то член нездоровый и непослушный, не подчиняется. То есть гармония вот этого послушания нарушается. Ну, естественно, может встать вопрос, а с какой стати и чего об этом стоит говорить, напоминать? Я хочу сформулировать одну вот такую вот истину, которая, на мой взгляд, сегодня очень явственно проступает в нашем русском обществе. Когда я говорю русском, я часто оговариваюсь, речь идет не только о русских, это речь идет о всех нас, выходцах, воспитанных вот той прошлой системой. К сожалению, мы несем в себе не просто следы, а чуть ли не корни той системы, в которой мы жили, в которой мы выросли, и это уже чуть ли не, ну, не хочется так говорить, но чуть ли не генетический наш фонд. Мы стали незаконопослушными. Вот обратите внимание на эту формулировку. Давайте вдумаемся в нее. Мы в целом, вот как представители вот этого общества, нам кажется, что мы и добропорядочные, мы и верующие, и все. Но мы, в принципе, в своей основе незаконопослушны, и это пугает. Русский человек, опять-таки русский в обобщенном смысле этого слова, с чего начинает? Когда он встречается с каким-нибудь законом, он не думает над тем, как его исполнить, как его лучше выполнить, как лучше подчиниться. У него сразу начинает работать мысль, как обойти этот закон. И, к сожалению, эта психология действует не только, так сказать, в нашем материальном мире, не только в нашей повседневной физической жизни, а точно так же и в духовной. Потому что суть наша одна и та же, платформа одна и та же. И если нам кажется, что мы где-то в духовной сфере более послушны, или, может быть, даже мы себя относим к числу самых, что ни на есть, послушных, а в материальной жизни нет, такого не бывает. У верующего человека не может быть разделения на жизнь духовную и жизнь материальную. В материальной жизни одни принципы, в духовной жизни другие. Вот это незаконопослушание особенно сказывается в молодом поколении. Вы смотрите, молодые люди, очень многие, к сожалению, сегодня это очень высокий процент, они непослушны Богу в первую очередь, непослушны, и выискивают всякие возможности не согласиться с ним, выискивает всякие оправдания своим слабостям, своим похотям, ну, своим чисто вредным намерениям. Нигде не сказано однозначно, что нельзя курить. Нигде нет запрета на то, чтобы пить. Выторговываемся. Нет запрета. То, что мне хочется, то, что я хочу, почему это запрещено, почему то нельзя одеть, почему то нельзя смотреть, почему туда нельзя пойти, почему, и эти почему, и все это вопреки воле Божьей. Конечно, воля Божья очень лояльна. Воля Божья – это наше освящение. Мы должны понимать, что если наш внутренний мир не будет освящен, то есть мы не будем делать это по нашему внутреннему побуждению, по требованию своей совести, то оно Богу и не нужно. Так вот, я хочу сказать, что наш внутренний мир, наш духовный человек, наше духовное естество, подлинное наше «я» должно быть законопослушным. Вот если оно будет законопослушным в евангельском духе, то мы тогда будем законопослушны и в церкви, перед Богом, друг перед другом, и во внешнем мире. Мы тогда не пойдем ни на какие нарушения законов, ни на какие нарушения правил общежития, уголовных законов, процессуальных законов, как и уклада жизни. Мы нигде не пойдем. И тогда не будет того порочащего, что, к сожалению, в нашей жизни проявляется сегодня очень много. Это очень болезненно должно восприниматься нашей общиной русской, потому что мы попали, будем так говорить, в среду совершенно иной культуры, в среду совершенно иного народа. И, конечно, как люди верующие, как люди богопослушные, мы должны были бы это явить и в нашей практической жизни. А, к сожалению, вы знаете, есть очень много фактов, которые, пусть они, может быть, немногочисленны, к сожалению, они многочисленны, но даже если они немногочисленны, вы же понимаете, что один отрицательный факт ложится пятном на все общество. И отрицательный факт всегда виднее, чем положительный. И сколько нужно труда, сколько нужно положительных, проявлений для того, чтобы перекрыть один какой-то недобрый акт, факт закона непослушания, нарушения законов общежития, а тем более уголовных законов. Это вообще страшно, если верующие люди идут на это. Вот в этой связи мы и решили поднять этот вопрос, потому что, чтобы мы отнеслись к этому не поверхностно, не осуждением, скажем, кого-то, кто допустил это. Потому что, вы знаете, есть такое, что если... Слово Божие такое, что кто ты, который судишь другого, или, скажем, мы, судя другого, делаем то же самое. От того, что я сегодня не сделал этого, это не значит, что я послушный, потому что я завтра могу это сделать. Так вот, я опять хочу указать на то, что вот та среда, в которой мы жили, к сожалению, это подсознательно, мы этого даже не осознаем. Мы говорим, ну там такая обстановка была, не соврешь, не проживешь, не украдешь, не проживешь, там все время хитрить надо было, хотя эта обстановка-то вынуждала, но истинные христиане не должны были на это идти. Но, к сожалению, из-за того, что мы многие шли на нарушение законов там, и там вроде бы это было оправдано, потому что система была такая невыносимая, то здесь это абсолютно неоправдано, потому что здесь можно жить абсолютно честным человеком. Здесь добывать свое жизненное пропитание, свои, ну, так сказать, ну, потребности, удовлетворять свои потребности, причем не на минимальном уровне, а где-то на хорошем, среднем, а если говорить по нашим меркам, то на высшем уровне можно удовлетворять совершенно честным образом жизни. Здесь вы смотрите, нас там ставили в рамки, ну, преступления, когда человек по своим убеждениям не принимал оружие. Здесь государство идет даже на то, что если человек, только если он действительно убежден, если это его убеждение, а не хитрость, понимает, что он не может взять орудие в руки, то сама конституция государства разрешает это. Только честно скажи, честно заяви. Поэтому здесь быть законопослушным, ну, просто легко. Я уже не говорю о том, что нужно. Просто легко. Оно от христианина не требует никаких усилий. И если мы ловим себя на незаконопослушании, значит, мы должны сразу подумать, что же со мной такое. Почему у меня нет желания исполнять закон? Почему у меня нет желания повиноваться закону? Да, я понимаю, что это нужно усилие над собой, это нужно где-то поступиться своими интересами, но это и есть путь христианства.

0: тянуть, вот, опять-таки, в угоду нашему незаконопослушанию. Вот, но я думаю, что нет у нас никакого основания, никаких оправдательных мотивов для того, чтобы быть закононепослушными. Послушание очень, очень, ну, поощряется и вознаграждается Богом. Вы знаете, что, ну, это такая украинская поговорка, что послушный телятка, я думаю, что хохлы знают это. Послушный человек всегда пользуется привилегиями. Это кажется, что это ущербно, что это связано с потерями. Ничего подобного. Послушание, тем более взаимное послушание, как это должно быть в церкви, в семье, в любом кругу друзей, да вообще в обществе. И я хочу еще обратить внимание, значит, почему американцы вот часто нас не понимают, потому что они воспитаны в этих нормах. Сейчас тоже идет перевоспитание, но в своей массе, и все законы были построены на законопослушании, на честности. И очень обидно и прискорбно, когда пользуются вот этим доверием и вот этой, ну, такой мягкой моралью, когда пользуются наши верующие люди, наши соотечественники. Поэтому я призываю к послушанию, потому что непослушание – величайший грех. Видите, не нужны никакие жертвы, не нужно никакое служение, оно не имеет смысла. Потому что непослушание – это так же, как идолопоклонство, как волшебство. А послушание – лучше жертвоприношений. Законопослушное человек, законопослушное сердце – это сердце смиренное, это сердце кроткое, сердце сокрушенное – это то, там, где живет Бог. Поэтому будем послушны, конечно, в первую очередь нашему высшему авторитету – это Богу. Пример у нас есть, пример Христа, который был послушен, хотя он и сын, вы знаете, страданиями, навык послушанию – и был послушен даже до смерти и смерти крестной. Поэтому не может быть извинения, никакого извинения и никакого оправдания непослушанию. У Бога дети могут быть только послушны. Да благословит нас Бог и поможет нам быть таковыми.
1: Говорит радио «На пути».
2: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
3: Льву надо смотреть прямо в глаза, тогда он не растерзает. Эти слова принадлежат Ироду Великому, чье имя утвердилось в последующих поколениях как нарицательное. В своей повести «Ирод» Даниил Мордовцев правдиво и увлекательно рассказывает о событиях той эпохи. Текст читает Мария Гончарова.

Душа Ирода запылала гневом и завистью, когда наушники доложили ему, что происходит в храме. Он решил не медлить ни дня, ни минуты. Его адский ум был непреклонен. «И я хочу сегодня, непременно сегодня, вот при этом, а не при завтрашнем свете солнца, видеть у ног своих труп этого Адониса!» Злобствовал Ирод, глядя, как высоко уже стоит солнце над гробницами пророков вправо от Елеонской горы. В это время он стоял на галерее. Вдруг к его ногам упал молодой голубь, еще не умеющий летать. И тут лицо Ирода мгновенно преобразилось. Он догадался, что голубь выпал из гнезда, что на узком карнизе галереи. Ирод бережно поднял его. «Бедный птенчик, ушибся!» Нежно гладил он перепуганную птичку. «Не повредил ли чего?» «Эй, Рамзес!» — крикнул он подходившему рабу. «Позвать сейчас моего доктора. Вели

0: ему осмотреть несчастного птенчика, он выпал из гнезда, да потом опять посадить его в гнездо и наблюдать, чтобы он не вывалился. Укрепить гнездо. А для меня и для Аристовула, а также для брата Феррора и для принца Акибы прикажи седлать коней. Я еду в Иерихон, чтобы стража также была готова в путь. Возьми, мне некогда. Береги, как зеницу ока. Понимаешь? Заключил он, бережно передавая голубя рабу. И в тот же час отправился наполовину Аристовула и его матери. Войдя, он застал Александру, погруженной в молитву. «Где Аристовул?» — быстро спросил Ирод. «У себя переодевается». «Какая радость! Слышала?» — продолжал торопливо Ирод. «Слышала, как принимали в храме нашего юного первосвященника?» «А радуется сердце матери, и мое ликует. Я так люблю его, больше, чем сына». Александра с радостными слезами слушала восторженную речь зятя. «Это может сильно повлиять на мальчика. Он же такой впечатлительный. Я боюсь за его здоровье. Ему надо сегодня же отдохнуть, рассеяться от сильного волнения. Я хочу повеселить его. Пусть он подышит воздухом. Я сейчас еду в Иерихон и возьму его с собою. Со мной едет и Феррор, а для Аристовула мы еще прихватим и Акибу». Вошел Аристовул, такой радостный, светлый. Ирод со слезами умиления обнимал его. «Знаю, все знаю», — говорил он. «Я давно ждал этого светлого момента. Я давно хотел показать Иудее, брата моей Мариамны, во всем его блеске. И сегодня это свершилось. И Иерусалим, и вся Иудея снова обрели своего первосвященника. Но я боюсь за твое здоровье, мой мальчик. Хоть ты и первосвященник, но для меня ты мальчик. Сегодня же, сейчас, едем в Иерихон подышать бальзамическим воздухом долины Иордана. Здесь душно, как в каменном мешке, как в печи огненной, куда Навуходоносор сажал таких же, как ты, трех отроков». «Но я уже не отрок», — гордо сказал юноша. «Мне 18-й год». Ирод засмеялся и снова обнял юношу. «Но у тебя еще грудь не укрепилась. Я опасаюсь за твои легкие», — говорил он. «Готовься же, сейчас едем». «Куда это?» — спросила вошедшая Мариамна. «В Иерихон. Я хочу, чтобы мальчик расслабился после стольких радостных потрясений. А радость, как и горе, все же яд. Только один сладкий, а другой нет». Мариамна подозрительно посмотрела на мужа и нежно обняла брата. «Хвала непостижимому!» — с чувством сказала она. «Он не отвратил лица своего от нашего рода». Глаза Ирода сверкнули яростью. Но он скрыл это. Он боялся, чтобы жена не разрушила его адского плана. «Бедный мальчик бледен. Он много волновался. Ему нужен целительный воздух долины Иордана. Я еду туда с ним, с братом Феррором и Акибой», — сказал он, не желая слушать возражений. «Лошади оседланы, стража готова в ожидании царя», — доложил Рамзес. «А голубок что?» «Голубок здоров и опять посажен в гнездо». Через несколько минут отряд галатов выступал из дворца, сопровождая Ирода и других путников. На улицах, которыми они проезжали, народ, завидев вооруженных галатов и Ирода, со страхом давал им дорогу, но при виде Аристовула радостно кричал: «Осанна! Осанна!» Слышите возгласы Ирод проникался еще большей яростью против виновника народных приветствий, но тем более старался выказать ему свою нежность. Выехав через овечьи ворота, они обогнули городские стены и через Кедронский поток и Масличные рощи стали огибать Елеонскую гору, следуя мимо гробниц пророков. «Отчего теперь Бог не посылает к нам пророков?» — наивно спросил Аристовул. «Теперь Бог предоставил нам самим предугадывать свое будущее», — отвечал Ирод. «Всякий человек, как и всякий народ, кузнец своего будущего», — заметил Ферор. «А я не знаю, что кую и что выкую», — улыбнулся Аристовул. «Своим благонравием ты уже выковал себе сан первосвященника», — сказал Ирод. «А рождение твое выковало тебе смерть в воде от источника пророка Елисея», — добавил он мысленно. Пройдя Вифанию и спустившись в Междугорье, они продолжали ехать каменистым путем вплоть до того места, где часа через два езды от Вифании их глазам открылась прекрасная долина Иордана с садами и рощами Иерихона, а слева было мрачное мертвое море. Из-за зелени садов выступало белое здание дворца с башнями и бойницами. День был необыкновенно знойный. «Ах, как хорошо было бы теперь выкупаться в дворцовом водоеме!» — сказал Аристовул Акибе. «Сам лезет в свою могилу!» — подумал про себя Ирод, а затем добавил вслух. «Благая мысль, это освежит вас!» «А ты плавать умеешь?» — спросил Аристовул Акибу. «Умею. А глубоко в водоеме?»
1: «Достаточно глубоко, чтобы утонуть тому, кто не умеет плавать»,
0: — засмеялся Ирод. Выступив на дворцовое крыльцо и разрешив всем своим спутникам выкупаться в обширном бассейне, который окружал весь дворец, Ирод подозвал к себе одного галата из стражи. «Иди за мной», — сказал он. «Говорят, ты хороший водолаз?» — спросил он, когда они вошли в отдельный покой, где никого не было. «Когда я служил в Аскалоне, светлейший царь, то доставал губки из глубины морской. В воде я чувствую себя, как рыба», — смело отвечал Галат. «И долго можешь пробыть под водой?» — снова спросил Ирод. «Столько, сколько нужно, чтобы трое новичков могли задохнуться под водой». «Хорошо. Я всегда тебя отличал, ты мне нравишься, и я теперь доверю тебе исполнение моего тайного царского приказа. Сегодня я узнал, что Аристовул, брат царицы моей супруги, которого я облагодетельствовал, возведя в высокий сан первосвященника, замышляет отнять мою жизнь. Для того, чтобы расположить в свою пользу население Иерусалима, он явился в храм в полном величии своего сана. Но мне открыли его злодейский замысел. Лишив меня жизни и захватив мой престол, он намерен предать казни всех моих верных слуг, в том числе и вас, моих доблестных галатов. Узнав об этом, я тотчас же приговорил злодея к лютой казни. Но ты знаешь, он брат моей супруги, царицы Мариамны. Как гласно предать его казнь? Это убьет царицу, которая нежно его любит. Я и решил казнить его тайно, а совершение казни возлагаю на тебя. Сейчас он отправится купаться вместе с принцем Акибой и галатами. Иди и ты с ними, и во время купания вызови, шутя, конечно, Аристовула на состязание. Он хвастается, что отлично плавает и далеко ныряет. Ты состязайся с ним в этом. Когда вы оба разом по сигналу нырнете, ты под водою осторожно схвати его
1: и продержи на глубине столько времени, чтобы он успел задохнуться. Но не дави его, не жми, не души, чтобы не было на его теле знаков насилия. Это я тебя особенно строго запрещаю. Когда ты убедишься, что он мертв и на поверхность бассейна всплыть не может, тогда ты и вынырни как можно подальше от него. Понял?
0: Понял, светлейший царь. Я исполню твой приказ в точности.
1: Помни же, от тебя, заточенное выполнение моей воли, ждут награда и повышение по службе. И не забывай, что это должно остаться глубочайшей тайной. Ее знаю только я и ты. Иди же, исполни свой священный долг.
0: Все уже купались, когда к бассейну подошел исполнитель гнусной воли злодея. Он тотчас разделся и бросился в воду.
1: «Кто хочет со мной состязаться?»
0: — вызывающе крикнул он.
1: «В чем?» — задали вопрос некоторые. «В нырянье, кто глубже нырнет?»
0: Все галаты знали, что в нырянье никто не превзойдет аскалонского водолаза. И потому все отказались от состязания. Один Ареставул, который в это время плавал на перегонке с Акибой, вызвался помериться с водолазом своим умением. Оба состязавшихся втянули в легкие побольше воздуха, а потом по знаку, поданному Акибой, разом исчезли под водой. В окошке одной из башен дворца показалось чье-то лицо, но его никто не видел. То Ирод тайно наблюдал за исполнением адского замысла.
2: «Как долго они под водой?» — удивлялся Акиба, не видя, чтобы кто-либо показался на поверхности бассейна. «И я бы давно задохнулся».
1: «Ай да молодой первосвященник!» — говорили между тем галаты.
2: «Каковы легкие!»
0: Время идет и идет, а ни Ареставула, ни аскалонского ныряльщика нет и нет. В одном месте бассейна показались на поверхности воды пузыри, но и те полопались и исчезли. А тех все не видать. Наконец, далеко-далеко вынырнул один.
1: «Вот он! Вот он!» — закричали галаты.
2: «А того все нет! Вот ныряет! Ждут, ждут!»
0: Вот аскалонский ныряльщик выплыл. «А того все нет!»
1: «Ну, осрамился я!» — сказал водолаз, тяжело дыша. — Мальчик победил меня.
0: Еще ждут. Мгновения превращаются во что-то бесконечное. Акибе становится страшно.
2: — Да он не человек, а сирена,
0: — тяжело дыша говорит аскалонец.
2: — Нет, нет, он утонул,
0: — испуганно восклицает Акиба.
2: — Надо его искать, спасать.
1: «В самом деле, не захлебнулся ли он?»
0: — высказал свое опасение один из галатов.
2: «Да, будем искать его, долго ли до беды?»
0: Галаты начинают нырять по всем направлениям. Ареставула нет и нет. Акиба громко рыдает.
2: «Что случилось?»
0: У бассейна вдруг появился Ферор, который, как страстный любитель лошадей, воротился из царских конюшен, где он осматривал приведенных из Аравии чистокровных кобыл.
2: «Где Ареставул?»
1: «Боимся, не утонул ли он?»
0: — робко отвечали галаты.
2: «Сейте сюда скорей!»
0: — приказывает Ферор.
2: «Где смотритель вод? Давайте сети!»
0: Принесли сети, закинули. На террасе дворца показался Ирод.
1: «Что случилось?»
0: — крикнул он.
1: «Кого ищете?»
2: «Ареставул утонул! Ареставул!»
0: Громко рыдал Акиба.
2: «Ой, Иегова!»
0: Ирод подошел к бассейну. Тут же в смятении толпились все служители дворца, конюхи, рабы.
2: «Какое несчастье!»
0: — говорил Ирод, не спуская глаз с бассейна.
2: «О, какое несчастье! Ищите! Ищите тщательнее! Его еще можно спасти!»
1: «Здесь, здесь, что-то тяжелое! Тащите к берегу!»
2: Вытащили. В сетях, сверкая чешуей на солнце, словно серебром, бились попавшие в сеть рыбы. И там же, чарующей красотой молодых форм, белело, как мрамор Пороса, прекрасное безжизненное тело Аристовула. Все плакали, стараясь возвратить к жизни похолодевшее тело юноши. Акиба истерически рыдал. Плакал и Ирод слезами крокодила.
0: Как громом был поражен Иерусалим вестью, долетевшей до него с быстротою молнии, о трагической смерти юного первосвященника. Еще утром город приветствовал прекрасного юношу восторженными возгласами «Осанна», и вдруг его уже нет. Александра и Мариамна были в ужасе и отчаянии. Своим чутким сердцем они угадали истину. Убийца Аристовула Ирод, этот ненавистный им злодей. Как он ни старался изобразить своими поступками и словами горе по поводу ужасной смерти юноши, женщины не верили ему, и тем сильнее ненавидели они этого опытного актера. Как не пышно было погребение, которое Ирод устроил своей жертве с неслыханной щедростью. Как не рыдал он всенародно, провожая тело юноши в царские усыпальницы. Ни народ, ни тем более мать и сестра покойного не верили его крокодиловым слезам. Мариамна, менее сдержанная, чем ее мать, тут же, во время погребальной процессии, выразила терзавшее ее чувство. «Что крокодил плачет, это в порядке вещей. Он может одинаково плакать, как в камышах Нила, так и у царских гробниц», сказала она, увидев у гроба брата старую Кипру и сестру Ирода Соломею. «Но чтобы плакали ядовитые змеи пустыни Петры, такого я еще не видела». Как ни шпионил Ирод за своей тещей, вскоре после похорон сына Александра успела-таки тайно отправить гонца к Клеопатре с письмом, в котором изливала свое горе и отчаяние по поводу страшной утраты сына. Она прямо обвиняла Ирода в убийстве Аристовула и требовала у Антония суда над злодеем. Ирод предвидел это. Он знал, что Антоний, повинуясь чарам Клеопатры, устроит следствие по делу о смерти Аристовула. Знал, что к следствию привлекут всех галатов, бывших в Иерихоне с ним в первый день праздника Кущей. Он знал, что не избегнет допроса и пыток и аскалонский ныряльщик. Пытки развяжут ему язык. Как быть? Надо, чтобы этот единственный свидетель его злодеяния и его вероятный обличитель исчез бесследно. И соучастник злодеяния исчез. Его мертвое тело было найдено в темном проходе между дворцом и Стратоновой башней. Кто же убил его? Ирод хорошо знал историю первых иудейских царей из династии Маковеев. Первым из них был Аристовул I. Опасаясь за свою власть, он всю свою семью, мать и братьев, заточил в темницу, где и уморил их голодом.
2: Злодей пощадил только одного из своих братьев, Антигона, но и то ненадолго. Когда Антигон прибыл из Галилеи в Иерусалим, Аристовул пригласил брата к себе во дворец. А так как Антигон должен был явиться во дворец из храма, где он молился, и проходить через Стратонову башню, то Аристовул послал туда убийц, которые закололи в темном проходе невинную жертву братской ненависти. Этот эпизод из истории своих предшественников Ирод и вспомнил, и воспользовался им, зная, когда соучастник в его злодеянии должен был тайно пробираться к нему во дворец и по его же приказанию проходить тем темным коридором, где зарезали Антигона. Ирод сам вышел к нему навстречу и сам убил его, наградил. Известие о загадочной смерти Аскалонского ныряльщика укрепило Александру и Мариамну в уверенности, что Аристовула утопил в бассейне Иерихона именно он по приказанию Ирода, а Ирод же убил его как своего обличителя. Затем Александра вновь написала Клеопатре, требуя суда над Иродом. Со своей стороны ни старая Кипра, мать Ирода, ни Соломея, его сестра, не забыли, как Мариамна во время похорон Аристовула назвала Ирода плачущим нильским крокодилом, а их самих, Кипру и Соломею, ядовитыми змеями пустыни Петры.

0: Вы слушали очередную часть повести Даниила Мордовцева «Ирод». Редактор Мария Гончарова. Продолжение следует.
1: «22 часа по Тихоокеанскому времени»,
2: говорит радио «На пути».

«Часовня на Голгофе» — так называется программа, которая откроет передачи этого часа. После нее через полчаса слушайте программы «Момент творения» и «События через призму Священного Писания». В конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.

Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Иоанна. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.

0: Иисус плакал не о Лазаре, а мертвых не плачут, если они с Господом. Если они не с Господом, это уже другое дело. А тех скорбим мы, у кого надежды нет. Тогда иудеи говорили: «Смотри, как он любил его». Они тоже не поняли, почему он плакал. А некоторые из них сказали: «Не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Они имели в виду чудо, которое он совершил в Иерусалиме. «Не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и тот не умер?» Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего, Марфа, говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». Теперь помните, Марфа говорила: «Господи, я знаю, чего ты не попросишь у Бога, он сделает». И сейчас мы видим, как именно Марфа говорит: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью?» И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Ранее Иисус уже говорил: «Когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем». Здесь он приводит еще одно прекрасное доказательство того, что Отец в нем, и он в Отце, что он с Отцом одно. «Я и знал, — говорит он, — что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Сказав это, он воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон». Один исследователь сказал, что если бы Иисус просто произнес «выйди вон», то все кладбище воскресло бы. Поэтому он сказал: «Лазарь, выйди вон». И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано было платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: «Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом». Теперь Иоанн приоткрывает нам некоторые из мотивов, стоящих за этим заговором против Иисуса. Дело в том, что эти религиозные руководители боялись за свое положение. Они говорили: «Мы потеряем свое положение. Мы уже не будем большими людьми. Что же нам делать? Нужно ведь что-то делать, иначе мы останемся безработными». Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Здесь Иоанн говорит, что Каиафа и сам не понял до конца смысла своих слов. Иоанн пишет: «Сие же сказал он не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ». Весьма интересное пророчество. Позже, когда Иисус висел на кресте, первосвященник сказал: «Других спасал, а себя спасти не может». Насколько истинны эти слова? Если бы он спас себя, то не смог бы спасти других. В его положении невозможно было сделать и то, и другое. Если бы Иисус сошел с креста, он не мог бы спасти нас. Итак, он сказал: «Других спасал, а себя спасти не может». Очень интересное утверждение. Оно абсолютно истинно, потому что этот человек был первосвященником и произнес это пророчески. «Неужели вы не понимаете, — сказал он, — что один человек должен умереть для того, чтобы не погиб весь народ? Он должен умереть за людей, чтобы не погиб весь народ». Иоанн указывает нам на то, что Каиафа говорил эти слова не от себя, но, будучи первосвященником в том году, пророчествовал о том, что Иисусу надлежало умереть за весь народ. «И не только за народ, — продолжает Иоанн, — но чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино». С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Итак, после воскрешения Лазаря Иисус вернулся к реке Иордан. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься. Для того, чтобы принимать участие в Пасхе, необходимо было пройти ритуал очищения. Человек приходил в Иерусалим, давал Господу обеты и проходил через церемонию очищения. Итак, многие иудеи приходили заранее, чтобы пройти через этот ритуал очищения для участия в празднике. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила. Марфа хлопотала, заботилась об угощении. Это вообще было характерно для Марфы. И Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Для Марии было свойственно поклоняться, а для Марфы — служить. Бог наделил каждого человека особенным характером, и вот мы видим, что Марфа служит, а Мария поклоняется. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Мира это и в самом деле было очень дорогим. Динарий был платой за целый день работы. Это мира можно было продать за сумму, равную целому годовому заработку. Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же, отвечая Иуде, сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Он заставил Иуду оставить ее в покое. Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же, заметьте, какие злодеи, первосвященники положили убить и Лазаря. Итак, они собираются уничтожить все улики, все свидетельства, убив и Лазаря. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев!» И люди восклицали словами из 117-го псалма. «Осанна!» — восклицали они. «Спаси сейчас!» — означает это слово на иврите. «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, дщерь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Здесь Иоанн честно и откровенно признается нам. Он говорит: «Знаете, мы ведь тогда и не думали об этом, до тех пор, пока Иисус не был прославлен. Лишь после этого мы вспомнили, как размахивали пальмовыми ветвями, когда он ехал на ослике. Ведь об этом же говорил Захария: „Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима, се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной“». Иными словами, Иоанн как бы говорит: мы не пытались специально подстроить эту сцену, это не было намеренной подстановкой. Они просто сделали так, а потом уже поняли: о, ведь в этом же исполнилось пророчество. И это понимание пришло к ним, но только после того, как Иисус был прославлен. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Они всем рассказывали об этом. «Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо». Фарисеи же говорили между собою: «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним». Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они могли поклоняться во дворе язычников, но им не разрешалось входить внутрь храма. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, а потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Какой прекрасный образ! Потенциал, заложенный в одном пшеничном зернышке, воистину огромен. Видите ли, когда Бог создал растения и все остальное, Он сказал: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». И, соответственно, Он заложил в них и потенциал, достаточный для того, чтобы выполнить это повеление. Таким образом, Иисус приводит здесь замечательную иллюстрацию, говоря о своей смерти. Через свою смерть Он принял много плода, включая и нас с вами сегодня. Мы — часть этого урожая. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную. Ранее Он говорил то же самое и о любви к жизни. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее». Вы потеряете свою жизнь в любом случае, но у вас есть возможность с нетерпением ожидать новой, вечной жизни. «Кто мне служит, — сказал Иисус, — мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную». Помните, он все время говорил: «Мой час еще не настал, мой час еще не пробил». Теперь же он приближается к этому часу, и, приближаясь к нему, он начинает испытывать внутреннее смятение. «Душа моя теперь возмутилась», — говорит он, — «и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего». Он уже начал переживать некоторые из тех мук, которые ожидают его в Гефсиманском саду. Он знает, что настали его последние дни. В саду он молился: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». И сейчас, еще до этого, он испытывает смятение. «Отче, избавь меня от часа сего! Но на сей час я и пришел. Именно для этого я здесь. Отче, прославь имя Твое». Так же, как и молитва в саду, в которой он говорил: «Если возможно, пронеси чашу сию мимо меня. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Как это прекрасно, когда мы предаем наши пути Господу. «Боже, избавь меня от часа сего». Но нет, не так. «Господи, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас: «И прославил, и еще прославлю». Народ, стоявший и слышавший то, говорил: «Это гром», а другие говорили: «Ангел говорил ему». Иисус на это сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон». Они кричали ему: «Осанна, спаси сейчас!» А он сказал им: «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли...» Пшеничное зерно должно умереть, и оно принесет много плода. «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какою смертью он умрет. Говоря: «Когда я вознесен буду», он говорил: «Я буду вознесен на крест, я умру на кресте». Говоря о вознесении, он говорил о своей крестной смерти. Народ отвечал ему: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесену быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Люди стали говорить: «Подождите-ка, в Писании же написано, что Христос, Мессия, пребывает вовек. В книге Исаии написано: „Младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Так как же ты говоришь, что тебя распнут, если мы знаем, что Мессия пребывает вовек? Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, а ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Ну, теперь-то фарисеи уж точно не оставят его в покое. Но, тем не менее, не они, а он руководит событиями. Распятие должно произойти в Пасху, чтобы в его жертве воплотился пасхальный символизм. Кровь закланного агнца на дверных косяках, кровь, которая несет жизнь обреченным на смерть. Было необходимо, чтобы распятие состоялось на Пасху, и поэтому он ушел от них. «Столько чудес сотворил он пред ними, — пишет Иоанн, — и они не веровали в него». Существует неправильное представление, что стоит человеку только увидеть чудо, как он сразу же поверит. Вовсе нет. Они видели множество чудес и не поверили. На самом же деле все было даже гораздо хуже. В 38 стихе сказано, что они не могли поверить. «Да сбудется слово Исаии, пророка, — пишет Иоанн, — Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» И затем в 39 стихе он добавляет: «Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Исаия пророчествовал, что Мессия будет унижен и презрен. «Муж скорбей и изведавший болезни», — пишет он. «Потому не могли они веровать». Даже несмотря на то, что они видели чудеса, они не могли веровать. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. И вот следующий стих, один из самых трагических в Писании: «Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью». Это было и остается проблемой многих людей. Это трагедия, когда о человеке можно сказать, что он возлюбил славу человеческую больше, чем славу Божью. Иногда люди говорят: «Видите ли, в моем кругу общения не поймут, если я вдруг заговорю об Иисусе Христе». «Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью». Какое печальное замечание о жизни многих людей. Своими словами и поступками они как бы говорят: «Меня больше беспокоит, что обо мне подумают другие люди, чем то, что думает обо мне Бог. Для меня важнее, чтобы меня хвалили люди, а не Бог». И многие люди любят славу человеческую больше, чем славу Божью. Как печально видеть это. Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в меня не в меня верует, но в пославшего меня. И видящий меня видит пославшего меня». В будущем мы с вами прочитаем, как Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Тогда Иисус ответил ему: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца?» И здесь Иисус говорит: «Видящий меня видит пославшего меня». «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме». Когда апостол Павел сказал: «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе, поступайте как чада света», он основывался на этом утверждении Иисуса, о котором мы читаем здесь, в 12 главе Евангелия от Иоанна. «И если кто услышит мои слова, — продолжает Иисус, — и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир». Сколько раз он уже говорил это: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». И теперь он снова повторяет это. В начале своего служения он уже сказал это Никодиму. Мы читали об этом в 3 главе Евангелия от Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, — сказал Иисус, — что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Я пришел не для того, чтобы судить. Если человек не верит в Меня, — говорит Иисус, — я не сужу его. Я пришел не судить, но спасать. Он пришел не для того, чтобы принести осуждение или обвинение. Он пришел, чтобы принести людям спасение. Он вернется, и когда Он придет снова, то придет уже для суда. Но во время Его первого пришествия Его миссией было спасение людей. «Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день». Во время суда люди будут судимы Словом Божьим. Они будут судимы своим же неверием. Бог уже дал свое свидетельство, и они не поверили в Него. Итак, Слово Божье будет судить их. Иисус сказал: «Я не буду судить вас. Слово, которое Я говорил, оно будет судить вас. Ибо Я сказал не от Себя, но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец». То есть, Мои слова, говорит Иисус, слова, которые Я говорил, исходят от Бога. Они и будут судить вас. Я знаю, что они истинны. Я имею жизнь вечную. Именно таким образом люди и будут судимы. Они будут судимы Словом Божьим. Пусть благословения Господни будут на вас во всех ваших делах, в вашем хождении с Ним, в возрастании в вере, в общении и любви. Во имя Иисуса Христа.
1: Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
1: «Момент творения». Величайшие ныряльщики. Тюлень у Эдела, обитающий в Антарктике, не рыба, а млекопитающее, и все же он принадлежит к числу лучших ныряльщиков в мире. Этот тюлень, весящий почти 550 килограммов, может плавать под водой до 70 минут и достигает глубины 480 метров. Для сравнения, рекорд человека – 13 минут 43 секунды, глубина – 85 метров. Люди не приспособлены к перепадам давления, которые возникают при нырянии на большую глубину. Если человек слишком много времени проводит на глубине, а затем резко всплывает, это может привести к летальному исходу. Быстрые перепады давления вызывают кессонную болезнь, азот в крови переходит в газообразное состояние и кровь вскипает. Тюленю у Эдела это не грозит, поскольку у него в крови нет азота. Ученые пытаются разгадать тайну легких этого животного, но уникальность его не исчерпывается удивительным строением легких. Тюлень у Эдела способен выдерживать давление до 53 килограммов на квадратный сантиметр. У любого человека такое давление немедленно вызвало бы

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осачий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Книга Исход, 19 глава, с 18 по 19 стих. «Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и исходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее». Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. В большинстве карт эта гора изображается на том самом полуострове Синайском. Между тем, не там, а на территории современной Саудовской Аравии есть место, где вершины гор обуглены. Это очень похоже на описание из книги «Исход». Это место вы можете найти сами на картах Саудовской Аравии или посмотреть ссылку в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». Далее, в книге Исход, 20 глава, стих 18, сказано: «От Божьего присутствия гора дымилась, и еще она тряслась. Народ стоял к ней непосредственной близости. Но от такого вида люди боялись и ушли от горы подальше». В наши дни тоже и происходит подобное. Например, в Гватемале страшное зрелище. Молнии бьют в кратер вулкана. Видя такие кадры, становится яснее, что испытал народ возле горы Синай. Что это значит для нас? Имейте страх перед Господом не из-за дымящейся горы, а из-за понимания величия Творца. «Свобода слова», — говорили они. В Германии суд оштрафовал политика, которая, выражая негодование приема афганских беженцев в Гамбург, написала под постом мэра, что он завозит групповых насильников. Мари Терезу Кайзер суд оштрафовал на 60 евро ежедневно в течение 100 дней. Вся судила стоит в том, что львиная доля преступлений против половой неприкосновенности совершается именно беженцами. То есть фактически политик сказал правду, которая не нравится властям, продолжающим завоз мусульман в Европу. Что сказать? Свободу словят, щемят все больше. Например, в России о власти хорошо, либо ничего. Как мы видим, и в кавычках демократических странах нельзя стало правду писать. Это идет все к тому, что правду Божию из Библии о грехе объявят терроризмом. Ведь это правда, а ее власть этого мира и как не любят. Впрочем, не ново, ведь сам великий человек Иоанн Креститель за правду при обличении царя Ирода жизни лишился. А в нынешнее время многие служители под колпаком государства находятся и даже пикнуть боятся, не говоря уже об обличении, зато гордо величают себя пророками. Великобритания. Матин Али баллотировался в городской совет лиц от партии зеленых, выиграл в своем округе с результатом

более 51%. После объявления результатов Али воскликнул, цитата: «Нас не заставят молчать, мы поднимем голос Газы, мы поднимем голос Палестины, Аллах Акбар». Кто не знает, то Аллах Акбар переводится как «Бог велик». Матин известен своими антисемитскими высказываниями в ходе избирательной кампании, делал ставку на пропалестинскую антиизраильскую риторику. В его округе доля исламского населения составляет 40%. После Второй мировой войны казалось невероятным, чтобы пророчество Захарии могло исполниться о войне всех народов против Израиля. Однако сегодня мы видим, что массовый завоз, который продолжается, мусульман в Европу имеет конкретные цели – распространение антисемитизма. Теперь складываются пазлы. Исламисты становятся частью власти ЕС, которая сама погрязла в идеях посткоммунизма. И вся эта объединенная компашка захочет восстановить справедливость в кавычках и уничтожить государство Израиль, которого еще ждет последняя битва, согласно пророчеству Захарии. Все мы знаем, на что способны музыкальные инструменты. Но человеческий голос исследован мало. Между тем, в этом голосе скрыто такое, что музыкальных инструментов иногда не надо. Музыку может воспроизводить наши губы, язык и рот. Один человек сделал группу себе подобных, которые люди исполняют классические музыкальные произведения своим ртом. Теперь просто представьте, друзья, как это исполнить. Ну, мы можем что-то напевать, да, но они исполняют так, что не отличишь от музыкального инструмента. Так вот, слушая, они исполнили гимн Лиги Чемпионов под названием «Садок священника». Это произведение композитора Генделя. Просто представьте, если смертное тело наше способно такое, на что будет способно тело новое, прославленное, бессмертное, которое сказано Филиппийцам, 3 глава, стих 21. 1 Коринфянам, 15 глава. На что оно будет способно, если даже это тело у людей, которые занимаются чем-то, способно на очень многое. Слава Иисусу Христу за надежду получить новое тело. Нами новое тело с безграничными, бессмертными возможностями. В книге «Исход» 1 глава описана тяжелая работа евреев в Древнем Египте, как они делали кирпичи. Кирпичи, что несколько тысяч лет назад, что сегодня, это тяжелейшая работа. Самое интересное, что изменились технологии производства и транспортировки. Однако это не касается многих стран и регионов, где люди до сих пор все делают руками и таскают на своих плечах, даже на голове. Многие христиане в Пакистане работают именно на такой работе. Она малооплачиваемая и тяжелая, но другой работы там попросту нет. Молитесь о таковых, что Бог всемогущий дал им силы и здоровья, ведь эти люди часто это единственный источник дохода для большой семьи. А у нас на этом все. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.

0: «Преданный христианин» — так называется серия передач из цикла «Злачные пажити», которые вы сейчас слушаете. Автор этой серии — Харви Фелпс. Текст программы читает Александр Данилович Яська.
1: «Не только к спасению избрал и призвал нас Бог через веру во Христа, но и к святой жизни. Мы находим подтверждение этому в послании апостола Павла к Ефесянам, 1 главы, 4 стих. Так как Он избрал нас в Нем, то есть во Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. В момент, когда мы получаем спасение, мы получаем одновременно новую жизнь, жизнь Божию, которая дается нам через Святого Духа. Эта новая жизнь должна быть жизнью праведности и святости, ибо это жизнь Христа в нас. Бог не просит нас, верующих, быть чем-то таким, чем Он сам не является. В Ветхом Завете Бог назван Святым Израилевым. Исаия называет Бога Высоким и Превознесенным. Исаия 57 глава, 15 стих. Библия заявляет нам, что святость — это одно из свойств Бога. Поэтому, как пишет апостол Петр, «По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: «Будьте святы, потому что Я свят». 1 Петра 1, 15-16. Бог желает, чтобы все верующие вели святую, праведную жизнь, чтобы ничто не нарушало их общения с Ним. Бог свят, но человек грешен, и человек может стать святым и праведным только через веру во Христа, который вознес грехи человека на крест, и через возрастание в вере. Когда мы принимаем спасение и приходим ко Христу, Он становится нашей святостью. Жизнь Христа верующим делает верующего святым в глазах Бога. Павел в послании к верующим Коринфа называет их освященными во Христе Иисусе, призванными святыми. 1 Коринфянам, 1 глава, 2 стих. И именно это освящение выделяет верующих из мира для Бога, когда их жизнь перерождается. Высокий Божий стандарт святости мы видим в послании к Ефесянам, 5 главе, 27 стихе. «Не имеющий пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы был свят и непорочен». Вот как видит Бог всех тех, кто облекся в Его Сына Иисуса Христа, умершего и отдавшего свою жизнь за верующих в Него. Господь Иисус Христос и сегодня восседает одесную Бога, а мы, верующие в Него, посажены на небесах во Христе Иисусе. Ефесянам 2:6. Святость — это подражание Христу, следование за Ним во всем. Жизнь самого Бога действует в нас, преобразуя нас по образу и подобию Его Сына, исполненного Духа святости. Каким образом мы, верующие, становимся святыми и праведными? Прежде всего, мы учимся поклоняться Богу в Его святости, как сказано об этом в Писании. «Поклонитесь Господу во благолепии святыни» — Псалом 95:9. Нам бы не хотелось поклоняться чему-то или кому-то, кто не отличается ни совершенством, ни святостью, или кто находится от нас на недосягаемой высоте. Слово Божье показывает нам, как нам продолжать нашу христианскую жизнь, чтобы приближаться к такой святости, какая свойственна Богу. Как мы читаем в Писании, в нас действует Святой Дух, освящая нас, то есть помогая нам возрастать в этой святости. Этот процесс происходит в нас на протяжении всей нашей жизни. Единственная вещь, мешающая нашему постоянному освящению, это есть грех. Между нами и Господом нет никакой другой разделительной преграды. В этом процессе освящения мы также призваны играть определенную роль. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам 7 главе и 1 стихе призывает верующих: «Итак, возлюбленные, очистим себя от всякой скверы плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Павел в послании к Фессалоникийцам проявляет озабоченность по поводу их праведности и святости, которые подвергнутся испытанию, когда Христос возвратится в славе. Эта же его озабоченность распространяется и на нас, верующих, любящих Господа, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. 1 Фессалоникийцам, 3 глава, 13 стих. Даже сейчас Бог готовит своих детей, чтобы они были святы, и чтобы их жизнь была безупречной и благоугодной Богу. Святость верующего связана с работой Святого Духа в нем. Она зависит от Святого Духа и его действия верующим. Но она зависит также от Слова Божьего, которое мы принимаем верою и которому мы с Божьей помощью следуем. Павел вновь говорит об уме Христа, когда пишет послание к Ефесянам: «Так как Он избрал нас в Нем, то есть во Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Апостол Петр также побуждает верующих ввиду надвигающихся событий: «Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия?» 2 Петра 3, 11, 12. Как мы сказали выше, святость верующего зависит от глубины его веры. Человеческие дела здесь роли не играют. Во втором послании к Фессалоникийцам, во второй главе и 13 стихе мы читаем: «Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению». Через нашу веру святость Христа становится нашей святостью. Писание говорит нам: «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем». Колоссянам 2 глава, 6 стих. Иными словами, мы обретаем спасение через веру во Христа, и мы освящаемся и становимся святыми и праведными также благодаря вере. Естественно, при этом необходимо, чтобы у верующего было желание познать Бога и Христа такими, какими они есть. Это значит, что ради этого познания мы будем стремиться к постоянному очищению от греха, исповедуя наши грехи перед Господом. Он говорит нам, что Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 1:9. Святость жизни начинается в момент, когда верующий принимает Иисуса как своего Спасителя. Продолжается она на протяжении всей жизни верующего, потому что именно такими святыми и праведными видит нас Бог в Своем Сыне. Это верно с точки зрения нашей позиции перед Богом. Павел в своих посланиях к различным церквям, существовавшим в его время, обращается к верующим как освященным, святым братьям или святым. И именно такими нас и видит Бог, когда Он благословляет Своих детей и проявляет о них заботу. Именно это Он желает для каждого верующего в его каждодневной жизни. Святость в жизни – это покорность Богу в делах великих и малых. Бог и Христос будут возрастать в нас по мере того, как мы все больше и больше отдаем себя им. Сами в себе мы не имеем силы для того, чтобы стать праведными и святыми, но Бог дает нам эти силы, как мы читаем об этом в послании к Филиппийцам 2:13. «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Человек, однако, не может быть совершенно святым в своей жизни здесь, на этой земле, хотя Библия и пользуется такими терминами, как «святой», «человек Божий» и так далее. Позвольте мне напомнить вам еще раз, что Господь Иисус Христос Сам наша святость, и что Он наделяет нас Своею святостью. Все верующие могут обладать святостью в своей жизни в той мере, в какой они имеют в своем сердце Бога или Господа Иисуса Христа. Аминь.

0: Сейчас в Сиэтле 23 часа.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа вы услышите две получасовые программы «Вопросы и ответы» и проповедь Романа Рейнхарта.
2: Я бы хотел вас спросить вот что.
3: Что ты назад, я не понял.
4: Алло, а размовлять можно?
3: Ну, пожалуйста, как я вас начую.
5: Что еще вам сказать?
6: Передача «Ответы». Вы спрашиваете, мы отвечаем. Здравствуйте, друзья! Мы рады приветствовать вас в передаче «Ответы». У микрофона ведущая Арина Висолаускас, а также пастор Инарской церкви евангельских христиан-баптистов Павел Визиков. Он и будет сегодня отвечать на единственный вопрос, который поставлен в сегодняшней передаче. А звучит этот вопрос так. Почему существуют в мире страдания, несправедливости? Почему гибнут и умирают даже дети? Ведь Бог – это любовь, а любовь и страдания несовместимы. Задает вопрос Мария Штрумф. Пожалуйста, слово вам, Павел.
7: Этот вопрос люди часто задают служителям церкви, поэтому хотелось бы дать более полный ответ на него. Все, что случается в жизни, все несчастья, горе и трудности, люди часто приписывают Богу. Но во Вселенной действуют две силы – добра и зла. И Бог никоим образом не несет ответственности за зло. Изучая Священное Писание, мы можем прийти к пониманию причины существования болезней, горя и печали в нашей жизни. Давайте обратим внимание на стих из книги пророка Иеремии. «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение» – 31 глава, 3 стих. Любовь Божия никогда не меняется, она вечна. И вовсе не по воле Божией зло обрушивается на человечество. Господь сотворил этот мир совершенным, в нем не было никакого несовершенства, потому что совершенны дела Его, и все пути Его праведны. Книга Второзакония, 32 глава, 4 стих. Бог желал, чтобы Его творение было счастливым и здоровым. Болезни, страдания и смерть никоим образом не являются частью Божьего плана по отношению к людям. Прочитайте первые две главы Библии о сотворении нашей земли, и вы не найдете даже намека на зло. Вот как описывает Священное Писание все, что было сотворено Богом. «И увидел все Бог, что Он создал, и вот хорошо весьма».
6: Но, Павел, откуда же в таком случае появилось зло?
7: В Священном Писании Иисус рассказывает притчу, которая помогает нам понять происхождение человеческих бедствий. Он говорит о поле, которое было прекрасно обработано и подготовлено к севу. Говорит о добром человеке, который посеял зерно на этом поле и ожидал обильного урожая. Но затем, какое-то время спустя, слуга спросил: «Господин, не добро ли семя ты сеял на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг человек сделал это». Евангелие от Матфея, 13 глава, 27-28 стихи. Поле из притчи олицетворяет наш мир, а плевелы – это все недоброе, что появилось. Добрый человек этого не делал. Это сделал враг Бога и человека. Библия использует разные имена для описания этого врага. Обманщик, сын зари, Люцифер, древний змей, сатана и дьявол. Как бы его ни называли, он является воплощением зла. Тем, кто однажды сбунтовался против Бога и принес во Вселенную болезни, страдания и смерть.
6: А откуда тогда появился дьявол? Если его создал Бог, то разве он не несет ответственности за зло?
7: Сейчас типичным изображением сатаны является существо с длинным хвостом, вилами в руках, рогами на голове и живущий в аду. Так его часто изображают художники. Но это не так. Иисус сказал, когда жил на земле: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Евангелие от Луки, 10 глава, 18 стих.
6: Итак, откуда же взялся сатана, Павел?
7: С небес.
6: Но как он туда попал?
7: Библия рассказывает нам, что Бог сотворил прекрасного, славного ангела. В книге Иезекииля читаем: «Так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях своих, и со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззакония». 28 глава, с 12 по 15 стих. Писание говорит о том, что Люцифер некогда был прекрасным, величественным, совершенным и праведным ангелом, стоящим рядом с престолом Божиим. Но этот ангел избрал путь гордыни. Бог не населил вселенную роботами, которые действуют по определенной заданной программе. Природа Божьей любви такова, что Он сотворил такие существа, которые обладают способностью свободно откликаться на Его любовь, то есть сделать совершенно свободный сознательный выбор. Все сотворенные существа имеют свободу выбора, и все сотворенные существа выбирают, служить Богу или нет. Бог есть любовь, и Он принимает осознанное, добровольное служение, основанное на любви. Истинная любовь никогда не может быть навязана, она может быть добровольной. Сатана избрал свой путь. Хотя появление греха невозможно ни объяснить, ни оправдать, истоки его следует искать в гордости Люцифера. «От красоты твоей возгордилось сердце твое, и от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою» – Иезекииль 28:17. Люцифер не захотел довольствоваться тем высоким положением, которое дал ему Творец. Исполненный эгоизма, он возжелал быть равным самому Богу, а говорил в сердце своем: «Взойду на небо выше звезд Божиих, вознесу престол мой, буду подобен Всевышнему». Исаия 14 глава, 12-14 стихи. Сатана желал иметь положение Бога, но не его характер. Он хотел обладать властью Бога, но не его любовью. Восстание Люцифера против Божьего правления было первым шагом на пути, следуя по которому он стал сатаной или противником. Отделение от Бога было собственным выбором Люцифера, что привело к изменению его натуры. Когда Люцифер взбунтовался, он бросил Богу вызов перед всей вселенной. Он заявил, что может править ею лучше, чем Бог. Он отказался подчиняться повелениям Творца, выступил против законов, данных Богом, не желал выполнять их. Это привело к тому, что взбунтовались и многие другие на небесах. В 12 главе книги Откровения описывается эта борьба. Обратите внимание на стихи 9 и 12. «И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. Горе, живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости. И его работу и методы правления мы с вами видим и ощущаем». Сегодня сатана предъявляет претензии на нас с вами. Когда он искушал Иисуса, он предлагал ему: «Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: „Все это дам тебе, если падше поклонишься мне“» Евангелие от Матфея, 4 глава, 8-9 стихи. Дьявол открыто заявляет, что все царства на земле принадлежат ему.
6: Тогда возникает еще один вопрос. Если любящий, справедливый Бог знал, что сатана принесет так много горя и несчастья на нашу землю, почему же он не уничтожил сатану?
7: Да, Господь мог уничтожить его навеки. Бог всемогущ, и у него есть сила и власть это сделать. Но решила бы это проблему восстания против Бога. Те, которые поддерживают Люцифера, это третья часть ангелов, они бы сразу же заявили, что дьявол прав, а Бог жесток. Бог якобы подавляет инициативу людей, не принимает никаких возражений, он деспот и тиран. Поэтому стоял вопрос о репутации Бога, о Божьем характере. Если бы Бог сразу уничтожил сатану, Тогда небожители, не будучи готовыми осознать истинную природу греха и его последствий, могли бы не понять справедливости Божией. В таком случае они служили бы Богу не из чувства любви, но из страха. И Бог избрал мудрый путь. Он позволил греху существовать во Вселенной в течение определенного времени, чтобы все увидели, что бунт против Бога не принесет счастья, а наоборот приведет к катастрофе и смерти. Отвечая на ваш вопрос, необходимо обратить внимание на то, что Бог делает со своей стороны, чтобы помочь грешным людям в их жизни. С самого начала, когда первые люди, Адам и Ева, не поверили Богу, Творец беспокоился о своем творении. В третьей книге «Бытие», стих 15, читаем обетование о Мессии, которое свидетельствует о том, что окончательная победа будет на стороне добра. Господь побеспокоился об Адаме и Еве. Он приготовил для них одежду и место проживания, стих 21 и 23. Чтобы в жизни людей было меньше зла и печали, Господь дал им принципы правильной жизни, законы об отношениях между людьми и Богом, законы здорового образа жизни и другие законы, относящиеся к разным сферам деятельности человека. Применение их в повседневной жизни уберегло бы людей от множества проблем. Но самое главное, Бог послал в наш мир Спасителя, который принес себя в жертву ради нашего спасения, чтобы мы, грешные люди, имели надежду вечной жизни. Мы живем в мире, охваченном конфликтами, страданиями. Господь предвидел такую ситуацию, последствия восстания против Него. Поэтому Иисус не обещал избавить нас от болезней и смерти, которые преобладают вокруг нас. Но Он обещал: «Се я с вами во все дни до скончания века». Матфея 28 глава, 20 стих. Иисус не обещал, что Его последователи не будут болеть, не обещал, что Он никогда не испытает скорби и тоски. Но Он обещал, что будет с нами для того, чтобы поддерживать и укреплять нас. На нас не будет возложено такое бремя, вынести которое нам не по силам. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницу правды моей. Исаия 41 глава, 10 стих. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так что вы могли перенести. 1 Коринфянам 10 глава, 13 стих. Бог делает многое и сегодня. Он дает силы тем, кто нуждается в них, тем, кто страдает, печалится и скорбит. Но Спасителю предстоит сделать нечто большее. Иисус Христос грядет вновь для того, чтобы уничтожить грех и сатану, чтобы спасти тех, кто откликнулся на пример Его жизни. Писание гласит: «А дьявол, прельщающий их, ввержен в озеро огненное и серное». Книга Откровения, 20 глава, 10 стих. Греха и грешников больше не будет. Земля вновь будет восстановлена в своем едемском великолепии и красоте. Говоря о сатане и обо всем том, что он олицетворяет, Бог сказал: «Я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя, и не будет тебя вовеки». Иезекииль, 28 глава, 18 и 19 стих. Болезни, страдания и смерть в нашем мире скоро закончатся. Сатана и все его нечестивое воинство, все те, кто его поддерживал, будут окончательно, полностью и бесповоротно уничтожены. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Откровение 21:4. Новый мир, где не будет более болезней, печали и смерти, грядет. Иисус Христос идет, чтобы уничтожить зло и нечестие, которые являются причиной всех жизненных невзгод. Он идет для того, чтобы утереть ваши слезы. Сегодня планета охвачена мятежом. Это планета, отвернувшаяся от Бога. Это планета, на которую Иисус уже приходил и умер. Это планета, на которую была излита вся любовь небес. Планета, на которую возвращается Иисус. А нам, людям, Господь дает силы, чтобы справиться со страданиями и горестями. И сегодня Бог любит нас.
6: Вот такой объемный большой вопрос был затронут в сегодняшней передаче, время которой подходит уже к концу. Напомню, что говорили мы сегодня о страданиях, о том, почему существуют страдания в мире. Нам остается только попрощаться. Скажу, что использовали мы материал из книги Мирона Вовк «Ответы пастора». Текст читал Павел Везиков, пастор Нарвской церкви евангельских христиан-баптистов, а редактор передачи Арина Весолаускас. До новой встречи в эфире. Дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы ваш вопрос прозвучал в передаче «Ответы», и чтобы мы ответили на него, то, пожалуйста, звоните нам на автоответчик 7-384-388. Вы можете оставлять свои вопросы в любое время дня и ночи. Мы примем ваш вопрос и постараемся как можно полно и на основании Священного Писания ответить на него в передаче «Ответы». Ждем ваших звонков и новых вопросов на автоответчике 7-384-388. Для жителей России, Украины и Белоруссии наберите сначала 8-10-372 и телефон автоответчика 7-384-388. Ждем ваших звонков и новых вопросов в передаче «Ответы».

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы болезни. Сегодня третья, заключительная часть. Во второй части мы закончили на том, что в наказаниях первых четырех поколений наблюдается сильное действие Бога. После этого соответствующие наказания в отношении наследственных грехов проявляются только через несколько поколений. Но, к великому сожалению, это зло заложено в генетике, то есть в генетическом коде людей, в том числе и зло наших заболеваний. Это значит, что с одной стороны грех Адама, который является причиной нашей физической смерти, а с другой стороны грехи всех наших предков, вплоть до Адама, находят свое проявление в нашем генетическом коде. Этот генетический код запрограммировал в конечном счете нашу жизнь не только в отношении здоровья, но и в отношении нашей судьбы. Существуют такие люди, о которых говорят, что они прямо-таки притягивают к себе всевозможные преступления. Это является следствием наследственных грехов. И если люди интенсивно притягивают к себе преступления, то это, наверное, связано с четырьмя первыми поколениями. Но если кого-то определенные вещи, как преступления, постигают или поражают выше среднего, то это является проклятием, которое перешло в наследственный грех. И таким образом находит свое выражение. Итак, мы видим, что судьба человека как в отношении болезни, так и в общем состоянии является следствием грехов предков, то есть следствием наследственных грехов. Но на основании сообщения Слова Божьего мы имеем шансы очиститься от грехов четырех наших предыдущих поколений, пока эти грехи еще не перешли в наследственный грех. Мы имеем этот шанс, но те грехи, которые переходят в пятое поколение, переходят в наследственный грех. Эти грехи будут равносильны греху Адама. Поэтому от этих грехов мы не можем больше очиститься. Но существует еще одна определенная черта сущности Бога, которая проявляется как несущая сила. Мы с вами знаем Божью благодать, которая находится в нашем распоряжении. О Божьей благодати мы читаем по этому поводу следующее в послании евреям в главе 12, стих 28. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом. Итак мы будем хранить благодать». Это значит, если мы будем заботиться и стараться об этом, то в отношении наказания трех-четырех поколений мы испытаем очищение, точно так, как мы это испытываем на основании обещания Господа Иисуса при нашем покаянии. Если мы приходим к Нему с покаянием в наших грехах, то Он простит нам наши грехи. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первое послание Иоанна, глава 1, стих 9. Если мы приходим к Иисусу и признаем Ему наши грехи, то Он простит нам наши грехи. А если не признаем Ему наши грехи, то они останутся на нас. В этом мы видим покаяние, которое должны совершить все люди. Ни один человек не является перед Богом приятным на основании чего-либо другого, кроме покаяния. На основании греха Адама каждый человек рождается уже погибшим грешником. В Евангелии от Иоанна мы находим такое сообщение в главе 3, стих 36. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Это значит, что гнев Божий мы не должны сначала на себя навлекать на основании наших дел, но этот гнев Божий лежит уже на нас при нашем рождении. А этот Божий гнев может быть с нас убран, если мы с нашими грехами приходим к Господу Иисусу. Не имеет значения, имеем ли мы мало грехов или мы имеем много грехов, имеем мы легкие, незначительные грехи или мы имеем очень тяжкие грехи. Вопрос заключается только в том, чтобы мы пришли к Господу Иисусу и признали себя погибшими грешниками и что мы заслужили вечный суд. При этом мы должны просить Иисуса, чтобы Он простил нам наши грехи и омыл своей кровью от всех грехов. Естественно, если мы это сделаем с откровенным сердцем, то будем спасены для жизни вечной. Это касается наших грехов в общем. Но в особых случаях, что касается действия наследственного греха Адама и последующих за ним поколений, то вопрос касается очищения, связанного с духовным поведением. Мы спасены на основании благодати, если мы признали Иисусу наши грехи. В этом мы видим автоматизм. А если в отношении вины предыдущих четырех поколений я позабочусь о своем очищении в том, что буду смиряться, раскаиваться в этих грехах, то на основании вышеупомянутого места в книге Иова 22 стих 30 я могу воспользоваться Божьей благодатью, как я выше вам показал на примере собственного опыта. Чтобы это сделать, требуется, конечно, исполнить еще некоторые практические методы душепастырского служения. К примеру, обремененный должен отказаться у душепастора именем Господа Иисуса от соответствующих грехов. Душепастор должен именем Господа Иисуса и Его кровью связывать власти тьмы, которые за этим стоят. Но в рамках данной проповеди мы это не можем подробно рассматривать. Во всяком случае, каждый из нас имеет обетование, что мы можем освободиться и от последствий грехов предыдущих 3-4 поколений. В этом мы видим действие Божьей благодати. Эту возможность мы имеем в распоряжении. Поэтому мы читаем в послании евреям в главе 4 стих 16. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». В этом тексте мы находим второе выражение. Благодать дана в наше распоряжение, но воспользуемся ли мы ею или нет – это вопрос. А в остальном мы видим Божью милость. О Божьей милости сказано, что милость превозносится над судом или славит себя над судом. Послание Иакова, глава 2, стих 13. Это значит, что Божья милость там вступает в действие, где имеется что-то достойное суда. Если кто-то заслужил Божий суд, но Бог убирает этот суд или уменьшает его, можно сказать, что это отправная точка для наследственных грехов. Если мы покаялись и стали детьми Божьими, и если мы очищаем себя от грехов четырех предыдущих поколений, то, находясь в этой области, мы имеем обетование, что можем получить или пользоваться милостью в отношении наследственных грехов. Это значит, если Бог видит, что мы ходим в духе и стараемся очищаться, то в конечном счете это приведет к тому, что будут убраны Богом последствия наследственных грехов или уменьшены. У Гиезии и Давида невозможно было воспрепятствовать последствиям грехов четырех предыдущих поколений, а нам это подарено на основании благодати. Там, где грех перешел в наследственный грех, для нас стало возможным воспользоваться милостью в отношении наследственных грехов. Милость Бог проявляет уже в Ветхом Завете к такому грешнику, как Ахав, о котором читаем в Третьей книге Царств, в главе 21 стихи 25 и 26. «Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа, к чему подущала его жена его, Иезавель. Он поступал весьма гнусно, последуя идолам, как делали амореи, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых». Стихи 28 и 29. «И было слово Господне к Илии, фесвитянину, и сказал Господь: «Видишь, как смирился предо мною Ахав? За то, что он смирился предо мною, я не наведу бед в его дни, во дни сына его наведу беды на дом его». Конечно, основа, на которой мы сегодня стоим и заботимся о Божьей милости, ссылаясь при этом на кровь Иисуса, это совершенно иное дело, чем во время Ветхого Завета. И если мы поразмыслим над тем, о чем сказано в послании к Колоссянам, 1 стих 28, то мы поймем, в какое время мы живем, и что для мира сего значит то, что жертва Христа находится в этом мире, читаю это место Писания, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Это значит, что через страдания и смерть Господа Иисуса, вероятно, стало возможным представить каждого человека перед Богом совершенным. Другими словами, мы можем сказать, что на основании жертвы Господа Иисуса Бог каждого представленного человека может видеть совершенным, даже если он живет еще в грехах, как и мы жили во грехах. Напоминаю вам о том, что согласно учению об избрании, Бог видел нас совершенными во Христе уже до нашего покаяния. Поэтому Он мог нас принять независимо от того, насколько тяжки были наши грехи. Таким образом, каждый человек, который с покаянием должен прийти ко Христу, представляется во Христе потенциально совершенным. Время благодати заключается в том, что Бог может именно так видеть человека. Поэтому, по сравнению с Ветхим Заветом, суд Божий значительно возрос. И сегодня мы видим, что Бог допускает много ужасного, но тем не менее это невозможно сравнить с тем, что происходило в Ветхом Завете. Если мы в духе заглянем в Ближний Восток во времена Ветхого Завета, то замечаем, как много народов Бог там истребил. Тогда

воздействием и на весь погибший мир. Люди даже не знают, как хорошо им живется и что, собственно, они имеют. И если честно сказать, то косвенно им так хорошо живется ради присутствия в этом мире детей Божиих. Да, косвенно ради присутствия детей Божиих, но непосредственно ради жертвы Господа Иисуса. Это, конечно, логично. Если бы дети Божии не присутствовали в этом мире, то Бог не имел бы в этом погибшем мире никакого интереса, ибо Он знает, что в этом мире так или иначе больше никто не мог бы спастись. Именно тем моментом, когда спасется последняя, предузнанная Богом до основания мира душа, определяется конец времени благодати. Поэтому, как Библия говорит, мы являемся солью земли, читаю из Евангелия от Матфея, глава 5, стих 13. «Вы – соль земли». Поэтому в данный момент еще не грядет суд над миром сим. Когда Господь Иисус возьмет свою церковь от земли, тогда начнется суд над этим миром. Безбожные погибшие люди даже не знают, что они в лице нас имеют. Они охотнее всего хотели бы от нас избавиться, но не знают, что благодаря нас они еще живут. Таковы соотношения вещей. И если мы кому-то из них об этом расскажем, то они это решительно отвергнут. Но тем не менее, это неопровержимый факт. Однако вернемся к вопросу болезни. Мы видим, что в общем болезни являются следствием греха. В проявлении этого факта в нас мы должны рассматривать это таким образом, что Бог это допускает на основании наших наследственных грехов. Мы должны умирать. Эту физическую смерть Бог от нас не убирает. Особенно это касается старых людей. Мне уже 83 года, поэтому я каждый день замечаю, как мои органы все сильнее замедляют свою деятельность, работают с перебоями и грозятся скоро совсем остановиться. Организм износился, и эта старая хижина дряхлеет и постепенно разваливается. С удивлением мы устанавливаем: «Постой, ведь точно так было со здоровьем и болезнями моей матери, моего отца, моей бабушки и дедушки и так далее». Тогда мы знаем, что в повторении этих болезней в нас мы видим последствия, видим проявление наших наследственных грехов. Это очень бросается в глаза. Я думаю, что это такое дело, с которым, если оно не перешагивает определенные масштабы, мы можем и должны жить, потому что Бог допускает это с нами, чтобы нас воспитывать, чтобы нас сделать маленькими, чтобы нас привязать к себе. В отношении этого вопроса мы знаем, что Бог дал в плоть апостола Павла ангела сатаны, то есть демона, чтобы удерживать Павла в смирении, чтобы он не превозносился чрезвычайностью Божиих откровений. Об этом читаем во втором послании к Коринфянам в главе 12 стих 7. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». Конкретно Библия нам об этом ничего не сообщает, поэтому и не можем об этом судить. Но факт остается фактом, потому что сам Павел нам об этом откровенно сообщает. Бог дал ему заглянуть в невидимую область, поэтому он знал, что за всем этим явлением стоит демон.
А мы с нашей греховной плотью

не имеем от Бога такого дара, чтобы в духе заглянуть в невидимую область, что там происходит в отношении наших болезней. Но нам этого и не надо. Достаточно того, что мы знаем, что на основании наших наследственных грехов Бог однажды допустил с нами эти болезни. Но мы должны также знать, что в этом деле и сатана ведет свою игру. Такое положение дел ведет к полю напряжения. И по отношению к нам возникает вопрос, как мы обращаемся с нашими болезнями. С одной стороны, мы имеем допущение Бога, а с другой стороны, мы имеем тот факт, что и сатана связан с нашими болезнями. Тем более, если за нашими болезнями стоит проклятие и кое-что, что сатана на нас возлагает, что не соответствует Божьей воле, на что мы с Божьей стороны не имеем благословения. Это мы не должны воспринимать. При этом наша задача заключается в том, чтобы через близость Господа Иисуса познать и охватить, является ли наша болезнь допущением Господа Иисуса из выше названных причин. Возможно, Он использует наши наследственные грехи, чтобы нас сделать маленькими и поставить нас в зависимость от Него. Или это является препятствием и вредительством, посредством которых сатана использует свои права на доступ к нам на основании греховности нашей плоти, чтобы нас мучить, чтобы по возможности нам причинять даже духовные препятствия, хотя Господь Иисус этого вообще не желает. Это великое искусство, чтобы это различить. В моем свидетельстве вы заметили, что мне повезло тем, что брат Вернер Бергман сообщил мне точный диагноз, на основании которого я точно мог определить, что все странные явления, которые со мною происходили, исходят из моих наследственных грехов, от которых Господь Иисус желает меня освободить. С одной стороны, если это исходит от Бога, мы можем иметь мир и принимать это из Божьей руки. А с другой стороны, мы призваны принять на себя сражение, чтобы противостоять сатане, как об этом говорит нам Слово Божье. Предпосылку к успешной борьбе мы должны видеть и искать в нашем очищении, чтобы мы вплотную занялись грехами нашей прошлой жизни и грехами наших предков, чтобы эти грехи мы перед Господом Иисусом упорядочили, чтобы мы в этих грехах раскаялись, смирялись перед Господом, именем Господа Иисуса отказались от этих грехов. А при возможности, если в собрании имеются сильные братья, то с их помощью изгонять такие власти болезней. Тогда мы будем иметь исходную позицию, исходя из которой мы можем устранить из нашей жизни болезни или недуги, которые на нас возложил сатана. Это не так-то легко, чтобы различить эти две стороны одного вопроса. В конечном счете, решение этого вопроса в нашу пользу может осуществиться лишь тогда, когда мы близко находимся у сердца Господа Иисуса, если мы имеем глубокое, неомраченное общение с Ним, чтобы Он мог нам это показать и дать нам правильное решение. Если мы интенсивно будем заниматься этим вопросом в наших молитвах и выполним перед Господом Иисусом наше домашнее задание, то в отдельных случаях Он нам покажет и объяснит, здесь ты можешь иметь мир и принять это решение из моей руки.
но чтобы Господь Иисус нам также показал: здесь в действии находится сатана, здесь ты имеешь основание дать сатане по рогам. Господь Иисус не желает, чтобы сатана оказывал влияние на нашу жизнь веры. Многие дети Божии, когда они начинают читать Библию, то мгновенно засыпают. Бывает и так, что они засыпают во время молитвы, особенно тогда, когда молятся в группе. Это наверняка не является допущением Господа Иисуса, и это мы не можем принимать из Его рук. В этом мы видим действие сатаны и его демонов, которым мы должны противостоять. Поэтому еще раз повторяю, что различать эти две стороны одного вопроса является большим искусством. А чтобы это различать на практике, я задался целью дать вам в этой проповеди импульс, повод к размышлению в отношении наших болезней. Но данные мною вам в этой проповеди сведения в отношении болезней далеко не являются исчерпывающими. Я имел только цель дать вам повод, чтобы вы глубже занялись этой темой и получили определенное осознание проблемы. Аминь.

0: В Сиэтле полночь.
1: В эфире радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлема, штат Орегон.

словами «Мир вам». Мы начинаем нашу очередную программу «Благая весть», которая будет длиться в течение 55 минут и которую можно слушать как в радиоэфире на частоте 11.30 AM, так и в сети интернет-вещания, набрав адрес pdxrr.com.

Братья и сестры, дорогая церковь, мир вам! Всех приветствую в это воскресное утро. Слава Богу, Господь дает нам жизнь, дает возможность быть вместе в общении. Сегодня участвует молодежный хор. Сегодня мы будем раскрывать тему или же говорить о Божьей святости. И я хочу напомнить один из фрагментов из жизни пророка Исаии, когда он соприкоснулся со святостью Божией. Об этом мы читаем в 6 главе книги пророка Исаии, с 1 стиха. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Мы понимаем, что Господь действительно свят, и эту святость, хотя мы об этом и знаем, и об этом говорим, но одно дело понимать, другое дело соприкоснуться с этой святостью. То, что произошло в жизни у пророка Исаии, он почувствовал. Вот как святость Божия, она действительно может повлиять на человека. И мы видим, что когда человек соприкасается со святостью Божией, он приходит в это осознание, что мы люди ничтожные, что мы люди грешные, что нам нужен Бог, что нам нужно очищение, нам нужно освящение. И поэтому сегодня, друзья, пусть Господь благословит это служение. Может быть, не только, чтобы мы какое-то познание имели о святости Божией. Сегодня наша молитва, чтобы Господь осветил каждого из нас, чтобы Господь благословил нас дорожить той святостью, которую Господь дает нам через Иисуса Христа. Потому что мы с вами освящаемся через кровь Иисуса Христа. Поэтому вот эта святость Божия, она сегодня не только должна приводить нас в состояние особого трепета, но мы с вами понимаем, что это все-таки еще вызвать должно и благодарность в наших сердцах за то, что Господь, Он святой, за то, что Он освящает нас. Поэтому пусть Господь прославится в этом.

Давайте вместе с вами прочитаем 1 Петра, 1 главу с 15 стиха. И здесь написано: «По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Аминь. В нашей жизни мы встречаем множество различных примеров. Примеры преследуют нас. Мы можем видеть негативные примеры, мы можем видеть положительные примеры, но в большинстве своем этот мир наполнен негативными и греховными примерами, греховными призывами. Мы можем увидеть такие мотивирующие призывы, как «Я заработал миллион, и ты сможешь». И порой люди, слушая такие мотивирующие призывы, покупают книги для того, чтобы достигнуть примера этого человека, покупают видео, обучающие уроки для того, чтобы достигнуть примера того человека, который когда-то смог получить миллион и теперь призывает научить этому других людей. Этот мир наполнен разными ложными примерами. Нам показывают красивую картинку, на которой двое людей обнимаются, красиво выглядят и проявляют любовь по отношению друг к другу. Двое мужчин или двое женщин, показывая, что это правильно сегодня. Нам показывают сегодня десятки различных примеров, которым мы можем уподобиться. Но все эти примеры являются неправильными или греховными. Благодаря Писанию мы сегодня имеем правильный пример. Множество правильных примеров для того, чтобы жить так, как нас учит Бог. Я хотел бы обратить наше внимание сегодня на один из правильных примеров. И этот пример для нас является наш Бог. Я уже читал сейчас это место, но хочу повторить. Здесь написано: «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы, святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Я хочу обратить сегодня наше внимание на эти слова: «Будьте святы, потому что я свят», и подчеркнуть для нас важные принципы, которые должны быть в каждой христианской жизни. И первое, на что здесь стоит обратить внимание, на то, что Бог говорит о себе, как о святом Боге. Все Писание наполнено святостью. Все Писание наполнено словами, которые говорят о святости. Я хочу задать вам вопрос: что для вас святость? Как вы понимаете слово «святость»? В наше время люди понимают святость по-разному. Я хочу сказать, что святой Бог – это чистый Бог. Святой Бог – это безгрешный Бог, это праведный Бог, это истинный Бог, это Бог, который поступает по правде. Это и есть святой Бог. Все, что делает Бог, характеризует его двумя словами, которыми когда-то характеризовало его бытие, книга «Бытие». Весьма хорошо. Бог все делает весьма хорошо. Мы, люди, совершаем ошибки. Мы совершаем ошибки в отношении с нашими женами или мужьями. Мы совершаем ошибки в отношениях с детьми. Мы совершаем ошибки на работах. Но Бог тот, кто не совершает ошибки, потому что Он есть Бог святой. Он поступает правильно и делает это всегда. Когда-то был такой человек, которого звали Гарри Каспаров. Я думаю, кто-то из вас обязательно о нем слышал. Это был уникальный человек. Уникальный тем, что он был профессиональный в своем деле, в своем хобби. Он прекрасно играл в шахматы и преуспевал в этом. На протяжении 20 лет он был чемпионом мира по шахматам. И никто не мог его победить, потому что он был прекрасный игрок. Но в определенный отрезок своей жизни он допустил ошибку. И эта ошибка привела его к поражению, в котором он лишился своего чемпионского титула. Насколько бы мы, люди, не были совершенны, уникальны или неповторимы, мы допускаем ошибки. Божья святость подразумевает за собой безошибочного Бога. Бога, в котором нет ошибок, нет неправильных решений. Он всегда поступает правильно. Его действия всегда ведут к правильному исходу. Поэтому он называется Бог святой. Бог святой подразумевает за собой отделение. Бог, он отделен от греха и не имеет влияния в своей вечной жизни грехом.
Бог, в которого я верю, является святым и правильным во всех своих поступках. Порой человек принимает решения в своей жизни и поступает так, как он хочет. И мы, глядя с вами на жизнь этого человека, можем сказать: я бы тут так не поступал. Я бы сделал по-другому. Я вижу эту ситуацию совершенно по-другому. Мы можем смотреть на других людей и на поступки других людей и ставить их под сомнение, потому что мы все разные люди. Мы можем поступать по-своему, но мы не имеем права или не имеем способности ставить под сомнение действия Бога, Его решение, Его слово, потому что Он свят, и Его решение, оно не ставится в сравнении с человеческим. Он всегда поступает правильно. Исаия 5 глава 15 стих: «И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут, а Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог святой явит святость в правде». Сегодня люди определяют сами, что есть правда. Сегодня люди устанавливают правила в этой жизни и говорят: это есть правда, а это неправда. Но мы знаем с вами, и мы должны это знать, что Бог есть источник правды, и вся правда находится только в Нем. Почему? Потому что Бог святой, и в Нем находится вся правда. Что значит быть святым Богом? Это значит ненавидеть грех и все, что с ним связано. Это значит быть чистым, как летнее небо, на котором нет ни одной тучки, и ты смотришь на него и не понимаешь, где его конец. Это значит иметь правильный план. Это значит быть справедливым и иметь справедливое решение. Это быть верным своему слову и поступать по слову и держаться своего слова. Это значит быть отделенным от греха. Быть святым Богом значит ожидать святость и славы от своих детей. В Его присутствии люди снимали обувь. В Его присутствии люди закрывали глаза. В Его присутствии люди слепли. Мы помним, как люди, опираясь на святыню, могли погибнуть. Мы вспоминаем эти примеры и понимаем, что Божья святость, она великая и прекрасная, потому что она несет за собой правду. А правда – это самое сильное оружие в наше время. Писание учит нас и раскрывает картину святости нашего Бога. Но кроме этого, она призывает нас еще к важному моменту нашей жизни. Она призывает нас к святости, как и сам Бог. Как нам приобрести святость? Разве мы можем быть подобны Богу? Разве мы можем приблизиться к святости Божьей? Бог призывает нас к святости. Но как нам это сделать? Это сделать легко. Найти правильный пример. Когда-то апостол Павел коринфянам сказал в 1 Коринфянам 4:16: «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Что сегодня зависит от нас? Сегодня зависит то от нас, что мы можем подражать правильному примеру. Мы можем выбирать сегодня правильный пример. И этим примером должен являться Иисус Христос, и никто иначе. Апостол Павел сказал: «Умоляю вас». Он не говорил: «Я прошу вас», «Я предупреждаю вас», «Я просто пишу вам, решайте, как хотите». Он говорит: «Я умоляю вас». Он показывает особую важность в правильном подражании. Подражание Иисусу Христу. Что делал Иисус Христос, будучи человеком на этой земле? Он проявлял святость, поступая по правде. Иисус прощал того, кто был виновен, проявляя в этом святость. Иисус показывал важность молитвы и поста, проявляя в этом святость. Он проявлял святость терпения. Иисус видел нужды и всегда отвечал на них, проявляя в этом святость. Иисус не был двуличным, проявляя в этом святость. Он проявлял святость справедливости, он проявлял святость в правде, он проявлял святость в нелицеприятии по отношению к ропоту. Он был довольным и всегда во всем благодарил Бога, проявляя в этом святость. Друзья, можем ли мы пересмотреть свою жизнь и сказать, что сегодня по отношению к ропоту я проявляю святость? Сегодня по отношению к своему брату, ближнему, я проявляю святость? Могу ли я сегодня сказать, что я проявляю святость в правде, или я проявляю святость в терпении? Проявляю ли я сегодня святость, подражая правильному примеру Иисусу Христу? Это важно сегодня понимать, но также
важно понять тот факт, что без признания своего греха я не смогу приблизиться к святости. И это факт. Что значит быть рожденным человеком? Многие люди ходят в церковь и так и не понимают смысл рождения свыше. Что для вас значит быть рожденным смыслом человеком? Для меня значит быть рожденным свыше – это когда каждый день ты перепроверяешь себя и находишь в себе грех. Но самое важное, ты не просто находишь в себе грех, но ты признаешь этот грех. Это значит быть рожденным свыше человеком. Когда ты видишь, что ты поступаешь здесь неправильно, и не просто идешь дальше, а ты приходишь к Божьей святости и стремишься к этой святости. Ты признаешь этот грех. Это и значит быть рожденным свыше человеком. Это не значит, что мы должны быть все идеальны. Это не значит, что мы должны быть горды. Нет. Мы должны стремиться к Иисусу Христу, падать на колени и кричать, что мы виновны, виновны во всем и не способны достигнуть Его святости без Его силы, без Его руки. Потому что только Он способен дать нам отражение своей святости. Мы должны следовать святости Божьей. Человек по своей природе всегда будет отделен. Всегда будет от чего-то отделен. Есть два варианта отделения. Первый вариант. Человек может быть отделен от Бога по причине греха. И второй вариант. Человек может быть отделен от греха по причине Божьей святости. Дорогие друзья, от чего сегодня отделены вы? Отделены вы сегодня от греха по причине Божьей святости? Или сегодня вы отделены от Бога, потому что вы погрязли во грехах? Я не буду отвечать за каждого из вас на небесах. Я буду отвечать за себя, возможно, за свою семью. Каждый из нас будет отвечать за себя. Не ждите, что кто-то проживет вашу жизнь. Вы проживаете свою жизнь сами. Мы должны сегодня отвечать перед собой, несмотря на другого, не искать ближнего и смотреть, как он поступает. Как я сегодня живу? Живу ли я сегодня как святой человек? Уподобляюсь ли я сегодня Божьей славе или нет? В Исаии 59, 2 стихе написано: «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать». Все, что нас отделяет от Божьей святости, это только грех. И все, что с ним связано. Гордость сердца, которое не готово признавать величие и существование Божьей святости. Истинные христиане, которые живут в ожидании явления Христа и понимают всю его важность, будут стремиться хранить себя на протяжении жизни в святости. Об этом говорит 1 Иоанна, 3 глава, 3 стих. «Всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя так, как он чист, стремясь к чистоте». Как-то раз одна семейная пара переехала в новую квартиру. И вот когда они заехали в квартиру, первым делом, что сделала жена, подошла и открыла окна. И увидела в окне, как ее соседка развешивает белье. И говорит своему мужу: «Посмотри, какое белье она развешивает, оно же все грязное». Как она так стирает? Неужели ей нужно пойти и научить, как правильно стирать? На что муж не обратил внимания, потому что читал газету. Спустя время она обращала внимание, постоянно глядя в окно, что эта женщина развешивает грязное белье. И удивлялась, почему она так стирает. В один момент она проснулась утром, подошла к окну и увидела, что белье чистое. Крикнула: «Муж, наконец-то соседка научилась стирать!» На что муж ответил ей: «Я просто встал рано утром и протер окна». Дорогие друзья, нам стоит проверить сегодня окна нашей жизни. Возможно, они грязные грехом. И мы пытаемся смотреть на нашу соседку или нашего соседа. Как же живет он? Нам нужно проверить окна нашей жизни. И, возможно, протереть их от греха. Потому что они могут быть загрязнены. Нам стоит обращать на свою жизнь и стремиться к святости, которая сегодня призывает нас Писание. Итак, Писание показывает нам святого Бога. Бога, в котором, возможно, многие здесь верят. А, возможно, кто-то так и не впустил его в свое сердце и искренне не уверовал. Бог, Он свят, Он чист, Он есть правда. И все, что Он делает во все времена, является правильным.
Он отделен от греха. И также подобно нашему Богу, Писание призывает нас стремиться к святости. Имея такой прекрасный и правильный, истинный пример, который находится в нашей книге Библии, Иисус Христос, мы должны стремиться к святости. Но это невозможно. Невозможно без признания своего греха. Это невозможно, имея зависимость от греха. Бог свят, и Он желает, чтобы мы были святы, отражая Его святость в своей жизни. Фессалоникийцам 4:7. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Аминь.

что с вами в эфире Первославянская Баптистская Церковь города Сейлом. О том, как достичь святости в нашей жизни и быть святым, и наша сегодняшняя программа. Мы благодарим вас, дорогие друзья, что вы остаетесь с нами.

Слава Богу, братья и сестры, дорогая церковь, освященные в Иисусе Христе, призванные святые. Так когда-то апостол Павел приветствовал Коринфскую церковь. Мы вместе с вами прочитаем текст, записанный в книге Откровения, 15 глава, мы прочитаем первые 4 стиха. Так, книга Откровения, 15 глава, первые 4 стиха. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И увидел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, песнь Агнца, говоря, «Велики и чудны дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведные и истинные пути Твои, Царь святых». Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един, свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои. Аминь. Как, наверное, все уже понимают, сегодня наша основная тема – это святость нашего Господа, того, кому мы с вами служим, кому мы с вами последуем. И наш Господь, Он не просто обладает этой святостью, эта святость, она была передана нам. Почему я не зря напомнил в самом начале эти слова, освященные во Христе, призванные святые. Братья и сестры, скажите мне, пожалуйста, последний раз, когда вы смотрели в зеркало, кого вы там видели? Вы видели там святого человека? Это вопрос сложный, правда? Это сложный вопрос. И знаете, тенденция какая у нас происходит? Когда мы с вами молоды, мы хотим иметь зеркало, которое показывает нас полный рост. Но когда приходят года, и мы с вами становимся старше, мы хотим, чтобы это зеркало стало меньше, чтобы оно было короче. И, наверное, в наших уже преклонных летах мы хотим, чтобы нам только видеть глаза наши. Нас достаточно. Мы не хотим видеть ничего другого. Мы не хотим видеть всех наших недостатков. Мы не хотим еще раз ужасаться. И вы знаете, братья и сестры, когда мы говорим о духовной жизни, когда мы говорим о нашем положении перед Богом, мы никогда не увидим в этом физическом зеркале святого человека. Есть многие христиане, которые стараются изо всех сил сделать так, чтобы один момент они подошли к этому зеркалу и увидели там святого человека. И у меня для вас плохая новость. Этого никогда не произойдет. Если хоть когда-то мы с вами подумаем, что на какой-то момент мы с вами приблизились к этому эталону, и где-то есть какие-то проблески какой-то святости в этом зеркале, братья и сестры, это будет самая большая ошибка, самое большое заблуждение. Это значит, что мы абсолютно не понимаем, что такое святость. Есть единственная личность во всей Вселенной, которая претендует на это положение. Это Бог. Святость, как уже первый брат говорил, это безгрешность. Святость – это идеальная чистота. Святость там, где нету ничего, за что можно было уличить или за что можно было найти какое-то несовершенство, какой-то недостаток. Это абсолютная гармония. Это то, что не может быть здесь, на этой грешной земле, к сожалению. Когда-то Бог сделал совершенным этот мир. Когда-то был на земле человек, который находился в этом состоянии. Недолго, но он был. Он вкусил, что такое святость. И вы знаете, мы с вами сегодня, действительно, смотря на себя, не можем увидеть, что мы с вами святые люди. Но, братья и сестры, я хочу, чтобы мы сегодня посмотрели в правильное зеркало. Потому что есть зеркало, и оно не физическое. Есть зеркало, которое может дать нам надежду. И оно хочет дать нам надежду. И это зеркало – это и Слово Божие. Только смотря в это зеркало, мы сможем увидеть образ Божий.
образ Иисуса Христа. Образ, который нам, братья и сестры, вменен, который мы с вами не заработали и никогда не заработаем. Как бы мы с вами хорошо ни старались, мы будем стараться быть прилежными в нашем служении, мы будем стараться посещать все собрания, мы будем стараться, я не знаю, еще многие вещи делать. Но будут моменты падения, и мы с вами понимаем, что всякое падение, оно не просто чуточку нас опускает перед Богом в глазах Божьих. Написано, кто согрешит в одном, тот становится виновным во всем. И кто-то хочет не согласиться с этой истиной, кому-то она противна и думает, ну, Господи, как так? Вот посмотри, 90% моей работы – такой усиленный труд, и я согрешил. Неужели все это перечеркивается? И Писание говорит, да, так оно. Вот так оно, человеческая святость или наше понимание святости. Но слава Богу за то, что у всех у нас есть замечательное зеркало, Слово Божие, куда мы посмотрим, и мы видим настоящую картину. И что это зеркало говорит нам? Есть очень хороший стих, очень сильный стих, записанный в послании к евреям, 10 глава. Братья и сестры, запомните этот стих. Давайте мы его заучим наизусть. Он даст нам силу для победы. Он даст нам стимул для духовной жизни. И тот, кто не знает этот стих, кто не смотрит Писание, тот постоянно падает. Тот постоянно только смотрит на свое грешное существо. И вы знаете, у того и руки опускаются, тот не хочет ничего в жизни. Потому что он понимает, что бы он ни делал, как бы он ни старался, он всегда падает, он всегда спотыкается. Но этот стих, он дает нам надежду. Евреям 10 глава, 14 стих. «Ибо Он, то есть Христос, одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». То, что не может сделать человек, может сделать Бог. И вы знаете, братья и сестры, великая милость Божия, что Бог это уже сделал. Когда мы думаем о своей святости, я думаю, что у нас всегда приходят смущающие нас мысли. Нам всегда это трудно переварить. Как я уже сказал, мы смотрим на себя, и нам трудно понять, каким образом Бог может нас сделать святыми. И вы знаете, это не написано о том, что Бог сделает нас когда-то. Придет момент, когда мы облечемся в новое тело, и наконец-то мы будем святыми. Написано, что это уже произошло. Когда Павел пишет о Христе и об этой жертве, написано это в прошедшем времени. Что-то уже произошло. С чем мы с вами сегодня живем? Написано, что Он одним приношением сделал совершенными освящаемых. Так что я хочу, чтобы сегодня каждый из нас, те, кто поверили в Иисуса Христа, те, кто избрали для себя этот путь следования за Христом, друзья дорогие, не верьте физическим зеркалам, верьте Слову Божию. Христос сделал нас, освящаемых, совершенными. Но здесь есть оговорка, братья и сестры. Это то, о чем мы сегодня с вами

не на основании всех наших стремлений быть духовными, быть святыми, только лишь из Иисуса Христа. Бог готов слушать нас, потому что перед нами или между нами и Богом стоит Иисус Христос, который является ходатаем нашим. Всякий раз, когда мы сегодня молимся, мы сегодня будем молиться еще, мы уже молились, мы уйдем в дома наши, мы будем всякий раз, когда мы обращаемся к Богу, знаете, друзья, мы не приходим на один на аудиенцию с Богом, мы приходим с Иисусом Христом. Христос нас ждет. Он принимает нас. И Он обращается к Богу. И Он ходатайствует за нас, чтобы Бог нас слышал. Поэтому будем учиться воздавать славу Богу. Будем учиться чтить нашего Бога, нашего Господа Иисуса Христа, который является нашей святостью. У нас нету святости. Христос – наша святость. Христос – наш посредник. Христос – наше упование. Но что я хочу сегодня особо еще отметить, я думаю, что вот это будет связано, наверное, больше с темой нашего служения, чтобы мы не столько говорили о нашей святости, которую действительно нам нужно научиться воспринимать, нам нужно научиться жить как святые люди. Вот эту оговорку я хотел сегодня сделать. Знаете, Христос вменил нам свою святость. Христос сделал нас святыми. Но это, братья и сестры, теперь побуждает нас жить как святые люди. Но я хотел бы сегодня больше акцент сделать все-таки на святости Божией. Потому что мы должны с вами понимать, что святость Божия значит для нас. Потому что это не просто титул, это не просто качество. Это что-то, что конкретно, практически влияет и формирует сегодня нашу жизнь. Мы сегодня ходим, подражаем Христу в Его святости. И мы должны понимать, что Божья святость, она обязательно будет какое-то в нас делать действие. Текст, который мы с вами прочитали, мы вернемся к нему. Это 15 глава Откровения. Да, мы с вами прочитали это особое событие. Конечно же, его можно разбирать, все эсхатологические моменты последнего времени, все, как будет происходить. И мы понимаем, что это одно из откровений, которое, вернее, одна из частей откровения, это третья часть уже, наказание Божие. Да, мы с вами знаем, что были печати, которые были сняты, были трубы, которые звучали. И вот здесь это третья часть, прежде чем Бог изольет семь чаш гнева на землю, на всех оставшихся на земле, для того, чтобы они переживали такие муки, которых они никогда не переживали, для того, чтобы прочувствовать, как Бог может гневаться. И вы знаете, вот Иоанн, прежде чем он перейдет к описанию всех этих язв, которые зальются на землю, Иоанн снова поднимает свой взор к небу. И Бог так устроил, вы знаете, вот книга Откровения, она уникальная в этом смысле, что Бог дает видение Иоанну земли, все, что происходит, и потом поднимает его взор на небо, чтобы он туда посмотрел, что там происходит. Вы знаете, вот на земле горе, злоба, люди скрежещут своими зубами, не хотят принять Бога, продолжают его хулить, вся эта нечистота, мерзость, и потом взгляд на небо. А на небесах совсем другая картина. А там спасенные, тьмы тем, прославляют Бога, преклоняются перед Богом. И вот здесь мы с вами прочитали, это одно из видений. Прежде чем Иоанн снова окунется на вот эту земную, можно сказать, горечь, страдание, Бог дает ему этот взгляд, взгляд этих святых, которые стоят, держа в руках гусли Божьи. И знаете, что они, братья и сестры, делают? Они песнь поют. Они песнь поют. И если вы обратите внимание, это уникально тоже. На небесах поется песнь, которая была создана на земле. Подумайте только об этом. Написано, они поют песнь Моисея. Они поют ту песнь, которую Моисей создал, когда Бог по милости своей перевел их через Черное море. Мы с вами читаем, это 15 глава Исход. Он воспел эту песнь. Это шикарнейшая песня. Это песнь, которая не только вошла в историю, она перешла в небо. Моисей даже о себе забыл в этот момент.

он просто не перестает удивляться и поражаться и восхищаться Богом, который так велик, так славен, который свят и явил свою святость. А в этом моменте Моисей, конечно же, мы с вами знаем, он научился чтить святость Божию. Его первая встреча с Богом, помните, в пустыне, горящий куст и голос, его зовущий. Обратите внимание, вот в том моменте Бог еще не представился, кто он для Моисея. Моисей подошел по любопытству. Он пошел посмотреть, что за феномен такой. Подошел, и прежде чем Бог сказал, что он есть Бог, он сказал что-то важное. Он сказал: знаешь что, Моисей, сними обувь. Пока ты здесь стоишь, сними обувь. Я не начну с тобой разговаривать, пока эта обувь не будет снята. Я думаю, что Моисей мог бы задать вопросы, как и многие из нас. Знаете, мы сегодня много решим оспаривать, спрашивать, и нам непонятно, мы не согласны. Господи, а что здесь такого? Ну что здесь такое происходит? И камни, острые камни. Я не зря ношу обувь, потому что не хочу поранить свои ноги. Песок, который в пустыне, мы понимаем, что там большие градусы, обжигающие ноги. Моисей мог бы поспорить. Моисей мог бы сказать: а есть какая нужда, а что такого здесь, что это, чем этот песок отличается от песка 2 фута оттуда, где здесь нету храма, здесь нету ничего такого, чтобы заставило меня снять мою обувь. Но Моисей это не делает. Да, песок был такой же, и камни там тоже острые были, но Моисей понимает, что это присутствие Божие. И там, где Бог, там должно быть какое-то действие от нас. Как я уже сказал в самом начале, братья и сестры, если мы понимаем свою святость, которую Бог нас наделил, которую Бог нам вменил, это не просто то знание, которое мы должны теперь носить с собою и, может быть, другому в лицо говорить, когда нас кто-то попытается уличить в чем-то, а мы ему: а ты знаешь, с кем ты говоришь? Нет, братья и сестры, это не значит святая жизнь или ходить как святые. Святые – это те, которые учатся жить, как святые люди, которые понимают, что эта вмененная святость, она обязывает нас определенным вещам. Та же самая, когда мы устраиваемся, может быть, на работу, ну, это не та же самая, но, по крайней мере, мы можем себе понять, что если вчера ты просто был простым работником, а сегодня тебя сделали начальником, сказали: знаешь что, мы хотим сделать тебе промоушен, мы хотим поднять тебя. С завтрашнего дня мы выделяем тебе офис. С завтрашнего дня у тебя будет другой клиренс, там и какие-то бенефиты и все прочее. С завтрашнего дня под тобой будет работать 15 человек или, может быть, больше. Братья и сестры, человек такой понимает, что если он мог себе какие-то вещи позволить, пока он был одним из простых рабочих, если он где-то мог опоздать, где-то он мог посмеяться, где-то он мог еще какие-то вещи сделать, где-то он мог прийти не в той форме, где-то что-то нарушить мог, то он понимает, став начальником, он должен показать пример. Он должен вести себя как начальник и в разговоре своем, и в отношениях, и в поведении, и во всем. Он должен поменяться. Братья и сестры, когда Бог говорит, что я вменяю вам свою святость, не потому что вы этого заслужили, я так хочу, потому что я дал своего самого дорогого, сына своего. Я вменяю вам эту святость. Но я хочу, чтобы вы научились теперь жить, как святые люди. И вот мы с вами, братья и сестры, сегодня должны понять, что Божья святость, которую Бог учил Моисея, как мы говорим, мы вспоминали уже вот сейчас, и вспомните конец Моисея, вспомните. Что произошло? Бог сказал: взойди на гору, и мы с вами читаем об этом во Второзаконии 32:51. Моисей слышит слова: «За то, что вы согрешили против меня среди сынов Израилевых, приводов Меривы в Кадесе, в пустыне Син, за то, что вы не явили святости моей среди сынов Израилевых». Братья и сестры,
Моисей не вошел в обетованную землю. Ему Бог дал возможность посмотреть на нее. Он сказал: ты не войдешь. Не войдешь за то, что вы не явили святости моей. За то, что я сделал вас святыми. Но в какой-то момент произошел этот сбой. И вы не стали жить как святые. Вы не стали поступать так, как я вас учил, как я вас просил. Мы с вами знаем много других моментов в Писании, где люди не понимали, и эта святость, она не влияла на них так, как она должна была влиять, не производила то действие. Сыны Аарона, Надав и Авиуд, принесли чуждый огонь. Мы с вами знаем эту историю. Бог поражает их. Несмотря на праздник, на все это торжество, знаете, святость Божия, с ней нельзя договориться. С ней нельзя пойти на компромисс. Бог никогда не скажет, знаешь что, ну ладно, я понимаю твою немощь. Святость Божия, она без каких-либо компромиссов. Мы с вами знаем также и другую историю, когда Давид вез ковчег в свой город, хотел завести его. Мы с вами помним Оза, священник Оза, который прикоснулся, написано, который хотел поддержать, хотел сделать доброе дело, можно сказать, но не до конца понимал, что это непростая деревянная коробка, да, что это ковчег Божий, что это особый предмет, он освященный, он есть олицетворение присутствия святости Божией, нельзя прикасаться. И Господь его поразил. Есть много других моментов, которые мы можем с вами вспомнить. Но суть, которую мы можем взять для себя, она одна. Братья и сестры, сегодня действительно Бог являет нам очень много милости. Очень много. Ветхозаветные люди, наверное, имели намного меньше шансов, чем мы с вами. Сегодня мы действительно видим, что где-то мы прикасаемся к ковчегу, не думая о последствиях. Мы где-то действительно входим в присутствие Божие, и нам кажется, что «а что тут такого особенного? Ну, пришел я в собрание, ну, сижу я на телефоне во время собрания, или мечтаю о своем, да все так делают». И вы знаете, мы не понимаем, что это место свято. Бог Моисея в пустыне заставил снять обувь, в пустыне. Там не было храма, там не было скамеек, там не было каких-то визуальных атрибутов. Он говорит: просто сними обувь, чтобы почтить меня, чтобы ты понял, что я свят. И моя святость, она должна побудить тебя к какому-то особому расположению. Братья и сестры, мы сегодня имеем такую возможность с вами приходить к Богу, служить Богу, быть в таком близком общении с Богом, молиться Богу. И мы с вами сегодня иногда не думаем, насколько это ответственный момент, потому что Бог милостив, потому что Бог не поражает нас сразу, потому что Бог дает нам возможность исправиться, потому что Бог дает нам возможность, чтобы мы осмыслили, чту ли я Бога как святого Бога, каким образом святость Божия сегодня изменяет меня, как она влияет на меня, на мой характер, на мои слова, на мои дела, на то, что я делаю. Поэтому мое большое пожелание сегодня для каждого из нас, чтобы мы, вот как Моисей воспел эту песнь, да, и посмотрите, в его песне звучит этот риторический вопрос. Риторический – это значит, что в этом вопросе есть и ответ. И он говорит: «Кто, мы прочитали 4 стих, кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят». Божья святость, она обязательно будет приводить нас в состояние страха и трепета, братья и сестры. Это то, что, наверное, очень сильно утратило свое значение в наше время. Мы перестали бояться. Нам эта мысль неприятна. Зачем бояться Бога? Да Он же мой папочка. Он мой лучший. Я у Него на коленках.
Он меня ласкает, Он меня всем одобривает. Вы знаете, вот это тот имидж, который нам очень по душе и по сердцу, и мы хотим иметь такого Бога. Писание говорит, что Бог, Он полон любви. Но Писание ни в коем случае не опускает планку Божьей святости. Оно хочет научить нас, чтобы мы могли чтить, и не только когда мы в небо придем, чтобы здесь, на земле, мы чтили нашего святого Бога. И понимание, правильное понимание святости – это действительно страх и трепет, когда мы соприкасаемся с этим, когда мы держим в руках Слово Божие, братья и сестры, когда мы читаем Писание. Мы не можем его просто взять, положить на пол. Нельзя. Когда ты приходишь в Дом Божий, я понимаю, что сегодня многие говорят, да Бог везде, мы совсем всегда, Бог в нашем сердце, Бог. Все правильно, все по Писанию. Бог всегда, Бог везде. Но есть вещи особенные. Скажите мне, когда Бог явился Моисею в пустыне, это значит, что из всей пустыни там нигде Бога не было. Бог был только в этом кусте. Я так не думаю. Я думаю, что Бог всегда был везде. Он всегда везде, Он все наполняет. Но было что-то особенное в этом месте, куда Моисей пришел, и где у него было это соприкосновение с Богом. Вот там нужно было. Бог не сказал, слушай, сними обувь, никогда не одевай больше, ходи по земле босым, потому что я везде наполняю все. Нет, он так не сказал. Сейчас здесь окажи это почтение. Покажи свое благоговение. Когда мы приходим в определенные моменты нашего служения, возможно, возможно, еще какие-то духовные дела мы с вами делаем. Мы должны понимать, это особый момент, который требует особого нашего положения или расположения. Поэтому приходишь ты в Дом Божий, имей страх. Имей страх. Кто не убоится, имей желание прославить и прославит имени Твоего. Пусть Господь сегодня благословит нас всех, чтобы, приходя к Богу Святому, имея Божью святость, вмененную нам через Иисуса Христа, мы научились трепетать перед Богом. Мы научились чтить Его. Не бояться, что Он что-то в нас заметит, за что-то нас накажет. Нет. Уважать и принимать Его авторитет в нашей жизни. Как сказал апостол Павел, апостол Петр в первом послании Петра, и я закончу этим стихом, 15 стих, он говорит так: «Господа Бога светите в сердцах ваших».

Сегодня мы читали, слушали, рассуждали о том, как достичь святости в нашей повседневной жизни, основываясь на словах Писания «Будьте святы, потому что Я свят». Напоминаю, что наши программы вы можете слушать на волне 11.30 в субботу, 7 часов вечера, и в воскресенье, 7 часов утра. Благословенной вам жизни со Христом, дорогие друзья, и спасибо, что слушали нас.

0: В Сиэтле час ночи.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Прослушайте, пожалуйста, программу передач на этот час. Вначале выйдет ежедневная программа «Открывая Писание». Ее проведет Александр Осадчий. После нее слушайте передачу «Для всех военнослужащих», ведущий Александр Захария. И в конце часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам о той или иной теме. Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
3: Домостроительство. Тайны. Говоря о тайне, что мы понимаем под этим словом? Тайна. Фактически это то, что нам неизвестно. То, что скрыто. Иногда говорят «тайна под мраком» или «мраком покрытая тайна». По-разному. Смысл один – это то, что человеку неизвестно. Это для него тайна. Какие тайны могут быть у человека? Какие-то личные, тайны семейные. Есть понятие государственной тайны. Есть тайна в каком-то случае в судебном разбирательстве, когда оно будет проходить закрыто. Много видов тайны. Но есть одна тайна, которая не похожа на все другие. Это тайна домостроительства. Этот термин мы находим в Библии, в письме Ефесянам, 3 главе. Тайна домостроительства. Какая тайна, какого домостроительства, мы узнаем в этой передаче, прочитав и проанализировав Ефесянам, 3 глава, мы будем читать с 1 стиха. «Для этого я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас. Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я выше писал кратко. То вы, читая, можете усмотреть мое понимание тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как сегодня открыто святым апостолом его и пророком Святым Духом, чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данным мне действием силы его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать эта, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христа и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом. Дабы ныне сделалось известное через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья по предвечному определению, которую Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него». Тайна домостроительства или домостроительство тайны. Тайна у Господа. Скажите, а у Бога много тайн, которых мы не знаем? Я думаю, что их много. Ведь Бог открыл нам только то, что нам нужно знать. А сколько еще мы не знаем, сколько для нас является тайной? Очень много. Тайна была для людей. И не только для них. Тайна – то, что произошло с приходом Христа. Посмотрите, в изучаемом нами месте Писания мы видим, что, во-первых, Павел в стихе 3, Ефесянам 3, глава стих 3, говорит о том, что ему возвещена тайна. Ему возвещена тайна, потому что именно его, как и других апостолов, Бог сделал первоначальным звеном проповеди радостной вести. Ему возвещена тайна. Зачем? Чтобы он поделился ей дальше. И вот мы читаем Ефесянам дальше. Апостол Павел пишет им об этом. Еще он называет эту тайну тайной Христа. Ведь тайна Христа действительно. В Ветхом Завете вы не найдете расшифровку этой тайны. Тайна Христа стала понятна только тогда, когда Иисус пришел в этот мир, принял образ раба, по виду стал как человек. Эта тайна не была, 5 стих, возвещена прежним поколением людей. Но Бог ее открыл не только через самого апостола Павла, но и через других апостолов. Ведь апостолы, они знали Христа лично. Апостолы — это те, кто не просто на словах что-то слышал, кто видел чудеса Христа своими глазами. Им Бог открыл эту тайну. Тайну Христа. Как он это сделал? Написано Святым Духом. Открытие тайн Божьих происходит никак иначе, как Святым Духом. Почему так? Потому что это особый механизм открытия тайн. Тайну Божью нельзя открыть научно, нельзя вычислить математически. Только Бог ее может открыть, кому хочет, Святым Духом. Мы видим, что тайна Христа была открыта прежде всего апостолом. Апостол Павел, как и другие апостолы, это создалась такая своеобразная команда. Именно они начали проповедь радостной вести. Они стали теми домостроителями, которые тайну Христа заложили в основание своей проповеди, своей жизни. И стали говорить эту тайну, которая уже была открыта другим людям. Зачем люди рассказывают о тайнах? Чтобы поделиться. С какими целями? Много есть примеров каких-то перебежчиков, каких-то разведчиков. Все делится секретами, какими-то тайнами с кем-то. Или люди пытаются выйти на контакт с кем-то. Зачем? Ну, чтобы получить денег, во-первых. Получить повышение. Получить возможность переехать. Много есть причин. Но тайна Христа, которая не была открыта до его прихода в этот мир, она открылась Богом через Святого Духа не для того, что для чего открывают тайны люди. А для чего 6 стих? Чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования. Вот ответ. Этот ответ включает в себя два компонента. То есть первое, чтобы язычникам быть сонаследниками, сопричастниками обетования во Христе Иисусе. И второй аспект. Зачем тайна была открыта? 10 стих. Чтобы сегодня сделалось известно через церковь начальственным властям на небесах многоразличная премудрость Божья. Два аспекта открытия этой тайны о Христе. Во-первых, для людей, чтобы Бог был известен и язычникам, как Он был известен в Ветхом Завете Израилю. Второй аспект связан с сущностями духовными. Открытие тайны произошло не только для язычников и, в принципе, для людей, но и для духовных сущностей. Смотрите, начальство властя на небесах. Зачем Бог им это открыл? Чтобы показать многоразличную премудрость Божью. Тайна Христа. Это действительно то, о чем стоит рассуждать. Потому что это открытая тайна, которая нас сделала святыми. Если бы тайна Христа не была открыта, если бы это оставалось все тайной, где были бы мы сейчас? Кем бы мы являлись? Итак, зачем была открыта тайна Христа? Во-первых, для людей, в частности для язычников. Во-вторых, для небесных или духовных сущностей, начальством и властям, чтобы они поняли многоразличную премудрость Божью. Итак, Бог это сделал через апостолов прежде всего. Апостол Павел сыграл огромную роль в этом. 8 стих. «Мне наименьшему из всех святых дана благодать эта, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христа». И далее, 9. «И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом». Дана благодать эта, благовествовать язычникам богатство Христа. Проповедь радостной вести. Весть о спасении во Христе. Это действительно большая благодать. Потому что через это было открыто всем людям, что Бог сделал для нас, чтобы избавить нас от тьмы, вытащить из могилы греха. Что Бог сделал, начиная с апостолов, далее были другие ученики. И вот мы, христиане 21 века, благодаря чему? Благодаря Христу и той тайне, которая была открыта апостолом, прежде всего апостолу Павлу. Апостолы сделались домостроителями. Они стали строить тот дом веры. Веры, которая неколебимо доводит человека до конца. Они стали его строить на основании Иисуса Христа, на основании Его имени. Открытой тайны, крови Нового Завета, пролитой за наши грехи. Всем стало известно, 21 век, кто не слышал о Христе? Более 90% людей слышали о Христе, а услышат 100% во время великой скорби, когда ангел посредине неба полетит с вечным Евангелием. Кто не слышал о Христе? Да почти слышали все. Потому что Бог открыл тайну. Это тайна, которая уже не под мраком и не под семью печатями. Это тайна, которая доступна всем, изложена в Слове Божьем Библии. Самое главное, как мы с вами относимся к этой тайне. Являемся ли мы с вами домостроителями этой тайны? Подобно как начинали строить это здание апостолы. Говорим ли мы людям об этой тайне, о чем в Ветхом Завете не было возвещено? А мы имеем, благодаря тому, что мы имеем полноценное Божье Слово Библии сегодня, говорить об этой тайне, открывая ее другим людям. Благослови вас Бог, дорогие друзья, говорить о тайне Христа. Открывайте эту тайну другим, чтобы как можно больше людей узнавало о великой милости Божьей, которую Он даровал людям. На сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч. Передача «Открывая Писание». До свидания.

0: В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу для всех военнослужащих, которую подготовил и ведет Александр Захария. После нее слушайте передачи «Момент творения» и «Капля росы».
1: Здравствуйте, дорогой слушатель! Вы присутствуете в радиопрограмме, где главная тематика для всех военнослужащих. Да, для всех тех, кто, служа Родине и людям, в данный момент находится далеко от близких и родных. Для тех, кто в море или же на суше. Кто может быть в воздухе или же под водой. Это всем тем молодым солдатам и матросам, старшим и младшим офицерам, которые так часто далеко от дома и которые так нередко многими позабыты. Эта радиопрограмма, конечно, и для вас, дорогой радиослушатель, кто бы вы ни были по специальности, званию или должности. В этой радиопрограмме для всех военнослужащих вы сможете услышать письма слушателей, их размышления и комментарии на разные темы, вопросы и ответы на эти вопросы и, конечно, личные свидетельства и интервью всех тех, кто пожелает участвовать в программе. Здесь есть место для всех вас, друзья, и для матерей и жен военнослужащих, и для невест, солдат и офицеров, и, конечно, для всех детей военнослужащих, независимо от их возраста. У микрофона с вами Александр Захария. А теперь, друзья, что же пишут, что же говорят военнослужащие? Каковы их комментарии? Друзья, дорогие, я сегодня хотел бы продолжить мои комментарии, мои размышления на интервью, взятое у Александра Филипповича Кирилюка, который был брошен в Чернобыльскую зону, патрулировал город Припять и близлежащие села и район. Конечно, после этого он потерял службу, потерял семью, потерял здоровье, во-первых. Можно сказать, потерял все. И как он говорил в своем выступлении, он был в страшном кризисе. Об этом я поговорю, слушатели, и я хотел бы сейчас поставить некоторые выдержки из этого интервью. Друзья дорогие, жизнь Александра Филипповича была в самом деле в страшном, страшном положении, в очень тяжелом и, можно сказать, даже, как он говорил, многие-многие его товарищи ожидали уже смерти, ожидали кончины, можно сказать, ожидали скорого похорона. Слушатели дорогие, это была, конечно, трагедия в жизни человека. И сегодня можно было бы спросить такого человека, как же найти выход из этого положения. Послушаем, что говорил в своем интервью, которое мы взяли недавно у Александра Филипповича, что говорил он именно на эту тему.
2: После службы в армии я приехал домой, и у меня зародилась такая мысль пойти работать в органы внутренних дел. Когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, я помню, нас тогда подняли по тревоге и отправили в Припять. 20 человек из Житомирского УВД. Мы приехали в течение суток в этот район, район Припяти. И я, будучи молодым сотрудником с группой еще таких же молодых офицеров, принимали участие в ликвидации последствий аварии. Мы непосредственно не занимались работами, но хочу поделиться с вами несколькими моментами о том, чтобы вы представили, что это значит и какой отпечаток это все в дальнейшем имело на моей жизни. Мы выполняли довольно-таки простую службу, на первый взгляд покажется. Непосредственно занимались охраной общественного порядка в городе Припять. Когда мы приехали первый день, этот город был мертвый, жителей не было. Так как мы приехали уже на третий день после взрыва, 26 апреля 86 года был взрыв, а непосредственно через три дня мы приехали в Припять. Мы патрулировали город в бронетранспортерах. За бортом очень было опасно. Большие дозы облучения. Вокруг был страшный радиоактивный фон. Примерно один рентген в час шел за бортом бронетранспортера. Мы патрулировали город. продолжительное время находились 4 часа в сутки. Также села были безжизненными. Я вспоминаю только, как многие старики, которые были уже пожилые, они просто говорили: «Ребята, вы нас не трогайте, мы будем здесь доживать уже до конца». Я помню, мы ходили в форме, нам не давали ни респираторов, у нас не было ничего. У нас были небольшие в виде авторучек дозиметры. И хотя мы понимали, что очень большой фон, однако многие из нас по своей такой наивности тогда пытались поступать в партию. Они считали, что они совершают нечто большое в своей жизни, однако они не понимали, что с течением времени их ждет большие трудности и проблемы. Я благодарен, конечно, сейчас за эту возможность делиться с вами просто и откровенно. Возможно, может быть и в нескладной такой форме, но я рассказываю вам те моменты своей жизни. После возвращения из Чернобыльской зоны я еще некоторое время продолжал службу в органах внутренних дел. После этого, конечно, через некоторое время, вы сами понимаете, здоровье у многих, кто был там, было сильно подорвано. И здоровье, я чувствовал, мое было очень сильно подорвано. В то время у меня уже была семья, была молодая жена, дочь 2 месяца. И я уже планировал оставить службу, потому что я смотрел, в семье моей начинались небольшие такие неприятные моменты. Жена постоянно говорила, что служба, у меня никогда нет дома. И она говорила: у нас маленькая дочь, подумать о службе, и говорила, что все-таки Чернобыль, и ты должен подумать. Я это все взвешивал, и мне было очень тяжело оставить службу. Я как бы раздваивался, я не знал, что мне делать: либо оставлять службу и сохранять семью, либо я терял семью. Однако время шло, и мне нужно было принимать решение. И так сложились обстоятельства, что мне пришлось оставить службу, а затем и распалась семья. Я остался один, и в моей жизни начался новый период. И в этот момент я начал задумываться о смысле жизни. Я думал, зачем я здесь? Я анализировал свою прошлую жизнь. Я думал, почему так все произошло, хотя я знал, что многие, которые были со мной, прошли тот же путь. Я анализировал и размышлял. Здоровье ухудшалось, и я искал выхода. Но помню, что я никогда не сдавался. Я всегда шел вперед. Я думал, как мне выйти из этой ситуации. И вот сложились так обстоятельства в моей жизни, когда я уже, оставив службу, потеряв семью, анализируя всю свою жизнь, я переживал очень большой кризис. Это был настоящий кризис в моей жизни. Я не знал, как дальше жить. Я не знал, что ждет меня. У меня не было никакого малейшего представления о будущем, что ждет меня после смерти. Однако я испытывал страх. Этот страх нельзя передать, его нужно пережить. Так как многие люди, которые были уже непосредственно на грани своей физической жизни, или которые переживали момент, что они идут непосредственно по наклонной. Вы сами понимаете, о чем я говорю, по наклонной того, что их жизнь может прерваться через определенное время. Они испытывали эти переживания. Я испытывал наподобие того, что человек находится перед выбором. То есть он находится перед выбором, что ему делать, что ждет его и что будет дальше. И я благодарен непосредственно в моей жизни за те обстоятельства, которые, конечно, многие были созданы моей жизнью, но многие и не зависели от меня. Я хочу сказать то, что так сложились мои обстоятельства, что в моей жизни произошла большая переоценка ценностей. Как я пришел к познанию живого Бога? Как я пришел к тому, что я могу сейчас вам говорить вот так просто и откровенно о том, что же есть главное в жизни? Как я пришел к этому? Как я пришел к познанию истины бытия, пришел к познанию веры?
3: Вот так, друзья дорогие, рассказывает в своем свидетельстве, в интервью, которое дал нам Александр Филиппович, рассказывает о своей жизни, как он говорит, просто, откровенно, так, как и было. Слушатели дорогие, это был большущий кризис в жизни человека, не так ли? Мы услышим позже, как он вышел из этого кризиса. Но я хотел бы поразмышлять именно о том, что происходит в человеке, слушатели, до этого момента. Как рассказал Александр Филиппович, его послали в Чернобыльскую зону. Они там патрулировали день и ночь, и после этого, конечно, он начал терять здоровье. Не только здоровье, он потерял все, как говорит, потерял семью, потерял службу, в общем, потерял все, что у него было. И когда он предстал пред самим собой в размышления, он понял, что он в страшном кризисе, что он в преддверии смерти, и нужно что-то решать. И что же случилось после этого? Я хотел бы, друзья, сказать вам, что в жизни человека бывают моменты, когда человек должен остановиться и раз и навсегда решить, что ему делать, за кем следовать, как дальше вести свою жизнь, не правда ли? Я думаю, что каждый разумный человек, думающий, мыслящий человек, он должен остановиться и спросить себя, куда я иду, что меня ожидает дальше. И вот что рассказал нам Александр Филиппович.
2: Однажды, когда в моей жизни был такой момент, когда я выезжал в другой город, и мне пришлось слышать проповедь слова. Это было, помню, в санатории. Я не буду называть эти моменты все. Я хочу, чтобы вы поняли смысл и суть того, как все это произошло в моей жизни. Я однажды был в санатории. В этот момент я просто искал. Внутри у меня было большое желание познать будущее, познать, есть ли тот, есть ли Бог, который непосредственно управляет всем, который создал все. Я интересовался собой, хотя я ничего не знал о нем. До этого мне пришлось сталкиваться с различными людьми, даже, можно сказать, религиозными течениями. И я уже нечто понимал. В моем сознании вырисовывалось нечто, но оно было абстрактное. Оно не было конкретное, и не мог понять, в чем же заключается суть, кто такой Бог и будущее, что ждет человека после смерти. И когда я слушал проповедь, я слушал проповедь, когда проповедник непосредственно свидетельствовал и говорил о Боге. Он читал Слово Божье, оно называется Евангелие, и я слушал. Мне было очень интересно. У меня непосредственно начала вырисовываться картина сущности Бога. То есть я непосредственно начал понимать, кто есть Бог. Я понимал тогда уже, что есть человек. В двух словах это очень трудно сказать. Но я впервые тогда услышал истину о Боге. После этого проповедник подарил мне Евангелие. Я начал читать его. Это были верующие, которые искренне проповедовали Слово Божье. Целый месяц я ходил на служение верующих, и я тогда уже понял. Я начал понимать сущность и предназначение человеческой жизни. Я понимал, что все люди очень далеко удалены от Бога, что все они находятся в разрыве от Него, что все они находятся под наказанием. Они находятся в своих грехах, в своих неправильных поступках, потому что никто из людей не повиновался Творцу, который есть совершенный. Он создал все. Он создал эту планету. Он создал людей. Я не считал себя исключением. Я понимал, что все люди грешны. Я искал выхода. И мне казалось, вот он, этот выход. Я понимал, что за мои неправильные поступки, непослушание Божьим заповедям, я должен нести наказание за свои неправильные поступки. Меня ждет наказание после моей смерти. Поэтому я решался. В моей душе была очень большая борьба. Мне было очень тяжело. Я слушал проповеди. Я понимал, что я должен принять решение. Бог, который является совершенным, Он мне открыл это. Я понимал это в душе моей, но была очень сильная борьба. Целый месяц я слушал. Однако я не мог сделать этот шаг. Это была борьба. Я приехал домой. Я не мог забыть все то, что я слушал и понимал, что я должен принять решение. Это решение должно повлиять на всю мою оставшуюся жизнь. Я нашел также верующих в нашем городе. Я пришел на богослужение. Я слушал Слово Божье. И вот один прекрасный момент, я стал перед выбором. Бог мне ясно сказал, что ты должен принять решение. В этот момент какая-то невидимая сила дала мне возможность выйти. Я не смотрел ни на кого из людей. Я вышел, я обратился к Творцу. Я осознавал, что я его не вижу, но он есть. Я осознал, что только он может дать мне то, что я этой минуты моей жизни не имел. Я попросил Бога, чтобы Он простил мои ошибки, мои неудачи, все мои неправильные поступки, которые совершал на протяжении моей короткой жизни на этой земле. Я попросил молитвы Иисуса Христа, чтобы Он простил мне мои грехи, чтобы Он вошел в мою жизнь, изменил ее и дал мне будущее, надежду. И когда я это сделал, я испытал огромную радость. Впервые в жизни я испытал тот душевный мир, который дает только Бог.
3: Вот так слушатели рассказывают нам в своем интервью Александр Филиппович Кирилюк, который был брошен в Чернобыльскую зону для спасения людей, для того, чтобы поддерживать порядок и так далее. И вот, слушатели, пройдя этот страшный кризис в жизни, должен был человек сделать решение, не правда ли? И вот он услышал Священное Писание, услышал проповедь из Слова Божьего, будучи там в санатории. Целый месяц слушал. Он, можно сказать, был перед выбором. Я и Бог. Бог и человек. Человек должен был сделать этот решающий шаг. Он должен был сделать выбор. Есть песня, слушатели, в исполнении Александра Ролича, Евгения Черкасова и Андрея Фересюка, песня «Ты и я». Я хотел бы поставить ее для вас, друзья, для нашего общего размышления. А потом я продолжу, друзья, это размышление о жизни, о смерти, о вечности. Итак, песня «Ты и я».

Даже смотря статистику дорожных аварий, сотни и сотни людей гибнут ежедневно, друзья. И человек спрашивает, а что со мной будет дальше? А может быть, и не спрашивает, потому что не задумывается даже о своей смерти, не правда ли? Для христианина смерть как такова не существует. Об этом говорит ясно Священное Писание неоднократно, что верующие на суд не приходят, а переходят к жизни вечной. И, слушатели, поэтому человеку верующему нечего бояться. Во всяком случае, смерть можно назвать началом вместо того конца, о котором все так часто думают. Можно сказать, что мертвые всегда живы. Да, мертвые всегда живы. Перед Богом, конечно, все живы. И если они были в Боге, мы их обязательно сможем когда-то разыскать в вечности. Кто хочет иметь эту вечную жизнь, тот должен встретиться еще здесь, на земле, со Христом и слушаться Его, и принять Его жизнь. Он говорит: «Я есть жизнь, я есть воскресение и жизнь», сказал Христос. И еще говорит: «Истина, истина, говорю вам, кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек». Мы читаем в Евангелии Иоанна, 8 главе, 51 стих. Я еще раз повторю, для тех, у кого, может быть, нет Библии: «Истина, истина, говорю вам, кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек». Много раз, когда смотрим на похороны, видим, как на похоронах мертвеца народ разделен как бы на 2-3 группы. Одни следуют за гробом, одетые в черную одежду, плачут. Другие тоже, немного всхлипывая, идут угрюмые, еще дальше за ними, и еще одетые в разные одежды, делая вид угрюмых и плачущих, а в самом конце хвоста, совсем без уважения, болтаются, так сказать, разболтанные, смеющиеся люди. Те, что серьезно плакали, говорили: «Все кончено, все окончено». Следующее только, может быть, повторяли: «Да, все окончилось, но ты не падай духом». Третья группа говорила: «Бедняжка, что поделаешь, все кончается, такова уж наша жизнь». А последние неуверенно и растерянно повторяли: «Да, да, все кончается, наверное, все кончается». А я шел и думал: «Нет, только теперь все начинается. Тот, что умер, только что прошел генеральную, так сказать, репетицию, а теперь ему предстоит настоящее выступление. Он окончил обучение, и теперь начнется настоящая практическая жизнь, настоящая жизнь. Окончился период вынашивания, а теперь начинается новая жизнь. Да, мертвый начинал жизнь. Он рождался к новой жизни, к жизни, которую в самом деле стоит жизнь, если он принял жизнь Божью, принял Господа в свою жизнь, он будет жить новой жизнью с Богом, настоящую, правдивую, вечную жизнь. Как будто в самом деле есть мертвые, спрашивается. Нет, их нет, друзья. Есть живые, которые на стороне Бога или которые совсем далеко от Него, но живые. Да, смерть как такова существует, и все мы это прекрасно знаем, и никто не избежит ее. Все прекрасно это мы знаем. И белая, и черная, и желтая раса, и все расы на всей земле, на нашей планете, все прекрасно знают, что однажды предстоит человеку умереть. Так говорит ясно и четко Священное Писание. Но ее продолжение – это один миг, одна секунда, только скачок современного вечное, друзья. Так как подросток переходит в юношу, и так как червячок в бабочку –

а зерно в колос, так и мы умираем, чтобы жить. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых, говорит апостол Павел. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес, а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Так пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 15 главе, дорогие слушатели. Да, если мы думаем, что после смерти все кончается, мы несчастные люди, друзья дорогие. Если даже верующий думает, что это только Христос воскрес, а не мы, мы никогда не воскреснем, мы уйдем в прах, мы с праха пришли и в прах уйдем, мол, и тогда все этим кончается. Нет, друзья, там только и начинается. Наша жизнь начинается с воскресением, дорогие друзья. И поэтому, слушатели, стоит задуматься, стоит решить главное решение в жизни, за кем я последую. Последую ли за Богом, за Словом Божьим, которое мне говорит о том, что есть спасение в Иисусе Христе, или же я буду следовать моим навыкам, моим привычкам, моим традициям и так далее. Слушатели дорогие, нужно остановиться, как это сделал Александр Филиппович, нужно остановиться и подумать, в самом деле, куда я иду, что меня ожидает после этого шага, который быстро может приблизиться в любой момент после смерти, что меня ожидает, жизнь вечная или вечное наказание. Стоит подумать.

Друзья дорогие, наше время сегодня подошло к концу, подошла к концу и наша программа для всех военнослужащих. Я был очень рад встретиться с вами, друзья. Не забывайте, что мы можем встретиться на этой же волне в это же время слушателя 4 раза в неделю. Наш адрес следующий. Это Московская область, город Мытищи, абонентский ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. Разрешите мне также сказать вам, что есть возможность для вас, всех вас, друзья дорогие, выписать журнал под названием «Военно-христианский вестник». Директор издания Олег Александрович Оскаленок, главный редактор Людмила Качкар. Вы можете выписать его через нашу радиостанцию и написав нам на наш адрес. Я повторяю, наш адрес следующий. Это Московская область, город Мытищи, абонентский ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. Если у вас появился какой-то вопрос о вашей службе, то есть о совместимости службы, вашей христианской веры, если у вас есть сомнения и разные другие вопросы, касающиеся вашей службы, вам могут помочь, проконсультировавшись в организации Военно-христианского союза. Адрес тот же, что и выше. Друзья дорогие, с вами прощается Александр Захарья. Всего вам прекрасного. До свидания.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения. Кто сказал, что Земля плоская? Многие из нас слышали старую легенду о том, как Христофора Колумба предостерегали, что плыть далеко на запад нельзя. Согласно этой легенде, Колумбу то и дело твердили, что он никак не может плыть на запад в Индию, потому что Земля плоская. Заплывешь слишком далеко и рухнешь с края Земли. Так, по крайней мере, говорится в рассказе Вашингтона Ирвинга, написанном приблизительно в 1830 году. Из западных мыслителей только Лактанций, 3 век от Рождества Христова, полагал, что Земля плоская. Остальные же, включая Пифагора, утверждали, что наша планета имеет сферическую форму. Через 200 лет после Пифагора древнегреческий математик Эратосфен рассчитал длину земной окружности и получил цифру 40 тысяч километров. Он ошибся на 320 километров. Столетия спустя, пользуясь вычислениями Эратосфена, Гиппарх рассчитал расстояние от Земли до Луны. Он получил результат 384 тысячи километров, ошибившись всего на 160 километров, то есть менее чем на 1%. В Библии нет даже намека на то, что Земля плоская. В книге пророка Исаии, 40 главе 22 стихе, говорится, что Бог восседает над кругом Земли. А в книге Иова, 26 главе 7 стихе, сказано: «Он повесил Землю ни на чем». Итак, мы с вами только что развенчали сразу два мифа. Первый о том, что люди в большинстве своем представляли Землю плоской. А второй о том, что Библия, в отличие от науки, неверно описывает мир. Передачу вел Николай Ховиков. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радиослушатели, приветствуем всех вас любовью Иисуса Христа. Вы слушаете пятиминутную радиопередачу «Капля росы», передачу, которую мы посвящаем изучению Евангелия. Мы продолжаем изучение послания апостола Иакова. Откройте сегодня первую главу, прочтем стих 21. Послание Иакова, первая глава, стих 21, он звучит так. «Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, кротости, примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Всем известно, что до посева земля должна быть обработана. Точно так обстоит дело и с душой человека. Для того, чтобы жить радостной жизнью в Господе, в душе должна произойти коренная перемена. Первое, что ожидает от нас Господь, это уверование в Него и принятие в сердце как личного Спасителя. Это основание христианской жизни. Сердце, которое было отягчено страхами, приняв Христа верою, наполняется радостью. В человеке появляется глубокое желание жить чистой жизнью. Псалмопевец Давид записал такие слова: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить». Псалом 56, стих 8. Для таких людей Бог имеет большие благословения, но сначала должны быть с корнем удалены грехи и греховные привычки. Сердце и душа омыты и очищены кровью Иисуса Христа, и тогда посеянное семя Слова Божие даст богатый урожай. Пророк Иеремия передал нам Слово Божие так: «Распашите себе новые нивы и не сейте между тернами». Иеремия, 4 глава, стих 3. Нужно сначала оставить терни греха в стороне, для того, чтобы Бог начал благословлять нашу жизнь. Посев должен регулярно культивироваться для того, чтобы тернии снова не заглушили всходы. Победная жизнь христианина немыслима без того, чтобы не укрепляться в Слове Божьем и в Духе Святом. Мы не можем рассчитывать на Божье прощение, если грешим сознательно. В свое время Иов воскликнул так: «Если я согрешил, то что я делаю тебе, страх человеков? Зачем ты поставил меня противником себе, так что я стал самому себе в тягость?» Иов, 7 глава, стих 20. В действительности, не Бог ставит нас в положение противника, а грех, который мы любим и от которого не желаем избавиться. Конечно, человек стоит перед проблемой, как можно отложить всякую нечистоту, как советует апостол Павел, прежде чем принять насаждаемое слово. Первый шаг – возненавидеть грех в себе самом, в своем сердце, а потом принести это желание Господу в молитве. Бог знает, как развязать наши узлы. Бог знает, как дать нам победу над грехом. Когда мы в молитве покаяния приходим к Богу, Он читает наше сердце, и если видит наше сердце готовым для обновления, Дух Святой совершает чудо возрождения. Многие дети Божии, уже рожденные свыше, лишают себя больших благословений Божьих по той причине, что они все еще любят тот или иной грех. Благодать Божия не может наполнить то сердце, которое не очищено полностью от греха. Нужно просить Бога, чтобы Он открыл наши глаза на наше положение, чтобы мы могли видеть самих себя, свою нужду в очищении и обновлении духовной жизни. Дорогие друзья, да поможет Господь в этом всем нам, всем радиослушателям. Слушайте нас завтра в это же самое время. До свидания, дорогие.

0: Говорит радио «На пути».
1: В течение этого часа мы предложим вам, дорогие наши радиослушатели, послушать разбор Слова Божьего, записанный в церкви Голгофа в городе Харьков.

0: Exodus chapter 23.
1: Исход 23 глава.
0: Starting in verse 1.
1: Начиная с первого стиха.
0: Verses 1 through 7.
1: С первого по седьмой стих.
0: Thou shalt not rise a false report, put not your hand with the wicked to be an unrighteous witness.
1: Не внимай пустому слуху, не давай руки твои нечестивому, чтобы засвидетельствовать неправды.
0: Thou shalt not follow a multitude to do evil, neither shall you speak in a cause to decline after many to rest judgment.
1: Не следуй за большинством на зло, и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды.
0: Neither shall you countenance or show partiality to a poor man in his cause.
1: И бедному не потворствуй в тяжбе его.
0: If you meet your enemy's ox or his donkey going astray, you shall surely bring it back to him again.
1: Если найдешь вола врага твоего или осла его заблудившегося, приведи его к нему.
0: If you see the donkey of him that hates you lying under his burden and wouldest forbear to help him, you shall surely help with him.
1: Если увидишь осла врага твоего упавшего под ношею своею, то не оставляй его, врезьючь вместе с ним.
0: You shall not rest judgment of the poor in his cause.
1: Не суди притворно тяжбы бедного твоего.
0: Keep you far from false matters, and the innocent and the righteous slay you not, for I will not justify the wicked.
1: Удаляйся от неправды и не умерщвляй невинного и правого, ибо я не оправдаю беззаконника.
0: Now keep in mind.
1: Так помните,
0: Israel,
1: что Израиль, на своем пути в землю обетованную.
0: Right now they're camped out at Mount Sinai in the desert, in the wilderness.
1: И сейчас они разбили лагерь под горой Синай, в пустыне.
0: They've just left Egypt.
1: Они буквально недавно вышли из Египта.
0: And they made it to Mount Sinai.
1: И они дошли до горы Синай.
0: And now the Lord is beginning to speak
1: Господь,
0: to them.
1: И теперь Господь, Он начинает говорить
0: He's
1: им.
0: He's already spoken to them and given
1: Он
0: them the Ten Commandments.
1: И дал им 10 заповедей.
0: And now He's continuing to give them different laws.
1: И сейчас Он продолжает давать им разные
0: And these laws,
1: законы. И эти законы
0: the Lord is giving to them to help them
1: Бог
0: govern
1: дает им, чтобы
0: society.
1: Управлять в обществе.
0: Because they are a brand new nation.
1: Потому что теперь они стали
0: They've
1: новой
0: just
1: нацией.
0: Gained their independence.
1: Вот, они только что
0: They
1: обрели свою
0: free.
1: Независимость, они свободны.
0: And they're getting ready to
1: и они готовятся вступить,
0: and inherit
1: и наследовать
0: a land.
1: Землю.
0: They will be an official nation with
1: и они станут
0: a land.
1: Официальной нацией с землей.
0: And so the Lord is telling them how they
1: Поэтому
0: need
1: Господь
0: to establish
1: им,
0: their society, how they need to interact with
1: общество,
0: one another.
1: Как им нужно общаться друг с другом.
0: And so he tells them, don't lie.
1: Итак, он говорит им, не ври.
0: And that society needs to be founded upon the truth.
1: Почему? Потому что общество должно быть основано на истине.
0: That their society
1: правде,
0: needs to be founded on God's truth.
1: Нужно быть основано на Божьей правде.
0: Our lives,
1: наши жизни,
0: the church,
1: церковь,
0: the society,
1: общество,
0: all need to be
1: все
0: founded
1: это должно быть основано на правде, на истине.
0: Because the further you move away from the
1: Потому
0: truth,
1: что чем дальше вы отдаляетесь
0: society,
1: от истины,
0: whether it's in
1: в обществе
0: church,
1: или в церкви,
0: whether it's in your own
1: или
0: life personally,
1: по своей личной жизни,
0: the more things become,
1: больше
0: I do whatever I want to do.
1: Ваша жизнь становится понятие
0: I do
1: такое,
0: whatever
1: что, ну,
0: is right in my own
1: eyes. Все, что я хочу делать. Я делаю все то, что я считаю правильным. Если мне это приятно, то я это буду делать.
0: And you see churches
1: и мы видим сегодня церкви,
0: moving away from
1: которые
0: the truth
1: отдаляются
0: God's word.
1: От истины
0: and,
1: в Божьем
0: and
1: Слове.
0: What happens
1: и что же
0: in
1: происходит
0: kind of
1: в этих обществах?
0: When the truth is
1: Когда
0: ignored,
1: истина, она игнорируется.
0: Then all kinds of crazy
1: Когда
0: things happen.
1: Все, что только можно подумать, сумасшедшее происходит
0: hey,
1: в этих церквях.
0: Break out the snakes. Hmm. We're gonna play with some snakes today.
1: Break out what?
0: The snakes. Let's bring out the snakes.
1: Ну, скажем, давайте в церковь занесем змей и сегодня со змеями поиграемся. Там в палочки их попревращаем.
0: Or, hey,
1: или еще
0: you know
1: что-то.
0: During worship,
1: еще? Давайте во время поклонения мы хотим, чтобы все могли свободно и как бы поклоняться Богу в свободе.
0: So,
1: поэтому,
0: as soon as you hear the music
1: как только вы слышите,
0: playing,
1: что музыка начинает играть,
0: then we want everyone just to run around the church.
1: Мы хотим, чтобы
0: run around.
1: Все начали бегать по церкви сразу. Все
0: And then after the music's done,
1: а после
0: then,
1: музыки,
0: you know, you can start you pick your favorite animal and you start making noises like your favorite animal.
1: Вот выберите себе любимого животного и начните делать звуки этого животного.
0: Okay, it sounds funny.
1: Смешно звучит.
0: But there are churches that do these kinds of things.
1: Делают это.
0: They make sounds like animals.
1: Or делают звуки как животные.
0: Run around uncontrollably.
1: Без контроля.
0: There are churches that even have snakes that they handle during the service.
1: И есть также церкви, которые у них приносят змеи во время поклонения, и они передают друг другу змей.
0: Now, why in the world would someone want to do that? Why would a church do that?
1: Почему церкви какие-то вообще захотели бы это делать?
0: The reason is because they've gotten away from the truth.
1: Потому что они отошли от истины, истины Божьего слова.
0: The truth is the foundation.
1: Потому что истина это основание. Мы все основываем, что мы делаем на этой истине.
0: If it's not found in the word,
1: если это не основывается на слове,
0: more than likely it doesn't belong in our lives and it doesn't belong in our church.
1: Более чем вероятно, что это не должно принадлежать к церкви или к нашей жизни, если этого нет в
0: Слове. Barking like a dog is not found in the Bible.
1: Вот, и чтобы человек поклонялся гавка как собака, такого нету в книге,
0: so
1: в Библии.
0: We don't do it.
1: Поэтому мы не
0: It's
1: делаем это. Это так просто.
0: Хорошо. The first thing for a successful society is the truth.
1: Итак, первое, что нужно для успешного общества, это правда, истина.
0: And then the second thing is everybody needs to do what is right.
1: Второе, это что каждый должен поступать по правде, делать то, что
0: says
1: правильно.
0: In verse 2, do not follow what the multitude is doing.
1: Второй стих. Не следуй за большинством.
0: The Lord is saying, I don't
1: Господь,
0: care.
1: Я, мне не важно, если
0: there are millions of people
1: миллионы людей,
0: doing
1: которые
0: that thing.
1: Делают вот это вот.
0: My word says, don't do it.
1: Мое слово говорит, не делай это.
0: So don't.
1: Поэтому не делай.
0: Don't follow their example.
1: Не следуй их
0: примеру.
1: Ну как, ну все же делают нормально
0: so,
1: это.
0: Why not?
1: Почему бы нет? Почему бы я не мог это делать? Ну плохо, ну что, ну все же делают.
0: Don't do what everybody
1: не
0: else
1: делайте
0: is
1: все, что все делают.
0: Do what the word
1: делайте
0: God
1: то, что Слово Божье говорит вам.
0: Do what is
1: что
0: right,
1: вам нужно делать.
0: The Lord is saying.
1: Вот, а делать вам нужно то, что правильно.
0: And then he правильно says in verse 3 and 6.
1: И в шестом стихе он
0: that
1: говорит, что
0: man,
1: когда дело доходит до того, чтобы судить дело бедного человека,
0: law,
1: то есть бедный человек, он нарушил закон, может быть, или кто-то обвиняет этого бедного человека, что он нарушил закон,
0: judge,
1: и вы вводите его в палату суда,
0: you are not to let that person go free just because they're poor.
1: Не должны отпускать этого человека только потому, что он беден.
0: You say, well, he's a poor guy.
1: Вы скажете, ну, он как бы бедный.
0: He stole an apple or
1: он украл
0: two, or
1: яблоко
0: five,
1: или два,
0: ten
1: или пять, или десять.
0: Ну, but he's poor, so
1: он же бедный.
0: You know, just let him go.
1: Пускай он там идет дальше, всех идет.
0: But then it also says in verse 6,
1: но в шестом стихе,
0: don't throw him away, lock him up in jail because he's poor.
1: Не закидывай его сразу в тюрьму из-за того, что он бедный.
0: Like, well, he stole five apples.
1: Ну, он украл пять яблок.
0: He's poor. Just
1: он
0: throw him in jail.
1: Кинь
0: hey,
1: его в тюрьму лет на
0: 10.
1: Пускай там до конца жизни живет.
0: You say, judge people based
1: нет
0: on the law.
1: Суди людей, основываясь
0: don't
1: на законе.
0: Judge them based on
1: не
0: their
1: суди
0: wealth
1: людей, основываясь на их богатстве, их положении в обществе. И так далее.
0: They base people judged on the
1: суди
0: law
1: людей, основываясь на законе.
0: Right, verse 8.
1: Восьмой стих.
0: Those are the things that make up successful society.
1: Это еще то, что делает общество успешным.
0: The other thing, the fourth thing is love. Love your enemies.
1: Любовь. Любите своих врагов.
0: Verses 4 and 5.
1: Четвертый, пятый стих.
0: That you help them out.
1: Что помогайте им.
0: Even if they hate you.
1: Даже если они вас ненавидят.
0: You love them anyway.
1: Любите их все равно.
0: So, successful society.
1: Успешное общество основывается на
0: right,
1: истине
0: judging people
1: и на
0: according to the law,
1: тем, что мы делаем то, что правильно. Мы судим людей по закону.
0: And loving your enemies.
1: И мы любим своих врагов.
0: All right. So, verse 8.
1: Восьмой стих.
0: And you shall take no gift, for the gift blinds the wise and perverts the words of the righteous.
1: Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело в правых.
0: Do not take
1: не
0: a bribe,
1: берите
0: because a bribe подкуп blinds the eyes.
1: Взятку. Вот почему? Потому что эта взятка, она ослепит вам
0: words
1: глаза,
0: of the righteous
1: и она превратит или исковеркает как бы правду.
0: How many people in this country
1: скажите, сколько людей в этой стране должны слышать этот стих?
0: Don't take bribes.
1: Не бери взятки. Итак,
0: since those people aren't here,
1: поскольку эти люди не здесь,
0: I guess it starts with us,
1: вот,
0: right?
1: Надеюсь, как, ну, тогда so, с нас начинается это.
0: And for
1: для
0: me,
1: нас, для меня,
0: don't take a bribe.
1: Не
0: don't take
1: берите
0: bribes.
1: Взятки.
0: Не people
1: берите.
0: Try to
1: если
0: give
1: люди пытаются вам дать денег,
0: to lie,
1: вот, чтобы вы
0: to say something that's
1: соврали,
0: not true.
1: Сказали, что то, что неправда,
0: don't take it.
1: Не берите денег.
0: So, well, I don't have that problem.
1: Вот, у меня проблемы этой нету. Никто мне не дает деньги.
0: It's always people asking me for money.
1: Вот, всегда люди просили
0: мне денег. Give me some money and I'll
1: дай мне
0: let
1: денег,
0: you go.
1: И тогда я тебя отпущу.
0: Вот. So, not only should we not give
1: но
0: or
1: не
0: take,
1: только
0: take
1: нам
0: bribes,
1: нужно не брать взятки.
0: But listen
1: нам
0: carefully.
1: С вами слушайте осторожно.
0: This may be a challenge.
1: Это может быть для кого-то вызов.
0: Don't
1: не
0: give them
1: давайте
0: do not
1: взятки.
0: Give
1: не давайте взятки.
0: Man, if you give a bribe,
1: если вы даете
0: then
1: взятки,
0: you are just adding to the unrighteousness that's already taking place.
1: Добавляете к той неправедности, которая
0: there
1: уже
0: are people in this country, in this world,
1: есть люди в этой стране, в этом мире, которые скоррумпированы, потому что они берут взятки.
0: Bribe,
1: и для того человека, который дает взятки,
0: guilty,
1: они так же виновны, как и те, которые принимают взятки.
0: Look, if you didn't do anything wrong,
1: если вы ничего плохого не сделали, и кто-то просит
0: money,
1: вас денег,
0: then don't give it
1: не
0: to
1: давайте.
0: You don't need to. You
1: вам не нужно. Вы ничего не сделали.
0: Now, if there is a problem,
1: но если есть проблема у вас,
0: and they want money,
1: вот, что-то вы сделали плохое, и хотят денег от вас,
0: then that's where you need to
1: то
0: choose.
1: Вот именно тут вам нужно
0: say,
1: выбирать.
0: Am I either
1: сказать,
0: gonna give a bribe,
1: ну, или я дам взятку,
0: and this guy will
1: и этот
0: turn
1: парень
0: away, let
1: он
0: me go,
1: вернется и уйдет.
0: Or am I gonna do what the word
1: или
0: says?
1: Я сделаю, что слово говорит, я
0: face the consequences.
1: Okay,
0: I'm wrong.
1: Перед последствиями скажу, да, я не прав.
0: I blew it. My documents,
1: да, я решил документы.
0: I'm wrong.
1: Они,
0: I'm sorry.
1: У меня нет документов. У меня документы вышли.
0: Whatever it is that you're supposed to
1: вот виза закончилась. Как бы делайте то, что вы должны сделать по закону. Пристаньте
0: and
1: перед законом.
0: Take responsibility.
1: Вот и возьмите ответственность вот за свои дела.
0: Again, these are what builds a healthy
1: ну, вот такие,
0: society.
1: Вот эти как бы вещи, это основа для здорового общества.
0: An unhealthy society is a society that gives and takes bribes.
1: Вот, а нездоровое общество это то, которое берет и дает взятки.
0: So don't add to the unhealthiness of this country.
1: Нездоровости этой страны.
0: That's just a challenge and an encouragement.
1: Это и вызов для кого-то, и ободрение.
0: Right, verse 9.
1: 9 стих.
0: You shall not oppress a stranger, for you know the heart of a stranger, seeing you were strangers in the land of Egypt.
1: Пришельца не обижай. Вы знаете душу пришельца, потому что сами были пришельцами в земле египетской.
0: Don't oppress the stranger.
1: Не обижай пришельца.
0: Because you know what it's like.
1: Потому что вы знаете, что это такое.
0: The Lord
1: были ими.
0: Puts this here.
1: И Господь, он
0: because
1: здесь
0: he's telling
1: это
0: them,
1: специально,
0: потому this
1: что
0: is how you're to run your society.
1: Послушайте, вот именно вот так вот
0: this
1: вам нужно управлять
0: run your
1: обществом.
0: Life.
1: Вот так вам нужно
0: now,
1: управлять своей жизнью.
0: All the world around you,
1: и весь мир
0: they
1: вокруг
0: live
1: вас,
0: the exact opposite.
1: Они живут
0: they
1: полностью противоположно. Они делают все то,
0: they
1: что
0: are
1: они должны
0: bribes.
1: Делать. Они берут
0: they
1: взятки.
0: Are lying.
1: Они врут.
0: They don't care about the truth.
1: Им
0: they don't care about the poor.
1: Им не
0: важно о бедном. They don't care about the law. They want to do whatever right in their own eyes.
1: Хотят все то, что правильно в глазах
0: Lord
1: их.
0: Is saying, don't be like them.
1: Но Господь говорит, не
0: course,
1: будьте как они.
0: Do those things.
1: Первое,
0: do
1: не делайте то, что
0: do.
1: Не делайте, делайте то, что я вам говорю делать.
0: But when you come into contact
1: но когда
0: with
1: вы
0: them,
1: контактируете с такими людьми,
0: don't oppress them, don't put them down, don't kick them out, don't treat them poorly.
1: Выгоняйте их, не обращайтесь с ними небрежно.
0: The reason why is because you were a stranger once
1: почему?
0: Too.
1: Потому что однажды вы также были
0: you gotta remember that.
1: Странниками в земле египетской.
0: We find great application when it comes
1: и для нас это очень хорошее применение имеет.
0: The non-believer.
1: Вот, когда это касается how нас и неверующих. Как нам общаться с неверующими людьми?
0: He's a non-believer. He's a jerk.
1: Он неверующий,
0: he's a pagan.
1: Он придурок,
0: he's a sinner.
1: Он атеист, он грешник.
0: You know, and you just kind of
1: вот.
0: Kick him out.
1: И
0: like,
1: ты просто типа,
0: get out of here, man.
1: Иди отсюда
0: go,
1: вообще.
0: Go drink another beer
1: иди
0: or
1: еще
0: something,
1: пиво напейся там и порыгай.
0: And you treat him like
1: и
0: rude.
1: Мы обращаемся как бы с ними как с what?
0: You treat them rudely, badly.
1: Ну, плохо. Вот, обращаемся с ними.
0: You gotta remember that you once
1: но нам нужно помнить, что мы однажды
0: too.
1: Также были потерями.
0: You once were a sinner
1: мы
0: too.
1: Однажды были грешниками.
0: Actually, hate to break it to you, but you're still a sinner.
1: Вот, не хотелось бы вам это напоминать, но вы до сих пор еще грешниками
0: являетесь. We still make mistakes.
1: Мы все равно делаем ошибки. Мы все равно падаем.
0: And we need to have compassion.
1: И нам нужно иметь сострадание.
0: On the lost.
1: Вот, к потерянным.
0: In the book of Ephesians, chapter 2.
1: Вот в книге Ефесянам, в второй главе.
0: Paul writes to the church in
1: Павел
0: Ephesus.
1: Пишет церковь в Ефесе.
0: And he says to the church in Ephesus.
1: Он говорит церковь в Ефесе.
0: He says, guys.
1: Ребята.
0: You used to be strangers.
1: Вы когда-то были странниками,
0: you were strangers. In the world, you were strangers to God.
1: Вы были странниками для Бога.
0: But through the blood of Christ,
1: через кровь Христа,
0: through faith in what He's done for you,
1: Он сделал для вас,
0: you're no longer strangers.
1: Вы более не
0: but now you're children.
1: Странники, вы теперь
0: you've
1: дети.
0: Been made children.
1: Вы
0: you've
1: дети.
0: Gone from being strangers
1: то есть вы
0: to
1: перешли
0: children.
1: От странников к детям.
0: And that is
1: Божьим.
0: Always the goal.
1: И именно это является
0: is when you come into contact
1: наша,
0: with a stranger,
1: общаемся с незнакомцем,
0: or a
1: с
0: sinner,
1: неверующим, с
0: грешником. The goal is that they would become a child of God.
1: Вот, то наша цель общения должна быть такая, чтобы
0: like
1: они стали
0: you know
1: детем Божьим, чтобы
0: so
1: они познали Бога так же, как
0: say,
1: вы познали
0: well, guy,
1: Его. Поэтому не
0: forget about him,
1: ставьте крест
0: no
1: на этом человеке, но он грешник, он бесполезно говорит, он никогда не спасется и Бога не примет.
0: You want to be a light to them.
1: Если вы хотите быть светом для них,
0: that's what the Lord is saying.
1: То вот этот
0: don't
1: стих для
0: do
1: вас,
0: what they
1: Бог
0: do.
1: Говорит, не делайте то, что они делают,
0: but be a light to them.
1: Но будьте светом для них.
0: You want to change them from strangers into family.
1: Вот. Сделайте их семьей, сделайте их детьми из незнакомцев.
0: All right, verses 10 through 12.
1: С 10 по 12 стихи.
0: 6 years you shall sow the land. And shall gather in the fruits thereof.
1: 6 лет засевай землю твою и собирай произведение ее.
0: The 7th year you shall let it rest and let it lie, that the poor people may eat, and that you leave the beasts of the field, so that they can eat. In like manner you shall deal with your vineyard and with your olive yard.
1: А в 7-й оставляй ее в покое, чтобы питались убогие своего народа, а остатками после них питались звери полевые. Также поступай с виноградником твоим и с маслиной твоею.
0: 6 days you shall do work, and on the 7th day you shall rest. And your ox,
1: your
0: donkey shall rest, and the son of your handmaiden and the stranger may be refreshed.
1: А в 7-й день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осел твой, и успокоился сын рабы твоей и пришелец.
0: Right, so you're to work on the land for 6 years.
1: Вам нужно над землей работать 6 лет.
0: And in the 7th year, you let it rest. You let the land
1: нужно,
0: rest.
1: Вам нужно, чтобы земля отдохнула.
0: You're to work 6 days.
1: 6 дней работать.
0: And then you're to rest 1 day.
1: 7-й день в церковь. 7-й день отдыхаем.
0: And the idea
1: и смысл здесь
0: is
1: таков,
0: that
1: что
0: everyone
1: каждый из нас
0: would have the opportunity to be refreshed.
1: У нас есть возможность освежиться.
0: You have the opportunity to be refreshed once every 7 days.
1: Освежиться раз в 7 дней.
0: The land has opportunity to rest.
1: Вот, и также у земли есть возможность отдохнуть.
0: It's a proven fact in agriculture. If you plant in the same place the same thing for too long, it'll suck all the nutrients out of the land, out of the ground.
1: И, ну, на самом деле, это в agriculture, как называется?
0: Farming.
1: Сельское хозяйство, точно. В сельском хозяйстве, как бы, то есть, ну, это все знают, вот, потому что, ну, если слишком долго в одну и ту же землю, как бы, сеять, чтобы она, как бы, приносила плоды, то, как бы, все добро, как бы весь злак, он из земли, он высосется, и эта земля станет как бы бесполезной.
0: So this is the law.
1: Поэтому вот был закон
0: такой.
1: You sow
0: in the land 6 years, you let it rest the 7th year.
1: 6 лет засеваем, 7-й отдыхаем.
0: Now this law is going to come back
1: вот.
0: And haunt or hurt the Jews in the future.
1: В будущем этот закон, он вернется, и он будет вредить иудеям.
0: You'll see as we continue
1: потому
0: through
1: что мы
0: the Old Testament,
1: увидим, когда мы будем продолжать изучать Ветхий Завет,
0: that they
1: мы увидим,
0: end up
1: что они, в конце концов,
0: being taken captive into a land of, the land of Babylon.
1: Были уведены в землю Вавилонскую.
0: And they're there for 70
1: и там
0: years.
1: Они были 70
0: and
1: лет.
0: One of the reasons they're there for 70 years,
1: почему они были там 70 лет,
0: is because for 490 years,
1: 490 лет,
0: they failed to let the land rest.
1: Не позволяли земле отдохнуть.
0: And what that adds up to is 70 Sabbath years. Вот. 70 years и total that the land was supposed to have rest.
1: Если посчитать каждую субботу за эти годы, за 490 лет,
0: so then they spend 70 years in captivity.
1: Аж на 70 лет. Поэтому они 70 лет привели в пленение.
0: And the land gets its rest.
1: Вот, чтобы земля отдохнула от евреев.
0: We'll see that as we continue our journey.
1: Мы увидим это еще больше, когда мы будем продолжать изучение дальше.
0: All right, verse 13.
1: 13 стих.
0: And in all things that I have said unto you, be circumspect, and make no mention of the name of other gods, neither let it be heard out of your mouth.
1: Соблюдайте все, что я сказал вам, и имени других богов не упоминайте, да не слышится оно из уст твоих.
0: The Lord is saying, guard against this, beware of this, be careful.
1: Говорит, будь осторожен.
0: That you don't recognize their gods as real gods.
1: Вот, не признавайте чужих каких-то богов как своих.
0: Because there is no
1: Потому
0: other God.
1: Нет,
0: the Lord says in
1: богов.
0: His word, there
1: стихе,
0: is no other God.
1: Нет,
0: I know not
1: богов.
0: One.
1: Я не знаю
0: so
1: ни
0: do
1: одного.
0: Not
1: Поэтому
0: at any time
1: никогда,
0: give
1: ни за что,
0: power
1: не...
0: or credit to some other God or some other deity, saying, this deity, this God is responsible for this. For
1: вот,
0: this in my life.
1: Не отдавайте честь или почтение.
0: For wealth or
1: там,
0: for success.
1: Признание, скажем, сверхъестественной силы какому-то другому богу, вот, за там, за что-то, что произошло, допустим,
0: or,
1: в вашей
0: жизни.
1: Причина, почему, допустим, в этом году у нас была хорошая жатва, это из-за вот этого вот бога
0: don't
1: здесь.
0: Do don't give credit,
1: там,
0: don't acknowledge
1: не,
0: any other
1: не делайте это, не
0: признавайте
1: других богов, кроме Господа, нашего Бога одного, потому что есть только один Бог.
0: And he's responsible.
1: И Он ответственный за все благословения нашей жизни и на этой земле.
0: Verse 14.
1: 14 стих.
0: Three times you shall keep a feast unto me in a year.
1: Три раза в году празднуй мне.
0: You shall keep the feast of unleavened bread. You shall eat no unleavened bread, or you shall eat unleavened bread 7 days as I commanded you in the time appointed of the month of Abib. For in it you came out of Egypt, and none shall appear before me empty.
1: Наблюдай праздника пресноков, 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, а в назначенное время месяца Авива, вот, ибо в оном ты вышел из Египта, и пусть не являйся перед лице мое с пустыми руками.
0: So verses 16 through 18, the Lord is continuing to tell them about these three feasts.
1: О этих трех праздниках.
0: Now, three times a year, the people are supposed to come to Jerusalem,
1: люди,
0: and they're there to worship the Lord.
1: И там поклоняться Богу времена
0: the feast
1: этих трех
0: of Passover,
1: время праздника
0: Pentecost,
1: Пятидесятницы,
0: and the feast of Tabernacles.
1: Tabernacles.
0: Or booths.
1: И кущей. Кущей.
0: Now the interesting thing about all of the feasts is they all happen to right at around the same time.
1: Вот интересно, что все эти как бы праздники не происходят в одно и то же время.
0: So during Passover you actually have three feasts happening all right within a week of each other.
1: Passover. That's
0: during Passover.
1: Во время как бы праздника Пасхи, вот, как бы все эти три праздника они происходят.
0: You have Passover,
1: потому
0: and then you have the
1: как
0: feast
1: Пасха,
0: of unleavened bread, and then you have the feast of first fruits.
1: И праздник первых плодов.
0: Now we'll study those a little more in depth when we get to Leviticus chapter 23.
1: Мы глубже изучим эти все праздники, когда мы дойдем до книги Левит.
0: There the Lord lists all of them,
1: Господь,
0: and some of the details involved, and when they're
1: детали,
0: to take place.
1: В эти праздники и когда они происходили.
0: But this is what we see in the Gospels.
1: Это то, что мы видим в праздниках, в Евангелии.
0: Chapter 23 is a good example, where you meet Simon.
1: Где мы встречаем
0: He's from Cyrene,
1: Симона,
0: which is around present-day
1: Сирии.
0: Libya in Africa.
1: Вот,
0: but
1: и сейчас находится.
0: He's coming all the way
1: сейчас,
0: to Jerusalem.
1: То место, откуда он был, находится в Африке.
0: To worship for the Passover.
1: И он оттуда пришел в Иерусалим на этот праздник.
0: And that's people
1: праздник,
0: would come to worship
1: Пасхи.
0: During that time, during the Passover.
1: Туда люди приходили на праздник во время
0: Acts,
1: Пасхи отмечать.
0: In the beginning of the book of Acts.
1: Праздник и в Деяниях, в Деяниях, начале Деяний. Мы видим праздник
0: Пятидесятницы. And there,
1: и вы знаете историю, как Дух Святой сошел на церковь, и они начали говорить на языках,
0: and
1: и люди, которые стояли снаружи, они слушали, и они удивлялись.
0: Because it says everyone
1: потому
0: heard
1: что написано,
0: in their own
1: что каждый из них слышал на своем языке.
0: And there were lots of different languages.
1: И там людей было с разными языками.
0: So many different languages in Jerusalem during that time?
1: Почему же так много людей было с разными наречиями, языками в Иерусалиме в одно и то же время?
0: Because of this.
1: Из-за этого.
0: Because the Lord says three times
1: Потому что Господь говорит трижды в год.
0: During Pentecost.
1: Пятидесятница.
0: And the Feast of Tabernacles. So they were in Jerusalem during Pentecost.
1: Вот поэтому они были в Иерусалиме в день Пятидесятницы, потому что они послушались Писанием, где Господь сказал: будьте там, в Иерусалиме в это время.
0: Now the Lord explains one of the benefits of doing this in Exodus chapter 34.
1: Одно из преимуществ этого в книге Исход, 34 главе.
0: Exodus 34,
1: 23
0: and 24.
1: 34 глава, 34, and then
0: 23 and 24.
1: 34 глава,
0: 23-24
1: стихи.
0: It says three times in a year you shall your men and children shall appear before the Lord, the God of Israel, for I will cast out the nations before you, and enlarge your borders, neither shall any man desire your land, when you shall go and appear before the Lord three times a year.
1: Три раза в году должен являться весь мужской пол твой перед лицем Владыки, Господа Бога Израилева, ибо я прогоню народы от лица твоего, и распространю пределы твои, и никто не по. Желая земли твоей, если ты будешь являться перед лицем Господа, Бога твоего три раза в году.
0: So Lord is commanding them to do this.
1: Да, Господь повелел им делать это.
0: And when they come together something special happens.
1: Три раза в году собираетесь вместе, что-то происходит особенное. Бог что-то делает в их сердцах, в их жизнях, когда они собираются вместе и потом расходятся
0: назад
1: в свои места. Бог использует это время вместе, чтобы зажигать их сердца, чтобы
0: more of what the Lord has already given them.
1: Как бы расширять их границы, чтобы они могли получить еще больше Божьего благословения, того, что Бог им уже дал.
0: It has an effect on their enemies.
1: То есть это имеет эффект на их врагов также.
0: The enemies are now less likely to attack, less likely to be able
1: менее вероятно,
0: to come
1: что будут нападать на них, атаковать их.
0: All because they went three times a year to Jerusalem.
1: Собираться трижды в год в Иерусалиме.
0: For those of you that are going to the conference next week.
1: Для тех из вас, кто едет на конференцию на следующей неделе.
0: Something similar to
1: что-то
0: this, I think.
1: Подобное этому, я думаю, произойдет там.
0: We're here now, all
1: Потому
0: the Calvary chapels.
1: Здесь все Голгофы с Украины.
0: In Ukraine. They're going to come
1: они
0: together.
1: Соберутся вместе.
0: And they're going to spend 4 days, 3 days fellowshipping
1: together.
0: And the Lord is going to speak to you there. The Lord is going to speak
1: там.
0: To his church.
1: Бог
0: you're going to be encouraged, you're going to be built up,
1: будете
0: you're going to be
1: ободрение, назидание.
0: And then you're going to go back.
1: И потом вы вернётесь
0: назад. You're going to come back to Harkov.
1: Вот некоторые из вас,
0: the other people there, they're going to go back to Sviatlovodsk, and they're going to go back to Dnipro, and they're going to go back to, well, they'll stay in Kiev, or they'll go back to Poltava.
1: Или в Полтаву поедут.
0: And the Lord is going to do a work
1: in
0: each and every one of those churches as they take the time, as they take the opportunity to set time aside to come up and to seek the Lord together.
1: Это возможность собраться вместе, искать Бога вместе.
0: So, if you're going to the conference,
1: так,
0: right on.
1: Если вы едете на конференцию,
0: now,
1: молодцы.
0: If you don't have the opportunity,
1: если у вас нет возможности поехать на конференцию,
0: okay.
1: Ничего страшного.
0: We'll be here next Sunday.
1: Вот, мы в следующее воскресенье все равно соберемся
0: вместе
1: здесь. У нас будет своя маленькая такая тусовка.
0: And the Lord can do the same thing.
1: Вот, и Бог тут то же самое будет делать. Знаем, что на конференции.
0: Well, let's read verse 19.
1: Давайте прочитаем 19 стих.
0: The first fruits of your land you shall bring to the house of the Lord your God. You shall not seize the kid in his mother's milk.
1: Начатки плодов земли твоей принеси в дом Господа, Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его.
0: Now, the Jews
1: иудеи
0: видят этот
1: стих,
0: right there,
1: говорят, что вот оно.
0: You are
1: вам
0: not allowed
1: нельзя
0: to eat
1: есть
0: a cheeseburger.
1: Cheeseburger.
0: No cheeseburgers.
1: Cheeseburger
0: can't eat cheeseburgers.
1: Есть.
0: Because
1: нельзя.
0: The meat
1: потому что, когда ты ешь cheeseburger, ты кушаешь
0: on the burger
1: мясо, на
0: could be the child
1: вот, и это мясо
0: of
1: мог
0: the cow that produces
1: ребенком той коровы,
0: so
1: которая,
0: you can't cook
1: из молока которой сделал
0: the
1: сыр.
0: Kid in the mother's
1: а
0: milk.
1: Здесь написано, что
0: therefore
1: нельзя
0: you can't eat a cheeseburger.
1: Козленка в молоке матери его. Поэтому чизбургер нельзя есть, но не дай бог загрешишь.
0: Man, I can't eat a cheeseburger.
1: Как это? Чизбургер нельзя есть.
0: Man, I love McDonald's.
1: Я люблю Макдональдс.
0: Like, don't worry.
1: Не волнуйся.
0: It's not real meat anyway.
1: Не волнуйся. Ну, Макдональдс на самом деле не настоящее мясо.
0: Вот. I'm just kidding.
1: Так что можно есть все, что там дают.
0: No. More than likely what this really the Lord is really saying here.
1: Ну, на самом деле Бог говорит здесь.
0: Is literally do not cook that meat.
1: Вари.
0: Do not boil that meat of that animal.
1: Не вари это мясо этого животного в молоке его матери.
0: Not putting cheese with meat. That's
1: вот,
0: not.
1: Нет, то, чтобы как бы сыр на мясо накладывать и вместе есть.
0: Because
1: нет,
0: this was the custom of the people in the promised land, the Canaanites. This is what they did. This is how they cooked
1: Почему?
0: Their food.
1: Потому что вот этот saying, обычай, он соблюдался хананеями, теми людьми, которые до израильтян были в той земле. То есть они именно так делали, варили козленка в молоке матери его.
0: But really, the Jews do this. They won't eat a cheeseburger. A real
1: вот.
0: Like
1: и
0: a.
1: Вы знаете, на самом деле.
0: Bible believing Old Testament Jew will not eat a cheeseburger.
1: Ветхозаветные евреи, которые глубоко верят в эти писания, они Макдональдс не ходят. Они чизбургеры не кушают.
0: They won't eat any kind of dairy
1: они бы
0: product
1: не кушали любой молочный продукт наряду с мясным продуктом.
0: Right, well, verse 20.
1: 20 стих.
0: Through 23.
1: По 23.
0: Behold, I send an angel before you to keep you in the way and to bring you into the place which I have prepared.
1: Вот я посылаю перед тобой ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил.
0: Beware of him and obey his voice. Provoke him not, for he will not pardon your transgressions, for my name is in him.
1: Блюди себя перед лицем его и слушай гласа его. Не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем.
0: And if you shall indeed obey his voice and do all that I speak, then I will be an enemy unto your enemies. And an adversary into your adversaries.
1: Если ты будешь слушать гласа его и исполнять все то, что скажу, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих.
0: And my angel shall go before you and bring you in unto the Amorites and the Hittites, the Perizzites, the Canaanites, the Hivites, the Jebusites, and I will cut them off.
1: Когда пойдет перед тобой ангел мой и поведет тебя к Амореям, Хиттеям, Ферезеям, Хананеям, Евеям и Евусеям, и истреблю их.
0: Wow, sounds like a special angel.
1: Похоже, особенный какой-то ангел.
0: The Lord says, now I am,
1: Господь говорит,
0: I'm taking you guys
1: я беру вас
0: to a promised land,
1: в обетованную землю, землю, которую я дал вам.
0: And I'm gonna send this
1: и
0: angel,
1: я пошлю этого ангела.
0: This angel that he says
1: этого ангела,
0: has the ability to pardon your transgressions.
1: Возможность.
0: 21.
1: Сейчас я прочитаю.
0: He will not pardon your transgressions.
1: Вот, у того ангела, который имеет власть простить грех.
0: But he has the ability. Now, if you were a Pharisee or a Sadducee,
1: если вы были фарисеем или садукеем, вы сказали, подожди секунду.
0: No one can forgive sins.
1: Никто не может прощать грех.
0: Except God.
1: Кроме Бога.
0: Say yes.
1: Скажите, точно все правильно.
0: Right. We'll explain that
1: вот
0: part.
1: Мы объясним это чуть позже.
0: But this angel,
1: но этот ангел,
0: has the ability to pardon
1: у него есть
0: sin.
1: Способность прощать
0: Lord
1: грех.
0: Says, okay, I'm gonna send this
1: Бог
0: angel.
1: Говорит, я пошлю этого ангела.
0: I'm gonna send him before
1: я
0: you into the promised
1: перед тобой
0: land.
1: В землю обетованную.
0: He's gonna fight for you.
1: И он
0: He's
1: будет
0: бороться
1: за тебя. Он подготовит путь для тебя.
0: If you obey him,
1: если вы будете послушаться ему,
0: side with
1: если
0: him,
1: вы выберете
0: then now you will
1: его
0: have the
1: сторону,
0: victory.
1: Будете на его стороне, то у вас будет победа. 100%. Я буду сражаться за
0: Who
1: вас.
0: Is this angel?
1: Кто же этот ангел?
0: We find him in Joshua chapter 5.
1: Ну, мы находим его также в книге Иисус.
0: Joshua leads the people into the promised land.
1: Он вводит людей в обетованную землю.
0: Ready to fight their
1: и снова-таки готовится к своей первой
0: Joshua
1: битве.
0: Goes out to spend some time alone to seek the Lord
1: он
0: for
1: идет,
0: some direction.
1: Чтобы провести время наедине, чтобы спросить у Бога направление.
0: And then in chapter 5, there comes the angel of the Lord
1: ангел Господень,
0: to meet Joshua.
1: Чтобы встретить
0: the same angel that God is telling Moses about.
1: Говорит,
0: and he has a sword drawn.
1: И у того ангела вытянутый меч.
0: Immediately when Joshua
1: же,
0: sees him, he falls on his face and
1: Иисус
0: worships.
1: Видит этого ангела, он падает на лицо, он поклоняется ему.
0: And then Joshua says,
1: и потом Иисус Навин говорит,
0: are you for us? Or are you against us?
1: Ты за нас или ты против нас?
0: And the angel says,
1: и ангел говорит,
0: no.
1: Нет.
0: Are you for us or against us? No.
1: Ты за нас или ты против нас? Нет.
0: Are you for us or against? No.
1: Ты за нас или ты против нас? Нет.
0: The angel doesn't choose против sides.
1: Huh?
0: The angel does not choose sides.
1: Ангел, он не выбирает чью-то сторону.
0: You do.
1: Ви вибирайте.
0: Joshua did.
1: Ісус навіть вибрав.

0: ангел, о который совершает Иисуса Навина в 5 главе, это Иисус Христос.
1: It's an appearance of Jesus Christ
0: это явление
1: in the
0: Христа
1: Old Testament.
0: В Ветхом Завете.
1: Now, we also see him
0: мы также видим
1: other
0: его
1: places appearing
0: в других местах.
1: In the Old Testament. We've already seen him appear to Abraham in the book of Genesis.
0: Когда он явился Аврааму в книге Исход.
1: Just before the destruction of Sodom and Gomorrah.
0: До разрушения Содома и Гоморры.
1: We read that story.
0: Вы можете вернуться и прочитать ту историю.
1: But this angel that has the ability to pardon
0: но это тот ангел,
1: у
0: которого есть возможность
1: But don't get me wrong. Jesus is not an angel like you think of Gabriel or
0: Но
1: Michael.
0: Не поймите меня неправильно. Иисус это не такой ангел, какой бы мы подумали, как Михаил архангел или другие ангелы.
1: But more or less, he is simply the messenger,
0: вот.
1: The servant
0: просто
1: of the Lord.
0: Он
1: This is the
0: посланник.
1: Role that he takes
0: ангел
1: in the Old Testament.
0: Посланник. Посланник
1: to be the messenger
0: Бога в
1: Ветхом
0: Завете,
1: of Jehovah,
0: чтобы быть
1: of Yahweh.
0: Посланником Яговы, Яхве.
1: That's what angel means.
0: Потому
1: messenger.
0: Что именно это означает ангел Господень, это посланник.
1: Plus, he has the ability to pardon
0: Также,
1: sin,
0: у него
1: to
0: есть способность.
1: And not only one person can do that, and that's God.
0: И только одна личность может прощать грех, это
1: right.
0: Бог.
1: Verse
0: 24. 24 стих.
1: You shall not bow down to their gods, nor serve them, nor do any of their works, but you shall utterly overthrow them, and quite break down their images.
0: То не поклоняйся богам их и не служи им и не подражай делам их, но сокруши их и разруши столбы их.
1: And you shall serve the Lord your God and shall and he shall bless your bread and your water, and I will take the sickness away from the midst of you.
0: Служите Господу Богу вашему, и он благословит хлеб твой и воду твою и отвращу от вас болезни.
1: There shall nothing cast their young nor be barren in the land, the number of your days will be fulfilled.
0: Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей, число дней твоих сделаю полным.
1: Now in the past,
0: в предыдущих писаниях,
1: the last couple chapters,
0: последние пару глав, возможно,
1: you know, there have been some very, very strong things that the word has said.
0: Вот, были такие очень сильные вещи, которые слово говорило.
1: You know, where it's very clear that,
0: где было очень ясно, что у греха есть цена. Что если вы не послушаете Слову Божьему, то есть цена, которую вы заплатите.
1: Sure.
0: Заплатите.
1: The Lord,
0: будут последствия.
1: The Lord forgives you.
0: Да, Бог прощает
1: And his love
0: вас.
1: For you doesn't
0: и Его любовь
1: change.
0: К вам, она не меняется.
1: But there are consequences.
0: Но есть последствия.
1: Well, here,
0: здесь,
1: in this chapter, in chapter
0: в этой главе,
1: 23
0: главе,
1: is saying,
0: Господь говорит, что если вы выбираете служить мне, то этому также есть последствия.
1: Good ones.
0: Но хорошие.
1: There's a benefit. There's a blessing involved.
0: Преимущество для вас. Есть благословение для вас.
1: If you're disobedient to the Lord, you are going to reap what you sow.
0: То вы пожнете то, что вы посеете.
1: If you're obedient
0: если вы послушаетесь,
1: if you choose to serve the Lord, then you're also going to reap what you sow.
0: То вы также пожнете то, что вы сеете.
1: It's like what Paul says.
0: Так же самое Павел говорит в Галатам. Если вы сеете в плоть, вы пожнете тление. Если вы сеете в дух, то вы пожнете вечную жизнь. Поэтому есть преимущество в том, чтобы послушаться Богу и служить Ему.
1: 27
0: стих.
1: I will send my fear before you, and I will destroy all the people to whom you shall come, and I will make all your enemies turn their backs unto you.
0: Ужас мой пошлю перед тобой, и в смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь, и буду обращать тебе тыл всех врагов твоих.
1: More benefits of serving the Lord.
0: Еще одни как бы, ну, преимущества тому, что
1: Verse
0: мы служим 28. Богу.
1: I'll send the hornets before you, which shall drive out the Hivite, the Canaanite, and the Hittite from before you.
0: Пошлю перед тобою шершней, и они погонят от лица твоего евеев, хананеев и хитеев.
1: So it says, the Lord says, I'm going to send hornets.
0: То есть Господь говорит, что я пошлю
1: like bees,
0: шершней,
1: big bees to,
0: больших
1: to make
0: ос,
1: the people in the land
0: вот, которые заставят людей в этой земле уйти.
1: Now, there are two possible ways to interpret
0: that. Есть два пути истолковать это.
1: First,
0: первое,
1: is that the Lord sent
0: это,
1: bees
0: что Господь пошлет шершней,
1: to get rid of the people that live in the
0: land. Чтобы избавились они от людей, которые там живут, покусали их.
1: The other,
0: вторая,
1: is that the bees,
0: это чтобы
1: or
0: эти
1: the hornets,
0: шершни,
1: are represented by the Assyrian nation.
0: Вот, они как бы собой представляют сирийский народ.

0: For me, I'll just take it at face value. Bees, hornets.
1: Вот, это так, что истолковывают, как сирийский народ, который Бог пошлет на этих
0: людей.
1: Но я истолковываю как
0: interpretation.
1: Шершни. Шершни есть шершни.
0: So, verse 29.
1: 29 стих.
0: I'll not drive them out before you in one year, lest the land become desolate and the beasts of the field multiply against you.
1: Не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя звери полевые.
0: But little by little I will drive them out from before you until you be increased and inherit the land.
1: Мало помалу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не возьмешь владение земли сей.
0: So now the Lord is saying, you're going to a land, the land that I promised to give you. It's all yours.
1: То есть Бог говорит, когда вы идете в землю, в ту, которую я вам обещал, она вся ваша.
0: But there are people that live
1: in
0: the land.
1: Но есть люди, которые живут в той земле.
0: I am going to drive them out.
1: И я
0: I'm
1: их
0: going
1: выгоню.
0: To fight for you,
1: я за вас буду сражаться.
0: And we'll get rid of them.
1: И мы избавимся от них.
0: But I'm not going to do it in one day.
1: Но я не сделаю это за один день.
0: I'm gonna do it little by little.
1: Я сделаю это шаг за шагом.
0: And he gives the reason, it's so that the land doesn't become desolate.
1: Вот чтобы that what?
0: In verse 29. So the land doesn't become desolate.
1: Да чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя звери полевые.
0: But the Lord,
1: но,
0: he could have done
1: знаете,
0: it one
1: Господь
0: day.
1: Мог бы сделать это за один день, правильно же?
0: The Lord could have said.
1: Он мог сказать. Хм,
0: all of you.
1: Вот вы все.
0: Gone, be gone.
1: Нет,
0: or just send
1: уйдите.
0: Lightning or something.
1: Вот, ты мог послать там молнию yeah. на каждого человека, который там
0: заметил. Send lots of bees.
1: Вот или еще больше шершней, которые съели все, что там.
0: And he could have done that. He could have driven out all the inhabitants.
1: Что угодно, как бы, чтобы все, says, кто там есть, они сразу взяли и ушли оттуда.
0: The reason
1: Но он
0: is
1: не сделал этого.
0: I have a reason for
1: Почему?
0: It.
1: Что у меня есть причина.
0: And maybe you look at kind of what you're going through in your life.
1: Вы знаете, если вы посмотрите на то, что в вашей жизни происходит, и вы скажете,
0: the word of God,
1: слово Божье,
0: promises,
1: обещает,
0: that, well, it says
1: что,
0: right here in Ephesians chapter 1, verse 3,
1: 1 главе, 3 стихе,
0: that you have
1: говорится,
0: everything, all spiritual blessings,
1: все духовные благословения они ваши во Христе Иисусе.
0: In 2 Peter chapter 1, Peter says, you have everything that pertains to life and godliness. You have it all. It's all yours. All the blessings, everything that pertains to life and godliness, it's yours. You have it already. Just like the promised land. It's given to you. It's all yours. I have everything that pertains to life and godliness. I don't feel very godly sometimes.
1: Не чувствую себя благочестивым.
0: If I have it all, then how come I feel like
1: there's
0: kind of this lack of
1: holiness
0: sometimes?
1: Как бы иногда вот здесь.
0: No, I still mess up. I still
1: знаете,
0: blow it.
1: Спор, как бы,
0: I recognize that there's still sometimes something missing.
1: В моей жизни чего-то постоянно не
0: why
1: хватает.
0: Is that?
1: Почему? Почему такие чувства?
0: Why didn't when
1: почему
0: we got
1: просто,
0: saved?
1: Когда мы не спаслись?
0: Why didn't the Lord just
1: почему
0: say,
1: Бог не
0: okay,
1: сказал, ну
0: хорошо, be perfect, you're perfect now, holy, be holy. Now here you go, all the spiritual blessings,
1: все духовные
0: благословения,
1: у тебя есть все, что необходимо для жизни и благочестия,
0: things,
1: у тебя есть.
0: Now you're perfect.
1: Все, ты совершенен.
0: Why didn't he do that?
1: Почему Бог так не сделал?
0: Why does he say
1: почему
0: like these
1: он
0: guys,
1: говорит этим ребятам, что по чуть-чуть я избавлю вас от грехов ваших, день за днем? По чуть-чуть.
0: You'll grow.
1: Вы будете расти.
0: Sure, you're not what you should be. I'm
1: да,
0: not
1: конечно,
0: what
1: вы,
0: I should be.
1: Вы не являетесь тем, кем вы должны
0: back,
1: быть, и я не являюсь тем, кем я должен быть. Но
0: оглядываясь say,
1: назад, вы можете сказать.
0: Hopefully you can
1: ну,
0: say.
1: Надеюсь, что вы можете сказать.
0: I'm not what I used
1: что
0: to
1: я
0: be
1: не
0: either.
1: Такой, каким я был когда.
0: Okay, I'm not what I should be, but I'm
1: я
0: not
1: тот,
0: what I used to be. Because the Lord
1: еще,
0: is doing
1: но
0: this work
1: я уже не тот, кем
0: lives.
1: Я был когда-то.
0: Sure,
1: что Бог делает работу в нашей жизни по чуть-чуть, шаг за шагом, не сразу. Есть причины для этого.
0: And a couple of reasons I'll just share with you.
1: Причин,
0: real quick.
1: Я с вами поделюсь очень быстро.
0: Is one is for reliance.
1: Одна это чтобы мы уповали на него, чтобы мы никогда не переставали уповать на Бога, чтобы мы во всем искали у Бога направления, чтобы мы всегда смотрели на Бога.
0: If we were perfect,
1: от него. Если бы
0: we
1: мы
0: never
1: были совершенны,
0: with being angry at people.
1: Мы никогда там не то есть мы никогда не злились на людей. У нас не было этой проблемы.
0: We never struggled with anything.
1: То есть,
0: and we say, well, I don't really,
1: thank
0: you, Lord, for helping me, but I got it now.
1: И мы говорили, ну, как бы Бог, да, конечно, спасибо за твою помощь, но у меня все нормально. То есть, я ни на кого не злюсь, то есть, я не грешу, то есть, я за решение.
0: But it doesn't work like that.
1: Нет, так не работает.
0: When we sin,
1: когда мы грешим,
0: when we get angry,
1: когда мы злимся,
0: Lord,
1: мы понимаем, Господь,
0: need you.
1: Ты мне нужен до сих пор. Ты мне нужен, что я не могу вот в этих областях как бы любить людей и делать что-то.
0: And another thing, we don't know what tomorrow
1: will be. И вы знаете, мы не знаем, что завтра будет с нами. Мы ищем у Бога направление.
0: But if the Lord said, okay, here's your whole life,
1: бы, ну,
0: there it is. This is everything that's going to happen in your life.
1: Перед тобой.
0: Все so thank you, Lord, I got it from here. I'm good
1: Бог, going. Все понял, спасибо, ну, дальше я сам.
0: But because you don't know what's going to happen tomorrow,
1: но из-за того, что вы не знаете,
0: you don't
1: что
0: know what
1: будет,
0: the future holds,
1: если вы не знаете,
0: what's
1: going to
0: happen
1: this
0: summer,
1: произойдет,
0: what's going to happen after you graduate
1: того,
0: from school, then you have to ask the Lord.
1: Вам нужно Богу
0: you have
1: обращаться.
0: To rely on Him.
1: Вам нужно уповать на Него.
0: And he likes that.
1: И Богу это нравится.
0: He likes talking
1: Богу
0: with you.
1: Нравится общаться
0: he likes
1: с вами.
0: It when
1: Богу
0: you
1: нравится,
0: ask
1: когда вы спрашиваете у него что-то. Богу нравится, когда вы с ним общаетесь.
0: But if you knew everything,
1: но если вы бы все знали,
0: anything,
1: то у вас бы никогда не было проблем с чем-то.
0: Then you'd probably stop talking to him.
1: Вот, вы, наверное, перестали бы вообще говорить с Богом.
0: So he does it little
1: Поэтому
0: by
1: Бог,
0: little.
1: Он делает это шаг за шагом
0: other
1: с вами.
0: It tests our motives and our faith.
1: И наши мотивы и веры также это испытывает.
0: You know, sometimes when
1: и вы знаете, иногда,
0: when we think we're
1: когда мы думаем
0: good,
1: о всем том, что мы
0: yeah,
1: делаем правильно,
0: I've been doing pretty good lately.
1: Подумайте,
0: I've been
1: ну, недавно
0: reading my Bible
1: я
0: every
1: Библию
0: day.
1: Читал каждый день, несколько раз в день,
0: going to church twice a week.
1: В церковь ходил
0: things
1: дважды
0: are going
1: в неделю.
0: Pretty good.
1: То есть, все в моей жизни вроде так стабильно, неплохо.
0: And then, something happens.
1: А потом что происходит?
0: Somebody slams the metro door in your face,
1: метро,
0: just kind of pulls it back as far as it can go.
1: Натягивает ее так, знаете, до конца,
0: waits,
1: и потом ждет, пока вы подходите, и потом отпускает это на вас. Вот она так бабах, вас как бы бьет по лицу или еще кого-то, куда-то.
0: Jerk!
1: И думаешь, ты... You.
0: No. And you're real... okay.
1: Коза,
0: okay.
1: Или козел. Вот. А потом... Ай-яй-яй, что же я сказал?
0: Okay, so maybe I'm not as good as
1: вот,
0: I thought.
1: Ну хорошо, Бог, да, я не такой совершенный.
0: And it really, you know, sometimes
1: и
0: things like that help us
1: иногда такие вот
0: realize.
1: Вещи помогают нам осознать, что, как бы,
0: sure,
1: нам
0: I've been
1: нужен
0: reading
1: Бог.
0: My Bible, and that is
1: да,
0: good.
1: Я читаю свою Библию, это хорошо.
0: But Lord
1: но,
0: still got
1: Господь,
0: stuff to deal with.
1: У меня все еще, как бы, то есть что-то, с чем тебе нужно поработать надо мной.
0: And like Paul, James and Peter said,
1: Якоб и Петр говорили,
0: испытания,
1: они испытывают нашу веру, они улучшают нашу веру.
0: The other thing, the third thing,
1: и третье,
0: that this little by little
1: почему
0: does
1: этот шаг
0: for
1: за
0: them,
1: шагом,
0: and it
1: Бог
0: does
1: них
0: for
1: сделал
0: us,
1: и для нас так делает.
0: Is it brings us together.
1: Это соединяет нас вместе
0: unity.
1: С Ним, дает нам
0: because
1: единство. Потому что вы осознаете, что вы не можете сами выиграть эту битву, что вам нужен ваш брат и ваша
0: and
1: сестра.
0: That's
1: и именно это
0: here.
1: Господь делает здесь. Он созидает семью, созидает церковь. Мы семья, мы дети Бога. И потому что мы приходим через разные вещи, потому что у нас есть до сих пор.
0: We go to each other and say,
1: испытания, трудности, то мы подходим друг к другу и говорим, ты можешь за меня помолиться? И мы,
0: say, hey,
1: конечно, помолимся за вас.
0: Let me tell you about what I'm going through.
1: И этот человек рассказывает, ну, смотри, вот я через это прохожу в своей жизни.
0: I'm going through the same thing, or I've gone through the same thing in the past.
1: И тот он отвечает вам, ну, знаете, я тоже проходил через это в прошлом, и вот так вот Бог помог мне, вот так вот Бог разобрался со мной, и, ну, и это помогает нам созидать друг друга.
0: We can't make it on our own.
1: Мы сами по себе не можем
0: these
1: это
0: guys,
1: сделать.
0: They go into the promised land,
1: эти люди, которые вошли в обетованную
0: землю,
1: им нужно было такие нехилые
0: but it
1: битвы
0: one man
1: провести.
0: With a sword.
1: И это не был просто один человек, который дрался за всех.
0: It was an army.
1: Нет, это была армия,
0: and they were working
1: вместе,
0: together
1: и они работали
0: for the
1: вместе ради победы.
0: If you think you're one man,
1: если вы думаете, что вы один человек
0: and you're gonna go in and you're gonna
1: мечом, и вы
0: пойдете,
1: и вы очистите, и сделаете все, что Бог сказал вам сами,
0: you're mistaken.
1: Вы ошибаетесь.
0: You need the church.
1: Вам нужна церковь.
0: The writer of the book of Hebrews.
1: Писатель книги Евреям.
0: Says, do not forsake the gathering together of yourselves, as is the manner of some.
1: Вот, как уже стало принято у некоторых.
0: You need your brother. You
1: нужны
0: need your sister.
1: Братья, вам нужны ваши сестры.
0: We can't
1: вы нужны
0: do
1: друг другу.
0: From,
1: мы сами
0: from,
1: не
0: from
1: можем
0: our,
1: это сделать. Без помощи друг друга.
0: So those are some reasons why
1: вот
0: why the Lord just snap his finger and make everything perfect.
1: Не просто щелкнул пальцем и все стало совершенно сразу же. Почему вовлечен процесс во все это?
0: All right, verse 31.
1: 31 стих.
0: And also that bounds the Red Sea, even the Sea of the Philistines, and from the desert unto the river, for I will deliver the inhabitants of the land into your hand, and you shall drive them out before you.
1: Проведу пределы твои от моря Черного до моря Филистимского и от пустыни до реки, и предам в руки ваши жителей из всей земли, и прогонишь их от лица твоего.
0: You shall make no covenant with them, nor with their gods.
1: Не заключай союза ни с ними, ни с богами их.
0: Don't make any covenants with the people of the land, with the
1: strangers. Не заключайте союза с людьми той земли, с незнакомцами.
0: Now, if you've ever read in the New Testament, 2 Corinthians chapter 6, verse 14. Paul says,
1: Павел говорит,
0: don't be unequally yoked with a non-believer.
1: Надо прочитать, извините. Не преклоняйся под чужое ярмо с неверными.
0: For what fellowship does light have with darkness?
1: Ибо какое общение праведности с беззаконием?
0: You're a Christian.
1: Что общего света с
0: тьмой? You are the light of the world.
1: Вы христианин, вы
0: what
1: свет
0: fellowship
1: этого мира.
0: Does light
1: какое
0: have with
1: общение
0: darkness?
1: Имеет свет с
0: тьмой?
1: What
0: are you doing fellowshipping with the person that lives in darkness?
1: Что вы делаете, вступая в общение no. с
0: what,
1: человеком,
0: what exactly
1: который живет
0: в тьме?
1: Что же это значит?
0: Because we're supposed to be a light to the darkness.
1: Ну, мы же должны быть светом тьме.
0: We're supposed to love
1: то есть мы должны
0: the darkness,
1: любить,
0: right? We're supposed, I mean, not love the dark,
1: ну,
0: love the people
1: тьму,
0: that are living in the darkness.
1: Но любить людей, которые живут во тьме.
0: And we're to, I mean, we're not to,
1: нам не нужно как бы
0: Jesus was a friend
1: от них.
0: Of sinners.
1: Иисус
0: how does that work? What's the balance there?
1: Это как бы ну, работает с тем писанием, которое мы прочитали. Как можно истолковывать этот стих?
0: I think this chapter gives you a little
1: я думаю, что вот эта
0: glimpse,
1: вся глава,
0: a little commentary,
1: немного
0: maybe,
1: помогает
0: on,
1: нам
0: on what
1: понять
0: Paul was saying.
1: То, что Павел пытался
0: because
1: сказать.
0: We've already seen the Lord say,
1: мы уже видели, как
0: Господь
1: сказал,
0: what
1: что
0: they
1: вам
0: do.
1: Не нужно делать то, что
0: don't
1: они делают.
0: Follow their example.
1: Не следуйте их примерам.
0: Now, when they come into your land,
1: когда они входят
0: you treat
1: в вашу
0: them
1: землю,
0: nicely.
1: То вы
0: you don't oppress them.
1: Обращаетесь с ними.
0: You're to be a light
1: не угнетайте их.
0: Then he says, don't make any covenants with them.
1: И не заключайте завет
0: covenant?
1: С ними. Что такое завет?
0: A covenant is where you
1: завет,
0: become
1: когда вы становитесь
0: locked, you become tied,
1: соединенными,
0: connected
1: соединенными
0: to that person
1: с этим человеком. Каким-то образом.
0: Whether it's legally,
1: легально,
0: well, usually it's in a legal sense.
1: Вот, но чаще это как бы нелегально.
0: So don't do that. Don't make a connection
1: этого.
0: With a non-believer in such a way that there's no
1: таким
0: way out.
1: Образом,
0: where, where you're
1: можете выйти из него, когда вы соединены глубоко с жизнью этого человека, таким образом, что вы
0: their life is going to begin to affect yours.
1: Таким, что ну, его жизнь она уже начинает влиять на вас.
0: But you're still to love them.
1: Но вы все равно должны,
0: you're still to accept
1: все равно должны принимать
0: into your life and share
1: и делиться любовью Христа с ними. Вот это наша цель.
0: So maybe read the chapter and just see what the Lord's heart is.
1: Поэтому вам нужно просто читать
0: the stranger,
1: главу и видеть, какое Божье сердце к неверующим, к грешникам.
0: All right. Verse 33.
1: 33 стих.
0: And the Lord explains why you're not to make any covenants.
1: Бог объясняет, почему не нужно было делать никакого завета.
0: They shall not dwell in your land, lest they make you sin against me. And if you serve their gods, it will surely be a snare unto you.
1: Не должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в грех против меня. Ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сетью.
0: So the Lord says, if you make covenants with these people,
1: если вы союз делаете с этими людьми,
0: then it's going to cause you to sin.
1: Это будет побуждать вас к греху.
0: That's where it's going to lead.
1: Вот
0: and if you begin to worship their gods,
1: это приведет. Если вы
0: it's
1: начнете
0: be
1: поклоняться их богам, то это будет вам сетью.
0: An idea of a snare is a trap for an animal.
1: Смысл сети в том,
0: right?
1: Что это ну ловушка для животного.
0: You set it on the ground.
1: То есть вы на земле
0: you
1: ее оставляете.
0: Comes by, walks into the trap.
1: Приходит, заходит в ловушку, ловушка замыкается. Ловит этого животного.
0: See, that's the idea here.
1: В этом смысл сети
0: ловушки. This is what worshiping their gods is
1: вот
0: going
1: именно
0: to do
1: это you. Сделает поклонение их богам.
0: It's a trap.
1: Это ловушка.
0: Okay, what's going to happen is you're going to be
1: произойдет?
0: Moving along.
1: Что вы будете
0: everything's going good.
1: В союзе с этим
0: I'm
1: человеком все
0: forward.
1: Классно, я иду
0: no, sure.
1: вперед.
0: You know, I come to church, I worship
1: да,
0: the Lord. You know, I got this other thing in my life.
1: Нашему,
0: you know.
1: Ну, у меня в своей жизни другие вещи есть, то есть, ну, я все еще иду, все нормально, но это ловушка,
0: ждет
1: вас, и в какой-то момент
0: она
1: замкнется на
0: вас.
1: И что ловушка делает животному?
0: It keeps them from moving forward.
1: Она удерживает, чтобы животное
0: никуда не уходило.
1: Останавливает их, чтобы оно не двигалось никуда дальше. И потом, оно удерживает
0: they're stuck. Рабстве, they can't move, удерживает they can't go anywhere.
1: Не можете больше двигаться, вы не можете пошевелиться, все.
0: And then what the trap does,
1: и потом,
0: is it ensures
1: вот,
0: that
1: ловушка,
0: that animal is going to die.
1: Вот, она делает так, ensures.
0: Make sure it's gonna happen.
1: То есть эта ловушка, она убеждается в том, что животное, которое туда попало, оно будет убито.
0: Because the hunter that
1: почему?
0: Set
1: потому
0: the trap,
1: что охотник, который поставил ловушку,
0: and when he sees that,
1: он придет
0: that
1: назад к ней в какой-то момент, он видит, что что-то попалось в нее, все, время ужина, он убьет то, что поймалось туда. И Господь говорит, что если вы будете поклоняться их богам, если вы начнете быть вовлеченными в то, что они делают, вовлеченными в поклонение тому, что чему они поклоняются, то
0: today, society, money, and,
1: вы знаете, сегодня
0: and
1: в нашем обществе есть много вещей, чему люди поклоняются. Это деньги, это наследство, это власть и так далее. И люди поклоняются этому. И
0: But what you do when you start
1: Но на самом деле,
0: living
1: когда
0: for those things, you start worshiping or going after
1: вещей,
0: those
1: когда
0: things,
1: вы начинаете поклоняться этим вещам, то это ловушка.
0: And what it's going to end up doing is going to keep you from moving forward.
1: К чему оно приведет? Первых, это оно.
0: You're going to stop moving forward with the Lord.
1: Остановит вас на месте, вы не сможете двигаться дальше с Богом.
0: You're going to be stuck.
1: Вот,
0: be in
1: вы застрянете в рабстве этой вещи.
0: And like the trap, it's
1: и как
0: lead to
1: ловушка, вот она в конце концов приведет вас к смерти.
0: I'm not saying, like, it's going to kill you.
1: И я не говорю, что это убьет вас физически.
0: But it's gonna bring death to your relationship with
1: God. Но оно принесет смерть вашим отношениям с Богом.
0: No, sin separates us from fellowship with God.
1: Знаете, грех, он отделяет нас от общения с Богом.
0: And the thing is, as I'll close with this, but
1: я закончу этим.
0: The Lord says, I'm going with
1: Господь говорит, я иду с тобой.
0: Into the land.
1: Я
0: this land that I'm worrying
1: землю,
0: you about,
1: these
0: people and the gods and the things
1: люди,
0: that they do.
1: И так далее.
0: Don't take part. I'm going with you.
1: Вот, я с тобой
0: I'll be
1: иду.
0: With you the whole time.
1: Я буду с тобой
0: I will
1: все
0: fight
1: это время.
0: For
1: я
0: you.
1: Буду за тебя сражаться.
0: I will give you the
1: я
0: victory.
1: Дам тебе победу.
0: I'll give you
1: я дам тебе
0: that
1: все
0: I
1: необходимое, все, что я
0: you.
1: Пообещал дать тебе.
0: You look at that, you weigh the options.
1: Вот, и смотрите на это и взвесьте
0: okay.
1: возможности.
0: The word says,
1: смотрите, слово
0: the Lord
1: говорит,
0: has promised,
1: что Бог пообещал,
0: that he's given us
1: что Он даст нам
0: spiritual
1: все,
0: blessing.
1: Все духовные благословения, Он даст нам все необходимое для жизни и благочестия.
0: And so we can have that and the presence of the Lord with us in our lives,
1: Божье,
0: or we can have this other option.
1: Вот. Или у нас есть другой вариант.
0: Worshiping their gods,
1: их богам,
0: doing what they do.
1: Делать то, что они делают.
0: But the thing is, we know the consequences.
1: Мы знаем последствия
0: we know
1: этого.
0: The consequences
1: мы знаем,
0: between
1: что последствия
0: doing what God's word says not to do. We know the consequences of doing what it does say we're supposed to do.
1: Того, когда мы делаем то, что нам не нужно делать, то, что Божье слово говорит не делать. И тогда, когда мы делаем то, что Божье Слово говорит нам делать.
0: It's an easy choice.
1: Я думаю, что это легкий выбор.
0: Choose the Lord.
1: Вот, выберите Господа.
0: And choose to be blessed.
1: И выберите быть благословенным.

0: по следам Иисуса.
1: На волне радио «На пути» вы услышите в течение этого часа две получасовые передачи: проповедь Александра Васильевича Карева и программу «Поворотный момент», ведущий Давид Джеремая.
2: Я думаю, братья и сестры, мы все очень благодарны нашим дорогим гостям за слова доброго привета и также за слова назидания и ободрения, которые мы от них сегодня услышали. И мы выразим нашу благодарность им вставанием, дорогие. А теперь вы запаситесь еще терпением выслушать несколько слов в течение того времени, которое у нас остается. Намеченную мною на сегодня тему я откладываю на будущий четверг, но хочу теперь сказать о Христе, который действительно является как ангел нам в часы ночные, темные в нашей жизни. И тогда, когда мы находимся в разного рода затруднениях. Брат, наш дорогой гость, сказал об Иисусе Христе, когда Он пришел на помощь Своим ученикам, бедствующим во время бури на Генесаретском озере. Я другой случай припоминаю о Христе нашем Господе, который также произошел на этом же озере и также во время страшной бури, о чем мы читаем в Евангелии от Марка, 4 главе, в 37 и в 38 стихах. «И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою, а Он, Христос, спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят Ему: Учитель, неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем?» Дорогие мои, прежде чем Христос в этом другом случае оказал помощь Своим бедствующим ученикам, Он находился в таком положении, что, смотря на Него, казалось бы, что такой помощи Он не может оказать, пока Он не встанет и не прострет руку Свою и не усмирит эту бурю. В каком же положении Христос до оказания помощи Своим ученикам находился? Мы прочитали, братья и сестры, Христос спал. И вот один только раз Евангелие повествует о спящем Христе. Только один раз. Возьмите все страницы Нового Завета, всех четырех Евангелий, вы не найдете больше такого случая описанного, где бы Христос спал. Есть место в Евангелии, правда, где нам говорится об отдыхающем Христе, об отдыхающем, но не спящем. Это Евангелие Иоанна, 4 глава, стих 6. Я читаю эти слова. «Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя». Утрудившись, уставший, сел отдохнуть. Как отрадно, дорогие мои, сознавать, что у Христа были те же самые переживания, как и у нас с вами. Он был способен так же уставать, как и мы с вами на это способны. В общем, на собственном опыте Он испытал наши человеческие немощи. Кроме чего? Греха, правильно. О чем же может нам сегодня в эти короткие минуты сказать спящий Христос? Об очень многом, дорогие мои. Если Христос мог спать в лодке, бросаемой волнами, то как же Он устал, а, братья и сестры? Если Христос мог спать в таком положении, среди таких волн, среди завывания такого ветра, как же Он утомился, а? Как же Он устал? И вот очень важно теперь нам задать вопрос, почему же Христос так устал, а? И вообще уставал в своей жизни? Почему? Потому что он целыми днями делал добро. Дорогие мои, целыми днями Христос делал добро. Это было утомление от бесконечных дел любви и милосердия. Это была благословенная усталость. Я бы очень хотел, чтобы мы все, как дети Божии, испытывали такую благословенную усталость. Есть усталость у всех у нас. Мы устаем все, братья и сестры. К вечеру я знаю, что многие думают, как бы скорее достигнуть одра сна. Особенно наши сестры, целый день крутящиеся на ногах своих, если у них особенно большая семья. Есть усталость и у нас. Но от чего она у нас чаще всего бывает? От дел для себя, братья и сестры. Поймите разницу между усталостью Иисуса Христа, от которой Он так крепко заснул среди бури, и нашей усталости. Мы устаем от дел для себя. Для себя. Может быть, для самых близких нам людей, которые живут с нами под одной крышей. Но есть усталость от служения другим, другим, дорогие мои. Вот эту усталость именно Христос-то и ощущал. Мы знаем еще апостола Павла, который тоже уставал от служения другим, от служения любви великой. Это об этом говорит он сам. Кто изнемогает, тем бы и я не изнемогал. Апостол Павел не скрывает, что он изнемогал, братья и сестры. Апостол Павел тоже уставал. Но от чего он уставал, а? Он говорит, что причиной его утомления, изнемождения было тоже служение любви. В этом отношении он был так похож на своего Господа и нашего Господа Иисуса Христа. Забота о всех церквах лежала на его сердце. Забота о каждом изнемогающем. С кем бы я не изнемогал, говорит он. С каждым в отдельности он изнемогал. Кто изнемогал? Бывает усталость у нас людей от вражды с людьми, дорогие мои. И от конфликтов с ними. Мы знаем, как устает душа от конфликтов. От неприязненных отношений с кем бы то ни было. Но блажен тот, кто утомляется от дел любви и от забот о других. Как это мы видим у нашего Господа Иисуса Христа, который является для нас примером и образцом. Христос уставал физически именно от дел любви, от заботы о человеческих душах, от созидания Царства Божьего на нашей земле. От всего этого Христос уставал, от всего этого уставал и апостол Павел, и все искренние дети Божьи и пламенные служители Христа. Но я боюсь, что мало среди тех, кто здесь сидит и стоит в нашем собрании, ощущающих изо дня в день усталость от этого, по этой причине, от служения любви, от служения другим, а не только себе, или, как я уже сказал, самым близким людям в наших домах, в наших семьях. Христос заснул от такой усталости благословенной среди ревущей бури, и это был заслуженный сон. Правда, братья и сестры? Заслуженный им сон. При такой усталости должно спаться хорошо, братья и сестры. Единственный раз Евангелие говорит о сне Христа. И это был сон во время самой страшной и сильной бури. О чем это говорит? Это говорит о том, что Христос имел в своем сердце тот мир глубокий, который Он хочет подарить всем нам с вами. Дал бы Господь, чтобы сегодня этот мир стал нашим достоянием, чтобы мы с этим миром покинули наш молитвенный дом и пошли в наши дома. Мы знаем ободряющие нас слова Христа. «Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Так Христос сказал на Тайной вечере прощаясь с учениками. И вот, скидаемый волнами лодки, он сам дает пример такого мира, такой неустрашимости, такого несмущения. Он дает пример, дорогие мои. Садясь в лодку, Христос знал, какая буря ожидает эту лодку. Еще когда он был на берегу и только начал садиться в эту лодку, он, как знающий все, знал, что эту лодку ожидает. И все-таки, когда он зашел в эту лодку, он лег и заснул. Это говорит о том, какой глубокий мир царил в его божественном сердце. Тот мир, которого он и нам, своим последователям и ученикам, желает. Христос, спящий в лодке, мог казаться своим ученикам каким-то далеким от них. Ну, спящий человек, дорогие мои, кажется тоже и для нас всегда не знающим о наших переживаниях. У него глаза закрыты. В этом отношении сон похож на смерть. Как мы от мертвого человека не ожидаем теплоты, помощи, сострадания, так и от спящего человека трудно это ожидать. Правда, братья и сестры? Но Христос был близок к ним. Им могло казаться, что он вот в таком положении сна, как будто от них далек. А Христос был близок к ним, хотя и спал крепко. Мы можем тоже переживать в нашей жизни страшные бури, братья и сестры. Мы можем находиться в невероятных трудностях, в тяжелых болезнях, в разнообразных нуждах. Нам может казаться, что Христос далек от нас. Что-то не чувствуем, что Он к нам близок. Не видит нас, так нам кажется, не видит Он нас. Он как будто в далеких небесах. А вот мы-то здесь, в этих волнах, барахтаемся. А Он как будто не видит нашего переживания. По крайней мере, на наши молитвы не отвечает. Вот молимся давно некоторые о своих бурях. Молятся давно, правда, братья и сестры? А ответа еще нет. Сегодня вы еще должны сказать, не получили пока ответа. И все же ободритесь. Он с нами. Он в наших лодках, братья и сестры. Он в твоей лодке, брат и сестра, и в моей лодке. Вот что нам надо никогда не забывать, в это глубоко верить. Он наш верный спутник везде и всегда. С ним, братья и сестры, с ним. Пусть ничто нас не страшит. И вот Христос спал, чтобы ученики Его могли лучше узнать себя. Они были очень самонадеянными, братья и сестры. Петр особой самонадеянностью обладал. Но и все они так же. И вдруг эта буря, Христос спит, и тут-то их самонадеянность разбилась в дребезги. То есть они увидели, как их вера ничтожна, как она слаба. Они думали, что у них такая уж вера после всех чудес, которые они видели. А вот оказалась вера очень слабая. Дорогие мои, мы тоже страдаем порой самонадеянностью. Многие из нас о своем христианстве думают высоко. О своей вере думают высоко. О своей преданности Христу тоже думают высоко. Дорогие мои, это мнение высокое о себе свойственно всем нам людям. Разве это не так, дорогие мои? Да. И вот, когда такая буря разражается, и мы ждем от Христа немедленной помощи, а ее не получаем, волны становятся все выше и выше, и тогда мы чувствуем, что наша вера вот какая маленькая. А мы-то думали, какая она большая. Мы думали, что наша любовь ко Христу такая пламенная, а оказывается, она такая ничтожная. Наша преданность Господу тоже совсем не та, какой мы себе ее представляли. Вот почему Христос иногда молчит, дорогие мои, и не отвечает на наши молитвы сразу же. И вот Христос спал до тех пор, пока буря не достигла величайшей силы, когда апостолы уже очутились в каком-то отчаянии. Почему Христос допустил до этого, братья и сестры? Чтобы явить свою могущественную руку в свое время и в свой час. Мы знаем, что Христос также поступил с Лазарем в Вифании, дал ему умереть, дал ему быть погребенным, в гроб положенным, дал ему даже начать разлагаться. Вот до чего Христос допустил этого дорогого для него ученика. Никакие молитвы Марии Марфы как будто до Христа не доходили. Они вот послали людей ко Христу. Пусть он скорее придет, потому что умирает брат. И он все-таки умер, его похоронили, и вот от него смердело, а Христа все нет и нет. И вот тогда-то Христос как бы встал, как и в лодке там, и простер руку, и все смолкло, и ветер, и волны. И так он тут является Вифанию, и сестры ему говорят, да ведь он же уже в гробу. Четвертый день Христос, он похоронен, от него смердит. Пойдемте ко гробу, говорит Христос его сестрам, пойдемте, и увидите славу Божью. И вот они приходят ко гробу, и вдруг Христос говорит, отвалите камень. Камень отвалили, а потом говорит Лазарю, Лазарь, тебе говорю, выйди вон. О, мы бы, наверное, покачали бы головами нашими и сказали, ну что теперь вызывать его, когда от него смердит? И вдруг действительно Лазарь выходит, живой выходит, дорогие мои. Вот смотрите, в самый отчаянный момент Христос являет свою великую божественную силу. Действительно, и вот на море там, когда он спал, и в последний момент встал и приказал буре умолкнуть. И здесь в Тихой Вифании, он также в последний момент пришел на помощь и обрадовал этих плачущих сестер наших в Господе, Марии и Марфу, явлением своей силы и славы. Так происходит в нашей жизни, братья и сестры, дорогие, среди наших бурных волн, а также и в наших Вифаниях, когда Христос тогда приходит на помощь, когда уже у нас вера обнаружилась, как вера ничтожная, и Христос разбил нашу самонадеянность. Но мы приближаемся к концу. Христос спал, пока ученики его не закричали, дорогие братья и сестры. Он спал до тех пор, пока не закричали его ученики. Спящий Христос как бы научил их вот так усиленно молиться. Вот я хочу что сказать, братья и сестры. Этому учит нас спящий Христос. А именно, молиться усиленно. Такую молитву хочет от нас слышать Христос Иисус. Усиленно молиться. Мы с вами, может быть, охладели в молитве. Давайте сознаемся, братья и сестры, что действительно мы охладеваем в молитве. Тогда, когда становится тихо в нашей жизни, спокойно, никаких волн нет. И мы тоже с вами становимся тихими в наших молитвах, спокойными. А вот бури в нашей жизни, да еще когда Христос молчит как бы, не идет на помощь, научает эти бури нас молиться усиленно, горячо и даже кричать к небу, братья и сестры, кричать, Господи, помоги, мы погибаем, ты видишь, в моем доме это горе. Помоги же мне. Ах, какой горячей становится молитва, а, братья и сестры. Так вот, не удивляйтесь, что Христос пока не пришел к вам на помощь. Потому что вы еще не научились молиться, не научились крику души во время молитвы. Но Христос придет и поможет. И вот я заканчиваю последней мыслью. Христос спал, но где мы прочитали, дорогие мои? Он спал на корме, то есть там, где был руль, вот руль, дорогие мои, сзади, И хотя он спал, но как будто вот мы видим сегодня рука его на руле, братья и сестры. То есть этим он говорит, спящий Христос, не бойтесь, руль в моей руке, когда нужно, поверну его, и лодка пойдет к тихой пристани. Братья и сестры, мы, может быть, сегодня имеем свои бури, лодку нашу вот как качает, бьет волнами, страшно нам, страшно. А Христос вот как будто спит, как будто от нас далек, но нет, его десница у руля, твоей и моей лодки, у руля, брат, сестра, и знай, что когда придет его час прославиться в нашей жизни и явить нам свою силу, он этот руль повернет туда, куда ему угодно, но обязательно к нашему благу, обязательно к нашей тихой пристани. Поэтому пусть глубокий мир, мир Христов, вот этот шалом, о котором брат говорил, как приветствуют там евреи друг друга, шалом, мир, пусть он здесь вот водворится в нашем сердце и живет всегда. И пусть наше сердце никогда не страшится, не смущается, не ужасается, ибо Иисус Христос с нами, дорогие мои. Пусть мы не ощущаем его близости, и как будто он не видит наших слез, но вера наша пусть нам говорит, он с нами, он близок нам и готов встать и оказать нам свою драгоценную божественную помощь. Слава ему, что мы имеем такого Господа в нашей жизни. Аминь.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать передачу «Поворотный момент». Ее автор и ведущий – известный пастор и богослов Дэвид Джеремайя.
1: Верой я могу противостоять искушению. Верой я получаю необходимую мне силу. Верой я могу побеждать грех. Верой я одолеваю всякий страх. Верой я одерживаю победу. Истинно говорю вам, если у вас есть вера хотя бы с горчичное зерно, вы можете сказать этой горе «сдвинуться», и она сдвинется. Нет ничего невозможного для вас.

Добро пожаловать на программу «Поворотный момент». Я Дэвид Джеремайя. И в сегодняшней программе я хочу напомнить вам, что обычные люди могут обладать необычайной верой. Если бы вас попросили назвать одно слово, чаще всего связанное с религией, что бы вы ответили? Конечно, это слово «вера». Но, насколько я знаю, только христианство определяет значение веры. Трудно понять, что означает «принять веру», если не знаешь, что по сути означает само понятие «вера». Итак, сегодня мы начинаем новую серию проповедей по посланию евреям в программе «Поворотный момент». Эта серия посвящена нам с вами и тому, что именно желает Бог, чтобы каждый из нас знал о вере. Я назвал эту серию «Обычные люди. Необычайная вера». И в сегодняшнем послании, первом нашей серии, я прямо из Библии отвечу на самый важный вопрос. Что такое вера? Оставайтесь с нами и узнаете ответ на этот вопрос. Вы смотрите «Поворотный момент». Есть старая история о человеке, который пытался починить телевизионную антенну во время, когда на крышах еще устанавливали антенны. Когда он был на наклонной крыше, он отчаянно пытался повернуть антенну, чтобы позже посмотреть по телевизору футбольный матч. В спешке он отпустил дымоход и начал скользить по крыше дома. Наконец, скользя по краю крыши, он схватился ногтями за карниз и повис на третьем этаже над землей. В отчаянии он посмотрел вниз и закричал: «Эй, там, кто-нибудь может мне помочь?» Но ответа не последовало. Наконец, совсем отчаявшись, он поднял голову к небу и закричал: «Эй, а там, может кто-нибудь мне помочь?» И тут с небес раздался глубокий, громкий, как эхо, голос. Он произнес: «Верь и отпусти». После минуты размышления испуганный человек закричал. Он кричал: «А может быть, там кто-нибудь еще может мне помочь?» Мне нравится эта история, потому что она иллюстрирует тот факт, что большинство людей готовы попробовать что угодно, но только не веру. В конце 10 главы послания к евреям автор послания говорит нам: «Праведный верою жив будет». Это крайне важно понимать в наше время. Автор послания к евреям пытался подбодрить людей, которые уже готовы опустить руки. Они утратили веру в Божье обетование. Многие из них говорили о возвращении к старой жизни иудаизма. Они больше не были верными тому призванию, которое дал им Бог. Библия говорит, что им нужно было проявить долготерпение, чтобы, получив обещание, пройти весь путь до конца. Большинство из нас радостно ожидают возвращения Иисуса, но проблема в том, что мы не знаем, когда это произойдет и что нам делать, пока это не произошло. Жизнь — сложная штука, и мы живем в действительно трудные времена. Автор послания к евреям хочет прокричать к нам: «Праведный верою жив будет». Как же нам пережить это время? Как нам пережить эти дни, о которых я писал, что никогда не думал, что увижу такое? Мы должны научиться жить по вере, вы скажете, пастор Джеремайя. Это все здорово, но что это значит? Интересный факт. Следующая, 11 глава послания к евреям, как раз посвящена ответу на этот вопрос. Она повествует о том, как жить верой. Она содержит 17 историй о людях, которые названы по имени, а также о многих других, которые научились жить по вере. Когда ничего вокруг не имело смысла, и когда они чувствовали себя потерянными в своей культуре, эти мужи и жены Божии, перечисленные в 11 главе послания к евреям, отстаивали свою веру, потому что они верили в Бога и ходили по вере каждый день. Что мы имеем в виду, когда используем слово «вера»? Мы не говорим о некоем суеверном чувстве. Верить во что-то, несмотря на доказательства. Мы не говорим о повседневной вере, например, о доверии пилоту,
который сидит за штурвалом нашего самолета, или о человеке, который оплачивает наши налоги. Мы не говорим о ментальном согласии с верой, которая просто признает, что что-то является правдой. Библия говорит, что даже демоны принимают определенные вещи за истину. Написанные бесы веруют и трепещут. Один писатель сказал, что некоторые слова похожи на шторы, поблекшие из-за долгого пребывания на солнце. Частое использование лишает слов их истинного оттенка, так что они становятся неузнаваемыми. Такие слова необходимо время от времени пересматривать, чтобы убедиться, что их использование соответствует их значению. Вера — одно из таких слов. Пол Тилих однажды сказал, что прежде должно быть исцелено само слово «вера», и уже тогда оно сможет исцелить кого-то еще. Итак, Евреям 11 глава начинается с того, что открывает нам, что такое вера. Если вам было интересно, что означает «вера», уверен, вы всегда обращались именно к этому отрывку в Слове Божьем. В нем дается наиболее ясное определение веры во всей Библии. С него мы и начнем. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Термин «вера» встречается в послании к евреям 32 раза, и 24 из них он встречается именно в 11 главе. Здесь нам дается определение веры. В первом стихе две строки говорят нам о том, что такое вера, по сути. Прежде всего, вера — это осуществление ожидаемого, то есть вы на что-то надеялись в сердце, и это действительно стало реальностью. Библия говорит, что верой мы способны принять Божьи обещания о будущем и привести их в настоящее, то есть настоящая вера безоговорочно ловит Бога за Его Слово. Вера — это сверхъестественная уверенность в того, кто дал эти обещания. Это не какая-то неопределенная надежда на то, что может произойти, если все пойдет хорошо. Нет, вера хватается за обетование Божие с уверенностью в то, что то, что Он сказал, истина, и что Он обещал, Он сделает. Библия говорит, что вера проникает в духовные измерения и придает форму и сущность небесным духовным реалиям так, что ваша душа теперь может оценить их как истинно реальные. Многие люди верят, что вера — это что-то неопределенное и нереальное. Словно вы пытаетесь убедить себя, что сказка — это то, что происходило на самом деле. Но нет ничего более далекого от правды. Вера — это реальность, которую Бог привел в действие, чтобы позволить каждому из нас познать Его, и познать Его так же реально, как мы видим, пробуем на вкус, обоняем, касаемся и слышим. Итак, первое, что говорит автор, это что вера — осуществление ожидаемого. И затем он говорит о том, что вера — это уверенность в невидимом. Иначе говоря, вера позволяет нам увидеть то, что иначе вы увидеть не смогли бы. Один из стихов Нового Завета, который мы все хорошо знаем, открывает нам, как все это работает. Это первое послание Петра, первая глава, 8 и 9 стихи. «Которого не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою спасения душ ваших». Библия говорит, что вера дает вам возможность увидеть то, что иначе вы не смогли бы увидеть. Вера приносит реальность Бога и служения Иисуса Христа и Святого Духа прямо в вашу рулевую рубку, чтобы она стала частью того, кем вы являетесь. Люди веры готовы жить своей верой. Люди, которые верят в Бога, знают, что Бог истинен. Они не просто задаются вопросом или надеются на это, они верят в это. Это на самом деле для них факт. Вера создала этот факт в их душе через инструмент веры, который есть дар от Бога. Люди веры готовы жить так, как никто другой жить не может. И мы должны научиться так жить, потому что если мы не сможем жить по вере, в ближайшее время в истории мы совсем поникнем. Вы со мной согласны? Наша вера должна быть верой в Бога.
Причина, по которой мы не верим в Бога, состоит в том, что Бог для многих из нас нереален. Он предмет, который мы изучаем, он то, о чем мы говорим с нашими друзьями, но настоящая вера приводит Бога в реальность вашей жизни, так что каждый день он является частью того, кем вы являетесь и что вы делаете, так же, как он все время пребывает с Кэти Дэвис. Вы задаетесь вопросом, но как мы можем проявлять свою веру? Предположим, вы не знаете Иисуса Христа и не очень много знаете о вере. Как работает вера? А вот три вещи, которые вы должны знать о вере. Прежде всего, она начинается с восприятия. Чтобы иметь веру, нужно содержание. Вера — это не просто глубокий вздох и не просто ожидание чего-то хорошего. Вера должна иметь что-то, во что она верит. Вот истина, которую вы должны понять. Некоторые люди считают, что вера слепа. Нет ничего более далекого от истины. Христианская вера не слепа, а как раз наоборот. Христианская вера видит. Когда вы не христианин, вы видите, а потом уже верите. Когда вы становитесь христианином, верить и означает видеть. Поэтому, когда вы христианин, прежде всего это то, что вы знаете. Но затем подключается эмоции. Знания не всегда что-то меняют. Поэтому второй шаг — не только восприятие, но и убеждение. А вы должны быть убеждены, что это правда. Вы чувствуете, что это правда, и вы убеждены, что это правда. И, наконец, с вашей стороны должны быть действия. Я не говорю, что вера включает дела. Я говорю, что когда вера выражается, она выражается осмысленным образом. Вы обретаете истину. Она основывается на том, кем является Иисус Христос, и на Его способности помочь вам ее понять. Я расскажу вам историю из моей жизни, которая, я верю, вам поможет. Когда я впервые начал проповедовать, одно из того, чем я занимался в моей маленькой церкви, было то, что я учил взрыву евангелизации. Мы обычно стучались в двери каждый вечер, еженедельно. Мы привели сотни людей ко Христу. Когда вы делаете это долгое время, вы обнаруживаете, что у людей есть вопросы, и некоторые из этих вопросов очень похожи. И через некоторое время вы начинаете обдумывать, как лучше объяснить все это людям. Раньше я спрашивал людей, есть ли у них вера. Я перестал это делать, потому что большинство из них отвечали: «О, да, у меня есть вера». «А во что вы верите?» «Ну, я верю в свою веру». Но вера — это вера во что-то определенное. Поэтому я обычно задавал им следующий вопрос.

столько, насколько надежен объект вашей веры. И если лед не сможет вас удержать, никакая вера в мире вам не поможет. Вот причина того, почему Евангелие столь достоверно. Это доказанная истина о смерти, погребении и воскресении Иисуса Христа. Эта истина доказана. Лед Евангелия имеет толщину 4 фута. Не нужно много веры, чтобы поверить в Евангелие. Просто исследуйте лед. Узнайте об Иисусе все, что можете. Чем больше вы знаете о Нем, тем меньше веры потребуется для того, чтобы поверить в Него, потому что Он заслуживает доверия. И вы можете доверять Ему всем сердцем. Итак, первый шаг — восприятие, второй — убеждение, а третий — действие. Еще одна иллюстрация, которая, я верю, поможет вам сегодня. Философ, ученый, простой человек. Все они не умели плавать и оказались в ловушке в пещере с отвесными скалами вокруг. Они разделились, но поток продолжал пребывать. Спасатели спустили им веревку с ремнем безопасности. Философ сказал: «О, это похоже на веревку, но я могу ошибаться. Я могу принимать желаемое за действительное. Это может быть и иллюзия». В итоге он просто утонул. Ученый сказал: «Так». Это 11-миллиметровая полиэфирная веревка с разрывной нагрузкой в 28 тысяч килограммов. Соответствует стандарту MR10-81. Он продолжил давать исчерпывающий полностью правильный анализ физических, химических и прочностных свойств веревки, но он так и не привязался к ней и утонул. Простой человек сказал: «Я точно не знаю, что это веревка или хвост питона, но это мой единственный шанс. Я хватаюсь и выхожу отсюда». Не поймите эту историю неправильно. Важно знать, что это веревка? Да. Важно знать, что она крепкая и удержит вас? Тоже да. Но рано или поздно нужно действовать, принять решение, ухватиться за эту веревку, потому что лучшая веревка в мире не спасет вас, если вы ее к себе не прикрепите. Евангелие истины. И многие люди всю жизнь ходят в церковь, веря, что просто потому, что они верят, что Евангелие истины, и это якобы уже означает, что они спасены. Но вы спасены не через то, что верите, что Евангелие — истина, а вы спасаетесь, потому что принимаете Евангелие как единственную надежду на прощение от греха и как ваш единственный путь на небеса. Когда вы делаете это, когда вы ставите вечность на Христа, подобно человеку, схватившемуся за веревку, вы проявляете веру. Настоящая вера не обходит разум стороной, она не обходит эмоции. Она не работает, если вы не принимаете ее и не понимаете, что она для вас. Вы должны принять то, что сделал Христос. Затем автор послания к евреям говорит нам, что вера включает демонстрацию веры. Обратите внимание на 2 и 3 стихи. «В ней свидетельствованы древние». Вы хотите быть с Богом? Библия говорит, что это невозможно без веры. В этом отрывке Писания мы читаем о том, что это было по вере, когда Енох угодил Богу. Вы угождаете Богу, когда проявляете веру в Бога. А вот когда мы имеем доброе свидетельство перед Богом. Библия дает в этом отрывке очень интересную иллюстрацию. Библия говорит, что по вере мы понимаем мироздание. Именно верой мы понимаем мир, в котором живем. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Нам говорится о том, что Бог создал миры, и что Он отвечает за вселенную, в которой мы живем. Библия говорит, как это произошло. Так как же это произошло? 32-й Псалом описывает нам это. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их, ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось». Есть старая история об атеисте, верующем в эволюцию, который отошел к Богу. Он сказал Богу, что в последние годы в мире произошло много всего, что теперь люди научились клонировать человека, и он предложил Богу: «Давай мы с тобой устроим конкурс на создание человека. Я сделаю человека, и ты тоже сделаешь человека. У кого лучше получится? Мы возьмем и сделаем это, как ты делал это раньше». И он потянулся вниз, чтобы собрать горсть грязи, и Бог сказал:
«Подожди минутку, возьми собственную грязь». Разве не в этом все дело? Вы должны

вернуться к первопричине. Библия говорит, что верой мы понимаем, что миры были созданы такими, какими они созданы. Где-то по пути вы должны принять решение. Вы говорите: «Ну, я не могу в это поверить, пастор. Я ученый. Я интеллектуал. Я не решаю свои проблемы с помощью веры». Что ж, еще раз позвольте напомнить вам, что даже эволюционист действует на основе веры, потому что его там тоже не было. Его предположение как-то нужно доказать. Что действительно произошло за последние годы, так это то, что большинство из них оказались ложными. Мы с вами повсюду встречаем людей, которые во что-то верят. Они говорят о своей вере. И когда вы спрашиваете их об их вере, и они говорят вам, в чем заключается их вера, вы хотите подойти, обнять их и сказать им: «Нет, нет, ты должен верить в то, что достойно твоей веры». А единственное, что достойно вашей веры, это Иисус Христос, потому что Библия говорит, что Он есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Него. Так что вера проявляется в каждой сфере жизни. Кто-то сказал, что вера — это не только акушер, который приводит вас к Богу. Вера — это педиатр, который помогает вам научиться жить после того, как вы пришли к Богу. Библия говорит, что праведный верою жив будет. Мы становимся христианами по вере, но разве мы не должны жить по вере каждую неделю и каждый день? Я делаю то, что делаю, потому что всем сердцем верю, что Иисус Христос очень скоро вернется. Я верю в это. Это изменило мою жизнь. Я должен был уйти на пенсию давным-давно, но я не могу уйти на пенсию. Иисус вернется, и я должен сделать все возможное, чтобы люди знали, что Он грядет, и им нужно подготовиться к Его возвращению. Почему я это делаю? Потому что верю в Бога и верю в Иисуса Христа. И когда я доверился Ему, это изменило мою жизнь. Когда вы верите в Иисуса Христа, это не только спасет вас, но и перенаправит вашу жизнь. Итак, как жить посреди всего беспорядка в этом мире? Послушайте, что говорит автор послания к евреям. «Праведный верою жив будет». Я узнал, что вера для христианина не пассивный атрибут. Вера для христианина — активный атрибут. Откуда я это знаю? Я читаю Библию. Вот что говорит о вере одна из глав к евреям. Пусть эти слова повлияют на вас. Вера приносит правильную жертву. Вера строит ковчег, даже если еще не было дождя. Вера уходит, не зная, куда идет. Вера ищет город, строителем которого является Бог. Вера получает силу родить, даже когда мать прошла период деторождения. Вера способна принести в жертву сына в повиновении Богу. Вера обещает не оставлять кости Иакова в Египте. Вера отказывается называться сыном дочери фараона. Вера предпочитает страдать вместе с народом Божиим. Для веры позор Христа почетнее сокровищ Египта. Вера покидает Египет и отправляется в землю обетованную. Вера по суху проходит Красное море. Вера ходит вокруг Иерихона, пока стены не рухнут. Вера подчиняет себе царство. Вера заграждает пасть львам, гасит огонь в печи, избегает лезвия меча. Вера возвращает мертвых к жизни, и вера видит, как сбываются обетования. О чем это говорит? Все это глаголы. Это слова действия. Когда вы верите, это меняет то, что вы делаете. Не говорите мне: «Я христианин, но я такой же, как был раньше». Если у вас есть вера, это включит двигатель в вашем духовном человеке и высвободит вас, чтобы вы стали другим. Библия говорит, что праведные будут жить с верой. Вы не только стали христианином по вере, вы живете каждый день своей жизни по вере. Доверяйте Богу, когда вы не знаете ответов на вопросы, и верьте в Него, полагаясь на Его Слово. Хватайтесь за истину этой книги и воплощайте ее в жизнь каждый день. Вот что значит жить по вере. Я здесь, чтобы сказать вам еще раз: я не пророк и не сын пророка, хотя у меня имя пророка. Если вы в этом поколении не живете верой, вы станете жертвой. Вы будете жертвой, а не победителем, потому что мир, который мы видим сегодня, не поддерживает то, во что вы верите. Помните, что Библия говорит: «Вера приходит от слышания, и слышание от Слова Божьего».
Мой друг Джон Бисанга был пастором большой церкви в Хьюстоне. Он написал книгу «Сила позитивной молитвы». В своей книге он рассказал историю о своей дочери, когда она была еще маленькой. Однажды его дочь, Мелоди Ян, пришла к нему и попросила кукольный домик. Джон спешно кивнул, обещая построить ей домик, и затем вернулся к чтению книги. Когда он выглянул в окно, то увидел свою дочь. У нее в руках была гора посуды, игрушек и кукол. Она носилась туда-сюда, чтобы перенести игрушки для домика в нужное место. Джон позвал жену и спросил: «Дорогая, что делает Мелоди Ян?» «О», — сказала она, — «ты обещал построить для нее кукольный дом, и она поверила тебе, поэтому она готовится к заселению». Джон сказал, что когда это произошло, он словно был сбит атомной бомбой. Он сказал: «Я бросил свою книгу, спустился в подвал, там лежали доски и инструменты, и быстро построил для своей маленькой девочки кукольный дом». Он сказал: «Вы спросите, почему я это сделал? Потому что хотел? Нет. Потому что она это заслужила? Не обязательно. Ее папа дал ей слово. Она поверила ему и начала действовать. Когда я увидел ее веру, ничто не могло удержать меня от выполнения данного мной обещания. Если мы действительно верим кому-то, если мы действительно кому-то доверились, тогда мы начнем действовать. Тот, кто приглашает нас довериться ему, не наш земной отец с его пороками, наш небесный отец, совершенный, он никогда и ни при каких условиях не нарушал своего обещания. И сегодня он обещает нам, братья и сестры, что если мы будем уповать только на его сына ради вечной жизни, он даст нам своего сына как нашего спасителя. Мы получим дар веры и дар от Бога вечную жизнь. Мы проведем вечность вместе с ним, вместе, которое он готовит для всех, кто верит ему. Его обещание надежно. Если Бог сказал, он это сделает. Библия говорит, что он не желает, чтобы кто погиб. Может, вы думаете, что упустили свой шанс от Бога? Никому не позволяйте говорить вам это. Вы в досягаемости Божьей благодати. Он любит вас. Он отдал своего сына, чтобы вы могли быть спасены. Он ждет, когда вы примете этот дар, но вы должны его принять. Он не впихнет себя в вашу жизнь насильно, но мой вызов к вам сегодня. Если вы не совсем уверены, что Иисус Христос является вашим Спасителем, если вы еще не ухватились за обещание всемогущего Бога, что если вы уверуете в Него, Он простит вам грехи и заберет на небеса, я прошу вас сделать это сегодня, потому что Бог специально выделил это время для вас. Он просто ждет, чтобы дать вам дар веры. Спасибо, что смотрели «Поворотный момент». Я надеюсь, это слово ободрило вас, и вы еще больше узнали о том, что означает иметь отношения с любящим Богом. Если у вас нет личных отношений с Ним, но вы хотите их начать, сделайте это сегодня. Чтобы получить Божий дар спасения, вам нужно покаяться в своем грехе и обратиться к Иисусу Христу, как к вашему Господу и Спасителю. Если вы сделали этот шаг веры сегодня, я призываю вас связаться со служением, которому вы доверяете, или местной церковью, и сообщить кому-нибудь о вашем решении. Я молюсь, чтобы вы продолжали расти в своей вновь обретенной вере. Пусть Бог благословит вас, и до встречи на программе «Поворотный момент».

0: Говорит радио на пути. По следам Иисуса.
1: Говорит радио на пути. Приглашаем вас послушать краткую проповедь Чарльза Сперджина. После этого прозвучит короткий рассказ, затем получасовая программа «Читаем христианскую литературу» и за 15 минут до окончания часа проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
2: Его возвысил Бог. Книга «Деяния апостолов», 5 глава, 31 стих. Иисус, наш Господь, однажды распятый, умерший и погребенный, восседает теперь на престоле славы. Наивысочайшее из всех имеющихся на небе мест по неоспоримому праву принадлежит Ему. Приятно помнить, что возвышение Христа на небе – это представительное возвышение. Он превознесен одесную Отца, и хотя, как и сам Иегова, Он обладает выдающейся славой, которую смертные существа не могут разделить с Ним, все же, как посредник, Он облечен на небесах почестями, которые являются наследием всех святых. Восхитительно размышлять о том, как тесен союз Христа с народом Его. Мы фактически одно целое с Ним. Мы члены Его тела, и Его возвышение – это наше возвышение. Он даст нам воссесть на Его престоле точно так же, как Он Сам победил и посажен рядом с Отцом Своим на Его престоле. У Него венец – и Он дает венцы и нам. У Него престол, но Он не хочет иметь его лишь для Себя. По правую руку Его должна восседать Его царица, одетая в офирское золото. Он не может быть прославлен без Своей невесты. Взгляни теперь, верующий ввысь, на Иисуса. Пусть око веры твоей увидит Его со множеством венцов на голове Его. И вспомни, что в один из дней ты уподобишься Ему, когда увидишь Его таким, какой Он есть. Ты не будешь таким же великим, как Он. Ты не будешь таким же божественным, но все же в какой-то мере ты разделишь те же почести и будешь наслаждаться тем же счастьем и тем же достоинством, которое имеет Он. Довольствуйся же пока тем, чтобы некоторое время жить в неизвестности и идти по своему утомительному пути через поля бедности или через холмы страдания, ибо скоро ты будешь царствовать со Христом. Ибо Он соделал нас царями и священниками Богу, и мы будем царствовать во веки веков. О, какая замечательная мысль для детей Божиих! Уже теперь мы имеем Христа нашим славным представителем в небесном суде, и скоро Он придет и примет нас к себе, чтобы нам быть с Ним, видеть славу Его и разделять радость Его.

Эта история произошла в прошлом, когда в нашем бывшем СНГ резко ухудшилось экономическое положение, и даже хлеб купить было нелегко. Как-то один верующий, увидев, что в магазин привезли хлеб, занял место в успевшей образоваться очереди. И когда уже приближался к прилавку, вдруг услышал рядом с собой крик. «А вот ты здесь не стоял! А ну-ка, выходи!» Брат оглянулся и увидел перед собой средних лет женщину, которая вызывающе повторила, глядя на него. «Выходи, выходи из очереди! Ты пришел только сейчас и хочешь всех нас обмануть!» Она цепко ухватила его за рукав пальто и потянула к себе. Внутренне помолившись, он решил не доказывать свою правоту. Не проронив ни слова, брат спокойно вышел из очереди и под насмешливые реплики этой женщины прошел назад и заново встал в очередь. К счастью, хлеба ему хватило, и он, сделав покупку, вернулся домой. Дома он помолился за женщину, которая по неизвестной причине посмеялась над ним, и поблагодарил Господа за то, что он помог ему поступить правильно, избежав ссоры. В эту минуту в дверь позвонили. На пороге стояла его обидчица. Брат в недоумении смотрел на нее, а она взволнованно пояснила. «Я следила за вами, когда вы вышли из магазина. Вот так я и узнала ваш адрес». Брат пригласил ее войти и поинтересовался. «Расскажите, что вам нужно?» «Да вы не беспокойтесь», — смущенно улыбнулась неожиданная гостья. «И прежде всего, простите меня за мое поведение в хлебном магазине. Все это было не бесцельно». После этого женщина поведала брату, что уверовала в Бога, но никак не могла найти настоящих верующих. «Сейчас о Боге многие проповедуют, и каждый к себе зовет», — охотно делилась она своими переживаниями. «А я неопытная, боюсь заблудиться. Попросила у Бога, пошли мне истинного христианина. Соседи показали мне вас, но я подумала, не буду спешить. Сначала проверю его. На словах-то все христиане. Вы уж меня простите, конечно. Другого выхода не было. Как иначе я могла узнать, правильная ли у вас вера?» Брат удивленно слушал, а она продолжала. «Когда вы промолчали в ответ на мое придуманное обвинение, я поняла, что вы действительно верующий. А когда вы совсем не рассердились, спокойно вышли из своей законной очереди и встали в хвост, я окончательно убедилась в том, что нашла то, что искала. А теперь дайте мне, пожалуйста, адрес вашей церкви».

0: В эфире «Радио на пути». Ежедневно в это время на нашей волне чтение христианской литературы. Через полчаса слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Льву надо смотреть прямо в глаза, тогда он не растерзает. Эти слова принадлежат Ироду Великому, чье имя утвердилось в последующих поколениях как нарицательное. В своей повести «Ирод» Даниил Мордовцев правдиво и увлекательно рассказывает о событиях той эпохи. Текст читает Мария Гончарова.

0: Ирод навестил мать вскоре после похорон Аристовула. «Здравствуй, нильский крокодил!» — встретила сына старая Кипра.
1: «Что такое, матушка?» — удивился Ирод.
0: «Я не мать тебе», — отвечала старуха. «Ядовитая змея Петры не может быть матерью нильского крокодила». Слова матери поразили Ирода.
1: «Нильский крокодил, ядовитая змея Петры?» — бормотал он в недоумении.
0: «Да, так называет нас твоя жена. Тебя крокодилом, который плакал над Аристовулом, а нас, меня и твою сестру, ядовитыми змеями Петры».
1: Ирод побледнел. «Крокодил, плачущий над своей жертвой, это он, Ирод?»
0: «У Мариамны тогда от горя помутился рассудок», — сказал он.
1: «Он у нее помутился давно, еще тогда, когда она посылала свой портрет Антонию», — возразила старуха.
0: «Как?» — вспыхнув, вскочил Ирод, безумно любивший свою жену.
1: «О, простота!
0: Глупые мужчины!» — презрительно улыбнулась Кипра. «Разве ты не знаешь, для чего похотливая женщина посылает свое изображение мужчине? Да еще какому!»
1: Ирод был поражен. В нем забушевала ревность. До сих пор он мог упрекнуть жену только в холодности к нему. Она не только не разделяла его страстных порывов, но даже как бы с брезгливостью отдавалась его ласкам. Он считал ее холодной, мраморной красавицей с рыбьей кровью. Он постоянно помнил случай, когда он, пригрозив распять на кресте всех жителей Иерусалима, а потом помиловав их, встретил в тронном покое двора Мариамну, тогда еще маленькую девочку, и, желая приласкать ее, спросил: «Разве ты не узнала своего Давида?» На это он получил гордый ответ: «Нет, ты не мой». Потом, будучи взрослой, выйдя за него замуж, она оставалась все такой же холодной, хотя и имела от него уже двух сыновей и дочь. Но чтобы ревновать ее к кому бы то ни было, этого ему и в голову не приходило. И теперь мать заронила в его огненную душу такую искру. Мариамна, этот мрамор, похотливая женщина. Мариамна до сих пор казалась ему почти девочкой. Ей теперь было всего 18 лет. Он взял ее себе в жены, когда она была еще совсем ребенком, с едва заметными признаками женщины. Он и теперь видел в ней девочку с инстинктами и темпераментом ребенка. И вдруг, неведомо для него, она оказалась похотливой. Со своей тайной похотью она обращается к Антонию. Она в мыслях и чувствах уже не верна мужу. За глаза она уже отдалась Антонию. И как бы в подтверждение этих ужасных подозрений, через несколько дней Ирод получает приказ Антония явиться в Александрию. Отослав обратно в Египет гонцов с донесением, что он немедленно исполнит волю Доумвира, Ирод стал готовиться к отъезду, обуреваемый мучительными думами. Теперь он мог всего ожидать от Антония. Но кому доверить Мариамну, это сокровище, которое сейчас так терзает его душу? Херор в Зеорданье, остается его любимец Иосиф, муж Соломеи, за которого Ирод выдал свою сестру. Тайно Соломея любила другого, хотя не видела его в глаза. Это был таинственный сын Петры. Он спас ее и всю Масаду от смерти, когда люди в осаде умирали без воды. Ирод отправился в покой Иосифа. сестра его встретила со злорадной улыбкой.
0: «Что это ты такая радостная, Соломея?» — спросил Ирод.
1: «Напротив, я готова плакать», — ехидно отвечала Соломея. «Бедная Мариамна!»
0: «Что такое?» — испугался Ирод.
1: «Она слепая, бедняжка», — уклончиво отвечала лукавая Идумейка.
0: «Ты говоришь вздор!» — вспылил Ирод.
1: «Не вздор, а горькую истину. Клеопатра выколола ей глаза».
0: «Я не позволю тебе шутить с царем, Соломея», — сурово сказал Ирод. «Не забывай моих подземных темниц, где ты сама можешь лишиться зрения».
1: «Я не забываю, царь», — гордо отвечала Соломея. «Гонцы Антония привезли мне письмо от ее евнуха. Он получает от меня подарки. Он пишет, что Клеопатра, приревновав Антония к портрету Мариамны, выколола ей глаза. Так и пишет евнух ей, а не ее портрету».
0: Это известие поразило Ирода даже больше, чем уверение матери, что его Мариамна похотлива и сама навязывается Антонию. Ослепленный ревностью, он даже и не подумал проверить, не ложно ли показания Соломеи, действительно ли она получила письмо от евнуха Клеопатры, а не сама это выдумала, чтобы хоть этим мстить ему за то, что он насильно выдал ее замуж за нелюбимого Иосифа. Ум его был затуманен ревностью, и теперь ему стало ясно, что Антоний прельстился красотой Мариамны, а Клеопатра приревновала его к ней, и что в конце концов Антоний решил погубить его, Ирода, чтобы завладеть Мариамной. «Что же еще пишет тебе евнух?» Помолчав, спросил он, надеясь хоть косвенно узнать, что может ожидать его в Александрии. «Ничего отрадного. Антиной, кажется, совсем потерял и волю, и рассудок, а Клеопатра делается все ненасытнее», — отвечала Соломея. «Ты теперь ее подданный».
2: «Как подданный?»
0: — испугался Ирод, хотя страх ему был практически незнаком.
1: «Да, подданный. Но не только ты, но и Антоний ее подданный. Жрицы провозгласили ее богиней Исидой. Антоний следует за нею во время процессии в храмах, в толпе ее евнухов и считается главным евнухом».
0: «Но это безумие! Ясно, что он лишился рассудка. Но почему же я, подданный Клеопатре?» — возмутился Ирод.
1: «Потому что титул ее теперь — царица царей. То есть она повелительница всех царей Востока — Пергамского, Парфянского, Аравийского и Иудейского».
0: «Не может быть!» — воскликнул Ирод.
1: «Не знаю. Мне так пишут».
0: «Где это письмо? Покажи его мне».
1: «Какой ты наивный!» — улыбнулась Соломея. «Разве такие письма оставляют в руках того, кому пишутся? Если бы гонец, доставивший его мне, не возвратил его тому, кто его писал, то топор отделил бы его голову от туловища».
0: Ирод заметался, как пойманный зверь. Он сразу решил, что ему делать.
2: «Где твой муж?»
0: — спросил он.
1: «У себя»,
0: — ответила Соломея. «Он знает все, что ты мне сообщила».
1: «Муж не всегда должен знать, что знает и делает его жена», — ехидно отвечала Соломея. Для Ирода это был жестокий укол. Он понял намек и, не говоря ни слова, прошел прямо к Иосифу.
2: Теперь, мой добрый Иосиф, выслушай мою последнюю волю, сказал Ирод, рассказав все, что узнал от матери.
1: О, царь! Воскликнул Иосиф. Почему же последняя?
2: Я предвижу, что мне уже не вернуться из Египта, мрачно отвечал Ирод. Антоний, если не поверит клевете Александры, будто я виновник смерти Аристовула, то сделает вид, что верит ей, лишь бы иметь предлог осудить меня и казнить. Ему нужна моя Мариамна. Мариамны он жаждет, а Клеопатры он присытился. Но я люблю Мариамну. Она моя и здесь, и за гробом. Я не хочу, чтобы после моей смерти она принадлежала кому-либо другому.
1: Иосиф, страстно продолжал он, поклянись исполнить мою последнюю волю. Но в чем же она, царь мой? Спросил изумленный Иосиф. Слушай, как только до тебя дойдет весть, что меня уже нет в живых, тотчас же, собственноручно убей Мариамну, клянись мне.
2: Иосиф в ужасе отступил. Клянись, повторил Ирод. Клянись и небом, и землею, что ты убьешь ее.
1: Царь мой и владыка, пощади, взмолился Иосиф.
2: Нет, клянись, видишь, я умоляю тебя. И Ирод упал на колени. Без нее нет для меня загробной жизни. Без нее я не хочу зреть лицо Саваофа. Клянись.
1: Клянусь, простонал Иосиф, также падая на колени. Мариамна не была убита. Ее час еще не настал. Зная алчность Клеопатры и Антония, безумно тративших доходы Египта и азиатских провинций Рима, Ирод явился в Александрию с таким грузом драгоценных подарков и золота, что вполне насытил алчность своих судей. И обвинение Ирода в убийстве Аристовула осталось недоказанным. Но Клеопатре этого было мало. Как царица царей она желала завладеть и Аравией, и Иудеей. «Ты отдал мне не все, что обещал», — говорила она Антонию после приема Ирода.
2: «Как не все, моя Изида?» — удивился Антоний.
1: «А помнишь тот день в Тарсе, когда Ваак в первый раз увидел Венеру? Помнишь ночь, следовавшую за этим днем?»
2: «Помню, все помню, мое божество!»
1: «Валяясь у моих ног и вымаливая мою благосклонность, ты говорил, за одну ночь блаженства я отдам тебе все царства мира».
2: «Что ж, моя царица, я и отдал тебе всю Азию, Сирию, Финикию, Киликию, Кирену, Армению».
1: «А Иудея и Аравия?»
2: «Но Ирод наш союзник. Теперь нам предстоит война с Римом. Сенат негодует на меня за тебя и посылает против меня Октавиана».
1: «И ты боишься этого ханжи мальчишки?»
2: «Он уже не мальчишка, царица. В этой войне Ирод пригодится мне.
1: Мы без Ирода при помощи моего флота потопим в море утлые лодчонки Рима», — гордо сказала Клеопатра. «Хвала Нептуну! Есть где похоронить дерзкого Октавиана с его жалким флотом. Мои зеленые воды напоят собою жаждущую утробу Рима. А ты теперь же пошли Ирода против аравийского царя, который отказался платить мне дань. Это моя воля, и она будет исполнена, моя Изида».
0: покорно отвечал выживший из ума Доумвир. Таким образом, Ирод был отпущен из Египта невредимым, а Мариамна осталась жива. Но Ироду предстоял поход в Аравию. Вернувшись в Иерусалим, Ирод поспешил на половину царицы. Он так соскучился по жене, так жаждал скорее увидеть ее, услышать ее голосок, мелодия которого казалась ему милее, благозвучнее всякой музыки. Он так много думал о ней в Александрии. Глядя на Клеопатру и сравнивая ее красоту с красотой Мариамны, он находил, что такое сравнение – оскорбление для Мариамны. Разве можно сравнивать чистое божество, его непорочную девочку, с этим идолом, который открывает свои нечистые объятия и Птолемею, и Цезарю, и Антонию? Мариамна чиста, как снег на вершине Ливана. Скорей, скорее увидеть это чудное создание, холодное в своей непорочности. Неудивительно, что Клеопатра выколола на портрете Мариамны ее чудные, ангельски ясные, невинные глаза. Этот портрет ему, конечно, не показали. Скорей, скорей к божеству. Но Мариамна встретила его ледяной холодностью. Никогда еще не казалась она ему такой неприступной, такой подавляющей гордой, как в этот момент. Это было что-то чужое, незнакомое, далекое, но поразительно прекрасное. Ирод оторопел. «Мариамна!» Мог он только пролепетать, задыхаясь от волнения и страсти. «Ирод!» Был ледяной ответ. «Что с тобой, моя царица, моя любовь?» «Любовь?» Презрительно кинула Мариамна. «Я ли не любил тебя?» «О да, ты дал мне веское доказательство твоей любви тем, что приказал Иосифу убить меня!» С негодованием воскликнула Мариамна. Ирод отступил, как ужаленный. Слова жены точно ножом ударили в его сердце. Он заметался, словно затравленный зверь. «Как? Он выдал тебе эту тайну?» Задыхаясь, спросил он. «Да, выдал», — спокойно отвечала Мариамна. «Ах, вот как!» — задыхался Ирод. «Ты все сказала? Иосиф, вот кто, понимаю. Он никогда не открыл бы тебе этой тайны, если бы не был в преступной связи с тобой». Мариамна презрительно пожала плечами и произнесла: «Безумный! Так смерть же вам обоим!» — закричал Ирод. Мариамна с какой-то годливостью посмотрела на искаженное лицо мужа. «Жалкий глупец!» — тихо сказала она. «Иосиф распинался и доказывал, как сильна твоя любовь, что и в смерти ты не можешь разлучиться со мной. Жалкий трус!» Больше Ирод не смог выносить эту пытку. Он выскочил из покоев Мариамны и носился взад и вперед по обширному дворцу, нагоняя на всех ужас. Это был настоящий зверь пустынь Идумеи. Все спешили спрятаться от него. Одна Соломея не испугалась брата. «Что так мало виделся с женой?» — спросила она. «Царица и мой муженек не ждали тебя так скоро». «Иосиф, и ты заодно с ними?» — остановился вдруг бесноватый. «Нет, они вдвоем заодно», — лукаво отвечала сестра.
3: «На крест! Распять их вместе, на одном кресте!»
0: Злобная радость сверкнула в красивых глазах Соломея.
1: «Сын Петры!» — забилось в ее сердце. «Где ты?» Как только к Ироду вернулась способность говорить более спокойно, он приказал Рамзесу позвать одного из ближайших царедворцев, Саэма, и велел ему тотчас же распорядиться негласным убийством мужа своей сестры, чтоб никто не знал за святость взять живым на небо. Со злой улыбкой закончил он. Но убить Мариамну на это его сил не хватало. Его солнце тогда потухнет. Разве что лечь рядом с нею на ложе смерти, так будет лучше. А дети? Что ему дети без Мариамны? Он снова пошел к ней, но в одном из переходов дворца его встретил прелестный мальчик лет 5. Живой портрет Мариамны. С мальчиком был старый евнух, негр. «А, отец!» — обрадовался мальчик. «Здравствуй, Александр!» — сказал Ирод, целуя головку сына. Это был их старший сынишка. «Вы не ждали меня?»
4: «Нет, ждали и молились за тебя».
1: «Как же вы молились?»
4: «А так, Бог отцов наших, помилуй нашего отца».
1: «А кто научил вас этой молитве?»
4: «Мама, она все плакала»,
1: — отвечал ребенок. Лицо Ирода мгновенно прояснилось, но снова какая-то мысль омрачила его.
4: «Ну, черный куш, пойдем играть»,
1: — сказал мальчик и убежал. Мариамна приказывала детям молиться о нем. Что это? Действительно ли она опасалась за его жизнь? Или это боязнь за себя, когда она узнала от Иосифа его тайное распоряжение на случай его смерти? О, тогда это была молитва не за него. Но Александр сказал, она все плакала. Конечно. Боязнь смерти вызывала эти слезы, а слезы страха — это преграда для любовных помыслов, для любовных вожделений. Следовательно, она невинна. Но в таком случае зачем он приказал казнить Иосифа, если он невиновен в том, на что призрачно намекнула Соломея? Нет, он виновен. Виновен хотя бы в том, что выдал его тайну. Он заслужил смерть. Но Мариамна — это бедное дитя. За что она должна страдать? И он вспомнил выпавшего из гнезда голубка. Невинный, беспомощный. Не то же ли и Мариамна? Не ее ли, как юного птенчика, он вырвал из родного гнезда? И ему стало невыразимо жаль эту женщину-ребенка. Он рванулся к ней, смиренный, раскаявшийся. «Прости, прости меня, дитя мое!» Припал он к ногам Мариамны. «Я оскорбил тебя, прости меня, не отталкивай от себя!» Мариамна молчала, тихо отстраняя его от себя. «Мариамна, жалься! Без тебя у меня не жизнь, а ад!» Ломал он руки. «И моя жизнь — ад!» Тихо проговорила Мариамна. «Умереть бы!» И Ирод, забывая все, мгновенно обнажил меч. «И себя разом, чтобы наша кровь смешалась!» Простонал он. «Рази!» Мариамна разорвала одежду, обнажив белую, как лилия, грудь. «Нет, не могу, не могу!» С плачем простонал он и, шатаясь, как пьяный, вышел. «В поход, в Аравию, там найду смерть!» — бормотал Ирод. и он тотчас же приказал позвать на военный совет Фарора, Соема и главных военачальников.
0: «Что, Иосиф?»
1: — спросил он Соема, когда тот вошел.
0: «В царстве теней», — был ответ. На совете решено было немедленно двинуться за Иордан.

0: В эфире «Радио на пути» звучит проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе!» Так учит Господь нас молиться. Вся цель молитвы заключается в том, чтобы привести нас в гармонию с Богом, с нашим Небесным Отцом, чтобы Его воля совершилась в нашей жизни здесь на земле, как она совершается на небе. Видите, на небе нет дисгармонии, там нет разногласий. Там все святые и ангелы безропотно покоряются воле Божьей. Поэтому, дорогие мои, лучшую молитву, которую мы можем вознести к нашему Небесному Отцу, это «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Правда, молитва эта произносится в сотнях и тысячах различных формах, зависимо от обстоятельств и нужд, в которых мы находимся. Но всякая истинная молитва, угодная Богу, должна всегда сводиться к этим четырем словам: «Да будет воля Твоя». Можно сказать, что воля Божья делится на два разряда. Часть Его воли ясно и определенно открыта в Слове Божьем. Ее может знать всякий, безошибочно, и она относится к каждому живущему на земле человеку. Апостол Петр так суммировал ее в своем втором послании: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Такова воля Божия. Поэтому всякий, приходящий к Богу во имя Иисуса Христа, сожалевая о своем грехе, желая его оставить и найти милость у Бога, и который готов перед ним смириться и просить прощения, может с уверенностью знать, что он поступает по воле Божьей. Ему не нужно иметь специального откровения об этом. Слово Божие ясно говорит, что такова воля Божия о каждом из нас, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Итак, дорогой мой друг, если ты еще не спасен, ты не примирен с Богом, но желаешь стать чадом Его, то ты не только имеешь право прийти к Богу с молитвой «Будь милостив ко мне, грешнику», но знай, что такова воля Божия о тебе, и что Бог тебя услышит и примет ради Сына Своего Иисуса Христа. И тут следует прибавить, что и человеку, уже ставшему чадом Божьим, Писание тоже во многом ясно указывает, в чем заключается воля Божия, о чем ему не нужно просить особого откровения. Например, Слово Божие безошибочно говорит, что нам нужно жить святой жизнью, ибо без святости никто не увидит Бога. Библия тоже говорит, чтобы мы непрестанно молились, за все благодарили, всегда радовались. Обо всем этом нам не надо просить особого указания. Но есть другой аспект воли Божией, а эта воля Божия касается деталей индивидуальной жизни человека. Я глубоко убежден, что у Бога есть определенный план для каждого человека. То есть у Бога жизнь каждого человека планирована особо. И этот план Его воли Он желает нам открыть. Бог его не открывает сразу, но постепенно, поскольку мы исполняем то, что Он нам уже открыл. Бог больше не откроет, покуда мы не исполним того, что Он нам уже ясно явил. Можно безошибочно сказать, что большинство обетований, записанных в Библии, относятся к детям Божьим. Но тут следует отметить, что мы должны научиться делать различия между ними. Большую ошибку делают те, которые берут любое обетование Божие, думают, что раз Бог дал его в Слове Своем, то мы можем его применить к себе безусловно. Нет, возлюбленные, каждое обетование Божие без исключения условное. Эту истину нельзя лишний раз не подчеркнуть. Поэтому могу ли я любое обетование применить себе и быть уверенным, что Бог даст обещанное? Что говорит Писание? В Евангелии от Иоанна в 15 главе мы читаем такие слова Спасителя: «Чего не пожелаете, просите, и будет вам». Согласно этим словам, выходит, что я могу просить, что хочу, и Бог обязан мне это дать. «Что не вздумается, проси и получишь». Но так ли оно в действительности? Нет, возлюбленные, Христос учил нас молиться: «Да будет воля Твоя и на земле».

земле, как на небе. Это условие для всякой нашей просьбы, для каждого обетования. Заметьте, о чем говорил Иисус Христос перед тем, как Он сказал: «Чего не пожелаете, просите, и будет вам». Он сказал: «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам». Из этого, дорогие мои, следует, что ответ на любую просьбу зависит от моего пребывания во Христе, то есть от моей гармонии с моим Спасителем. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Точно так же, как на небе полная гармония между Богом и живущим там, в такой же согласованности с Ним мы должны быть здесь на земле. В этом вся цель молитвы, возлюбленной, чтобы привести нас в такое тесное общение с Богом, чтобы Он мог через нас осуществить свою волю здесь на земле. О, сколько есть таких людей, которые создали себе неправильное понятие о значении молитвы «Да будет воля Твоя». Человек в своем падшем греховном состоянии создал себе ложное и превратное мнение о том, кто Бог, и потому ропщет на Него, обвиняя Его за все невзгоды, бедствия и неудачи. Те, которые так поносят Бога, они подобны тому негодному и лукавому слуге, который скрыл талант свой в земле. Некоторые думают, что хозяин неправильно поступил в этой притче с этим слугой, давая ему один талант, а другим 5 и 2. Но читайте внимательно эту притчу, и вы убедитесь, что количество талантов вовсе не было причиной неправильного поступка негодного слуги. Во-первых, сказано, что каждому из них хозяин дал по силе их. Он требовал от каждого только соответственно данной ему способности. Так что не в этом была причина его поступка, а в том, что он имел ложное мнение о своем хозяине. Его же слова его обвиняют. Слушайте, что он говорит тут: «Господин, я знаю тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Сколько так думает о Боге? Они его не знают. Они считают, что покориться воле Божией значит отдать себя на безрадостное, жалкое и скучное существование. О, если бы у нас было бы правильное мнение о Боге, о том, как чуден и дивен Он в делах Своих и в обращении Своем к сынам человеческим. Наш Бог — Бог любви и желает только самое лучшее для нас. Как верно сказано: «Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Возлюбленные, никогда не забудем, что наш Бог добр, благ к чистым сердцем, поэтому псалмопевец говорит: «Благо мне приближаться к Богу». Это и значит во всех путях своих познавать Бога, и когда мы это делаем, то исполнится молитва: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Но тут уместно упомянуть одну важную истину о воле Божьей. Бог хочет, чтобы воля Его исполнялась в нас в том же совершенстве, как она исполняется на небе. Но, увы, мы не всегда способны ее так принять. И тогда Бог идет нам навстречу, на тот уровень, на котором мы способны ее принять. Разумеется, этим мы терпим потерю и лишаем Бога той славы, которой Он достоин. В послании к римлянам в 12 главе сказано: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Тут апостол Павел указывает на степени или уровни воли Божьей. Бог желает, чтобы мы избрали Его совершенную волю. Но как часто мы отказываемся от лучшего и соглашаемся на нечто низшее. И тут, возлюбленные, мы видим благодать и милость Божия в том, что Он снисходит и все же идет нам навстречу. Он так жаждет нас благословить,
что даже когда мы не готовы принять лучшее, что Он для нас имеет, то находит способ, как нас благословить там, где мы находимся. Возьмем пример из ветхозаветной истории израильского народа. Бог имел определенный план для своего народа и не хотел, чтобы он уподоблялся языческим народам. Это был особый избранный народ, удел Божий, и Бог был их царем. Но они не хотели отличаться от других народов и потребовали, чтобы и ими правил человеческий царь. Когда Самуил в молитве сказал об этом Богу, то Господь ему ответил: «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтоб я не царствовал над ними». И Бог дал им царя. Первым их царем был Саул. И мы знаем из Священного Писания, что Саул не оказался человеком по сердцу Божьему. Да, народ его потребовал. Он хотел, чтобы у них был царь, как и у прочих народов. Но сделали они это себе в ущерб. Сколько горя потерпели они, потому что не хотели покориться совершенной воле Божьей. Но насколько безгранична любовь и милосердие Божье, Он воздвиг им другого царя, Давида, человека по сердцу своему». Но посмотрите, как иначе поступил апостол Павел. Вы помните этот случай, когда он просил Бога о удалении жала в плоти? Он думал, что если он от него избавится, то служение его будет более успешным для Бога. Таково было его мнение. И трижды, говорит он, молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. И в чем заключалось это жало? В контексте ясно об этом сказано. Его жалом было то, что он переносил в служение своему Господу, как немощи, обиды, нужды, гонения, притеснения за Христа. «Если, — думал он, — Христос избавит меня от этого жала, то какой у меня будет успех? Я не буду стеснен и ограничен, как теперь». И потому он просит, чтобы Господь избавил его от этого жала. Но что же Господь ему отвечает? «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Может быть, я неправильно понял, думал Павел, и он вторично просит о том же, чтобы Господь устранил жало. Оно ему только мешает. Но и второй раз тот же ответ. И тогда он третий раз решается опять просить, чтобы Господь его удалил. Но Господь не изменил своего ответа. «Довольно для тебя благодати моей! Сила моя совершается в немощи!» И тогда Павел покоряется и принимает совершенную волю Божию, а именно, чтобы жало это осталось при нем. И когда Павел сказал Господу «Да», тогда совершилось чудо. Ибо в этом жале он обнаружил благословение Божие, так как только через него, через это жало, могла обитать в нем сила Божья. Да, когда мы принимаем волю Божию, совершенную волю Божию, то Он всегда даст сверх всякого нашего ожидания, несравненно больше того, что мы просим или о чем помышляем. Поэтому апостол Павел мог сказать: «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен благодарение Господу». Возлюбленные, Бог не оставил нас в неведении о Своей святой и совершенной воле. Он ее открывает нам в Слове Своем, и Он дал нам Духа Святого, самого автора Библии, чтобы Он изъяснил нам значение этой чудной книги и как нам познать Его волю. Какое дивное обетование дано нам! Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Да, мы немощны и не способны молиться, как должно. Желание есть, но умения нет.
Вот почему мы так зависимы от Духа Божьего. Он в совершенстве знает волю Божию. О, дадим возлюбленный Ему, Духу Святому, чтобы Он через нас молился, ибо Он один знает, что лучше для нас. Будем поэтому всегда чутки голосу пребывающего в нас Духа Святого, Духа молитвы, и с радостью скажем: «Да будет воля Твоя, любящий наш Отец! То, чего желаешь Ты для нас, да исполнится, и пусть будет совершенная воля Твоя, чтобы через нее прославлен был Христос. О, дал бы Господь, чтобы многие с этого момента от всего сердца возопили к Богу: да будет воля Твоя и на земле, как на небе. И ты, мой друг, если ты еще не познал Христа как своего личного Спасителя, то и ты можешь присоединиться к этой молитве, ибо воля Божья, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, включая и тебя. Воля Божья, чтобы ты сегодня стал чадом Его верой в Иисуса Христа. Да поможет тебе сам Дух Божий».

0: Тихоокеанское время 5 часов утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: Вы находитесь на волне радио «На пути». Русский библейский институт по радио, так называется передача, которая выйдет в эфир сейчас, а через полчаса слушайте молодежную программу «Пит-стоп».

Русский библейский институт по радио представляет. Всемирно известный христианский проповедник Билли Грэм в своей книге «Мир с Богом» обращается не к писателям или богословам, а к простому человеку. Автор глубоко убежден в том, что обычный человек изголодался душой и разумом и жаждет мира с Богом.

Время бежит. Секундная стрелка отсчитывает секунды, продвигаясь к полуночи. Человечество зашло в тупик. Какой же путь ему избрать? Остался ли у нас какой-либо авторитет? Есть ли путь, по которому мы можем идти? Есть ли свет, проникающий в эту кромешную тьму? Сможем ли мы найти ключ к разгадке наших вопросов? Имеется ли какой-либо авторитет, к которому мы можем обратиться? Или нас просто бросил в этот мир какой-то неизвестный создатель или сила, без всякого указания на то, откуда мы пришли сюда, почему мы здесь и куда мы идем? На все эти вопросы есть только один ответ. У нас есть ключ к разгадке. У нас есть авторитетный источник. Этот источник заключен в древней и исторической книге, которую мы называем Библией. Эта книга дошла до нас сквозь толщу веков. Она прошла через бесчисленное количество рук, появилась во многих формах и выдержала нападки любого рода. Ни варварский вандализм, ни цивилизованная ученость не смогли коснуться ее. Ни огнем, ни скептическим смехом не удалось добиться ее уничтожения. Сияющий ореол ее обетований остался неизменным в течение многих смутных времен человечества. Теперь, когда мы приближаемся к новому решительному часу всемирной истории, обратимся снова к этой непоколебимой книге мудрости и пророчеств. Постараемся найти ту причину, благодаря которой именно эта книга вынесла все испытания и всегда служила человеку неопровержимым источником веры и духовных сил. Есть люди, считающие Библию главным образом истории израильского народа. Другие признают, что она проповедует самую здравую этику, которая когда-либо провозглашалась. Но как бы это ни было важно, все это только побочные добавления к главной теме Библии, являющейся историей божественного спасения в лице Иисуса Христа. Те, кто читают Ветхий Завет как великолепный образец литературы, как захватывающую поэму или историю, не замечая в то же время, что это история спасения человечества, от тех ускользает подлинный смысл и благая весть, заключенные в Библии. Библия написана по соизволению Божию для того, чтобы открыть человеку божественный план спасения. Она написана для того, чтобы его детям стали ясны его незыблемые законы, чтобы они могли руководиться его великой мудростью, а его величайшая любовь могла быть утешением на их жизненном пути. Ибо без Библии мир воистину стал бы кромешной тьмой, полной ужаса, не имея спасительного маяка. Библию легко определить как единственную книгу, в которой содержится божественное откровение. Есть много книг различных религий. Есть Коран Магомета, священные книги буддистов, Зендавеста, Заратустры и Веды браминов. Все они стали доступны нам в достоверных переводах, и мы можем судить о их ценности. Но вскоре же стало ясно, что все эти нехристианские Библии развиваются в ложном направлении. Все они, если и начинаются с проблесков истинного света, то заканчиваются в кромешной тьме. Даже самый поверхностный наблюдатель вскоре обнаружит, что Библия коренным образом отличается от них, что она — единственная книга, дающая человеку спасение и указывающая путь к разрешению его вопросов. Понадобилось 16 столетий, чтобы составить Библию. Над ней работало свыше 30 авторов. Каждый из них был летописцем Бога. Эти люди, жившие часто на много поколений друг от друга, не просто записали то, что они думали и на что надеялись. Они были орудиями, заносившими на свитки то, что им внушалось Богом. Они писали, но Он руководил ими. Благодаря божественному вдохновению они были способны увидеть великие и непреложные истины и запечатлеть их для того, чтобы и все последующие люди также смогли увидеть и познать их. В течение этих 16 столетий было написано 66 книг Библии на разных языках, людьми, жившими в разное время и в различных странах, но все они передавали одно и то же повествование. Бог говорил каждому человеку на его родном языке, в его время. Но сущность его возвещения в каждом случае оставалась той же самой. Когда великие ученые собрали воедино множество древних манускриптов, написанных на еврейском, арамейском и греческом языках, и перевели их на современный язык, то они обнаружили,
что обетования Бога оставались неизменными, и Его благовестие человеку не менялось. Когда же мы сегодня читаем эти вечные слова, то мы видим, что правила жизни, установленные древними летописцами, так же свежи и полны смысла и для нашего поколения, какими они были для людей и при жизни Христа. Неудивительно поэтому, что Библия была всегда самой распространенной книгой в мире. Ни одна другая книга не может сравниться с ней по глубине ее мудрости, ее поэтических красот, точности ее истории и пророчеств. Те критики, которые заявляют, что в Библии содержатся подделки, фантастические утверждения и неисполненные обетования, доказывают только, что вина заключается в них самих, а не в Библии. Более тщательные исследования показывают, что кажущиеся противоречия возникли вследствие неправильного перевода, а не вследствие несостоятельности проведения. Человек нуждается в поправках, но не Библия. И все-таки во многих домах и среди так называемых образованных людей стало модным подшучивать над Библией и смотреть на нее как на книгу, которой предназначено пылиться на полке, а не быть живым Словом Божиим. Когда священник спросил одну маленькую девочку, знает ли она, что находится в Библии, она, не задумываясь, ответила, что знает, и тут же перечислила. Фотографическая карточка друга сестры, рецепт маминого любимого крема для рук, локон младшего брата и квитанция на папины часы. Это все, что она знала о содержании семейной Библии. Слишком много людей привыкли считать Библию надежным местом для сохранения старых писем и засушенных цветов, и совершенно не обращает внимания на ту помощь и уверенность, которую по божественному замыслу эта книга хотела бы им дать. В наше время это отношение к Библии меняется, и меняется быстро. Жизнь сбрасывает все искусственное, все лишенное смысла. Ложное обещание, даваемое человеком человеку, обнаруживается теперь в полном смысле как заблуждение. Когда же мы с испугом оглядываемся кругом в поисках незыблемых истин, то мы снова обращаемся к этой древней книге, дававшей утешение и обещавшей спасение миллионам людей в течение прошлых веков. Да, люди снова открывают Библию. Они смахивают пыль со своих старых экземпляров и покупают новые. Они находят в них знакомые, но почти уже забытые слова, звучащие таким смыслом, как будто они написаны были только вчера. Ибо Библия содержит в себе все то знание, в котором нуждается человек, чтобы заполнить свою душу и разрешить все свои вопросы. Ибо Библия — это план божественного строителя, и только следуя ее руководству, можем мы построить себе эту жизнь, которую мы ищем. У нас в Америке имеется еще один величайший документ, который мы уважаем и ценим. Он был написан почти 150 лет тому назад несколькими людьми, долго работавшими и еще дольше спорившими о его положениях, и, наконец, представившими его 13 федеральным штатам для ратификации. Эти люди, выработавшие нашу Конституцию, знали, что они создают документальную основу правления свободных людей. Они отдавали себе отчет, что люди могут жить свободно и независимо только тогда, когда каждый из них будет знать и понимать законы, будет знать свои права, привилегии и их границы. Они должны быть равны перед судом, ибо судья также связан тем же самым законом и должен разбирать каждый отдельный случай соответственно условиям. В то время как весь остальной мир наблюдал за этим великим человеческим экспериментом, люди обнаружили, что если они знают законы и придерживаются их, то они могут быть поистине свободны. Человек нашел, наконец, свое место. У него были конституционные права и также его конституционные обязанности. Если он пренебрегал одним, то от того страдало и другое. И сколько было небрежных избирателей при выборах, не исполнивших своих гражданских обязанностей, которым впоследствии пришлось убедиться, что правительство наложило на них известные тягости, которые им совсем не были по вкусу. Так же, как Америка росла и процветала в рамках своей Конституции, так же процветало и распространялось христианство, согласно законам, установленным в Библии. Так же, как Конституция предназначается и применяется в равной степени ко всем людям, живущим в сфере ее влияния,
без особого преимущества или толкования, точно так же и Библия является верховной конституцией для всего человечества, и ее законы равны для всех без исключения или особого объяснения. Так же, как Конституция является высшим законом страны, так и Библия представляет собой высший божественный закон. Ибо в Библии Бог установил свои законы, в Библии Бог дал своим извечное обетование, в Библии Бог раскрывает план спасения человечества. В чудесах природы мы видим действие божественных законов. Кто не любовался когда-либо звездами на безоблачном ночном небе, проникаясь благоговением перед творением Божьих рук? Кто не ощущал подъема в своем сердце в весеннее время, видя, как все живущее наливается новой жизнью и силой? В красоте и изобилии, окружающем нас, мы видим многообразие божественной силы и бесконечную продуманность плана Создателя. Но природа ничего не говорит нам о любви и милости Бога. В природе мы не находим обетования для нашего личного спасения. Наша совесть в глубине нашей души говорит нам о существовании Бога и о разнице между добром и злом, но это только отголоски благой вести, и они не так понятны и ясны, как поучения Библии. Только на ее страницах находим мы ясное и безошибочное возвещение того, на чем основано все подлинное христианство. Все доктрины христианства установлены в Библии, и подлинный христианин не отрицает ничего в ней так же, как не предпринимает никаких попыток прибавить что-либо к божественному слову. В то время как Конституция Соединенных Штатов может время от времени подвергаться изменениям и дополнениям, Библия не нуждается ни в каких дополнениях. Мы воистину верим в то, что рукой людей, писавших Библию, водил Дух Святой, и по его наитию они выражали свои мысли и выбирали слова. Как сказал апостол Петр: «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Апостол Павел говорит нам: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Передавая свои правдивые послания, составители Библии никогда не старались прекрасить действительность жизни. Они свободно признавали грехи, как великие, так и малые, признавая слабость человеческой природы, и повествовали о той жизни, которой жили люди в библейские времена. Самое удивительное — это то, что жизнь их и побудительные причины, которыми руководились эти люди, жившие в такие отдаленные времена, кажутся нам вполне современными. Когда мы читаем Библию, то на ее страницах отражаются наши умы и сердца, наша гордость и предрассудки, наши собственные неудачи и унижения, наши грехи и заботы. Истина вне времени. Истина в одном столетии не отличается от другого. Она не зависит ни от народа, ни от географического положения. Отличиться одна от другой могут только человеческие идеи. Меняться могут только человеческие обычаи, нравственные уставы людей, но великие, превосходящие все истины, вечны на все времена. Явление Иисуса Христа, нашего Спасителя, есть повествование всей Библии, весть спасения. Глубоко изучавшие Библию люди проследили пророчество об Иисусе Христе с самого начала Ветхого Завета, ибо история о нем — это истинная тема как Ветхого, так и Нового Завета. Он является в книге Бытия как семя жены. В книге Исход он пасхальный агнец. В книге Левит он жертва искупления. В книге Чисел он скала, дающая воду. Во Второзаконии он пророк. В книге Иисуса Навина он вождь воинства Господня. В книге Судей Израилевых он — Избавитель. В книге Руфь он — Небесный Покровитель. В четырех книгах Царств и двух Паралипоменон он — Обетованный Царь. В книге Неемии он — Восстановитель народа Израильского. В книге Эсфири он — Защитник.
В книге Иова «Он мой искупитель». В Псалтыре «Он для меня все и вся». В книге притчей Соломоновых «Он для меня пример». В книге Экклезиаста «Он моя цель». В книге песней песней «Он моя отрада». В книге пророков «Он грядущий царь мира». В Евангелиях «Он Христос, пришедший, дабы взыскать и спасти погибшее». В Деяниях апостолов «Он воскресший Христос». В посланиях «Он Христос, одесную Бога Отца». В Откровении «Он Христос, грядущий и воцарившийся». Это вечное послание Библии. Это повествование о жизни, мире, вечности и небе. В Библии нет скрытых намерений. Она не нуждается в особом толковании. В ней содержится ясное, смелое послание ко всякому живому существу, благовествование о Христе и его призыве к миру с Богом. Однажды Иисус сидел на горе близ Капернаума со своими учениками. Они собрались вокруг него. Может быть, Петр сидел по одну сторону его, а Иоанн — по другую. Иисус мог смотреть спокойно и ласково на своих преданных ему учеников, как любящий отец смотрит на членов своей семьи, любя каждого ребенка в отдельности, любя каждого в силу особых причин, любя их так, что каждый ребенок чувствует себя выделенным и отдельно заключенным в объятия. Так Иисус должен был любить своих учеников. Под его величественным и любящим взглядом эта маленькая группа должна была задуматься. Они должны были притихнуть, чувствуя, что сейчас должно быть произнесено что-то великое, что-то, что они должны запомнить, что-то, что они должны будут передать другим, всем людям в мире, которым не выпало на долю каким, слышать эти слова из уст Учителя. Ибо там, на горе, стоя, быть может, под серебристыми, серо-зелеными листьями оливкового дерева, Иисус произнес величайшую проповедь, когда-либо достигшую человеческого слуха, объяснив сущность христианского бытия. Когда Он кончил, священный трепет охватил народ, Он дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Воистину, Он учил как власть имеющий, имеющий власть от самого Бога, и установленные им законы, законы самого Бога, которым должен следовать каждый христианин, имеющий в своем сердце надежду на спасение. Если в вашем доме нет Библии, пойдите и возьмите ее сейчас же. Возьмите ту книгу, которая вам больше всего нравится, самого удобного для вас формата, самого удобочитаемого текста, и тогда сядьте и попробуйте сами выяснить, почему эта единственная книга пережила века. Выясните сами для себя, почему она отвечает на все человеческие нужды, почему поддерживает ту веру и силу, которые движут человечество вперед. Если вы давно не соприкасались с Библией, то для возобновления знакомства с ней вам полезно будет перечитать Евангелие от Иоанна. Наряду с тем, что оно считается одной из глубочайших книг Библии, оно также самое ясное и наиболее доступное пониманию. Оно было написано именно с целью показать, как и почему должно произойти спасение человека, и потому оно удовлетворяет всем запросам ума и чаяния сердца. Прочтя Евангелие от Иоанна, вы можете ознакомиться с Евангелиями от Марка, Луки и Матфея, отмечая, как эти люди, совершенно различными индивидуальностями и стилем письма, продолжают известное благовествование о спасении через Христа. Вы убедитесь тогда в могучей, всемирной истине, являющейся основой всего евангельского учения, и проникнетесь смыслом того, что подразумевал апостол Павел, говоря: «Иисус Христос вчера и сегодня, и вовеки тот же». Когда вы прочтете каждое из Евангелий в отдельности, начните читать Новый Завет с самого начала и прочтите все книги подряд. Когда же вы это сделаете, то вы обнаружите, что вы уже охотно читаете Библию,
и нашли в ней такой источник вдохновения, такого практического советника и руководителя, такую сокровищницу разумных советов, что чтение Библии станет частью ежедневного обихода вашей жизни. Знание Библии необходимо для богатой и насыщенной смыслом жизни, ибо слова в этой книге имеют свойство заполнять пробелы, перекидывать мосты через бездны, превращать поблекшие краски нашей жизни в сверкающие драгоценные каменья. Научитесь обращаться со всеми вашими вопросами к Библии. На ее страницах вы найдете на все правильный ответ. Но прежде всего, Библия открывает вам сущность Бога. На протяжении столетий философы боролись с проблемой высшего существа. Кто он? Что он? Где он? Если же такая личность существует, то питает ли он интерес ко мне? Если так, то как могу я познать его? На подобные и тысячи других вопросов о Боге дается ответ в священной книге, которую мы называем Библией.

наша программа подошла к концу. Ее продолжение вы сможете услышать на наших волнах в это же время, ровно через неделю. Текст читал Евгений Платонов, за операторским пультом Андрей Штиль. Пишите нам по адресу: Россия, 121-019, Москва, абонентский ящик 106, Радио Церковь, программа «Русский библейский институт» по радио.

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. Сейчас выйдет в эфир молодежная передача «Пит-стоп».
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Друзья, привет! Это молодежный проект «Пит-стоп». Вы заехали к нам в наш гараж, и у нас сегодня с нами Наташа, Анжела, Андрей и я, Сергей. И сегодня мы поговорим о теме непостоянства. Непостоянство или боязнь перемен.
3: Ну, типа, ходит такая молва, что диплом нужен, без корочки ты никто. Но на самом деле ты и так никто, даже с корочкой ты не устроишься.
4: Человек всегда ищет, где ему лучше. Ну, вообще, в любых ситуациях.
2: Понятно, и комфорта ищет.
4: И комфорта для себя, да. Потому что если ему где-то чего-то не устраивает, он не сможет выкладываться полностью. Если там где-то с коллективом не ладится, он опять же не сможет работать спокойно, потому что его будет волновать эта проблема.
2: Друзья, вам первый вопрос. Бросали ли вы когда-нибудь что-то на полпути, не закончив?
4: Очень хотелось. Бросить институт.
2: Бросить институт?
4: Да. Я начала учиться и поняла, что вообще это не твое, никак вообще со мной не связано. Но меня заставили получить диплом, да. Это ужасно.
2: На каком курсе тебя? На первом заставили или все-таки на третьем, на четвертом?
4: Я поняла на втором курсе, что это вообще не мое.
3: Там ага. Всех.
4: Видимо, это переломный момент какой-то.
2: Еще опыты у кого?
3: У меня, наверное, самый такой необычный опыт, потому что я, как сказать, с музыкалкой я ходила в нее 10 лет и не закончила. То есть, и причем были разные причины, кроме последнего раза.
2: То есть два срока ты проходила. Обычно 5 лет заканчиваешь, за 7.
3: У меня 5 лет я училась на скрипке, потом у меня случилась травма, я сломала позвоночник, и я лежала в больнице, потом восстанавливалась, очень долго училась ходить, и в итоге к скрипке так и не вернулась. Вот. Год я училась на пианино, потом мне пришлось переехать в другой город. И потом, когда я переехала обратно, я пошла на гитару, я проучилась вот уже все 4 года, сколько нужно. И вот за полгода, даже меньше, чем за полгода, я написала преподавателю в WhatsApp, что я бросаю. Был 11 класс, мне было не то чтобы сложно, я не хотела. Я просто бросила его так. Не преподаватель.
2: Ты не жалеешь сейчас? Не жалеешь о том, что бросила, что не закончила?
3: Я не жалею, потому что пока что, видимо, мне еще эта корочка нигде не пригодилась музыкальная. С художественной.
2: Ну, причем есть корочка, а вот умение играть, хотя умение
4: так она же
2: никуда не
4: пошла. Я
3: могу
4: года.
3: Играть да. По нотам. Куда мне это, зачем? Но это я для себя пошла. Уже потом я пошла в осознанном возрасте для себя просто научиться. И просто потом я поняла, что мне сейчас нужно заканчивать школу, готовиться к ЕГЭ и ходить еще на гитару просто так. Зачем? Да, осталось полгода, ну и что? Мне это неудобно. Я бросила.
2: А, Андрей, у тебя был какой-то опыт жизни? Не обязательно, чтобы ты бросил. Может быть, хотел, но не бросил, наоборот.
5: Дело в том, было, что вот я, к примеру, хотел. Я хотел, пойти учиться, наоборот, в музыкальное училище или школу, на вечерние, занятия. Но этого не сделал. Именно в том плане, что пошел туда учиться, я немножко по-другому поступил в своей жизни, я начал сам это изучать. Понял. Я поспрашивал людей, поспрашивал то, как обучают у нас в России в музыкальных училищах.
3: Это не совсем то, что тебе нужно. Я тоже шла за аккордами, в итоге пилила ноты.
2: Я тоже вспомнил свои практики в жизни. Я учился в школе. И параллельно, хотя у меня было уже музыкальное образование, я музыкальную школу уже закончил на фортепиано, но я хотел научиться на гитаре играть. Сам я, самоучка, я учился по аккордам, но мне очень хотелось именно грамоте нотной, бегать по струнам, пальцами играть. И я к одному мужчине записался на частные уроки, конечно, для меня это было дорого, родители помогали. Но я ходил, и вот первые, занятия 4, я вообще, мы занимались тем, чем я вообще не нравилось. Я думал, когда мы наконец перейдем к тому, что мне хочется, чтобы я уже играл нормальные классные песни, бегал. А мы все занимались, разработка пальцев, упражнения, туда-сюда, и это мне было так тягостно, я, конечно, бросил. Не знаю, все же я жалею сейчас, но вот такие ситуации в нашей жизни случаются. Когда мы что-то бросаем и жалеем, или когда что-то не бросаем и жалеем. Как Анжела сказала, я жалею, да? Или
4: я жалею реально, жалею, что я не бросила закончила. И что я не пошла куда-то в другое место учиться.
2: Угу. Вот давайте мы сегодня определимся. Если у нас мы стоим перед таким выбором, мы будем сегодня говорить только об работе и учебе. Учеба и работа, наверное, самое.

0: Ты там, где именно душа лежит. Они реально почти. Ну, реально, если ты будешь очень трудиться сильно.
1: Если хочешь,
0: то да. Да, если хочешь, то добьешься. Ну, я думаю, что они, ну, если ты себя не видишь в этой ситуации, в этой, допустим, учебе. Я вот учусь на рекламе, вот, и мне оно нравится. То есть я не ожидала себе. Я ходила в школу, я понимала, что много информации, оно лишнее. Да, есть какие-то азы, которые развивают человека, но чтобы вот там, где тебе вот не нужно, чтобы тебя вот это заставляли учить, твоя голова засоряется, для меня это был мусор. То есть не какая-то крутая информация. Кому-то это была крутая информация, у кого лежит к этому душа. Mm-hmm. Для меня это был мусор. И вот когда я пошла в институт, я поняла, что мне это нравится. Это не мусор для меня. То есть там...
2: То, что дают в институте.
0: Да, вот.
2: Но ты бы не попала в институт, если бы ты не закончила школу. Те знания, которые ты считала мусором.
0: Ну, то, что мне учили в школе, то, что, чему меня учат в институте, это... Не особо мне там...
2: Ты не могла же уйти из школы, да, просто?
0: Ну, это да.
2: Школы.
0: Ну, да, как, например, это уже
3: тут мы же почему не можем бросить? Потому что нам нужен какой-то аттестат, нам нужны какие-то азы, и там много что преподают того, что в жизни на самом деле... Ну, допустим, берем экономику. Угу. Все, что там преподают теории, оно совершенно противоположно на практике.
0: Да,
3: и те знания, которые там дают, они вообще не нужны. И вначале можно подумать, что зачем мне это все нужно? Закончить какие-то курсы базовые и пойти сразу работать. А нет, люди же доучиваются.
0: Ну, типа, ходит такая молва, что диплом нужен, без корочки ты никто. Но на самом деле ты и так никто, даже с корочкой ты не устроишься.
2: Если ты с корочкой, но без мозгов, без умений, то все равно тебя не примут. Так вот вопрос, когда стоит бросать, да? Мы с этого начали. Вот, когда душа не лежит, еще когда? Еще какие важные моменты?
0: Ну, когда есть альтернатива.
2: Когда есть альтернатива?
0: Тоже из моего примера. Мне нравится учиться, но сейчас мне придется брать год академ, потому что я уеду вообще в другую страну. Uh-huh. Вот, и я там год не буду учиться, буду изучать язык, чтобы потом поступить на эту же специальность, но уже на образование получше.
2: Получше.
0: Так скажем.
2: В другой стране, да?
0: Ну, там оно интереснее, там оно по-другому, как бы. И да, с одной стороны, мне родители говорят, мы за то, чтобы ты сначала закончила здесь, а потом поступала туда, потому что лучше сначала завершить, а потом ехать. И как бы я с ними согласна, но и с другой стороны, как бы терять годы жизни тоже не хочется вот на это, потом еще туда, там 5 лет, тут 5 лет, там еще сколько-то, и как бы...
2: Ну, вот смотрите, есть разумные доводы, которые говорят в пользу того, что нужно бросать, если есть веская причина. Например, низкая заработная плата, совсем низкая. И как бы работать просто потому, просто потому, что ты не должен уходить, но по этике, там, например, не обидеть людей, хотя у тебя зарплаты не хватает тебе, чтобы тебя содержать, а если семья у тебя еще есть, да? Дальше, плохое отношение в коллективе. Тоже может играть роль. Плохая успеваемость в учебе. Не нравится или не получается это, если мы говорим про институт или про колледж. Вот действительно, если вообще не идет, вообще не твое, то, наверное, стоит задуматься о том, да? Но есть один очень хороший стих Библии, который бы я хотел попросить вас открыть. Записан в Евангелии от Луки, 9 глава, 62 стих. Как раз о человеке, который что-то начинает и не заканчивает.
4: Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не блажен для Царства Божия».
2: Неблагонадежен.
4: Неблагонадежен.
2: Да. Да. Вот интересно, очень важные слова сказал Иисус. Никто. Тогда была очень распространена профессия пахать, да, пахать за плугом. То есть его привязывали за валом или за лошадью, и человек работал. Но он говорит, никто, кто взялся за плуг и озирается назад, неблагонадежен, как для Царства Небесного, так и в принципе. И есть сегодня реально такая тенденция, что люди, они, взявшись за что-то, никогда не заканчивают. Потому что, находят масса отмазок, масса разных причин для того, чтобы перестать это делать. Это определенная крайность. То есть, как вы можете помочь этому человеку? То есть, какие вы дали советы, чтобы не бросать?
0: Не всем нравится трудиться.
2: Начнем
0: с того, что как бы... сталкиваешься с трудностями, и уже опускаются руки. И, ну, как бы, да, это тяжело. А где легко? Кому вот легко? Легко там вот иди собирай мусор по улице, там, например.
2: То есть, если вы упираетесь в трудность,

0: это еще не повод бросить.
1: Конечно, но трудность, это нормально, это закаляет.
0: А в то, что тяжело, и в то, что там, например, что-то не получается, это не повод бросать.
1: Самое главное не то, чтобы не бросать, самое главное помнить, для чего ты на это пошел. Вот, опять мой пример из жизни. Да, я много чего бросала и много чего не бросала. Вот.
0: Это отлично, что есть примеры. Мы на тебе поучимся.
1: Я ходила, захотела сама. То есть музыкалку в самом начале меня отправили на родители, когда еще на скрипку. А когда я сама пошла, я захотела пойти в художку. И уже во втором классе мне было лень. Я просто ленилась. Ленилась, соответственно, мне не нравилось это. Я говорю, это не мое, вы садисты, вы меня заставляете. Были скандалы, ругань. Но как-то, в общем, я закончила, потому что все-таки чуть-чуть к этому лежало у меня сердце. Вот. И я все равно такая, что мне это в жизни не пригодится, там, а как это, а как то. Вот. А сейчас оно мне реально сыграло на руку. То есть мне нужен был навык рисования, чтобы там помочь ребенку там как-то. Вот. Причем в другой стране, то есть меня фактически, можно сказать, взяли в другую страну, вот семья, потому что нужно с ребенком рисовать. И я сейчас думаю...
0: Вот где ухнулось твое умение.
1: Вот, да.
0: Видишь, мы не знаем действительно многое, что нас ждет впереди или где нам это пригодится. У меня тоже был опыт, тоже с музыкальной школой связанной, ведь мы тут все тут, похоже, в этой... варились, да, в одной каше. Действительно, в музыкальной школе где-то во втором классе я учился вместе с братом, и мы заявили родителям, все, мы не хотим ходить. Я всю жизнь любил футбол, бегал в футбол, но почему-то меня отдали в музыкальную школу. Я не понял, поначалу нравилось, вот, но потом я заявил родителям, все, не хочу. И мне родители сказали, хорошо, не будешь, без проблем, не ходи. Я даже так удивился, что так они легко меня разрешили. А потом проходит время, я спрашиваю, а Славик, брат мой, а будет ходить? Да, Славик будет продолжать ходить. Я такой подумал. Я, конечно, не помню те времена, родители рассказывают. И я все-таки сказал, нет, я тоже буду ходить. Может, во мне сыграло такое, что, а чего это он закончит, а я нет. Но мы закончили, 7 лет проучились. И музыкальное образование, действительно, это то, что мы тогда получили. Потом и мне всю жизнь помогало, и до сих пор я очень люблю музыку. Я часто играю, много где, то есть я просто в свободное время. Я действительно очень благодарен родителям, что тогда они вот помогли и в чем-то настояли. То есть это как урок того, что не всегда наши желания, наши какие-то вот эмоции должны играть главную роль. Нужно все-таки остановиться, все взвесить, вот, когда ты что-то бросаешь. Вот, поэтому, Анжела...
2: Человек всегда ищет, где ему лучше. Вообще, в любых ситуациях.
0: Понятно, комфорта ищет.
2: И комфорта для себя, да. Потому что если ему где-то чего-то не устраивает, он не сможет выкладываться полностью. Если там где-то с коллективом не ладится, он опять же не сможет работать спокойно, потому что его будет волновать эта проблема. Mm-hmm. Мне кажется, плохого в том, что человек ищет что-то лучше, ничего нет.
1: Человек всегда пробует это.
2: Плане, допустим, работы, я не считаю, что бросать работу и уходить на другую – это плохо.
0: Угу.
2: Потому что это хорошо, потому что человек ищет, где он будет своем месте.
0: Да, есть наоборот. Вот я знаю, друзья, у меня есть люди, которые очень тяжело принимают решение от чего-то отказаться или уйти. Вот ты говоришь, не считаешь, что это плохо. А многие даже не могут этот шаг сделать, чтобы уйти с работы, поменять учебу, поменять работу. Потому что держит, во-первых, коллектив, держит какая-то какая-то.
2: Я проработала 4,5 года на одном месте, где я работала исключительно из-за коллектива. Вот. Мне надо было 4,5 года, чтобы понять, что мне нужно идти дальше.
0: А ты что, ты чувствовал чувство вины, что если ты уйдешь, ты их оставишь, тебе жалко их будет?
2: Просто что такого не будет, на другом месте.
1: Мне придется опять со всеми знакомиться.
2: Опять придется со всеми там как-то налаживать контакты, чего-то. А потому что, мы там так сдружились, так все было классно. 4,5 года.
0: Ты работала, в принципе, не из-за работы, не из-за того, что тебе нравилась сама работа.
2: Мне вообще работа не напрягала в этом коллективе. То есть настолько все было комфортно для меня, что я готова была, наверное, работать еще, если бы до меня не дошло, что, если я здесь еще проработаю несколько лет, я полностью деградирую.
0: Вот как раз я хотел несколько принципов, которые тоже мы выписали в одной статье в интернете. Признаки того, что нужно покинуть работу. И мы с вами обсудим. Ощущение бесполезности. Что реально. Ты получаешь, но ты не нужен никому. Ты не развиваешься. Интеллектуальный тупик. Тоже в этом плане, да? Слишком просто. Нет карьерного роста. Готовность к движению.
1: Ну, то есть ты
0: готов. То есть, когда ты готов...
1: Идти дальше.
0: Можно действительно этот момент пропустить, да? А потом, когда ты уже не будешь готов, тебе намного сложнее. То есть, вот эти моменты действительно нужно очень хорошо словить. И если ты это ощущаешь, не бойся. Да? Не бойся поменять что-то в этой жизни. Не бойся уйти там даже... Не знаю, как с учебой, это все очень сложно.
1: Это индивидуально сложно.
0: И, индивидуально.
1: Конечно, ты должен понимать, что если ты уходишь, или если ты не уходишь, какие будут последствия. То есть ты должен все реально взвесить, как взрослый.
2: Я не представляю,
1: человек.
2: Как можно в 11 классе или в 9 классе взвесить свою жизнь, что я должен направление вот в эту сторону взять, там, или в эту. Вот, это очень сложно.
0: Тогда давай разграничим, правильно, Анжела? Давай разграничим, когда молодому человеку лучше принимать собственное решение, или когда лучше довериться близким, родителям, друзьям и послушать.
2: Ну, изначально мы доверяемся то, что нам говорят родители. Ну, первое, что мы слышим, точнее, не тому, чему мы доверяемся. И очень часто наши пути расходятся, да? Ну, то есть дети планируют одно, родители другое. Родители больше берут перспективу, где свой ребенок может, да, найти свое счастье. А, ну, как дети, как правило, они выбирают тот путь, вот, ну, куда вот у них там сердце лежит, там, почему многие идут там, я буду художником, там, я буду там еще кем-то, а потом, когда подрастают и понимают, что эта работа, она не приносит им удовольствия, и это больше хобби там становится каким-то, просто увлечением и занятием таким уже, ну, не основным, как работа, ну, скажем так.
3: Вот смотри, Анжел, вот, к примеру, ты говоришь, что вот в 9-м, в 11-м классе очень сложно определить человеку, как бы, куда он хочет пойти. Это вот этот вот момент очень сильно зависит от того, чем он занимался все детство. Если его родители были обеспокоены этим вопросом и все время спрашивали ребенка, чего ты хочешь, кем ты хочешь стать, и спрашивали его, пока он не ответит им, чего он правда хочет, а они вот не знаю, да ладно. Вот пока он не ответит, чего он хочет, ну, сам для себя, он не скажет, куда он хочет пойти и чем он хочет заняться.
0: То есть должен быть диалог действительно между родителями и детьми. Родители должны интересоваться чувствами ребенка, ну, именно с самого детства.
3: Я вот своим родителям благодарен за это в своей жизни, потому что они меня спрашивали все время, мама, папа, чем я хочу заниматься. Они давали мне ресурсы для того, чтобы я мог как бы вот попробовать себя в одном, попробовать себя в другом, вот. И в итоге так вот вышло, что я выбрал ту профессию, в которой мне, правда, комфортно и хорошо, ну, именно обучался ей, вот, и...
0: Друзья, я хочу... Спасибо, Андрей. Я хочу, чтобы в конце мы прочитали стих, который такой вдохновляющий и ободряющий всех нас, когда мы принимаем какие-то решения. Наташа, прочитай, пожалуйста, Иисуса Навина 1:9.
1: «Я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо Господь с тобой, Бог твой, везде, куда ни пойдешь».
0: Господь с нами, если мы доверяем Ему наш путь, то Он нас направит и даст нам и смелости поменять или учебу, или работу. И я думаю, что нам просто нужно доверять Ему и это решение принимать вместе с Ним. Друзья, это была программа «Питстоп», и мы сегодня говорили о непостоянстве или боязни перемен. Мы надеемся, наше обсуждение и вот стихи, которые мы читали сегодня с Библии, помогут вам принимать правильные решения, когда вы думаете оставить работу, учебу или продолжать учиться. Пусть вам Господь в этом поможет. Доверяйте все Ему. Пока.
1: Пока.
0: Пока.

0: В программе передач этого часа вы услышите программу «События через призму Писания», ведущий Александр Осадчий. После этого из поэтической тетради «Христианское хоровое пение» и в конце часа проповедь Андрея Рудыка.
1: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Глобалистическая культурная революция добралась уже до одной из некогда самых закрытых стран мира, где только совсем недавно женщинам разрешили водить машину, но еще есть наказание по законам шариата с отрубанием конечностей. Кстати, в законе шариата в основе лежит закон или принцип «око за око, зуб за зуб», который мы знаем из Ветхого Завета. Мы говорим о Саудовской Аравии. Там презентовали женские плавательные костюмы. Для большинства людей это уже давно обычное явление. Обычное явление, что женщина тоже может плавать в воде, как и мужчина. Но только не там. Только не для страны, где расположены главные мусульманские святыни в Мекке и Медине. Там презентовали, где даже нельзя было женщинам машину водить, а теперь разрешили плавательные костюмы. Мы видим, что на Земле остается все меньше и меньше территорий, которые не вовлечены в новое культурное измерение, где людям преподносят все новое в кавычках нормальности, ведущие в целом к одному – размытию рамок приличия, которые сделал Творец в каждом индивиде. Мы не говорим сейчас против того, чтобы женщины плавали или какие-то костюмы носили. Мы говорим о том, что происходит объединение стран, независимо от того, какие они были, объединение в одном – следование современной моде. К следующему событию. Еще 5 стран ЕС готовы начать процедуру официального признания Палестины в качестве суверенного государства. В их числе Испания, Ирландия, которые сильнее других хотят усилить давление на Израиль. До этого Палестину признали Болгария, Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Чехия, Швеция и Норвегия. И это только из европейских стран. Помимо того, Франция и Бельгия поддержали требования Международного уголовного суда в Гааге о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля и главы Минобороны, а также лидеров Хамас. Европа все активнее подключается к тому, чтобы оказывать давление на Израиль. Самое интересное, что Израиль ни на шантаж, ни на угрозы не подается, а проводит политику в интересах своего государства. Такой независимый Израиль в конечном счете станет поперек горла всем неокоммунистам в развитых странах, что приведет к исполнению пророчества Захарии о последней битве еврейского народа, которое сказано Захария 12, 13, 14 главы, и о которой есть передача в нашем YouTube-канале «Открывая Писание». Книга Бытие, 3 глава, стих 8. «И услышал голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями, что дает прохладу знойным днем. Может, опускающийся вечер, а может, тень, а тень исходит прежде всего от деревьев. Деревья были в Эдеме. Они есть и сейчас. Правда, есть одно основное отличие. Теперь лес стоит без ходящего там Бога. Лишь только своим видом деревья повествуют о Творце. Один лишь их вид говорит нам о том, как Бог велик. Бог сказал, что он творит все новое». Исайя 66 глава, стих 22. «Настанет день, счастливый день, когда спасенные люди увидят Спасителя, который будет всегда со своим народом, который будет для нас всем и даже солнцем». Откровение 21 глава, с 1 по 4 стих. Ватикан провел международную конференцию в Шанхае чтобы отпраздновать столетие с 1924 года первого официального совета Китайской католической церкви. Епископ Шанхая Джозеф Шенбинь, назначенный в свою должность советом китайских епископов, контролируемым Коммунистической партией Китая, заявил, что церковь, цитата, «должна двигаться в том же направлении, следовать путем китаизации, который соответствует сегодняшнему китайскому обществу и культуре». Что такое китаизация? Есть определение этого термина. Это повторный перевод Ветхого Завета и предоставление новых комментариев к Новому Завету. Пение коммунистических гимнах, вывешивание цитат вождей вместо 10 заповедей, чтобы социалистические идеалы китайской культуры казались более божественными. И не только это и есть китаизация. Авторитарные, тоталитарные власти всегда хотят подчинить себе церкви. Притом неважно, какие это церкви, католические, православные или одна из протестантских, для них христианство – это угроза номер один. Чтобы угрозу устранить, они хотят верующих подчинить себе. Безусловно, подчинить себе. Иногда это у них получается, но не всегда. Ведь, зная примеры Писания, ты никогда не согласишься то, что противоречит Богу. Даниила, 3 глава, стих 18. Поддержите китайских христиан в молитве, чтобы иметь мудрость, как действовать среди такого гнета, оказываемого на святых Всевышнего. Еще больше событий через призму Писания вы найдете в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». А на сегодня у нас все. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Дар мира. Евангелие от Луки, 2 глава, 29-30 стихи. «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение твое». Я верю в Иисуса Христа. Он мой Спаситель, и я не боюсь смерти, сказала своему сыну перед смертью Барбара Буш, жена бывшего президента США Джорджа Буша. Это удивительное и уверенное заявление свидетельствует о крепкой и глубокой вере. Даже перед лицом смерти Барбара имела в сердце Божий мир, который приходит от познания Иисуса Христа. Старец Симеон, живший в Иерусалиме в первом веке, также обрел этот удивительный мир благодаря Иисусу. Ведомый Святым Духом, он пришел в храм, когда Мария и Иосиф принесли младенца, чтобы посвятить его Господу и принести предписанную Моисеевым законом жертву. Хотя мы знаем о Симеоне совсем немного, из описания Луки следует, что он был особый Божий человек, праведный и благочестивый, ожидающий прихода Мессии. И Дух Святой был на нем. И тем не менее, Симеон не имел того, что называется «шалом», «мир», глубокого чувства полноты, пока не увидел Иисуса. Держа младенца на руках, он произнес гимн хвалы, выражая полную удовлетворенность в Боге. «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов». Он обрел мир, потому что увидел будущую надежду для всего мира. Вспоминая жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа, обещанного Спасителя, будем и мы радоваться Божьему дару мира. Вы испытали глубокое чувство удовлетворенности и полноты, которое приходит от познания Иисуса Христа. Как вы сегодня можете радоваться Божьему дару мира? Дорогой Небесный Отец, благодарим Тебя за Иисуса Христа, Твой дар мира.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать программы из поэтической тетради, затем христианское хоровое пение и проповедь Андрея Рудыка.
1: Язычники и христиане. К Богу приходят, когда заставляет нужда. Хлеба и помощи просят у Бога тогда. Чтоб от болезни и бед не осталось следа, так поступают язычники и христиане. Бог открывается там, где случилась беда, где Он осмеян, а распят по решению суда, где Он страдает, чтоб смерть победить навсегда. С Ним христиане разделят всю меру страданий. Бог посещает, когда настигает беда. Он исцеляет, и хлеб нам приносит тогда. Он милосердие дарит нам вместо суда. Им прощены и язычники, и христиане.
2: Покаяние Ионы. Здесь царство волн от края и до края. Морской котел кипит из глубины, ветрами смяты и ослеплены пред ликом смерти силы надрывая. Они пытались говорить с богами. «О боги вечные, кому наш приговор? Кто душегуб, клятва преступник, вор? Кто согрешил и кто отвергнут вами? Заплатит тот, кто нас привел сюда. И мы исполним приговор закона». «Меня убейте», — отвечал Иона, — «я предал Бога, я прошу суда». «Невинные погибнуть не должны, послужит правде кто? Друзья, не вы ли? Он сброшен в море, и они застыли среди благоговенной тишины».
1: «Я окруженный силами благими». Это последнее стихотворение, написанное перед казнью пастором-мучеником, антифашистом Дитрихом Бонхёфером. «Я, окруженный силами благими, под сенью светлых и незримых крыл, с друзьями быть стремлюсь, хочу, чтоб с ними грядущий год меня соединил. Смущают сердце давние печали, как будто ад придумал эти дни. Дай Бог, чтоб мы чуть-чуть смелее стали. Прошу, Господь, спаси и сохрани. Но вместо утешения и покоя даешь нам чашу горести земных. Мы принимаем подношение любое из ласковых и добрых рук твоих. Ты нам однажды рай подаришь снова, дыханием света уничтожив тьму, и мы, оставив помыслы былого, воскреснем вдруг по слову твоему. Мерцают свечи, ярко умирая, пред их лучами отступает мгла, но я мечтаю, чтоб любовь святая в сердцах огнем всесильным расцвела. Чем трепетнее тишина планеты, тем ближе, осязаемей, слышней незримый мир, таинственный, воспетый в молитвах и псалмах твоих детей. Всегда хранимы силами благими, мы каждый миг под сенью светлых крыл. Ты создал дни, и что дается ими, спокойно принимать благословил.
2: Детство Иисуса. Вольный перевод. Как Иисус взрослел 12 лет. Чернила бессильны рассказать об этих днях святых. Такие жизнь его поступки нам явила не люди, ангелы должны восславить их. Он безупречен был и согрешить не мог, небесной святостью ведомый мальчик Бог. Под локоном младым познание вселенной, в беспечной юности – смиренье и покой, в наивном лепете – глаз мудрости нетленной, за хрупкой внешностью – владыка всеблагой. Все лучшее ему природа отдала, восполнил Бог, что дать природа не могла. Любовь к творению была в его печали, и радость кротостью сияла в час утех. Глаза его легко все в мире проницали, приветствуя добро и исцеляя грех. Его любовь и праведность, его дела, слова явили на земле всю святость божества.
1: Мой избранный младенец. Хвала любви, хвалю, любя младенца и Христа, чье сердце тихо, длань чиста, в молчании уста. Хвала его, любовь его, ему любовь, хвала. Я с ним влюблен, я в нем живу, и жизнь моя светла. Сладчайший свет превыше слов, к нему мечты стремим. Мы с ним умрем, воскреснем в нем и воцаримся с ним. Он дар мой, я его должник. Дар свят, долг не вернуть. Он первый друг, он лучший друг, к нему мой вечный путь. Он юн, но мудр, мал, но силен, малыш, владыка сил. Как мудрый знал, как сильный смог, как Бог благословил. Он, зная, правит, мир храня, любовь его закон. Рожденье, радость, подвиг, свет попрал смерть смертью он. Вот плачет, задыхаясь он, песнь ангелов слышна. Сквозь раны содроганье, стон ростком цветет, весна. Ты можешь детской рукой стереть весь мир земной. Исправь меня и защити, и в смерти будь со мной. Все в круговерти. Деревья, умерев, воскреснут снова, и ветви явят вновь и цвет, и плод, и утешенье посетит больного, и дождь пустыню напоить придет. Все в круговерти, все всегда иначе. Ложь бита правдой, радость неудачей. И море жизни движется всегда, прилив, начало скорого отлива, и ткет узоры темная вода, и ткань порой жестка, порой красива. Нет счастья, чтоб однажды не прошло, и сменится добром любое зло. Весна пройдет, не вечен листопад, вот кончен день, вот ночь светлее стала, и стаи птиц в свой срок заголосят, и самый страшный шторм замрет устало. Мы, видя в переменах Божью власть, надеемся восстать, боимся пасть. Что взяли беды, возвратит успех, и в тонкой сети много мелкой рыбы. Все вещи тлен, хоть и важны для всех, стремясь к богатству, жить скромней могли бы. У тех, чтоб не кончались, в мире нет. Рыдает скряга, радостен аскет.
3: Посещение Марии. Шла она сначала, как летела, но потом почувствовала страх. Легкий страх от собственного тела, удивительного на горах иудейских. Перед ней был путь вглубь ее же собственного света. Поняла Мария, через это человеку не перешагнуть. И она невольно потянулась к чреву, где другой послушно рос. осторожно каждая коснулась сестринского платья и волос. То была пророческая встреча двух сестер, которых свет избрал, как бутон природе не перечи. Набухал Спаситель, а предтеча в материнском чреве заиграл.
2: Отдых во время бегства в Египет. Не решались дух перевести, от детоубийства убегая, и не замечали, как в пути слава снизошла на них другая. Вопреки убийственным химерам, чья сопровождала их вражда, ехали гонимые на сером муле, устрашая города. Мимо храмов, где царила тьма, шли они ничтожнее ничтожных, но божеств не спровергали ложных и сводили идолов с ума. Или перед ними всполошились все, кто в злой отчаялись судьбе, или шли они, самих себя страшились, лишь младенец верен был себе. Не позвал их в гости местный житель, а в дороге зной был нестерпим. Сели отдохнуть они, и к ним дерево склонилось, как служитель. Перед погребением чело фараону до сих пор венчало лиственное это опахало. Но, почуяв новое начало, лишь для беглецов теперь цвело.
4: Листая книгу бытия при свете утренней зарницы, не пропусти, душа моя, ее заветной страницы. Не прогляди тот чистый свет, все в мире без него ничтожно. И смысла жизни этой нет, и счастье будет невозможно. В жизни важно хоть что-то уметь, но дожив до седого волоса, человеку хочется петь, несмотря на отсутствие голоса. Все на свете Всевышним дается, даже если талант небольшой. Мне все чаще и чаще поется, правда молча, одной лишь душой. Петр Кособуцкий.
3: Когда души касается Творец своею светлою священную рукой, как будто открывается ларец сокровищ неземных. В душе покой, веселье, доброта и примирение, отходят прочь тревоги и сомнения, и ясными глазами видишь свет. Ты потрясен величием мироздания и чувствуешь себя Творца созданием. Пусть жизнь проходит чередою лет, и не страшны недуги, и не в тягость седая разрушающая старость. Когда в душе Творец, то все нам в радость, в пути тернистом передряг и бед.

В эфире радио «На пути». Приглашаем вас послушать христианское хоровое пение. После него слушайте проповедь Андрея Рудыка –

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать проповедь Андрея Рудыка.
1: Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Что происходило в Иерусалиме в период посещения его Варнава и Саулом? Автор «Деяний апостольских», врач и евангелист Лука, почти ничего не повествует о деятельности и пребывании Варнавы и Саула в Иерусалиме на празднике Пасхи в месяце апреля 44 года нашей эры. Но он зато весьма красочно описывает о том, что в это время происходило в Иерусалимской церкви, вызванное гонением на некоторых передовых членов этой церкви. Лука об этом повествует так. В это время Ирод поднял руки на некоторых принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Янова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра. Тогда были дни опресноку, то есть канун Пасхи, День апостольский 12, с 1 стиха по 3. Употребляемая в этом случае Лукой фраза есть весьма выразительная. Ирод поднял руки, но не для того, чтобы ними благословлять свой народ, как надлежало иудейскому царю, но он поднимает свои руки для того, чтобы обогреть их невинной кровью святых. Он арестовывает и убивает апостола Иакова, и, видя, что это нравится слепым вождям еврейского народа, как их называл Христос, дает приказ арестовать Петра, намереваясь после Пасхи вывести его к народу из тюрьмы, чтобы публично казнить его, поручая 16 воинам стеречь Петра в тюрьме. Контраст, наводимый евангелистом Лукой о молящейся церкви. Цитирую об этом событии. «Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу». Стих 5. Хотя церковь прилежно молилась за Петра, но их вера о освобождении Петра из тюрьмы была разбавлена сомнениями. Они знали, в каких трудных условиях находился Петр в тюрьме. Его стерегли 16 воинов. Но слава Богу за то, что он отвечает и на такие разбавленные сомнениями молитвы, если они согласны с волей Божьей. Цитирую об этом событии. Когда же Ирод хотел вывести его, в эту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи стерегли темницу. И вот ангел Господний предстал, и свет осиял темницу. Ангел толкнул Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: «Опоярься и обуйся». Он сделал так. Потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительностью, а думал, что видит видение. Прошедши первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли и прошли улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, пришед в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня от рук Ирода и всего, что ждал народ иудейский». День апостольский 12:6-11. Освободившийся из темницы Петра ангел исчез. Но Петр был на знакомой для него Иерусалимской улице, пришел в себя, убеждаясь, что это не был сон, не видение, а была реальность. И он идет туда, где всегда собирались ученики Христовы. Безусловно, Петр был прав. ученики были собраны там и молились о освобождении Петра. Возможно, там же среди них были Варнава и Саул. Петр остановился перед знакомыми воротами, не железными, но обыкновенными, деревянными. Но они не открываются перед Петром, как это было в тюрьме. Поэтому Петр начинает стучать в них. Как должны были быть перепуганы, молящиеся там? Можно видеть из того, что ночью к воротам не выходят сильные или старшие, а посылается служанка. Может быть, если это те самые люди, которые арестовали Якова и Петра, то кое-кто из собранных здесь смогут еще убежать. Но их страх перешел в удивление. Вбежавшая в комнату служанка сказала, что у ворот стоит и стучится в них Петр. Как характерны и правдивы написанные Лукой слова. Собранные и молящиеся о освобождении Петра говорят к взволнованной служанке: «В своем ли ты уме?» Но она утверждала свое. Они же говорили: «Это ангел его». Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Деяния апостольские, 12 глава, 12 по 17 стихи. Какой урок мы можем взять из этого? Первый урок. Бог никогда не делает того, что может сделать сам человек. Второй урок. Бог отвечает и на молитвы сомневающихся, если они согласны с Его святой волей. Я слышал от многих такие слова: «Я бы хотел или хотела верить в Бога, но я не могу, потому что сомневаюсь и не верю в Его существование». Если вы честны сами с собой и со своей совестью, то зачем сомневаться? Обратитесь к Нему самому, а Он говорит: «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Иоанна 6:37. «И возови ко Мне, и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Иеремия 33:3. Петр рассказал им о всем происшедшем и то, что им нужно делать. Потом вышед, пошел в иное место и не ожидал, чтобы ангел опять спасал его. Варнава и Саул сделали порученное им Антиохийской церковью дело с приношениями и, по примеру Петра, так само скрылись и пошли в иное место. Расскажу о смерти царя Ирода Агриппы I. О смерти иудейского царя Ирода Агриппы I еврейский историк Иосиф Флавий пишет: «Передаю в свободном изложении. После трехлетнего царствования над всей Иудеей царь Агриппа приехал в Кесарию. Там он хотел устроить в честь императора фестиваль совместно с выставкой. На фестивале этом присутствовало множество различных людей. На второй день праздника Агриппа оделся в весьма дорогую, изящную одежду, которая была сшита из серебряной ткани. В амфитеатр Агриппа пришел рано утром и занял надлежащую ему ложу. Восходящее солнце своими лучами играло на его дорогой одежде, чем создавало сильное впечатление на присутствовавших. В амфитеатре находились тиране и сидоняне, которые имели тяжбу с царем относительно продовольствия. Они послали своих хорошо сорганизованных агентов, льстецов, которые заняли свои места в разных местах амфитеатра, и они начали кричать: «Смотрите на царя, ведь это Бог, а не человек. Но будь милостив к нам и не карай нас, что мы обращаемся к тебе как к человеку. Хотя мы все знаем, что ты Бог, кричали льстецы. Царь сидел и замирал от удовольствия, принимая эту лесть за действительность. И как пишет Иосиф Флавий, он вдруг побледнел и пришел в замешательство. Он увидел над своей головой на натянутой веревке для декорации сидела сова. У историка Евсевия сова заменяется ангелом. Но самый факт остается фактом. Птица или это ангел, но Ирод понял, что это был посланец от Бога, и он должен отдать отчет за все свои преступления. Ему сделалось дурно, и он попросил отнести его во дворец. Страшные боли были в его животе. На седьмой день от этого события царь Агриппа Ирод умер в страшных муках, имея 54 года от рода. Еврейские древности Иосифа Флавия, книга 19, глава 8, параграф 2. Евангелист Лука, врач Лука, о этих же событиях излагает весьма кратко, цитирую. «В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним, а народ восклицал: «Это голос Бога, а не человека!» Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он был изъеден червями, умер. День апостольский 12, 21 стиха по 23. Я продолжу проповедь Варнава и апостол Павел в следующей беседе.

0: Тихоокеанское время 7 часов утра.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Радио «На пути» приглашает вас послушать 15 минут пения прошлых лет. Это записи христианского пения, сохраненные в наших архивах. Через 15 минут выйдут в эфир две краткие передачи «Момент творения» и «Утро с Библией». Во второй половине этого часа ежедневная проповедь Романа Рейнхарта.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Почему птицам не нужны носки? Вы когда-нибудь задумывались, почему утки целый день плавают в ледяной воде и не болеют? Да и холодные лапы для птиц не проблема. Если бы мы бегали по снегу или льду босиком, мы бы отморозили себе ноги. Так почему же птицам не нужны теплые носки? У птиц кровь к ногам поставляет сеть артерий. Они переплетены с венами, по которым отработанная кровь движется в обратном направлении. Эта сеть артерий и вен называется чудо-сетью. Кровь, поступающая по артериям, горячая до 40 градусов Цельсия, а температура венозной крови, которая поднимается вверх, не выше 3 градусов Цельсия. Теплая кровь нагревает холодную, прежде чем та снова поступит в организм птицы. В результате этого птица отдает очень мало тепла во внешнюю среду, поэтому в холодное время года кровь, поступающая к лапам птицы, никогда не охлаждается чрезмерно. Такая чудо-система не могла появиться сама по себе. Разве смогли бы птицы с отмороженными лапами выжить, ожидая, пока у них эволюционирует механизм кровоснабжения? Вряд ли. Самое правдоподобное объяснение – это вмешательство Творца, который заботится о своем творении, в том числе и о нас с вами.
2: Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Галатам 3 глава 6 стих. Вера – это не предмет рассуждений, а трансформирующее действие от тьмы к свету, от смерти в жизнь, от сомнений к доверию. Можно бесконечно рассуждать о вере и не прийти ни к какому заключению. Сегодня вполне нормально утверждать, что у меня своя вера. Мне не нужна твоя вера. Я верю по-своему. Сформировалось убеждение, что не нужно вере никаких изменений и тем более действий. В наши дни на библейские истины очень много рассуждений и размышлений, но так мало проявлений, которые и являются результатом того, во что мы верим. Вера превратилась в определенное слово, которое говорит о том, что у человека нет возражения по отношению существования Бога и нет отрицания правдивости самой Библии. Вера, не изменяющая жизнь, не являющая настоящей живой, действенной, это лишь название, от которого ни самому верующему, ни окружающим нет никакой пользы. Вера не идея. Вера – Божье семя в человеке, которое производит плоды. Во Христе имеет значение вера, действующая любовью, записано в послании к Галатам, 5 главе. Вера Авраама была не вера интеллекта или согласия. Это было кардинальное решение оставить все прошлое в прошлом и пойти, физически пойти, предложенным Богом путем по жизни. Написано, верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле, обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования, записано в Евреям в 11 главе. Поверить Богу и повиноваться Ему во всем без сомнения. Поверить – это начало пути веры. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Ефесянам 2 глава с 8 стиха. Спасение по благодати через веру – это начало новой жизни во Христе. А вся остальная жизнь веры – это проявление ее во всех областях жизни.

0: Мысли вслух.
1: Многие из нас тоже хотят найти Христа, но искать Его ленятся. Хотим мы сподобиться Его милосердия, но даром и без трудов хотим получить Его благо. Ленясь, хотим быть прославленными, не трудясь, хотим обогатиться. Лежа в ленности, хотим достигнуть неба. Согрешая, хотим быть праведниками. Упиваясь временной сладостью греха, ожидаем получить вечное наслаждение на небе. О, тщетные надежды, тщетные ожидания! Не так получается желанное, не так. Прекрасно говорится: «Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Только работай с усердием Христу, и ты не будешь беден и голоден, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Дмитрий Ростовский. Из книги «Золотые зерна мудрости».

0: вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поговорим с вами сегодня о Божьей силе, через которую Он изменяет жизнь людей. Но прежде, чем рассмотреть этот вопрос, поговорим о силе вообще, ибо даже у наших детей вопрос о силе является любимой темой. Этой темой и молодые люди заняты больше, чем другими темами. Они соревнуются в подтягивании на турнике, в выжимании на руках, сравнивают друг перед другом свои мускулы, нажимают на эти мускулы, чтобы сравнить, у кого они больше и тверже. Они сражаются также в школе на перемене между собой, чтобы помериться силами. Помню, как в 5 классе ко мне постоянно приставал один такой задиристый, можно сказать, уже юноша, и провоцировал меня на борьбу. Сначала я не хотел с ним бороться и кинуть его на жесткий деревянный пол, но он мне так надоел, что однажды я 2 или 3 раза подряд крепко кинул его на пол, чтобы его проучить и дать ему прочувствовать и мою силу. После этого он стал моим лучшим другом. Я знал, и в этом случае подтвердилось то, что сила имеет у людей большой авторитет. Перед силой люди преклоняются. А в 9 классе я по своей глупости дал себя увлечь и спровоцировать на бокс голыми кулаками. Мой противник нарушил границы игры, хорошо ударил мне в зубы и выбил 1 зуб. Этот зуб оставался висеть на ниточке. По совету моей сестры, которая работала медсестрой, я приставил его на прежнее место и длительное время придерживал его языком и губой. И он снова укрепился, так что и до сих пор он выделяется своим особым цветом у меня во рту. Но будем честными и признаемся, что и мы, взрослые люди, интересуемся этой темой. И мы преклоняемся перед силой и особенно уважаем спортсменов-победителей. С целью демонстрации сил человека периодически устраиваются всемирные олимпийские игры и различные чемпионаты. Я всегда удивлялся по поводу того, что в миссионском собрании во Франкфурте на Майне некоторые братья страстно болели и сейчас еще болеют за украинского боксера Кличко. Почему? Они восхищаются его силой. И даже в домашнем хозяйстве сила имеет большое значение. Один знакомый брат рассказал мне, что в начале 40-х годов они имели в своей семье пылесос, мощность которого не превышала даже 100 ватт. Но он пылесосил, однако при этом он издавал шум, как реактивный двигатель. Сегодняшние пылесосы имеют силу более чем в 10 раз. А когда сегодня речь заходит об автомашинах, то никто не может прикусить язык, чтобы не спросить, а сколько же у твоей автомашины лошадиных сил? И если мотор имеет более 100 лошадиных сил, то логично спрашивают дальше, и для чего тебе нужен такой сильный мотор? Ведь ты все равно не можешь эту мощность использовать. В Швейцарии наивысшая допустимая скорость на автостраде составляет 120 км в час. Для чего тогда на спидометре нужна цифра 240 км в час? И если мотор автомашины имеет столько резервной силы, то владельцы автомашины выезжают на кольцо Нюрнберга, чтобы испытать эту силу. Один водитель имел такую мощную машину и хотел ее испытать. но не захотел выезжать на кольцо Нюрнберга. Поэтому он решил испытать свой новый Альфа-Ромео ночью на прямом, довольно длинном отрезке автострады. Он надеялся, что ночью там так или иначе полиции не будет, и радара нет, или он не будет работать. Но он жестоко ошибся. Новые радары и ночью функционируют. Этого водителя засекли, когда он со скоростью 240 км в час проскочил в направлении Хура. Правда, радар действовал слишком медленно. Этому водителю не могли предъявить обвинение, потому что на снимке вместо номера видна была только красная полоса. Так что сила является актуальной темой. Но самой великой силой во всей Вселенной является Божья сила, которую мы будем рассматривать в сегодняшней проповеди. Дорогие братья и сестры во Христе, представьте себе, что при исследовании выражения «Божья сила» или «сила Божья», что фактически одно и то же, я обнаружил, что эти два выражения встречаются только в Новом Завете, и каждое выражение по 6 раз. Поскольку эти два выражения идентичны, то можно сказать, что о Божьей силе Святой Дух сообщает нам в Новом Завете всего 12 раз. Это открытие, что сообщение о Божьей силе встречается только в Новом Завете, было для меня чрезвычайно неожиданным, но очень интересным и важным. Здесь я обращаю ваше внимание на тот факт, что это не является новым откровением Господа Иисуса. Это откровение заложено в Слове Божьем с момента завершения апостолом Павлом Библии. Эту Божью сокровищницу, Слово Божье, следует только открывать и с молитвой внимательно туда заглядывать, и тогда Святой Дух обратит наше внимание на отдельные детали Божьего плана спасения людей. Ниже я приведу все места Писания, в которых встречаются эти два выражения –

не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. И так в воскресении, которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее, Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей». Не зная Писаний, ни силы Божьей. Знаете ли вы, дорогие слушатели и читатели, Писания и, главное, Божью силу? Именно с этой точки зрения Господь Иисус обращает сегодня особенно ваше внимание на познание в Его Слове, из которого вы можете познать Божью силу в вашей жизни веры. А знание о Божьей силе очень важно для всех детей Божьих. Буквально перед этой проповедью мы рассматривали с вами тему искушения мыслей. Эту тему мы рассматривали на основании послания Римлянам, главы 30, стихи с 1 по 8. В этом тексте апостол Павел показал нам, что на основании неверности и неверия Израиля верность и слава Божья стали намного выше. Бог заключил с Израилем завет и дал ему Ветхий Завет, свое слово для спасения. Но они не верили Богу и нарушили завет с Ним. На Голгофском кресте Господь Иисус заключил с Израилем новый, второй завет, который будет ратифицирован в 70-ю седьмину. Об этом Слово Божье сообщает нам в Ветхом Завете, который Израиль в то время уже хорошо знал. У пророка Иеремии в главе 31, стихи с 31 по 34 читаем: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь». Послание Римлянам, глава 3, стихи 3 и 4. «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Бога. Ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззакония их, и грехов их уже не воспомяну более». Я еще раз обращаю ваше внимание на неверие Израиля в Слово Божье и на неверность своему Богу в том, что Израиль изменил своему Богу, нарушил его завет. А к приходу Иисуса в плоти на землю окончательно погряз в идолопоклонстве. Но Бог остается верен своему народу и остается с ним в союзе, и Он приведет его к намеченной им цели, приведет его в покой субботы. Но в Слове Божьем Иисус говорит, что у Него есть и другое стадо овец, в котором мы видим язычников. В Евангелии от Иоанна в главе 10, стих 16 читаем: «Есть у меня и другие овцы, которые не с сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Поэтому после отвержения Израилем Иисуса как своего Мессии Господь Иисус отставляет Израиль на 2000 лет в сторону и принимает язычников. С
этого момента Иисус забирает у Израиля свое слово и передает

0: Вот его в ответственность язычникам. Поэтому и читаем в Евангелии от Иоанна в главе 4 стих 22. «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение язычников от иудеев». Ибо спасение от иудеев, спасение язычников исходит от иудеев, хотя Господь Иисус дал своему народу Израиля Ветхий Завет, свое слово, которым согласно первого послания Коринфянам, глава 1, стих 18, мы видим Божью силу, дал его для спасения. Но живое слово Божье стало по отношению к Израилю бездейственным из-за его неверия. Поэтому читаем в Евангелии от Луки в главе 4, стих 27. «Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина». Почему? Потому что пророк Елисей является прообразом Иисуса на время благодати. А в проказе мы видим наши грехи, от которых может очистить нас только Господь Иисус. Но поскольку израильтяне не приняли Иисуса своим Мессией, поэтому с его пришествием в плоти они не получили обещанного спасения, не получили спасения на основании своего неверия. А что говорит Слово Божье о нас, язычниках? Об этом читаем в послании Ефесянам в главе 2 стих 8. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Я думаю, вы теперь поняли, почему выражение «Божья сила» и «сила Божья» не встречается в Ветхом Завете, ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. Первое послание Коринфянам, глава 1, стих 18. В силу своего неверия в Слово Божие оно стало для Израиля юродством, а в Ветхом Завете Слово Божье не имело для Божьего народа спасающей Божьей силы. Возьмем этот стих, первое послание Коринфянам, глава 1, стих 18, за наш главный текст. На один вопрос, почему выражение «Божья сила» не встречается в Ветхом Завете, мы получили ответ. Ответ на второй вопрос, почему это выражение встречается в Библии и только в Новом Завете, всего 12 раз, мы тоже сейчас получим. Ведь число 12 является господствующим числом Израиля. И на этот вопрос мы имеем ответ, если учтем, что Господь Иисус остается в союзе со своим народом, как мы читали у пророка Иеремии в главе 31 стихи с 31 по 34. «Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними». Напомню вам, что Божий народ Израиль имеет перед Церковью Иисусом большое преимущество. Это мы видим в том, что в земной жизни людей Бог с субботы начал свое общение с Израилем и завершит это общение в плоти с субботой покоя в тысячелетнем мирном царстве. Бог верен своим обетованиям. По этой причине выражение «Божья сила» встречается в Новом Завете 12 раз. Поэтому повторяю наш главный текст из первого послания Коринфянам, глава 1, стих 18. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть или глупость, а для нас, спасаемых, сила Божья. А Божья сила – это величайшая сила во всей вселенной. Для выполнения задания Небесного Отца по спасению людей – Он дал своему Сыну всю власть, как на небе, так и на земле. Об этом Иисус свидетельствует в Евангелии от Матфея в главе 28, стих 18. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле». Для этой же цели, для выполнения его задания, Отец помазал своего Сына Духом Святым и Своею силою, как читаем в Деяниях апостолов, глава 10, стих 38. «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». Бог помазал Иисуса Святым Духом и силою, так что Иисус действовал при своем служении в плоти двойной силой, потому что и в Святом Духе кроется мощная сила. Но прежде чем мы пойдем в том направлении, как Иисус распоряжался этой полученной от Отца силой, мы заглянем в историю Божьего плана назад. Сын Божий имел, конечно, уже до пришествия в плоти на землю эту Божию силу, потому что Он есть Бог. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 1. Это совершенно логично, что Иисус, как Бог, уже в вечности обладал Божьей силой. Поэтому и читаем о нем в послании евреям в главе 1, стихи 2 и 3. «В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Обращаю ваше внимание на два выражения данного текста. Первое – «через которого и веки сотворил». И второе – «держа все словом силы своей». Веки, то есть всю вселенную, Бог сотворил с помощью и через своего Сына Иисуса уже до его пришествия в плоти на землю. Это ясно. Все, то есть всю вселенную, Иисус держал в гармоничном движении словом силы своей, как до своего пришествия в плоти на землю, так и сейчас Он все держит словом силы своей. Этот факт выразительно говорит о том, что Иисус обладает той же силой, что и Отец. Для спасения людей Бог желает послать Своего Сына на землю к людям. Он мог это сделать подобно тому, как Он в образе человека являлся Аврааму. Но Иисус должен был прийти на землю полноценным человеком, рожденным от женщины. Для этого Бог избрал Деву Марию, к которой явился ангел и сказал, как читаем в Евангелии от Луки в главе 1, стихи 30 и 31. «И сказал ей ангел: „Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус“». Заметим себе это. «Наречешь ему имя Иисус». Имя Иисус означает «Иегова Спаситель» или «Бог Спаситель». Имя Иисус стало земным именем Сына Божьего. Выразительно мы это видим в Деяниях апостолов в главе 4, стихи 10 и 12. «То да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав, ибо нет другого имени под небом, кроме Иисуса, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Однако вернемся еще раз к вопросу зачатия Иисуса в Марии. Когда Мария в недоумении спрашивает ангела, как это может произойти, поскольку она не знает мужа, то ответ мы читаем в стихе 35 этой главы. «Ангел сказал ей в ответ: „Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего, или сила Божия, что то же самое, осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Если Бог в своей силе, как читаем в послании евреям в главе 1, в стихах 2 и 3, через которого и веки сотворил, и сей, то есть Иисус, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, то всемогущему Богу не составляло трудности обратить Своего Сына в Божье семя и заложить Его в утробу Марии, чтобы Он дальше развивался и родился как нормальный человек, как в событии сотворения мира, так и в рождении Иисуса от Девы Марии. Поразительным и радостным является тот факт, что здесь мы видим Божью силу в действии. А когда Мария, мать Иисуса, и Иосиф пришли в Иерусалим, чтобы совершить над младенцем Иисусом все необходимые по закону обряды, то в храме находился праведный Симеон, о котором читаем в Евангелии от Луки в главе 2, стихи 25 и 26. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. Почему мы здесь читаем «доколе не увидит Христа Господня» или «Христа Божия»? Почему не Иисуса? Потому что имя Христос есть небесное имя Сына Божьего. Имя Христос означает «помазанный». Это помазание Сын Божий получил от Своего Отца уже до пришествия в плоти на землю, как Бог помазал главного Херувима, теперешнего Сатану, так Он помазал и Своего Сына. Это помазание дает помазанному огромную силу. Поэтому в Деяниях апостолов, в главе 10, стих 38, мы читаем: «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса, не Христа, а Иисуса, потому что это помазание Отец исполнил теперь над Своим Сыном в плоти для выполнения Его земного служения. С этого момента Иисус, Сын Божий, в плоти стал обладать Божьей силой». Поэтому обратимся теперь к нескольким местам в Евангелии от Луки, в которых Святой Дух нам показывает, как Господь Иисус на практике пользуется этой силой. После искушения Иисуса дьяволом читаем в Евангелии от Луки в главе 4, стихи 13 и 14. «И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени, и возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране». Стих 36. «И напал на всех ужас, и рассуждали между собою, что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят». Евангелие от Луки, глава 5, стих 17. «В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи, и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных». Читаем дальше в Евангелии от Луки, в главе 5, стихи с 12 по 15. «Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: „Господи, если хочешь, можешь меня очистить“. Он, то есть Иисус, простер руку, прикоснулся к нему и сказал: „Хочу, очистись“. И тотчас проказа сошла с него, и он повелел ему никому не сказывать, а пойти и показаться священнику и принести жертву в очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им». Но разве люди могли умолчать о совершаемых Иисусом добрых делах? Поэтому в стихе 15 дальше читаем: «Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих». Поэтому дальше читаем, как при встрече народа с Иисусом в Евангелии от Луки в главе 6 стих 19: «И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех». Особенно трогательной является история с женщиной, которая 12 лет страдала кровотечением. Но она слышала о том, что мы только что прочитали в Евангелии от Луки в главе 6 стих 19 и решила таким же путем избавиться от своей болезни, как читаем в Евангелии от Луки в главе 8 стихи 42 по 48. Когда же он шел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал и бывшие с ним: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: «Дерзает черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Здесь я должен заметить, что эта Божья сила в нашем Господе Иисусе, как тогда, так и сегодня, неисчерпаема. Этой силой Иисус пользовался при своем служении в плоти очень мудро и целенаправленно, особенно в отношении своих учеников, как дальше читаем в Евангелии от Луки в главе 9 стихи 1 и 2. «Созвавши 12, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных». Дальше читаем в Евангелии от Луки в главе 10 стихи с 19 по 21. «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Да, Отче, ибо таково было твое благоволение». Дорогие братья и сестры, как же нам не радоваться в том, что наши имена написаны на небесах, записаны в книге жизни? Бог открыл нам в своем слове столько Божьих тайн, что даже Иисус уже тогда радовался за нас в отношении этой истины. И в данной проповеди Он продолжает открывать свои тайны и дает нам возможность глубже заглянуть в Его сущность, одну из сторон которой мы видим в Божьей силе. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.
1: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
2: В эфире радио «На пути».

0: В течение этого часа вы услышите передачи «Церковь и реформация», «Горизонт» и детская программа «Смотрите, радуга».
1: Церковь и реформация. Соли Део Глория. Одному Богу слава.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете радиопрограмму «Церковь и реформация». И вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска, пастор Максим Николаевич Фокин. Сегодня в нашей передаче мы поговорим о великих духовных пробуждениях. Первое великое пробуждение началось в Америке в середине 18 века. Начавшись в реформатских церквах, оно распространилось и на другие деноминации, став силой, объединяющей различные христианские церкви в любви, ранее имеющие напряженные отношения между собой. Вот что сообщает священнослужитель Купер о первом великом пробуждении 20 ноября 1741 года. «Какое мертвое и бесплодное время для всех церквей реформации! Продолжается уже длительное время. Золотые дожди удержаны небесами. Влияние Духа прекратилось, и как следствие этого проповедь Евангелия не имеет значительного успеха. Обращения стали редкими и сомнительными. Сердца христиан теперь не так горячо воодушевляются и подкрепляются при совершении христианских священнодействий, как это было раньше. В течение многих лет церковь в нашей стране находилась в таком печальном состоянии. По этой причине наши общественные молитвы от воскресения и до воскресения содержали постоянные прошения о том, чтобы Бог излил от Духа Своего на нас. Помимо ежегодных постовых дней, установленных руководством церкви, в большинстве церквей назначались особые дни, чтобы в посте и молитве просить, дабы Он, когда придет, дождем пролил правду. И вот Господь, которого мы искали, вошел внезапно в храм свой. Ни мы, ни наши отцы, несомненно, никогда не видели такого времени и не испытывали такой благодати, какую мы имеем сейчас. В некоторых случаях ее проявления настолько удивительны, что, я думаю, подобного не бывало со времен того необычайного излияния Духа Святого, которое произошло сразу же после вознесения Господа. Кажется, что к нам вернулись апостольские времена. Так убедительно продемонстрирована власть и благодать Божественного Духа в собрании Его народа. Среди нас появились очень много проповедников, которых Бог так обильно благословил силой Духа Святого. Доктрины, которые они излагают, являются доктринами реформации, под влиянием которых истинная набожность и богопочитание так пышно расцвели в прошлом столетии. Бог сделал их своими служителями, наделил деятельным духом и зажег огнем пламенной ревности. Его слово в их устах стало подобно огню и молоту, разбивающему скалу. Везде, где бы они ни трудились, Бог очевидным образом содействовал им при подкреплении слова последующими знамениями. Эта работа Духа Святого по своему размаху поистине впечатляющая. Ее можно наблюдать в большей или меньшей степени в разных провинциях нашего континента, простирающихся на многие сотни миль. Его слово проникло в учебные заведения как в Новой Англии, так и в соседних колониях. О необычайности действия Духа Святого свидетельствует количество обращенных при этом пробуждении людей. Погибающие грешники обращались к Богу сотнями, тысячи людей в нашей метрополии находились под таким сильным воздействием Духа Святого, какого ранее они никогда не испытывали. Обращение сопровождались такими проявлениями, которые могут быть отнесены к разряду необычных. Если бы это было не так, работа Божия не обратила бы на себя такое пристальное внимание, о ней бы так много не говорили, а Бог не имел бы благодаря этому такой великой славы. Да и сама она не распространилась бы так быстро. Бог очевидным образом употребил все эти проявления для успеха своего дела, как признак и доказательство истинности своего присутствия. Одной из ключевых фигур первого великого пробуждения был пастор реформатской церкви Джонатан Эдвардс. Его жизнь отличалась глубоким посвящением Богу. Имея семью из 11 детей, он мог проводить до 13 часов в день за письменным столом и молитвой. Эдвардс был пастором, миссионером и проницательным богословом, оставившим богатое наследие своих трудов. Он не был сухим формалистом и законником. Изучая богословие, он исполнялся страстью и любовью к Господу, к
которая выражалась в его пламенном служении. О его живом общении с Господом мы можем судить по некоторым записям из его дневника. Однажды он написал о своих прогулках на природе следующее. Это было в 1737 году. «Прогуливаясь по лесу, для подкрепления своего здоровья, я спешился с коня, по своему обыкновению для божественного созерцания и молитвы. И было мне весьма удивительное видение, что для меня довольно необычно. Я узрил Сына Божьего, посредника между Богом и человеком, и Его прекрасную, великую, полную, чистую и сладостную благодать, любовь, кротость, нежную снисходительность. Длилось это, как мне показалось, с час, и почти все это время из моих глаз лились слезы, и я громко плакал». В своем трактате о духовных привязанностях Эдвардс писал: «Кто может отрицать то, что истинная духовность заключается главным образом в эмоциях, то есть в сильных и активных действиях воли? Духовность, которую Бог требует от нас, не может заключаться в слабых, неясных и скучных желаниях, едва пробуждающих нас от полного безразличия. В Своем Слове Бог чрезвычайно настаивает, чтобы мы были серьезными, сильными духовно и чтобы наши сердца были переполнены стремлением служить и угождать Христу. Писание учит нас: «Духом пламенейте, Господу служите». Если мы не являемся серьезными христианами и наша вера не проявляет живой активности, то мы ничто. Нигде проявление воли не требуется так сильно, и нигде равнодушие не является таким ненавистным, как в духовных делах. Истинная духовность могущественна, и ее сила прежде всего проявляется в сердце. В истинных христианах Святой Дух является духом сильных, праведных эмоций. Когда мы получаем Святого Духа, мы, как говорит Писание, крестимся Духом Святым и огнем. Огонь таким образом представляет собой святые эмоции, которые Дух порождает в нас, и в нас горит сердце наше. Я могу смело утверждать, что никакая духовная истина никогда не изменяла позицию или поведение человека, если она не возбуждала в нем эмоции. Никакой грешник никогда не жаждал спасения, никакой христианин никогда не переживал пробуждения в результате духовной холодности. Второе великое пробуждение началось снова в Америке в конце XVIII века среди различных протестантских церквей. Баптистский автор, описывая возрождение, которое пришлось на 1798 год, писал: «Кажется, для того, чтобы показать свое всемогущество, Господь вышел за рамки обычных установлений. Он обильно изливает Святой Дух, вероятно, свидетельствуя тем самым о своем участии в деле обновления». Пресвитерианский пастор Иоанн Мюррей о эпохе Второго Великого Пробуждения пишет следующее: «Возрождение не характеризовалось особым человеческим усилием. Не было необычных евангелизационных собраний, объявлений о готовящемся и текущем возрождении. Пасторы читали те же проповеди, что и в прошлые годы, но великая перемена все же началась. Многие из них говорили: первые результаты трудов были неожиданными и внезапными. Их богословие учило, что мера благодати, посылаемая Господом через их усилия, находится всецело в Его руках. Оно прекрасно иллюстрирует славную доктрину благодати: Дух дышит где хочет». Говоря же о человеческих усилиях, следует особо сказать о молитве. В истинной молитве всегда присутствует мотив нашей беспомощности и полной зависимости от воли Божьей. О 1790-х годах, предшествующих Второму Великому Пробуждению, с уверенностью можно сказать только одно: христиане стали уделять больше внимания молитве. В Новой Англии баптисты и конгрегационалисты объединились, чтобы умолять Бога отсрочить свой суд, воспрепятствовать распространению зла и несправедливости, ниспослать Святого Духа на нашу грешную землю. Профессора богословия пробуждались, словно бы от сна. Некоторые из них со всей убежденностью заявляли, что их прошлая вера была безжизненной и что только теперь они обрели новую жизнь.
Джон Кеннеди повествует о том же самом феномене, который он наблюдал в шотландских проповедниках, изменившихся благодаря пробуждению. Говоря о трансформации, которая произошла в жизни Джона Макдональда, ставшего в период пробуждения весьма деятельным на Неве Божией, он писал: «Были такие случаи, когда человек становился другим благодаря свежему помазанию Духа Божьего. Именно такое изменение пережил господин Макдональд из Эдинбурга. Вскоре это стало заметно из его манеры проповедовать. Будучи всегда ясным и здравым в изложении истины, его проповедь теперь была преисполнена еще и жизнью. Она осталась ясной и здравой, но стала более проницательной и горячей. Познав страх Божий, который он не знал раньше, он с такой верностью и энергией начал предостерегать грешников, что это возбуждало в них интерес и чувство благоговения. Его изложение евангельской истины выражалось в пылкости того, кто по-настоящему ощущал ее силу. Божьи люди могли засвидетельствовать, что он проповедовал им от сердца к сердцу. Изменения в его манере проповедования были очень значительны, и многие признавались, что никогда раньше он так не проповедовал Евангелие. Благодаря второму великому пробуждению пресвитерианские церкви поняли, что ортодоксальности и только верного проповедования, хотя они и необходимы, явно недостаточно. Авторитет, отзывчивость, сочувствие и жалость в значительной степени приходят с небес. Величайшую нужду в силе Духа Святого для протестантских церквей весьма остро осознавал реформатский пастор Эндрю Мирей, трудящийся в Южной Африке. Он писал: «Если мы верим тому, что Бог будет милостив по отношению к церкви в последние дни, это произойдет из-за того, что доктрина и истина о Духе Святом будет не только изучаться, но этого будут искать всем сердцем, и это произойдет не только потому, что истину будут искать, но и потому, что служители и все собрания склонятся перед Богом в глубоком смирении со словами: «Мы огорчили Духа Святого, мы пытались стать христианскими церквами без Духа Святого, мы не пытались стать церковью, наполненной Духом Святым». Эндрю Мирей не был только теоретиком. Он имел живое молитвенное общение с Господом Духом Святым. И как результат, число его прихожан достигло 19 тысяч человек. Завершив краткий обзор некоторых пробуждений, мы не можем не прийти к убеждению, что только вмешательство силы свыше может радикально изменить ситуацию в наших церквах сегодня, как это неоднократно случалось во времена пробуждений. То, что Бог сделал в Америке и во многих других странах, Он силен совершить по молитвам христиан и в любой другой стране, когда Ему будет угодно. Вдохновившись столь многими чудесными свидетельствами, будем же непрестанно возносить наши молитвы к Господу, умоляя Его исцелить нашу землю, обильно пролив благодать на наши церкви. Вы слушали передачу «Церковь и реформация». С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Николаевич Фокин. Пишите нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, с пометкой «Для передачи «Церковь и реформация». До свидания. Да благословит вас Господь.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую передачу «Горизонт» и после нее слушайте детскую программу «Смотрите, радуга».
1: Горизонт. Наши дни с точки зрения вечности.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Андреас Пац. Сегодня 10 августа, суббота. Мы с вами не слышались 2 недели по причине поездки. Я не смог записать подкаст вовремя, поэтому 1 неделя у нас выпала. Ну а сегодня мы, как всегда, коснемся некоторых событий прошедшей недели и затем обратим свой взор вперед, в сторону горизонта. Афоризм, который я выбрал для вас сегодня, звучит так: «Тот, кто склоняется на колени пред Богом, сможет устоять перед любыми невзгодами жизни». Как вы, наверное, уже догадались, речь сегодня пойдет о молитве. Новости. Суд города Алма-Аты вынес приговор основателю христианского телеканала CNN Максиму Максимову, его жене Ларисе и пастору церкви «Новая жизнь» Сергею Заикину. Их обвинили в применении психологического воздействия на прихожан с целью завладения их имуществом. Постановка вопроса не нова. Максиму Максимову дали 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества и запретом на пасторское служение. Ларисе Максимовой и Сергею Заикину по 4 года также с конфискацией имущества. Суд проходил заочно, поскольку обвиняемые в данный момент проживают в США. Итак, мне дали 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества и запретом на пасторское служение, заявил по этому поводу Максим Максимов. Такое ощущение, продолжил он, что здравый смысл в судебной системе Казахстана умер. С другой стороны, возможно, что таким образом власти страны официально начали гонения на христиан. Известная во всем мире автор многочисленных книг и основатель международного центра «Джонни и друзья» Джонни Эриксон засвидетельствовала о своем исцелении от рака. Диагноз автору знаменитой книги «Джонни» был поставлен в конце ноября прошлого года. В январе женщина начала курс лечения через лучевую терапию и теперь опубликовала на своем сайте, а также на страничке в Фейсбуке фотографию, на которой держит лист с надписью «Я здорова». Снимок сопровождается комментарием. Джонни пишет: «В Соломоновых притчах сказано, что холодная вода для истомленной жаждущей души – то добрая весть из дальней страны». Стих прекрасно описывает обстановку нашей с Кеном жизни. По ее словам, супруги приготовились с радостью принять из рук Бога любой исход, даже самый печальный. «Но Господь был милостив и внял желанию нашего сердца», — говорит Джонни. «Результаты позитивной миссионной томографии показали, что моя вторая опухоль, удаленная в ноябре прошлого года, не дала метастаз. Мы знали об этом агрессивном характере такого рецидивирующего рака, поэтому новость удивила прежде всего нас самих. И затем поблагодарила друзей. Спасибо за то, что возносили за нас молитвы пред Господом Иисусом». На Волыни в Западной Украине христиане открыли сразу 4 детских дома семейного типа. Благодаря немецкому фонду «Мост в жизнь», его основателю Герду Хеммерлингу и директору фонда Вальдемару Шрёдеру в разных областях Украины построены уже несколько десятков подобных домов. Интервью с этими подвижниками веры Международная христианская газета публиковала в декабрьском номере 2018 года. Сроки возведения зданий удивляют даже специалистов. Дома возводятся быстро и качественно. Уже через несколько месяцев после закладки фундамента семьи с детьми могут заселяться в современную и уютную обитель. Дом при этом не пустой. Он полностью оборудован всем необходимым – мебелью, кухонной техникой, всей утварью, словом, все, что нужно для удобного проживания большой семьи. Построенные дома фонд передает по местным церквам евангельских христиан-баптистов с одним важным условием. Здания должны служить исключительно обездоленным детям, тем, кто лишен родительской любви и опеки. Такие дети или являются круглыми сиротами, или родители их были лишены родительских прав. По большей части это из-за пьянства или по каким-то другим причинам. Все построенные фондом дома рассчитаны на проживание 12 человек. 10 детей плюс их приемные родители.
3: Конференция Международной христианской газеты в 11-й раз пройдет в Германии. Событие состоится 9 ноября в церкви города Тройсдорфа. В конференции будет участвовать струнный оркестр из Бреста, а также музыкальная группа «Ковчег» из Донецка. Пастор Вениамин Назарук из США приглашен редакцией в качестве проповедника. Отметьте для себя эту дату и обязательно приезжайте. 9 ноября в Тройсдорфе.

0: Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться». Евангелие от Луки, 11 глава, 1 стих. Удивительной способностью обладал Спаситель. Он все делал так, что за ним хотелось повторять. Хотелось быть похожим на него. Христос, как никто другой, имел полное право сказать: «Я дал вам пример». Его опыт молитвы, его молитвенная практика не стали исключением. Они были такими, что за ним хотелось повторять. Все служение Спасителя было основано на молитве. Молитвой было отмечено начало его служения. Он провел 40 дней в пустыне, в посте и молитве. Затем, на протяжении всей жизни, всего служения, он имел обыкновение молиться. Евангелист Лука говорит об этом так: «И, выйдя, пошел по обыкновению на гору». Вот и в том тексте, который мы взяли в основание, также написано, что в одном месте он снова молился и перестал. Молитвой было ознаменовано окончание его служения, знаменитая так называемая первосвященническая молитва. И даже его последние слова перед смертью были, по сути, молитвой: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Стоит ли удивляться тому, что ученики пожелали научиться молиться? Ведь они очень тонко уловили секрет успеха его служения. Обратите внимание, они не просили его научить их исцелять людей, то есть открыть им, каким образом он это делает. Или они не спрашивали его о чудесах, как ему удалось прыгнуть с крыла храма и не разбиться. Не стали они просить и рецепта, по которому он превратил воду в вино или умножил рыбу и хлеб. Они поняли. Они четко и прекрасно уловили: причина его силы в молитве. Молитва – уникальнейшее явление во Вселенной. Можно сказать, даже феноменальное. Подумайте только. Находясь на земле, человек разговаривает с небом. И не просто разговаривает, а имеет общение. Общение – нечто гораздо большее, чем просто слова. Посмотрите, как описывает это Давид: «К Тебе, Господи, возношу душу мою». То есть он сам находится здесь, на земле, а душа его вознесена к престолу Вседержителя. Господь Иисус в ответ на просьбу учеников дал им образец молитвы. «Отче наш», конечно же, не является единственной возможной молитвой. В ней нам дается лишь нечто подобное конспекту. Предлагается как бы структура, порядок и темы для молитвы. И это чрезвычайно важно понимать. При этом всем мы сознаем свою ограниченность в молитве. Апостол Павел пишет: «Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Вы слышите, мы скованы ограниченностью слов своих. Мы не всегда можем полностью с помощью слов передать наши чувства. Приходилось ли вам испытывать нехватку слов в разговоре с кем-то? И даже тогда, когда вроде бы все ясно излагается, все мысли понятны, и даже при том, не всегда люди понимают друг друга. Господь в милости своей улавливает даже наши воздыхания, которые не изречены. Он понимает нас на уровне сознания. Ему нет необходимости анализировать каждое наше слово, чтобы нас понять. Он знает наше сердце. «Бог больше сердца нашего и знает все», говорит апостол Иоанн в первом послании. И Давид признает: «Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, знаешь его совершенно». Люди не способны на это. Отсюда и казусы иногда, недопонимания, как, например, ветхозаветные истории. Анна молилась так, что ее осудил Илий. Между тем, как она долго молилась пред Господом, читаем мы, Илий смотрел на ее уста. И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяною. И сказал ей Илий: «Да коли ты будешь пьяною, вытрезвись от вина твоего и иди от лица Господня». Священник, а ведь ошибся, Господь не таков. Он знает и понимает даже то, чего мы не смогли выразить словами. Он прекрасно понял Анну, равно как и понял разбойника, который обратился ко Христу. Он говорит: «Помяни меня в царстве своем». Но разве Спаситель только лишь помянул его? Разве не увидел он его сердце, которое глубоко раскаивалось? Просто разбойник не смог оформить это в правильные слова. Христос в короткой фразе рассмотрел и признание грехов, и просьбу о прощении. Услышал в молитве признание Иисуса как того, кто может, кто реально может его спасти. Это общение на уровне духа. Поэтому апостол и заканчивает мысль: «Испытывающий же сердца знает, какая мысль у духа». Дух, ходатайствующий в нас, производит не красноречие в наших молитвах, но веру и усердие, неизреченные. Значит ли это, что не нужно учиться молиться? Нет, конечно. Совершенно не случайно ученики просили научить их молиться, ведь они хотели уметь молиться. Кроме того, молитва является не просто произношением каких-то слов, она является жертвой уст пред Господом. А жертва Господу должна быть всегда непорочной. Поэтому нам нужно делать это максимально хорошо. Учиться этому. Господь через пророка Осия рекомендует: возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Господу, говорите Ему: отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших. Слова эти нужно взять с собою, то есть где-то им научиться иметь их всегда при себе. И может быть, когда-нибудь мы научимся излагать свои мысли в молитвах так же красиво и глубоко, как это делал Давид. Послушайте, как вожделенны жилища твои. Какой слог, не правда ли? Какой полет, какая глубина мысли. Давайте вдохновимся сегодня этой мыслью и попросим вместе с учениками: «Господи, научи нас молиться».
1: Что еще?
0: В 2019 году исполнилось 150 лет со дня рождения Ивана Степановича Проханова. Очередной номер журнала «Христианское слово» – это издание Российского союза ИХБ, если кто не знает – полностью посвящен жизни и наследию этого служителя Христова. Выпуск журнала, по утверждению издателей, будет интересен верующим разных конфессий, людям, интересующимся историей, а также всем, кто хочет больше узнать о Боге. Стоимость номера – 165 рублей. Это примерно 2,5 доллара. Нам пришла идея заканчивать подкасты хорошей песней. За первую из них «Сердце чистое не плачет» я хочу поблагодарить моего доброго и давнего друга, композитора и исполнителя Степана Василишина. На этом все. Я прощаюсь с вами до следующей субботы. Берегите себя и храни вас Господь. Искренне ваш Андреас Пац.

0: На наших волнах звучит детская передача «Смотрите, радуга», подготовленная Трансмировым радио.
1: Смотрите, радуга!

0: Привет, Белочка! Че это ты все наверх смотришь? Голова ж закружится! Что ты там такого интересного наверху нашла? Ну вот, лучше бери пример с меня. Я всегда по ноги смотрю. Там под ногами и желуди, и каштаны там всякие попадаются. Вот как-то раз я...
1: Знаешь, кабанчик, твои рассуждения мне напомнили одну сказку Виктора Кротова из книги «Добрая борода». Вот слушай. Жили вокруг дыры кругодыры. Они думали, что дыра важнее всего в их жизни. Самые смелые заглядывали в нее, самые умные размышляли, что там. Однажды из дыры вылетела одноглазая птица, села передохнуть, осмотрелась и сказала: «Повезло вам, так близко к небу живете». Полетела птица дальше вверх, а кругодыры подняли вслед за ней головы и заметили небо.
0: Уж не хочешь ли ты сказать, Белочка, это, что я там вот этого тебе кругодыры напоминаю? Ну, что я вот это твое небо... Вот. Белочка, а тебе не кажется, что это облако голову нашего дядюшки Лося напоминает? А вон туда, смотри, смотри, огромный желудь! Ой, ой, Белочка, смотри! А теперь эта хатка бобрика мимо нас проплывает!
1: Вот видишь, кабанчик, разве я не права, что ты небо совсем не видел?
2: Знаешь, кабанчик, когда я в небо смотрю, то не только восхищаюсь Создателем, но у меня еще всякие вопросы возникают. Много-много вопросов. И на все ответ найти хочется. Ах!
0: Ответ! Ой, Белочка! Так это ж не по адресу. Это же надо к дядюшке Лосю обращаться.
3: Ты случайно не меня, кабанчик, хотел видеть? Прохожу я тут мимо и вдруг слышу, как вы меня вспоминаете.
2: Дядюшка Лось, ты всегда вовремя появляешься. Мы тут с кабанчиком в небо смотрели, восхищались нашим Творцом. И у нас столько вопросов появилось.
0: Ну ответить же на них, ну, без тебя у нас вряд ли получится. Но все же знают, что в лесу у нас самый умный это ты. Ну, конечно, после меня.
3: Друзья... Пойдемте по лесу прогуляемся. Может, на все вопросы вместе и ответим тогда.
2: Давайте позовем наших радиослушателей на прогулку тоже. Им, наверное, интересно будет послушать.
0: Ой, мальчики и девочки, начинаем радиопередачу «Небесные вопросы». Слушайте внимательно, может, у вас потом тоже всякие там вопросы появятся. Ну, мы их дядюшке Лосю и зададим.
2: Вот у меня, дядюшка Лось, такой вопрос возник. Вот как появился Бог?
3: Ну, знаешь, Белочка, в отличие от Бога, мы являемся сотворенными существами. Когда-то мы появились на свет по воле Бога. И наше существование поддерживается Богом. А Бог не сотворен. Он вечен. Он имеет жизнь в самом себе и ни от чего не зависит.

0: Если бы Бога кто-то сотворил, он не был бы Богом. Он единственный, всемогущий, вездесущий и предвечный. Не только мы, звери, но даже люди многого понять не могут. Нужно верить тому, что говорит о себе Бог в своем слове, Библии. Бог любит зверей, людей и все сделал, чтобы всем жилось хорошо. И еще, Он ради спасения людей послал своего Сына, Иисуса Христа, на смерть за их грехи, чтобы в Нем, во Христе, примирить их с собой и дать им свою отцовскую заботу и любовь.
1: Дядюшка Лось, а вот я слышала, что у Бога есть имена, это правда? И что они означают?
0: Да, ты права, Белочка. Имя раскрывает сущность личности Бога. Вообще-то, так должно быть и с именем человеческим. Еврейские имена почти всегда выражали веру, стремление и характер человека. Божьи имена, такие как Всемогущий, Всевышний, Предвечный, Неизменный, Безначальный, говорят сами за себя. И еще, в Библии мы находим три основных имени Бога. Элохим, иногда Эль или Элах, означает Бог. Это имя выражает главным образом понятие «сильный». Адон или Адонай означает «Господь», «Господин», «Владыка». И Иегова, более точно «Яхве», в русском варианте часто переводится тоже как «Господь». Это имя Бог сам открыл своему народу через Моисея. Вот почитайте книгу Исхода, 3 главу, 14 стих. Оно полнее всего раскрывает сущность личности Бога. Имя Яхве означает «сущий», «пребывающий вечно», «тот, который был, есть и будет», «имеющий жизнь в самом себе». Вот.
2: А я вот просто кабанчик. Ну, конечно, можно добавить там «умный кабанчик» или там «наимудрейший кабанчик».
1: А главное, наискромнейший.
2: Ой-ой-ой, Белочка, чего дразнишься-то? Да, и вот наискромнейший, между прочим, тоже умный, мудрый и сам. Ну, самый скромный кабанчик. И вот, кстати, дядюшка Лось, у меня тоже вопросик в запасе имеется. Чего, я зря, что ли, на небо смотрел? Вот скажи, дядюшка Лось, а вот у нас, животных, вот у нас душа есть?
0: Хороший вопрос, кабанчик. В первой книге Библии на первой же странице говорится: «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных». Слово «душа» в Библии употребляется и в значении слова «жизнь». Все живое, все существа, которые рождаются, двигаются, едят, что-то чувствуют, умирают, называются в Библии душою живою. Многие из живых существ имеют органы зрения и слуха, а некоторые имеют и характер. Кошка – ласковая, осел – упрямый, дельфин – добрый. Но то, что люди привыкли называть словом «душа», имеет только человек. Человек создан по образу и подобию Божьему. Он имеет бессмертный дух, и только человек может познавать Бога, общаться с Ним, поклоняться Ему. И только дух человека может возвратиться к Богу. А Иисус Христос – это единственный путь, которым человек может вернуться к своему небесному Отцу.
1: Дядюшка Лось, а в Библии говорится очень мало о сотворении мира. Имеют ли люди право, ну, познавать сотворенный Богом мир и Вселенную?
0: Ну, конечно же. Бог дал людям разум, чтобы они им пользовались. То, что написано о сотворении мира в книге «Бытие», это та информация, которую Бог считает необходимой для человека. Вся наша жизнь от рождения до смерти – это тайна. Многого люди не знают и не понимают. Бог создал Вселенную загадочной и прекрасной. Но люди имеют разум и способны познавать мир. Когда Господь творил землю, Он вложил в ее недра россыпи драгоценных камней, каменный уголь, руды, содержащие различные металлы. Для чего он это сделал? И кому из живых существ Нужна нефть, например.
2: Нефть? А мне вот зачем мне нефть? Ой, мне самое главное, ну, чтобы желуди всегда рядом были.
0: Наш Творец знал, что человек захочет узнать, что же внутри нашего земного шара. И он спрятал там для них все эти подарки. И он наверняка хотел, чтобы люди нашли их. Конечно, они не всегда разумно используют эти богатства. И иногда, ну, очень грубо вторгаются в тайны Божьи. Иметь разум недостаточно. Нужна мудрость, а ее дает Бог. И если люди хотят познавать Вселенную, пусть просят у Господа, чтобы Он дал им мудрость не навредить ей.
1: Ой, дядюшка Лось, как интересно!
2: А вот, а как же обезьяны? Вот, дядюшка Лось, ты случайно не знаешь, вот они были в самом начале творения?
0: Ну, конечно, были, кабанчик. Бог сразу сотворил все виды живых организмов, которые производят потомство, подобное себе. То есть Бог создал всякое творение по роду его. От обезьян родятся обезьяны, от кошек – кошки, от собак – собаки, от свиней – кабанчики и свиньи. Об этом мы можем прочитать в книге «Бытия» в первой главе.
1: Ой, дядюшка Лось, можно я прочитаю? Вот и Библия под рукой. Первая глава книги «Бытия», 21 стих. «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу живую животных, пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо». И еще.
2: А можно я тоже хочу Библию почитать?
1: Хорошо, кабанчик, читай с 24 стиха.
2: «И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это все хорошо». Ой, вот значит, как все было-то.
0: Да, и Бог сотворил человека. Сотворил его для своей славы, по своему образу и подобию. Только человека Бог наградил разумом, свободной волей, речью, возможностью познавать, а главное – общаться со своим Создателем. Бог заложил в человека стремление к святости, глубокой любви, творчеству и поставил его над всем остальным творением.
2: Ой, слушайте, как все это интересно!
1: Очень. Но, к сожалению, дорогие ребята, время нашей передачи «Небесные вопросы» подошло к концу.
0: Пишите нам, друзья, по адресу: христианская миссия

0: 20.
1: И не забудьте про электронный адрес. Записывайте: radugasobaka.leo.ru.
2: До свидания, ребята.
1: До новых встреч в радиопередаче. Смотрите, радуга. Белочка, белочка, пошли, пошли еще на небо смотреть. Может, там какой-нибудь еще вопросик насмотрим.

0: 9 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, приглашаем к радиоприемникам наших маленьких друзей. Для вас звучит библейский урок для детей. После этого прозвучат передачи «Голос друга» и «Во свете Писания».
2: Всем привет, друзья! Я рада вас снова видеть на нашей вечерней программе для детей «Жирафик». Давайте все вместе скажем «Ж» – «Живи», «Ра» – «Развивайся», «Ф» – «Фантазируй» и «Изучай», «К» – «Книгу». Вы знаете, мы все животные такие разные. Я низко, а жирафы высокие.
3: Я лев, у меня большая грива.
4: Я пингвин, я танцую так красиво.
5: Я жираф, посмотрите, я весь в пятнах.
4: Я щенок, ра!

0: зубастые.
1: А среди вас, людей, столько много отличий. У вас у всех и разные вкусы, и интересы, и внешности, и привычки. Но это не мешает нам всем быть друзьями. И об этом сегодняшний рассказ. Про то, как хорошо, когда есть друг. Панда Бамбу с удовольствием потянулся в лучах утреннего солнца. Сегодня был первый день весны. Лучшее время для особенного путешествия в горы. Солнце сверкало среди зеленой листвы. Бамбу неторопливо брел по лесу. Вдруг прямо в нос ему угодил круглый орех. Его кинул Джинджер-обезьянка, друг панды. «Куда это ты направляешься, Бамбу? Веселиться? Без меня?» «Я иду туда, где есть замечательный секрет. Хочешь пойти со мной?» «Конечно хочу! Я обожаю секреты!» – пронзительно закричал Джинджер. Всю дорогу Джинджер пританцовывал вокруг Бамбу и поторапливал друга. «Давай скорее!» – пищал он. «Хочу увидеть этот секрет!» «Помедленнее, мой маленький друг!» – пропыхтел Бамбу. «У нас впереди долгий путь. Сначала нам придется пересечь Серебряную реку, потом перебраться через большие камни, и тогда мы окажемся в зеленых горах». «Кажется, все довольно просто!» – воскликнул Джинджер. «Пойдем же быстрее, Бамбу-капуша!» – и побежал вперед. Вскоре Бамбу остановился передохнуть в тени, чтобы пожевать вкусные листья бамбука. Вдруг он услышал звонкую трель и увидел красивую птицу с ярким и блестящим оперением. «Джинджер, иди скорее сюда! Посмотри, какая красивая птица!» – позвал Бамбу. Но Джинджер уже умчался далеко вперед, и панда, вздохнув, покачал головой. «Бедный Джинджер!» – думал Бамбу. «Если он будет так спешить, то не увидит всю эту красоту! Куда же он подевался? Интересно!» Бамбу нашел друга, когда тот бегал за своим хвостом вокруг дерева. «Не прошло и года!» – пробурчал Джинджер. «Я не смог найти твою глупую серебряную реку!» «Если ты помолчишь хоть минутку, то услышишь ее!» – улыбнулся панда. «Мы уже почти пришли!» «Но я так взволнован, что не могу молчать!» – засмеялся Джинджер, продолжая болтать следующую часть пути. Через некоторое время друзья добрались до берега Серебряной реки. «Я собираюсь перепрыгнуть эту речушку!» – хвастливо сказал Джинджер. «Смотри, как я умею летать!» «Будь осторожен!» – предупредил Бамбу, когда его друг начал карабкаться на верхушку дерева. А сам аккуратно нырнул в прохладную воду и засмеялся, когда стайка мерцающих рыбок стала щекотать его лапы. Джинджер прыгал по верхушкам деревьев и кричал. «Я тебя обгоняю, Бамбу-капуша! Раз, два, три! А-а-а! Посмотри на меня!» Джинджер отпустил ветку и взмыл в синее небо. И свалился прямо в реку. Плюх! «Спасите, помогите!» – завопил Джинджер. «Я здесь!» – закричал панда. «Я уже иду на помощь! Держись!» Он подплыл к барахтающемуся в воде другу, подхватил его и потащил к берегу. «Ах ты, бедолага!» – смеялся добродушный Бамбу. «Ну где я еще найду такого непосыдливого друга? Держись, поедешь на мне верхом!» Джинджер всхлипнул, уткнулся носом в теплую шерсть панды и прошептал. «Спасибо тебе, Бамбу!» Панда неторопливо поднимался по склону горы, забираясь все выше и выше. «Джинджер, ты когда-нибудь видел такую красоту?» Едва слышно прошептал панда. Однако никто ему не ответил. Джинджер спал. «Спи крепко, дорогой друг», – улыбнулся Бамбу и неспешно продолжил свой путь в гору. И вот они добрались до цветущей долины. «Мы уже пришли?» – пропищал Джинджер, проснувшись. «Теперь можно посмотреть на секрет». «Нет, секрет еще выше», – ответил Бамбу. «Мы идем смотреть на горных бабочек. Это самое прекрасное зрелище на свете». «Тогда поспешим! Я хочу скорее их увидеть!» – воскликнул Джинджер и устремился вперед. «Подожди меня!» – закричал Бамбу. «Я не успеваю!» «Но они уже летают!» – закричал Джинджер и пустился бежать вверх. Панда вздохнул и медленно побрел следом. Когда Бамбу забрался на вершину горы, то увидел своего друга, сидящим с очень недовольным видом. «Здесь нет никаких бабочек!» – возмутился он. «Мы все пропустили, потому что ты такой капуша!» «Так нечестно!» – тихо ответил панда, и в глазах у него блеснули слезы. «Я же не могу бегать так же быстро, как ты!» Джинджеру стало стыдно, и он опустил голову. «Прости меня, Бамбу! На самом деле, мне очень повезло, что у меня есть такой друг, как ты!» Бамбу улыбнулся и сказал. «Иди ко мне, мой маленький друг! Теперь нам с тобой надо просто немного подождать и посидеть. Тихо-тихо!» Джинджер прижался к теплому боку панды, а потом медленно-медленно вокруг них расплавили крылья и поднялись в воздух летучих тысячи красивых, ярких, горных бабочек.
0: Добрый вечер, ребята, мальчики и девочки. Я снова рад быть вместе с вами в этой удивительной программе. Мы возвращаемся в библейскую историю, связанную с хорошими, добрыми, самыми лучшими дружескими отношениями между Давидом и Иоаннафаном. Давайте вспомним. Давид – это простой мальчик, пастушок, а Иоаннафан – сын царя, наследник. Но они так друг друга полюбили, настолько стали сильными друзьями, что помогали и заступались друг за друга. И однажды Давид сказал Иоаннафану: «Завтра начинается новый месяц, и я должен быть на обеде у царя. Но отпусти меня, и я скроюсь в поле. Если твой отец спросит, где я, то скажи, что я отпросился у тебя сходить к родственникам в Вифлеем. Если он будет спокоен, значит, все хорошо. А если он разгневается, то знай, что он задумал зло против меня». И Саул как-то неправильно относился к Давиду, возревновал, ненавидел его и хотел смерти Давиду. И что сказали эти ребята друг другу? «Оставайся в укрытии, после обеда я приду со своим слугой в поле и выпущу 3 стрелы, а слугу пошлю искать их. Если скажу ему: вот стрелы сзади тебя, то тебе нечего укрываться, бояться, все хорошо. Но если я скажу: вот стрелы впереди тебя, то знай, что тебе надо спасаться», — сказал Иоаннафан Давиду. Какой знак они придумали в случае того, чтобы предупредить о приближающейся угрозе. И, конечно же, когда мы читаем эту библейскую историю, мы видим, что Иоаннафан выпустил 3 стрелы и крикнул эти слова: «Вот стрелы впереди тебя», что значит: «Давид, убегай, отец зол на тебя». Дорогие ребята, так бывает, что лучшие друзья или подруги дружат друг с другом, но что-то происходит, кто-то со стороны может не быть, не очень доволен, не рад вашей дружбе. Иногда кто-то ревнует и может выдумывать всякие истории, сплетни, или просто пытаться поссорить, как-то расторгнуть вашу дружбу. Но помните то место Писания из притч: «Друг любит всегда». Он любит во всякое время, и во время несчастья придет на помощь. Мое вам пожелание: будьте друзьями не из-за того, что вам что-то надо, выгодно. Что было выгодным для Иоаннафана? Ничего. Это была искренняя теплая дружба, и вы дружите друг с другом. Тем более, не забывайте, Иисус сказал: «Вы друзья мои». Давайте теперь помолимся о том, чтобы ваша дружба была искренняя, чистая и крепкая. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за эту библейскую историю, в которой показана сильная дружба. И пусть, Господь, мы будем научены также дружить друг с другом, как правильно, как должно, чтобы никакие обстоятельства извне не могли повлиять. Господи, и дай нам, если мы видим какую-то беду у своего друга или подруги, если это девочки, нам незамедленно прийти на помощь, помолиться, поддержать добрым словом и всячески содействовать к тому, чтобы нам помогать друг другу, так как Иисус однажды помог нам. Аминь. До свидания.
2: Я устал, иду к покою, Боже, глазки мне закрой, и с любовью будь со мной, будь хранитель верный мой. И сегодня, без сомнения, я виновен пред тобой. Дай мне всех грехов прощения, телу сон, душе покой. Аминь. Спокойной ночи, ребята.

В эфире «Радио на пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем вас послушать 15-минутную передачу «Голос друга» и затем программа «Во свете Писания».

Здравствуйте, дорогие друзья! Знаете, я обычно не являюсь сторонником конспирологии, потому что сегодня, когда смотришь какие-то видео, то видишь, что у людей есть очень много предположений и много теорий заговора. И порой эти теории, они друг другу противоречат. Но мы знаем, что все не может быть истиной, все не может быть правдой. Что-то должно быть правдой одно. Поэтому мы не можем претендовать на то, что все является правдой, и мы должны это принимать. Мы должны быть крайне осторожными. Мы должны больше погружаться в то, чтобы искать личных отношений с Богом, и то, что Он лично скажет в нашу жизнь, чтобы нам выстоять в вере до конца. Это живая вера. Это не мертвая вера. Это не просто традиция и какая-то формальность. Это не подмена живого общения с Богом какой-то имитацией силы или какими-то развлечениями или еще какими-нибудь отвлекающими маневрами. Но мы сегодня говорим о живой вере. Это очень важно. Знаете, я сказал, что не берусь обычно за такие вопросы, но у нас также на канале YouTube была такая просьба или вопрос прокомментировать насчет системы криптовалюты патента WO 2020 года 06-06-06. Вы знаете, я бы, может быть, не обратил особого внимания на это, если бы не одно событие в моей жизни. Когда я еще был подростком, я помню, один из ФСБшников покаялся в России, и насколько я понял, что он имел какую-то связь с отделом, где разрабатывают и работают над нанотехнологиями. И вы знаете, он тогда говорил такие вещи, это было давно, это было, может быть, лет 15 назад. Он говорил о таких вещах, о которых тогда можно было подумать, что это какая-то сказка, это нереально, это что-то сверхъестественно, это не касается даже области науки, что-то естественного. Но на данный момент я просто вижу подтверждение тому, о чем он говорил. Он говорил о том, что у меня всегда был такой вопрос: почему так сложно будет принять этот чип? Или что бы это ни было, квантовое начертание или чип, я не знаю. Помните, как-то в предыдущем видео я даже сказал, что мы поживем, увидим, потому что, может быть, и будет еще какое-то изобретение. До тех пор, пока он не сказал очень интересную вещь. Вы знаете, оказывается, разрабатывают именно такой чип, который имеет микроволны, которые влияют на нервную систему и таким образом подавляют волю человека. Потому что я, когда услышал, думаю, ну чип вживят тебе, там будет медицинская информация твоя, история твоего трудоустройства, твои данные, то есть удостоверение личности, права, деньги в цифровом виде. Это же так удобно, просто сканировал и все. Казалось бы, что здесь такого опасного? Но когда Библия нас предупреждает о какой-то опасности, это действительно имеет большое значение. Это не просто так. И вы знаете, теперь я понимал тогда, на таком более поверхностном уровне, какую опасность с собой мог принести вот этот микрочип. То есть то, что подавляет твою волю, то, что влияет на твою нервную систему. Чтобы принять Господа как личного спасителя знаете, иметь с ним отношения, нужна воля. Нужна свободная воля, которая принимает решение, чтобы следовать за Господом. Но если этого нет, если она подавляема какими-то внешними факторами или вот таким микрочипом, который распространяет какие-то волны, то для меня теперь стало понятно, почему это может нести с собой опасность. Итак, на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности 26 марта 2020 года был опубликован патент. Знаете, этот патент очень напоминает то,
о чем я слышал около 15 лет назад. Тогда это просто были, можно сказать, слухи. Сейчас, когда ты видишь на официальном веб-сайте зарегистрированный патент, то мне, почему ко мне пришла эта идея даже создать это видео, потому что я увидел, что это очень взаимосвязано с тем, что я слышал очень долгое время назад. Теперь мы видим это официально. Я бы хотел напомнить место Писания, которое нам пишет в книге Откровения, которое говорит к нам через книгу Откровения, 13 глава, 16 стиха по 18. «И он сделает то, что всем, малым и великим, то есть детям, взрослым, богатым и нищим, независимо от социального положения, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, или на лоб, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его». Здесь мудрость. «Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666». Возможно, это не будет чип, как мы об этом говорили, а квантовая татуировка. Видите, здесь слово такое, оно сказано в общем, начертание. Что это за начертание, неизвестно. Но, возможно, это будет квантовая татуировка, как вот здесь есть такое предположение от этого патента. Говорят, что шестерки в номере оказались случайно. Знаете, я, конечно, не берусь браться за то, чтобы, может быть, кто-то это сделал специально. Но может быть и так. Я не берусь браться за то, чтобы говорить, что кто-то пошутил. Потому что, может быть, даже специально и пошутили. Но также у меня есть и предположение такое, что люди, даже не зная этого, или, может быть, по какому-то совпадению получилось так, что эти шестерки там, и это лишь только указывает нам на то, чтобы мы знали. И если у кого есть мудрость и ум, тот, кто бы вычислил это, я не знаю. Но, конечно, складывается такое впечатление, что все-таки это запланировано. Так же, как и со штрих-кодом. Нам всем известно, это не является каким-то секретом, что двухствольные черточки на штрих-коде, они обозначают шестерку, их три. Итак, патент Microsoft на технологию криптовалюты, это именно криптовалюта, то есть цифровые деньги, связанные с движением человеческого, связано с реагированием на движение человеческого тела, организма, на его активность, деятельность организма. Это очень интересно. Там ниже есть ссылки на английском и французском языках, которые вы сможете увидеть на экране, где написано на английском и французском. И там описано более, ну скажем, в общих чертах. Но можно предположить некоторые вещи. Те, кто были задействованы в разработке этой технологии, также работают над созданием искусственного интеллекта. Вы, наверное, заметили, что часто сегодня говорят об искусственном интеллекте. Итак, патент рассчитан на так называемый майнинг. Майнинг происходит от английского слова mining, что означает добыча руды, то есть зарабатывание или приобретение криптовалюты без наличных денег, цифровых денег, то есть цифровые деньги. Вознаграждение также зависит от поведения человека. Здесь очень важный момент. Вознаграждение зависит от поведения человека. Тот текст, который мы в Библии сейчас с вами прочли, имеет экономическое значение. Здесь даже долго думать не нужно, потому что здесь все связано с куплей, продажей, это понятно. И это вознаграждение цифровыми деньгами будет осуществляться с помощью искусственного интеллекта, но это предположение. Помните, в Откровении, если мы прочитаем чуть выше, в 13 главе, в 15 стихе записаны такие слова: «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Смотрите, как интересно, что дано,
дан был вложен дух в образ зверя. То есть здесь будет существовать какой-то образ. Ну, можно предположить, что это искусственный интеллект. Естественно, искусственный интеллект не может действовать так, как, скажем, человеческий интеллект, живой. Но здесь что-то будет связано с духовными силами, потому что дано будет вложить дух. Дух обычно в дыхании, когда был вдунут дух в безжизненное человеческое тело, тело стало живым. Так были созданы Адам и Ева, первый человек. Поэтому, когда в какой-то, в что-то неживое будет вложен дух, оно будет действовать как живое. То есть искусственный интеллект будет действовать от имени самого сатаны, дьявола. И вот мы сейчас прочитали эти слова, что интересно, что будет дух вложен, правда? Что он будет каким-то образом отслеживать, потому что здесь написано, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. То есть убиваем всякий, кто будет непокорен этой системе. Неугодный может быть ликвидирован из жизни общества. Не смогут также свободно перемещаться, иметь

И сейчас это видно, даже когда ты слышишь о различных мятежах, и христиане в этом участвуют, и не зная, что за этим стоит. Я лично видел веб-сайт, на котором также предлагают деньги, хорошие причем деньги, чтобы обучать людей эти... как скажем, подливать масло в огонь во время этих мятежей. То есть это есть, это все существует. На этом можно даже заработать деньги. Кто-то, может быть, полюбил деньги и пошел на этом поводу. Кто-то не настолько имеет близкие отношения с Богом, он уже не различает добро от зла. Он не различает, что есть черное, что есть белое. Он соучастник в этих делах. Он мятежник против государства. Все, что Библия говорит, для него не является авторитетом. Главное, чтобы было все политкорректно, толерантно, демократично именно в понимании этого мира. И вы знаете, поэтому я верю, я знаю, что евангельские христиане будут в этой зоне или в группе риска. Сегодня, кстати, это даже звучит, когда мы говорим о пандемии, да, то есть пожилые люди это находятся в зоне риска. Экономическая жизнь будет невозможной. То есть мы в этом это выяснили. Извиняюсь. Патент предполагает устройство, сенсор, датчик. Сенсор вообще происходит от слова sense, английского, то есть то, что чувствует. Чувствует, что происходит у тебя внутри, который отслеживает физическую активность человека. Об этом говорится в описании этого патента. Поведение и данные активности пользователя могут быть анализированы искусственным интеллектом. То есть мы предположим сейчас, что это образ зверя. Я не знаю. Может быть, что-то изобретут, будет что-то новое. То есть подавление воли человека с помощью искусственного интеллекта, в который будет вложен дух. Может, якобы в медицинских целях будут отслеживаться изучение тела, как бы под предлогом, активность мозговой деятельности, циркуляция крови и так далее. Эта система сможет различать мозговые волны, да, такие как сейчас науке известны, это гамма-лучи, это связано с процессом изучения, когда мы погружены в процесс изучения и запоминания. Бета-лучи, связанные с логическим мышлением. То есть нужно какое-то логическое мышление также, чтобы принять, чтобы волю изъявить в принятии Господа. И альфа-лучи, связанные с подсознательными мыслями или с твоим сознанием также. Криптовалюта выступает в роли единицы оплаты за покорное поведение. Здесь можно сделать такой вывод. Безналичные деньги пресекут возможность передавать наличные террористическим группам, каким-то группировкам, наркокартелям, их наркобаронам и так далее. Вот и будет, когда будут говорить мир и безопасность. Вы знаете, приход Антихриста, он будет на самом деле очень политкорректным, очень правильным, очень экономически процветаемым. И помимо этого, у этого человека необычного будет духовная сила. То есть в этом человеке можно увидеть просто само совершенство. И тот, кто сейчас не бодрствует и не имеет близких отношений с Господом, будут обмануты. Они пойдут за Ним. Они даже будут предавать, написано, братьев своих даже будут предавать. Отец и мать будут предавать своих детей. Дети будут предавать своих родителей. То есть настолько Он увлечет многие умы, те, которые не бодрствуют. Обратите внимание, Господь говорит, бодрствуйте и молитесь. Мы часто делаем наоборот. Мы делаем очень много для Бога, но мы делаем это без Бога. С Богом. Наши церкви, наши христианские институты, образовательные учреждения превращаются больше в организацию. Больше идет компромисса. Почитайте об истории таких престижных университетов, как Йейл, да, университет Гарвард. Вы узнаете, что все начиналось с того, что христиане вели образование бескомпромиссно. Но где-то был допущен компромисс, где-то вроде бы интересный материал и так далее. Но знаете, что это, чем это обернулось?

Так как сенсор сможет снимать такие данные активности организма человека, если не будет находиться внутри самого человека, в нем? Поэтому нужно будет это вживить внутрь. Навряд ли это будет связано с вакцинацией и иммунизацией, как сегодня об этом говорят, так как нужно будет учитывать добровольное согласие. И книга Откровения нам об этом часто говорит. Вот смотрите, например, с 13 главы, 4 стихе мы читаем: «И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сравниться с ним?» То есть вы представляете, какая харизматическая личность, что многие просто увлекутся и скажут: «Да кто ж подобен, это само совершенство и духовное, и физическое, и политик, и дипломат, просто все». И вроде бы казалось, он же творит добро, он же делает очень много доброго. Поэтому очень многие дети Божьи будут увлечены им, к сожалению. И здесь, видите, дьявол также требует себе такого же добровольного поклонения. Добровольного поклонения, как и Господь, потому что Бог никого не насилует. И поэтому здесь будет приниматься, то есть и поклонились говорящие, кто подобен, поклонились. Затем они были обмануты. Седьмой стих. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни и Агнца, заклованного от создания мира». А в 10 стихе написано: «Здесь терпение и вера святых». Здесь нужно терпение и вера святых. А в 12 стихе: «Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела». Заставляет поклоняться, то есть должна быть добрая воля. 13 стих: «И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми». То есть он будет творить великие знамения, чудеса, которые будут обольщать народы. И 14 стих: «И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает, обманывает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив». Вы заметили? Здесь написано: обольщает, обманывает, обманывает их чудесами. Сегодня очень много людей, которые ищут прежде всего чудес, а не отношений с Богом. 14 стих, 15 стих. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться зверю». То есть, понимаете, убиваем тот, кто не поклонится зверю. То есть выбор будет, поклониться или нет. Кто не поклонится, то есть не изберет поклонение зверю, он будет убит. Здесь мы видим добровольность. Характерная черта – это добровольность. И в 14 главе, прежде чем мы закончим, я бы хотел сказать, в 9 стихе: «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и перед Агнцем. И дым мучения их будет восходить вовеки, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертания имени его». Заметили? Принимающие. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии, веру в Иисуса. «И услышал я голос неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженные мертвые, умирающие в Господе. В тот момент будут блажены те, которые будут умирать в Господе». Вы заметили, мы сегодня так чуждаемся того, чтобы именно поступать так, как говорит Господь. Как может Дух Святой поселиться в тебе, внутри, и ты, и это не проявляется в твоих делах, то, что ты делаешь? Это невозможно. Сама святость Божья, она внутри, она дает тебе силу противостоять, силу жить благочестивой жизнью. Поэтому в последнее время христиане могут иметь вид благочестия, силы же его
с маленькой буквы. То есть чего? Благочестие. Силу жить благочестивой жизни, отрекшиеся. Это сегодня это мы видим повсеместно. Поэтому сегодня, когда говорят о вознесении церкви, я думаю, что это убаюкивающее Евангелие. Оно нигде не говорит о том, что вознесение церкви будет произведено до скорби. Потому что Бог любящий, Он милостивый, Он не может это допустить. Но, дорогие друзья, мы же знаем даже из Священного Писания, 11 главы, 37-38 стихи, где Павел пишет: «Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». Поэтому люди будут не готовы к приходу. Почему? Потому что все время будут, простите меня за это выражение, особенно те, которые принимают эту позицию, убаюкивать людей, чтобы они не были готовы к скорби. Описание пока не явится. Помните, где Павел говорит, что не обманывайтесь, Фессалоникийцам послание, что Христос не придет до тех пор, пока не явится Сын погибели. Он обращается к кому? К верующим людям. Он им говорит, что не явится. Вы узнаете, пока не явится Сын погибели. Это обращение к верующим. А вместе и с Сыном погибели придет явится и скорбь. Поэтому я бы не брался утверждать, что вознесение церкви будет до скорби. И здесь Библия нигде нас не учит тому, что это будет именно так. Но Библия всегда предупреждает, что здесь терпение святых. Терпение. Кто выстоит до конца, спасется. Кто соблюдет веру до конца, спасется. Вы понимаете, друзья, что скорбь может застать нас, и мы можем быть не готовы. И те слова, которые я прочитал, блаженны умирающие в Господе. Мы готовы умереть, если это время настанет и, может быть, выпало на наш век. В Господе. Пусть Господь вас благословит. Всего доброго. До свидания.

На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлома, штат Орегон.

словами «Мир вам». Мы начинаем нашу очередную программу «Благая весть», которая будет длиться в течение 55 минут и которую можно слушать как в радиоэфире на частоте 11.30 АМ, так и в сети интернет-вещания, набрав адрес pdxrr.com.

Братья и сестры, дорогая церковь, мир вам! Всех приветствую в это воскресное утро. Слава Богу, Господь дает нам жизнь, дает возможность быть вместе в общении. Сегодня участвует молодежный хор. Сегодня мы будем раскрывать тему или же говорить о Божьей святости. И я хочу напомнить один из фрагментов из жизни пророка Исаии, когда он соприкоснулся со святостью Божией. Об этом мы читаем в 6 главе книги пророка Исаии, с 1 стиха. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг от друга и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Мы понимаем, что Господь действительно свят. И эту святость, хотя мы об этом и знаем, и об этом говорим, но одно дело понимать, другое дело соприкоснуться с этой святостью. То, что произошло в жизни у пророка Исаии, он почувствовал. Вот как святость Божия, она действительно может повлиять на человека. И мы видим, что когда человек соприкасается со святостью Божией, он приходит в это осознание, что мы люди ничтожные, что мы люди грешные, что нам нужен Бог, что нам нужно ощущение, нам нужно освящение. И поэтому сегодня, друзья, пусть Господь благословит это служение. Может быть, не только, чтобы мы какое-то познание имели о святости Божией. Сегодня наша молитва, чтобы Господь осветил каждого из нас, чтобы Господь благословил нас дорожить той святостью, которую Господь дает нам через Иисуса Христа. Потому что мы с вами освящаемся через кровь Иисуса Христа. Поэтому вот эта святость Божия, она сегодня не только должна приводить нас в состояние особого трепета, но мы с вами понимаем, что это все-таки еще вызвать должно и благодарность в наших сердцах за то, что Господь, Он святой, за то, что Он освящает нас. Поэтому пусть Господь прославится в этом.

Давайте вместе с вами прочитаем 1 Петра, 1 главу с 15 стиха. И здесь написано: «По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Аминь. В нашей жизни мы встречаем множество различных примеров. Примеры преследуют нас. Мы можем видеть негативные примеры, мы можем видеть положительные примеры, но в большинстве своем этот мир наполнен негативными и греховными примерами, греховными призывами. Мы можем увидеть такие мотивирующие призывы, как «Я заработал миллион, и ты сможешь». И порой люди, слушая такие мотивирующие призывы, покупают книги для того, чтобы достигнуть примера этого человека. Покупают видео, обучающие уроки для того, чтобы достигнуть примера того человека, который когда-то смог получить миллион и теперь призывает научить этому других людей. Этот мир наполнен разными ложными примерами. Нам показывают красивую картинку, на которой двое людей обнимаются, красиво выглядят и проявляют любовь по отношению друг к другу. Двое мужчин или двое женщин, показывая, что это правильно сегодня. Нам показывают сегодня десятки различных примеров, которым мы можем уподобиться. Но все эти примеры являются неправильными или греховными. Благодаря Писанию мы сегодня имеем правильный пример. Множество правильных примеров для того, чтобы жить так, как нас учит Бог. Я хотел бы обратить наше внимание сегодня на один из правильных примеров. И этот пример для нас является наш Бог. Я уже читал сейчас это место, но хочу повторить. Здесь написано: «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы, святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Я хочу обратить сегодня наше внимание на эти слова: «Будьте святы, потому что я свят», и подчеркнуть для нас важные принципы, которые должны быть в каждой христианской жизни. И первое, на что здесь стоит обратить внимание, на то, что Бог говорит о себе, как о святом Боге. Все Писание наполнено святостью. Все Писание наполнено словами, которые говорят о святости. Я хочу задать вам вопрос: что для вас святость? Как вы понимаете слово «святость»? В наше время люди понимают святость по-разному. Я хочу сказать, что святой Бог – это чистый Бог. Святой Бог – это безгрешный Бог, это праведный Бог, это истинный Бог, это Бог, который поступает по правде. Это и есть святой Бог. Все, что делает Бог, характеризует его двумя словами, которыми когда-то характеризовала его бытие, книга «Бытие». Весьма хорошо. Бог все делает весьма хорошо. Мы, люди, совершаем ошибки. Мы совершаем ошибки в отношении с нашими женами или мужьями. Мы совершаем ошибки в отношениях с детьми. Мы совершаем ошибки на работах. Но Бог тот, кто не совершает ошибки, потому что Он есть Бог святой. Он поступает правильно и делает это всегда. Когда-то был такой человек, которого звали Гарри Каспаров. Я думаю, кто-то из вас обязательно о нем слышал. Это был уникальный человек. Уникальный тем, что он был профессиональный в своем деле, в своем хобби. Он прекрасно играл в шахматы и преуспевал в этом. На протяжении 20 лет он был чемпионом мира по шахматам. И никто не мог его победить, потому что он был прекрасный игрок. Но в определенный отрезок своей жизни он допустил ошибку. И эта ошибка привела его к поражению, в котором он лишился своего чемпионского титула. Насколько бы мы, люди, не были совершенны, уникальны или неповторимы, мы допускаем ошибки. Божья святость подразумевает за собой безошибочного Бога. Бога, в котором нет ошибок, нет неправильных решений. Он всегда поступает правильно. Его действия всегда ведут к правильному исходу. Поэтому он называется Бог святой. Бог святой подразумевает за собой отделение. Бог, он отделен от греха и не имеет влияния в своей вечной жизни грехом. Бог, в которого я верю, является святым и правильным во всех своих
поступках. Порой человек принимает решения в своей жизни и поступает так, как он хочет. И мы, глядя с вами на жизнь этого человека, можем сказать: я бы тут так не поступал. Я бы сделал по-другому. Я вижу эту ситуацию совершенно по-другому. Мы можем смотреть на других людей и на поступки других людей и ставить их под сомнение, потому что мы все разные люди. Мы можем поступать по-своему, но мы не имеем права или не имеем способности ставить под сомнение действия Бога, Его решение, Его слово, потому что Он свят, и Его решение, оно не ставится в сравнении с человеческим. Он всегда поступает правильно. Исаия 5 глава 15 стих: «И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут, а Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог святой явит святость в правде». Сегодня люди определяют сами, что есть правда. Сегодня люди устанавливают правила в этой жизни и говорят: это есть правда, а это неправда. Но мы знаем с вами, и мы должны это знать, что Бог есть источник правды, и вся правда находится только в Нем. Почему? Потому что Бог святой, и в Нем находится вся правда. Что значит быть святым Богом? Это значит ненавидеть грех и все, что с ним связано. Это значит быть чистым, как летнее небо, на котором нет ни одной тучки, и ты смотришь на него и не понимаешь, где его конец. Это значит иметь правильный план. Это значит быть справедливым и иметь справедливое решение. Это быть верным своему слову и поступать по слову и держаться своего слова. Это значит быть отделенным от греха. Быть святым Богом значит ожидать святость и славы от своих детей. В Его присутствии люди снимали обувь. В Его присутствии люди закрывали глаза. В Его присутствии люди слепли. Мы помним, как люди, опираясь на святыню, могли погибнуть. Мы вспоминаем эти примеры и понимаем, что Божья святость, она великая и прекрасная, потому что она несет за собой правду. А правда – это самое сильное оружие в наше время. Писание учит нас и раскрывает картину святости нашего Бога. Но кроме этого, она призывает нас еще к важному моменту нашей жизни. Она призывает нас к святости, как и сам Бог. Как нам приобрести святость? Разве мы можем быть подобны Богу? Разве мы можем приблизиться к святости Божьей? Бог призывает нас к святости. Но как нам это сделать? Это сделать легко. Найти правильный пример. Когда-то апостол Павел коринфянам сказал в 1 Коринфянам 4:16: «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Что сегодня зависит от нас? Сегодня зависит то от нас, что мы можем подражать правильному примеру. Мы можем выбирать сегодня правильный пример. И этим примером должен являться Иисус Христос, и никто иначе. Апостол Павел сказал: «Умоляю вас». Он не говорил: «Я прошу вас», «Я предупреждаю вас», «Я просто пишу вам». Решайте, как хотите. Он говорит: я умоляю вас. Он показывает особую важность в правильном подражании. Подражании Иисусу Христу. Что делал Иисус Христос, будучи человеком на этой земле? Он проявлял святость, поступая по правде. Иисус прощал того, кто был виновен, проявляя в этом святость. Иисус показывал важность молитвы и поста, проявляя в этом святость. Он проявлял святость терпений. Иисус видел нужды и всегда отвечал на них, проявляя в этом святость. Иисус не был двуличным, проявляя в этом святость. Он проявлял святость справедливости, Он проявлял святость в правде, Он проявлял святость в нелицеприятии по отношению к ропоту. Он был довольным и всегда во всем благодарил Бога, проявляя в этом святость. Друзья, можем ли мы пересмотреть свою жизнь и сказать, что сегодня по отношению к ропоту я проявляю святость. Сегодня по отношению к своему брату, ближнему, я проявляю святость. Могу ли я сегодня сказать, что я проявляю святость в правде, или я проявляю святость в терпении? Проявляю ли я сегодня святость, подражая правильному примеру Иисусу Христу? Это важно сегодня понимать, но также важно понять тот факт, что без признания своего греха я не смогу приблизиться к святости.
И это факт. Что значит быть рожденным человеком? Многие люди ходят в церковь и так и не понимают смысл рождения свыше. Что для вас значит быть рожденным смыслом человеком? Для меня значит быть рожденным свыше – это когда каждый день ты перепроверяешь себя и находишь в себе грех. Но самое важное, ты не просто находишь в себе грех, но ты признаешь этот грех. Это значит быть рожденным свыше человеком. Когда ты видишь, что ты поступаешь здесь неправильно, и не просто идешь дальше, а ты приходишь к Божьей святости и стремишься к этой святости. Ты признаешь этот грех. Это и значит быть рожденным свыше человеком. Это не значит, что мы должны быть все идеальны. Это не значит, что мы должны быть горды. Нет, мы должны стремиться к Иисусу Христу, падать на колени и кричать, что мы виновны, виновны во всем и не способны достигнуть Его святости без Его силы, без Его руки. Потому что только Он способен дать нам отражение Своей святости. Мы должны следовать святости Божьей. Человек по своей природе всегда будет отделен. Всегда будет от чего-то отделен. Есть два варианта отделения. Первый вариант. Человек может быть отделен от Бога по причине греха. И второй вариант. Человек может быть отделен от греха по причине Божьей святости. Дорогие друзья, от чего сегодня отделены вы? Отделены вы сегодня от греха по причине Божьей святости? Или сегодня вы отделены от Бога, потому что вы погрязли во грехах? Я не буду отвечать за каждого из вас на небесах. Я буду отвечать за себя, возможно, за свою семью. Каждый из нас будет отвечать за себя. Не ждите, что кто-то проживет вашу жизнь. Вы проживаете свою жизнь сами. Мы должны сегодня отвечать перед собой, несмотря на другого, не искать ближнего и смотреть, как он поступает. Как я сегодня живу? Живу ли я сегодня как святой человек? Уподобляюсь ли я сегодня Божьей славе или нет? В Исаии 59, 2 стихе написано: «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать». Все, что нас отделяет от Божьей святости, это только грех и все, что с ним связано. Гордость сердца, которое не готово признавать величие и существование Божьей святости. Истинные христиане, которые живут в ожидании явления Христа и понимают всю его важность, будут стремиться хранить себя на протяжении жизни в святости. Об этом говорит 1 Иоанна, 3 глава, 3 стих. «Всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя так, как он чист, стремясь к чистоте». Как-то раз одна семейная пара переехала в новую квартиру. И вот когда они заехали в квартиру, первым делом, что сделала жена, подошла и открыла окна. И увидела в окне, как ее соседка развешивает белье. И говорит своему мужу: «Посмотри, какое белье он развешивает, оно же все грязное. Как она так стирает? Неужели ей нужно пойти и научить, как правильно стирать?» На что муж не обратил внимания, потому что читал газету. Спустя время она обращала внимание, постоянно глядя в окно, что эта женщина развешивает грязное белье. И удивлялась, почему она так стирает. В один момент она проснулась утром, подошла к окну и увидела, что белье чистое. Крикнула: «Муж, наконец-то соседка научилась стирать!» На что муж ответил ей: «Я просто встал рано утром и протер окна». Дорогие друзья, нам стоит проверить сегодня окна нашей жизни. Возможно, они грязные грехом. И мы пытаемся смотреть на нашу соседку или нашего соседа. Как же живет он? Нам нужно проверить окна нашей жизни. И, возможно, протереть их от греха. Потому что они могут быть загрязнены. Нам стоит обращать на свою жизнь и стремиться к святости, которая сегодня призывает нас Писание. Итак, Писание показывает нам святого Бога. Бога, в котором, возможно, многие здесь верят. А возможно, кто-то так и не впустил его в свое сердце и искренне не уверовал. Бог, Он свят, Он чист, Он есть правда. И все, что Он делает во все времена, является правильным. Он отделен от греха. И также, подобно нашему Богу, Писание призывает нас стремиться к святости.
имея такой прекрасный и правильный, истинный пример, который находится в нашей книге Библии, Иисус Христос, мы должны стремиться к святости. Но это невозможно. Невозможно без признания своего греха. Это невозможно, имея зависимость от греха. Бог свят, и Он желает, чтобы мы были святы, отражая Его святость в своей жизни. Фессалоникийцам 4:7. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Аминь.

что с вами в эфире Первославянская Баптистская Церковь города Сейлом. О том, как достичь святости в нашей жизни и быть святым, и наша сегодняшняя программа. Мы благодарим вас, дорогие друзья, что вы остаетесь с нами.

Слава Богу, братья и сестры, дорогая церковь, освященные в Иисусе Христе, призванные святые. Так когда-то апостол Павел приветствовал Коринфскую церковь. Мы вместе с вами прочитаем текст, записанный в книге Откровения, 15 глава, мы прочитаем первые 4 стиха. Так, книга Откровения, 15 глава, первые 4 стиха. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, 7 ангелов, имеющих 7 последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И увидел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, песнь Агнца, говоря, «Велики и чудны дела Твои, Господи Боже, Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь святых». Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един, свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои. Аминь. Как, наверное, все уже понимают, сегодня наша основная тема – это святость нашего Господа, того, кому мы с вами служим, кому мы с вами последуем. И наш Господь, Он не просто обладает этой святостью, эта святость, она была передана нам. Почему я не зря напомнил в самом начале эти слова, освященные во Христе, призванные святые. Братья и сестры, скажите мне, пожалуйста, последний раз, когда вы смотрели в зеркало, кого вы там видели? Вы видели там святого человека? Это вопрос сложный, правда? Это сложный вопрос. И знаете, тенденция какая у нас происходит? Когда мы с вами молоды, мы хотим иметь зеркало, которое показывает нас полный рост. Но когда приходят года, и мы с вами становимся старше, мы хотим, чтобы это зеркало стало меньше, чтобы оно было короче. И, наверное, в наших уже преклонных летах мы хотим, чтобы нам только видеть глаза наши. Нас достаточно. Мы не хотим видеть ничего другого. Мы не хотим видеть всех наших недостатков. Мы не хотим еще раз ужасаться. И вы знаете, братья и сестры, когда мы говорим о духовной жизни, когда мы говорим о нашем положении перед Богом, мы никогда не увидим в этом физическом зеркале святого человека. Есть многие христиане, которые стараются изо всех сил сделать так, чтобы один момент они подошли к этому зеркалу и увидели там святого человека. И у меня для вас плохая новость. Этого никогда не произойдет. Если хоть когда-то мы с вами подумаем, что на какой-то момент мы с вами приблизились к этому эталону, и где-то есть какие-то проблески какой-то святости в этом зеркале, братья и сестры, это будет самая большая ошибка, самое большое заблуждение. Это значит, что мы абсолютно не понимаем, что такое святость. Есть единственный Личность, единственная личность во всей Вселенной, которая претендует на это положение, это Бог. Святость, как уже первый брат говорил, это безгрешность. Святость – это идеальная чистота. Святость там, где нету ничего, за что можно было уличить или за что можно было найти какое-то несовершенство, какой-то недостаток – это абсолютная гармония. Это то, что не может быть здесь, на этой грешной земле, к сожалению. Когда-то Бог сделал совершенным этот мир. Когда-то был на земле человек, который находился в этом состоянии. Недолго, но он был. Он вкусил, что такое святость. И вы знаете, мы с вами сегодня, действительно, смотря на себя, не можем увидеть, что мы с вами святые люди. Но, братья и сестры, я хочу, чтобы мы сегодня посмотрели в правильное зеркало. Потому что есть зеркало, и оно не физическое. Есть зеркало, которое может дать нам надежду. И оно хочет дать нам надежду. И это зеркало – это и Слово Божие. Только смотря в это зеркало, мы сможем увидеть образ Божий.
образ Иисуса Христа. Образ, который нам, братья и сестры, вменен, который мы с вами не заработали и никогда не заработаем. Как бы мы с вами хорошо ни старались, мы будем стараться быть прилежными в нашем служении, мы будем стараться посещать все собрания, мы будем стараться, я не знаю, еще многие вещи делать. Но будут моменты падения, и мы с вами понимаем, что всякое падение, оно не просто чуточку нас опускает перед Богом в глазах Божьих. Написано, кто согрешит в одном, тот становится виновным во всем. И кто-то хочет не согласиться с этой истиной, кому-то она противна и думает, ну, Господи, как так? Вот посмотри, 90% моей работы – такой усиленный труд. И я согрешил. Неужели все это перечеркивается? И Писание говорит, да, так оно. Вот так оно, человеческая святость или наше понимание святости. Ну, слава Богу за то, что у всех у нас есть замечательное зеркало, Слово Божие, куда мы посмотрим, и мы видим настоящую картину. И что это зеркало говорит нам? Есть очень хороший стих, очень сильный стих, записанный в послании к евреям, 10 глава. Братья и сестры, запомните этот стих. Давайте мы его заучим наизусть. Он даст нам силу для победы. Он даст нам стимул для духовной жизни. И тот, кто не знает этот стих, кто не смотрит Писание, тот постоянно падает, тот постоянно только смотрит на свое грешное существо. И вы знаете, у того и руки опускаются, тот не хочет ничего в жизни, потому что он понимает, что бы он ни делал, как бы он ни старался, он всегда падает, он всегда спотыкается. Но этот стих, он дает нам надежду. Евреям 10 глава, 14 стих. Ибо Он, то есть Христос, одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. То, что не может сделать человек, может сделать Бог. И вы знаете, братья и сестры, великая милость Божия, что Бог это уже сделал. Когда мы думаем о своей святости, я думаю, что у нас всегда приходят смущающие нас мысли. Нам всегда это трудно переварить. Как я уже сказал, мы смотрим на себя, и нам трудно понять, каким образом Бог может нас сделать святыми. И вы знаете, это не написано о том, что Бог сделает нас когда-то. Придет момент, когда мы облечемся в новое тело, и наконец-то мы будем святыми. Написано, что это уже произошло. Когда Павел пишет о Христе и об этой жертве, написано это в прошедшем времени. Что-то уже произошло. С чем мы с вами сегодня живем? Написано, что Он одним приношением сделал совершенными освящаемых. Так что я хочу, чтобы сегодня каждый из нас, те, кто поверили в Иисуса Христа, те, кто избрали для себя этот путь следования за Христом, друзья дорогие, не верьте физическим зеркалам, верьте Слову Божию. Христос сделал нас, освящаемых, совершенными. Но здесь есть оговорка, братья и сестры. Это то, о чем мы сегодня с вами будем размышлять. Оговорка не в том, что есть какой-то все-таки недостаток в нас. Вы знаете, если бы в нас был недостаток, если бы Христос не сделал нас совершенными, я не думаю, что мы бы сегодня собирались с вами здесь. И проповеди говорили, и самое главное, молились Богу. Как вы думаете, Господь нас слышит? На основании чего Бог нас слышит сегодня? На основании жертвы Иисуса Христа. Это единственное, что дает сегодня право нам приблизиться к Богу, войти во святое святых. Не на основании нашей праведности, не на основании всех наших стремлений быть духовными, быть святыми, только лишь из Иисуса Христа. Бог готов слушать нас,
потому что перед нами или между нами и Богом стоит Иисус Христос, который является ходатаем нашим. Всякий раз, когда мы сегодня молимся, мы сегодня будем молиться еще, мы уже молились, мы уйдем в дома наши, мы будем всякий раз, когда мы обращаемся к Богу, знаете, друзья, мы не приходим на один на аудиенцию с Богом, мы приходим с Иисусом Христом. Христос нас ждет, Он принимает нас, и Он обращается к Богу, и Он ходатайствует за нас, чтобы Бог нас слышал. Поэтому будем учиться воздавать славу Богу, будем учиться чтить нашего Бога, нашего Господа Иисуса Христа, который является нашей святостью. У нас нету святости. Христос – наша святость. Христос – наш посредник. Христос – наше упование. Но что я хочу сегодня особо еще отметить, я думаю, что вот это будет связано, наверное, больше с темой нашего служения – чтобы мы не столько говорили о нашей святости, которую действительно нам нужно научиться воспринимать, нам нужно научиться жить как святые люди. Вот эту оговорку я хотел сегодня сделать. Знаете, Христос вменил нам свою святость, Христос сделал нас святыми. Но это, братья и сестры, теперь побуждает нас жить как святые люди. Но я хотел бы сегодня больше акцент сделать все-таки на святости Божией. Потому что мы должны с вами понимать, что святость Божия значит для нас. Потому что это не просто титул, это не просто качество. Это что-то, что конкретно, практически влияет и формирует сегодня нашу жизнь. Мы сегодня ходим, подражаем Христу в Его святости. И мы должны понимать, что Божья святость, она обязательно будет какое-то в нас делать действие. Текст, который мы с вами прочитали, мы вернемся к нему. Это 15 глава Откровения. Да, мы с вами прочитали это особое событие. Конечно же, его можно разбирать, все эсхатологические моменты последнего времени, все, как будет происходить. И мы понимаем, что это одно из откровений, которое, вернее, одна из частей откровений, это третья часть уже, наказание Божие. Да, мы с вами знаем, что были печати, которые были сняты, были трубы, которые звучали. И вот здесь это третья часть, прежде чем Бог изольет семь чаш гнева на землю, на всех оставшихся на земле, для того, чтобы они переживали такие муки, которых они никогда не переживали, для того, чтобы прочувствовать, как Бог может гневаться. И вы знаете, вот Иоанн, прежде чем он перейдет к описанию всех этих язв, которые зальются на землю, и он снова поднимает свой взор к небу. И Бог так устроил, вы знаете, вот книга Откровения, она уникальная в этом смысле, что Бог дает видение Иоанну земли, все, что происходит, и потом поднимает его взор на небо, чтобы он туда посмотрел, что там происходит. Вы знаете, вот на земле горе, злоба, люди скрежещут своими зубами, не хотят принять Бога, продолжают Его хулить. Вся эта нечистота, мерзость. И потом взгляд на небо. А на небесах совсем другая картина. А там спасенные. Тем и тем прославляют Бога, преклоняются перед Богом. И вот здесь мы с вами прочитали. Это одно из видений. Прежде чем Иоанн снова окунется на вот эту земную, можно сказать, горечь, страдания, Бог дает ему этот взгляд, взгляд этих святых, которые стоят, держа в руках гусли Божии. И знаете, что они, братья и сестры, делают? Они песнь поют. Они песнь поют. И если вы обратите внимание, это уникально тоже. На небесах поется песнь, которая была создана на земле. Подумайте только.

который свят и явил свою святость. А в этом моменте Моисей, конечно же, мы с вами знаем, он научился чтить святость Божию. Его первая встреча с Богом, помните, в пустыне, горящий куст и голос, его зовущий. Обратите внимание, вот в том моменте Бог еще не представился, кто он для Моисея. Моисей подошел по любопытству. Он пошел посмотреть, что за феномен такой. Подошел, и прежде чем Бог сказал, что он есть Бог, он сказал что-то важное. Он сказал: знаешь что, Моисей, сними обувь. Пока ты здесь стоишь, сними обувь. Я не начну с тобой разговаривать, пока эта обувь не будет снята. Я думаю, что Моисей мог бы задать вопросы, как и многие из нас. Знаете, мы сегодня много решим оспаривать, спрашивать, и нам непонятно, мы не согласны. Господи, а что здесь такого? Ну что здесь такое происходит? И камни, острые камни. Я не зря ношу обувь, потому что не хочу поранить свои ноги. Песок, который в пустыне, мы понимаем, что там большие градусы, обжигающие ноги. Моисей мог бы поспорить. Моисей мог бы сказать: а есть какая нужда? А что такого здесь? Что это? Чем этот песок отличается от песка 2 фута оттуда? Где здесь нету храма, здесь нету ничего такого, чтобы заставило меня снять мою обувь. Но Моисей это не делает. Да, песок был такой же, и камни там тоже острые были. Но Моисей понимает, что это присутствие Божие. И там, где Бог, там должно быть какое-то действие от нас. Как я уже сказал в самом начале, братья и сестры, если мы понимаем свою святость, которую Бог нас наделил, которую Бог нам вменил. Это не просто то знание, которое мы должны теперь носить с собою. И, может быть, другому в лицо говорить, когда нас кто-то попытается уличить в чем-то, а мы ему: а ты знаешь, с кем ты говоришь? Нет, братья и сестры, это не значит святая жизнь или ходить как святые. Святые – это те, которые учатся жить как святые люди, которые понимают, что эта вмененная святость, она обязывает нас определенным вещам. То же самое, когда мы устраиваемся, может быть, на работу, ну, это не та же самое, но, по крайней мере, мы можем себе понять, что если вчера ты просто был простым работником, а сегодня тебя сделали начальником, сказали: знаешь что, мы хотим сделать тебе промоушен, мы хотим поднять тебя, с завтрашнего дня мы выделяем тебе офис, с завтрашнего дня у тебя будет другой клиренс, там и какие-то бенефиты и все прочее. С завтрашнего дня под тобой будет работать 15 человек или, может быть, больше. Братья и сестры, человек такой понимает, что если он мог себе какие-то вещи позволить, пока он был одним из простых рабочих, если он где-то мог опоздать, где-то он мог посмеяться, где-то он мог еще какие-то вещи сделать, где-то он мог прийтись не в той форме, где-то что-то нарушить мог, то он понимает, став начальником, он должен показать пример, он должен вести себя как начальник и в разговоре своем, и в отношениях, и в поведении, и во всем, он должен поменяться. Братья и сестры, когда Бог говорит, что я вменяю вам свою святость, не потому что вы этого заслужили, я так хочу, потому что я дал свое самого дорогого, отдал сына своего, я вменяю вам эту святость. Но я хочу, чтобы вы научились теперь жить, как святые люди. И вот мы с вами, братья и сестры, сегодня должны понять, что Божья святость, которую Бог учил Моисея, как мы говорим, мы вспоминали уже вот сейчас, и вспомните конец Моисея, вспомните, что произошло. Бог сказал: взойди на гору, и мы с вами читаем об этом, во Второзаконии 32:51 Моисей слышит слова: «За то, что вы согрешили против меня среди сынов Израилевых, приводов Меривы в Кадесе, в пустыне Син, за то, что вы не явили святости моей среди сынов Израилевых». Братья и сестры, Моисей не вошел в обетованную землю. Ему Бог дал возможность посмотреть на нее. Он сказал: ты не войдешь. Не войдешь за то, что вы не явили
святости.

моей, за то, что я сделал вас святыми. Но в какой-то момент произошел этот сбой, и вы не стали жить как святые, вы не стали поступать так, как я вас учил, как я вас просил. Мы с вами знаем много других моментов в Писании, где люди не понимали, и эта святость, она не влияла на них так, как она должна была влиять, не производила то действие. Сыны Аарона, Надав и Авиуд, принесли чуждый огонь. Мы с вами знаем эту историю. Бог поражает их. Несмотря на праздник, на все это торжество, знаете, святость Божия, с ней нельзя договориться. С ней нельзя пойти на компромисс. Бог никогда не скажет, знаешь что, ну ладно, я понимаю твою немощь. Святость Божия, она без каких-либо компромиссов. Мы с вами знаем также и другую историю, когда Давид вез ковчег в свой город, хотел завести его. Мы с вами помним Оза, священник Оза, который прикоснулся, написано, который хотел поддержать, хотел сделать доброе дело, можно сказать, но не до конца понимал, что это непростая деревянная коробка, да, что это ковчег Божий, что это особый предмет, он освященный, он есть олицетворение присутствия святости Божией, нельзя прикасаться. И Господь его поразил. Есть много других моментов, которые мы можем с вами вспомнить, но суть, которую мы можем взять для себя, она одна. Братья и сестры, сегодня действительно Бог являет нам очень много милости, очень много. Ветхозаветные люди, наверное, имели намного меньше шансов, чем мы с вами. Сегодня мы действительно видим, что где-то мы прикасаемся к ковчегу, не думая о последствиях. Мы где-то действительно входим в присутствие Божие, и нам кажется, что «а что тут такого особенного?» Ну, пришел я в собрание. Ну, сижу я на телефоне во время собрания. Или мечтаю о своем. Да все так делают. И вы знаете, мы не понимаем, что это место свято. Бог Моисея в пустыне заставил снять обувь. В пустыне. Там не было храма, там не было скамеек, там не было каких-то визуальных атрибутов. Он говорит, просто сними обувь, чтобы почтить меня. Чтобы ты понял, что я свят, и моя святость, она должна побудить тебя к какому-то особому расположению. Братья и сестры, мы сегодня имеем такую возможность с вами приходить к Богу, служить Богу, быть в таком близком общении с Богом, молиться Богу. И мы с вами сегодня иногда не думаем, насколько это ответственный момент. Потому что Бог милостив, потому что Бог не поражает нас сразу, потому что Бог дает нам возможность исправиться, потому что Бог дает нам возможность, чтобы мы осмыслили, чту ли я Бога как святого Бога, каким образом святость Божия сегодня изменяет меня, как она влияет на меня, на мой характер, на мои слова, на мои дела, на то, что я делаю. Поэтому мое большое пожелание сегодня для каждого из нас, чтобы мы, вот как Моисей воспел эту песнь, да, и посмотрите, в его песне звучит этот риторический вопрос. Риторический – это значит, что в этом вопросе есть и ответ. И он говорит, кто, мы прочитали 4 стих, кто не убоится тебя, Господи, и не прославит имени твоего, ибо ты един свят. Божья святость, она обязательно будет приводить нас в состояние страха и трепета, братья и сестры. Это то, что, наверное, очень сильно утратило свое значение в наше время. Мы перестали бояться. Нам эта мысль неприятна. Зачем бояться Бога? Да Он же мой папочка. Он мой лучший. Я у Него на коленках. Он меня ласкает, Он меня всем одабривает. Вы знаете, вот это тот имидж, который нам очень по душе и по сердцу, и мы хотим иметь такого Бога.
Писание говорит, что Бог, Он полон любви. Но Писание ни в коем случае не опускает планку Божьей святости. Оно хочет научить нас, чтобы мы могли чтить, и не только когда мы в небо придем, чтобы здесь, на земле, мы чтили нашего святого Бога. И понимание, правильное понимание святости – это действительно страх и трепет, когда мы соприкасаемся с этим, когда мы держим в руках Слово Божие, братья и сестры, когда мы читаем Писание. Мы не можем его просто взять, положить на пол. Нельзя. Когда ты приходишь в Дом Божий, я понимаю, что сегодня многие говорят, да Бог везде, мы совсем всегда, Бог в нашем сердце, Бог. Все правильно, все по Писанию. Бог всегда, Бог везде. Но есть вещи особенные. Скажите мне, когда Бог явился Моисею в пустыне, это значит, что из всей пустыни там нигде Бога не было. Бог был только в этом кусте. Я так не думаю. Я думаю, что Бог всегда был везде. Он всегда везде, Он все наполняет. Но было что-то особенное в этом месте, куда Моисей пришел, и где у него было это соприкосновение с Богом. Вот там нужно было. Бог не сказал, слушай, сними обувь, никогда не одевай больше, ходи по земле босым, потому что я везде наполняю все. Нет, Он так не сказал. Сейчас здесь окажи это почтение. Покажи свое благоговение. Когда мы приходим в определенные моменты нашего служения, возможно, возможно, еще какие-то духовные дела мы с вами делаем. Мы должны понимать, это особый момент, который требует особого нашего положения или расположения. Поэтому приходишь ты в Дом Божий, имей страх. Имей страх. Кто не убоится, имей желание прославить и прославит имени Твоего. Пусть Господь сегодня благословит нас всех, чтобы, приходя к Богу Святому, имея Божью святость, вмененную нам через Иисуса Христа, мы научились трепетать перед Богом. Мы научились чтить Его. Не бояться, что Он что-то в нас заметит, за что-то нас накажет. Нет. Уважать и принимать Его авторитет в нашей жизни. Как сказал апостол Павел, апостол Петр в первом послании Петра, и я закончу этим стихом, 15 стих, он говорит так: «Господа Бога светите в сердцах ваших».

Сегодня мы читали, слушали, рассуждали о том, как достичь святости в нашей повседневной жизни, основываясь на словах Писания «Будьте святы, потому что я свят». Напоминаю, что наши программы вы можете слушать на волне 11.30 в субботу, 7 часов вечера, и в воскресенье, 7 часов утра. Благословенной вам жизни со Христом, дорогие друзья, и спасибо, что слушали нас.

течение этого часа вы услышите программы «Путь новой жизни», затем «Христианское пение», и во второй половине часа выйдет в эфир передача «Надежда сегодня».

Я рад вновь приветствовать вас, дорогие радиослушатели, любовью Господа нашего Иисуса Христа. И в прошлый раз мы говорили о том, что мы должны благословлять Бога, и прочитали из 67-го псалма, стих 20, такой текст. «Благословен Господь всякий день! Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас». И я сказал, что в следующий раз мы порассуждаем и об этом стихе. Бог возлагает на нас бремя. Какое бремя и почему Он на нас его возлагает? И что мы должны понимать под словом «бремя»? Бремя – это старинное русское слово, и нам надо пояснить его смысл. Его можно понимать как нагрузка, как непосильный груз или тяжелый груз, или как обязанность и ответственность. Беременная женщина происходит от слова «бремя». И вот есть у этой женщины обязанность? Есть. Доносить ребенка. Есть ли ответственность? Есть. И ответственность. То есть надо вести себя соответствующим образом, питаться соответствующим образом, чтобы этот ребенок родился здоровым. И таким образом женщина несет это бремя. И это бремя некогда возложил на нее Бог. Потому что Он сказал людям: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Но поскольку человек согрешил, то сказано: в болезни будешь рождать детей. То есть это бремя не всегда для женщины проходит гладко. Теперь давайте прочитаем этот псалом, но с 19 стиха. «Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так, чтобы и из противящихся могли обитать у Господа Бога. Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас. Бог для нас, Бог во спасение, во власти Господа Вседержителя, врата смерти». Стихи «Ты вошел на высоту, пленил плен» относятся к Иисусу Христу и цитируются в послании к Ефесянам в главе 4. И дальше говорится, что Иисус Христос дал дары для человека. И в то же время говорится, что возлагает на нас и бремя. Итак, здесь говорится и о дарах для человеков, и о временах. Если смотреть на Израиля, то Господь ввел его в землю, текущую молоком и медом, и даровал ему города, которых он не строил, и сады, которых он не насаждал. И в то же время у Израиля была обязанность соблюдать закон. У Израиля была обязанность овладеть этой землей. И не всегда Израиль справлялся с этими обязанностями и отступал от Бога. И Бог спасал его. Давайте теперь прочитаем из Евангелия от Матфея, глава 11, стих 28 и дальше. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Итак, здесь говорится о двух бременах. «Придите ко мне, обремененные, а дальше возьмите мое бремя на себя». В послании к евреям, 12 глава, сначала говорится так: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий наш грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще,
взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. И здесь говорится о бремени греха, здесь говорится о тех, может, бременах забот, которые были нам непосильны. Здесь говорится об оккультной обремененности. Я имею в виду и это вот всякое бремя, и то, что говорит Иисус: «Придите ко мне, труждающиеся и обремененные». Чем обремененные? Вот этими всеми вещами, которые нам не посильно нести и не нужно нести. И такое бремя нам нужно свергнуть с себя. А Иисус говорит: «Возьмите бремя мое и иго мое». Что такое иго? Это власть Иисуса Христа. Если мы признаем эту власть, то мы берем на себя это иго. Если мы понимаем, что нам не только дары Бог дает, не только благословение нам посылает, но возлагает на нас и обязанности, которые можно назвать словом «бремена». И здесь тоже есть определенные обязанности. Мы должны проходить предлежащие нам поприще, причем с терпением. Поприще – это тот путь, который Господь предназначил для нас, и мы обязаны его пройти, а иначе мы будем непослушны воле Божией. В главе 11 Евангелия от Матфея Христос говорит: «Научитесь от меня». У нас есть обязанность учиться. Первых христиан называли учениками. Иоанн, 5 глава, стих 2 и далее. «Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, а заповеди Его не тяжкие». Но, к сожалению, не все христиане так понимают, и для многих заповеди Господни тяжкие и даже неприемлемы. Они не хотят брать на себя эти бремена. Есть, конечно, и бремена неудобоносимые, о которых Господь предупреждает в главе 23 Евангелия от Матфея, когда говорит о фарисеях: «Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плеча людям, а сами не хотят и перстом двинуть их». Один из примеров таких бремен – послание к Тимофею, 1 к Тимофею, глава 4. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Господь сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Петр нам напоминает, что мы призваны возвещать совершенство, призвавшего из тьмы в чудный свой свет. Это наша обязанность. А Павел в 9 главе послания к Коринфянам говорит, стих 16: «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если я не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только вверенное мне служение». Из этого мы можем сделать вывод, что если мы добровольно соглашаемся принять на себя обязанности, которые возлагает на нас Бог, то они будут нам в радость, и заповеди Его действительно будут для нас не тяжкие. В нашей жизни могут быть трудные моменты, искушения сильные, даже согрешения. Но в послании к Галатам, 6 главе,
Павел нам говорит: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». И чтобы эти заповеди Господни и те трудности и неприятности в жизни, которые нам приходится переносить, были нам во благо и были для нас не тяжки, мы должны быть всецело отданы и посвящены Господу.

Радио «На пути» продолжает свою работу. Приглашаем вас послушать христианское пение. Через 15 минут выйдет в эфир передача «Надежда сегодня».

0: Вы слушаете «Радио на пути». Приглашаем вас послушать программу «Надежда сегодня».
1: Здравствуйте! В эфире «Радио Церковь», и вы на волне христианской передачи «Надежда сегодня». Надежда.

Как и всегда, мы рады приветствовать вас и приглашаем послушать этот выпуск передачи. А посвящен он сегодня музыке и христианской песне. Вера Кушнир, христианская поэтесса, написала прекрасные строки о музыке, которые мы и начнем рассказ о фестивале «Христианская песня 98», что проходил в городе Черновцы с 11 по 13 сентября. Музыки, оттенки и тона, мириады звуков и созвучий. То слышна морская в них волна, то раскатов грома звук могучий. Музыки безазбучный язык всем понятен, всеми ощущаем, как ребенка плач от боли крик, как тепло в груди, когда прощаем. Музыка искупленных сердец, пение возвышенных хоралов, звуков, съединившихся венец самой лучшей музыки начала. Жизнь пройдет, умолкнут все уста, перестанет биться в скалы море. Мы же в небесах у ног Христа будем вечно петь в небесном хоре. Вот с таким настроением, что жизнь действительно пройдет, а мы в небесном хоре у ног Христа будем вечно петь и славить Бога, и проходил наш праздник христианской песни.

«Господь, моя надежда», пела Ирина Биндю из города Черновцы. Конечно, украшением праздника было пение детского хора Первой Черновицкой церкви, и дети, маленькие колокольчики, пение для Христа, радостно восклицали славу своему небесному Отцу за дар жизни, за солнышко, за голубое небо, за мир и согласие в нашей стране.

0: Гостем праздника «Христианская песня 98» был президент радиоцеркви FEBC Руди Винс.
1: Я всех приветствую. И, во-первых, хотел бы поздравить черновцы, украинцев и всю Украину. В чем? Потому что вы действительно завладели всем миром. Куда ни попадешь, в Сакраменто, в Сан-Франциско, в Орегон, там в Портленд или еще где-либо, везде я встречаю людей, добрых людей из черновцов, и особенно из Украины. Вы действительно богаты очень многим. И мне такой вопрос, вот сидел, слушал песни, слушал все выступления, и все так прекрасно, все так хорошо, я уверен, что всем это нравится. И у кого-то была ли такая мысль, и почему Бог так несправедливо добр к нам? Почему Он такие дары дал вот всем этим исполнителям? Наверное, никто, нет? Кто сегодня утром проснулся, вспомнил, как...

0: Мы вверх смотреть, и мы не понимаем, а что вы скажете, неужели нам негодовать нашим добром? То есть, неужели нам жаловаться на Бога, что Он сотворил нас так приятно, прекрасно? Вас, женщины, такими красивыми, дети такие счастливые. Неужели нам жаловаться? Нет. А что же нам делать? Благодарить Бога.
1: Прекрасные песни привезли к нам и гости из города Сакраменто, инициаторы и спонсоры праздника песни Валентин и Светлана Бурлака. Они радовали всех слушателей хорошим пением, и мы предлагаем и вам, уважаемые слушатели, послушать одну песню в их исполнении.

той стране, где нет горя и слез, и где царствует мой Христос. Мне сегодня на сердце

0: Бог благословил наш город, и на праздник песни пришло очень много людей, которые желали услышать что-то доброе и теплое о жизни, о надежде, о любви. Ведь сегодня необходимо это для всех наших людей, и самое большее – наши дети.
1: Под таким же названием и прозвучала песня в исполнении Светланы Бурлака.

Там, где небо встретится с землею, что принять из рук ее меня, там впервые встречусь я с тобою, и глаза мои узрят тебя. Вот такие слова пожелания оставил для вас, уважаемые друзья, Сергей Брикса из Беларуси, город Минск. И действительно, все песни Сергея, прозвучавшие на фестивале, дарили людям надежду на будущее, уверенность в том, что будет жизнь и после земной жизни.

Татьяна Шилова приехала на фестиваль «Христианская песня 98» из города Киева. Она дарила и слушателям праздника, а сегодня и вам, дорогие друзья, прекрасные мелодии. И сейчас одна из ее авторских песен.

что, друзья, сегодня есть возможность, как и в жизни Леви это случилось, перестать быть в рабстве, не продолжать быть нелюбимыми у ближних наших, у Бога, найти настоящее счастье. Если, друзья, вы готовы сделать этот первый шаг осторожно, но с уверенностью, искренне, то обратитесь к Нему. Друзья, если есть такие души, как мы христиане говорим, то есть жизни, личности, которые сегодня, вот сейчас, в глубине души чувствуете, что Бог вас видит, что Бог вас любит, несмотря на все, что Он допускает в вашей жизни, и что Бог вас зовет к себе, то таких я попросил бы, обратитесь к Богу.

Мы, поддерживая предложение Руди Винса, тоже предлагаем каждому слушателю этой передачи понять, что Бог – наш Творец и через Иисуса Христа – Спаситель мира. Признайте это и поклонитесь Богу. Ну и на прощание для всех вас пожелание. День за днем и год за годом улетает, звук за звуком пишет песню наших лет. Эти ноты сам Господь перелистает и допишет заключительный куплет. А вы пойте, хоть мир тревожен, песня до конца звучи. Этот путь Христом проложен, нам другого не найти. Страницы из фестиваля подготовила для вас Людмила Поли. Мы встретимся через неделю. И, как всегда, ждем писем. Наш адрес: Украина, город Черновцы, улица Рылеева, 1, передача «Надежда сегодня». До свидания, да хранит вас Бог!

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам вначале получасовую проповедь Ярла Николаевича Пейсти, затем краткую проповедь Чарльза Сперджина, страничку «Хлеб наш насущный», и в конце часа слушайте ежедневную программу «Злачные пажити».
2: Тема нашей сегодняшней беседы – семья. Думаю, что важность этой темы не вызывает сомнений, не так ли? Многие семьи сегодня страдают от того, что не имеют правильных руководящих принципов, которые помогли бы им нормально функционировать. Как никогда раньше, семья сегодня является центром всеобщего внимания. Кто только не высказывался по этому поводу. И психологи, и социологи, и врачи, и даже архитекторы. И неудивительно, что столько заблуждений в этой области. Но как мы должны быть благодарны, дорогие друзья, что можем знать мнение самого Бога относительно этого важного вопроса? Он сам дал нам руководящие указания, как строить семейную жизнь, каких взаимоотношений в семье надо придерживаться. Наши сегодняшние рассуждения будут основываться целиком и полностью на Слове Божьем. Поэтому советую вам взять карандаш и бумагу и записать места из Священного Писания и самые важные мысли. Все это может вам потом пригодиться. Прежде всего, мы рассмотрим значение взаимоотношений внутри семьи. Затем, на основании Слова Божьего, рассмотрим, каковой должна быть жизнь христианина, и сравним эту жизнь с нашей. И, наконец, рассмотрим некоторые практические советы. Как провести в жизнь те истины, которые нам открылись в Библии. Основной вопрос, о котором мы сегодня побеседуем, звучит примерно так. Какие руководящие указания дает мне Бог в Слове Своем, чтобы я в отношении моей семьи поступил правильно? Прежде всего, обратим наше внимание на важность взаимоотношений внутри семьи. Библия неоднократно говорит о том, какое большое значение придает семейному единству Бог. На это есть две основные причины. Первая – то, что взаимоотношения в нашей семье непосредственно влияют на наши отношения с Богом. Это особенно ясно сказано в первом послании Петра, в 7 стихе 3 главы. Слушайте. «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах». Вы понимаете, апостол Петр говорит, что эффективность моей молитвенной жизни зависит от моих отношений к моей жене. Затем в послании к Титу есть наставление пожилым женщинам, как учить молодых жен. «Любить мужей и детей, быть заботливым и покорным». Почему это так важно? Павел пишет, чтобы не порицалось Слово Божие. То есть, если эти правила нарушатся, то этим наносится бесчестие Божьему Слову. А грех против Божьего Слова – это грех против самого Бога. И это не единственное место в Библии, где говорится о тесной связи семейной и духовной жизни. Откроем первое послание к Тимофею, 5 глава, 8 стих. «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Как видите, отношение Бога к семейным проблемам весьма серьезно. В очах Божьих быть хорошим христианином, но плохим семьянином – противоречие. Поэтому наша семейная жизнь, наше отношение к близким – важнейшая часть хождение перед Богом. И разве это так странно? Ведь семейная жизнь – это проверка нашей новой жизни во Христе. И разве не выявляется именно в общении с домашними наша истинная натура, наше подлинное лицо? Потому что вся наша жизнь проходит ведь у них на глазах. Разве могут окружающие нас знать так, как знают нас члены нашей семьи? Произвести хорошее впечатление на чужих людей сравнительно нетрудно. Например, Мы можем помочь нашему другу в нужде, и люди будут думать о нас, что мы очень добрые и сострадательные. Или же по нашим молитвам заключить, что мы находимся в тесном молитвенном общении с Господом. В то же время мы прекрасно знаем, что человек может жить одной жизнью в обществе и совершенно другой в кругу семьи. Только тогда, когда моя жена видит, что жизнь моя мотивируется любовью и преданностью Богу, только когда мои дети видят мою радость в Боге во всех обстоятельствах, только тогда можно сделать вывод, что я действительно обладаю жизнью Христовой. Один брат, будучи сам отцом, обыкновенно спрашивал детей из верующих семейств относительно их родителей. Особенно, когда он видел, что вся семья служит Господу, даже когда дети стали взрослыми. Обыкновенно он обращается с таким вопросом. «Скажи, что могло привить тебе такую любовь к Господу?» И знаете, какой ответ чаще всего он слышал? Пример родителей. Они жили так, как верили. Вера их не расходилась с жизнью. Так что и достоинства, и недостатки нашей духовной жизни неизбежно проявляются в повседневной семейной жизни. Вторая причина, почему так важна в очах Божьих наша семейная жизнь, это ее прямое влияние на наше свидетельство, на наше служение окружающим. В послании Тимофею Павел говорит об ответственности тех, на кого возложена забота о церкви, то есть о руководителях церкви. В 3 главе 1 послания, в 4 и 5 стихах, он говорит, каким должен быть епископ или служитель Божий. Слушайте. «Хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякой честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о церкви Божией». Это одно из нескольких мест Библии, где подчеркивается, что обязанность пресвитера перед семьей важнее даже, чем его обязанность перед церковью. Иначе говоря, прежде чем человеку поручить служение в церкви, надо убедиться, что он справляется с управлением своей семьей. И если в семье что-то не в порядке, выбирать его на духовное служение не следует. Но превыше всего, разумеется, наша обязанность перед Господом. Взаимоотношения с Небесным Отцом должны стоять на первом месте. А на втором – церковь? Нет. Свидетельство верующим? Тоже нет. На втором месте – семья. Нелады, возникшие в семье, могут нанести непоправимый ущерб и всему остальному в нашей духовной жизни. Это очень важно, и забывать об этом никак нельзя. Таким образом, на втором месте должна стоять семья. Не церковь, не служение, не свидетельство, а именно семья. Не исполняя свои обязанности в семье, мы не имеем права участвовать в духовном служении и брать на себя ответственность за это служение. Пренебрежение этой очень важной истины наносит непоправимый ущерб не только нашей духовной жизни, но и делу Божьему. Прежде чем говорить о нашем отношении к домашним, посмотрим, каковы должны быть наши отношения к окружающим нас людям. Как верующие, мы связаны друг с другом не только физическими семейными узами, прежде всего, мы члены единого Христова тела. Понять и усвоить эту истину чрезвычайно важно. Мужчина и женщина в верующих семьях стоят перед лицом Бога не только как муж и жена, но и как брат и сестра во Христе. Отец и сын не должны забывать, что во Христе они братья. И все, что говорится в Библии о принципах и правилах христианской жизни, относится к каждому из них без исключения. Посмотрим, что же говорит Слово Божие об отношениях между людьми. Какие основные принципы должны руководить нами? Сегодня мы укажем на 3 таких принципа. И от того, как применяются эти принципы, зависит жизнь нашей семьи. Во-первых, в любой христианской здоровой семье руководящим указателем и конечным авторитетом должна быть Библия. Во-вторых, в основе всех действий и поступков должна быть любовь. И в-третьих, смирение должно быть нашим образом жизни. Рассмотрим каждый из этих пунктов в отдельности. Прежде всего, Библия. В каждой здравой христианской семье она должна быть надежным, авторитетным путеводителем, то есть руководством. Посмотрите вокруг. Сколько несчастных семей, сколько разбитых браков. И все это потому, что у людей нет надежного компаса, верного руководства ни при заключении брака, ни в дальнейшей жизни. Неудивительно поэтому, что в мире наблюдается небывалый рост разводов. Но печальнее всего то, что эта проблема имеет место даже среди верующих. А ведь они имеют Слово Божие, ясное откровение от Бога, как им поступать в отношении друг друга. Библия – путеводитель для каждой счастливой семьи. Без нее она как без руля. Но что это значит применять Библию как руководство в семье? Это значит, что еще до свадьбы обе стороны, муж и жена, соглашаются, что в будущей семейной жизни они будут верно следовать Божьим повелениям. Они договариваются, что во всех случаях жизни Библия будет их советником, судьей и руководителем, что каждый член семьи будет стараться угождать прежде всего Богу, а не своим человеческим желаниям и чувствам. Этот принцип жизни ученик Христа должен иметь в основе своей семейной жизни. Для того, чтобы регулировать семейную жизнь согласно Слову Божьему, нам следует лично пребывать в Слове, то есть читать, размышлять над ним, изучать наизусть основные ее истины. Надо постоянно искать, в чем состоит Божья воля, и подчиняться голосу Духа Святого. Вот что мне рассказал один мой знакомый. Однажды утром, проводя, как обычно, время за чтением Библии и молитвой, в Евангелии от Марка он прочел такие слова: «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Прочтя это, он вспомнил вчерашний разговор с женой. Она опять опоздала с обедом, хотя он предупредил ее заранее, что время у него будет очень ограничено. Но она, конечно, забыла, и он, конечно, рассердился и не скрывал своего раздражения. На следующий день, во время чтения Библии и молитвенного общения с Господом, он просил Духа Святого научить его, как стать послушным учеником Христа. После чтения этих стихов ему стало ясно, что он должен немедленно пойти и извиниться перед женой за свое раздражение и резкие слова. Правильное отношение к Библии помогло этому брату увидеть себя во свете Слова Божьего и понять волю Божию для него в данной ситуации. И возникшая была трещина в семейных отношениях быстро исчезла. Итак, дорогие друзья, Библия – это основное руководство в семейной жизни. Второй принцип, на котором должна основываться христианская жизнь – это любовь, как мерило всех поступков каждого члена семьи. Любовь как внутренняя движущая сила. Иисуса Христа однажды спросили, какая заповедь наибольшая? Об этом написано в 22 главе Евангелия от Матфея. Помните, что Иисус ответил? Самая главная заповедь – это любовь Господа Бога. Но это еще не все. Он тут же добавил, вторая же подобная ей – возлюби ближнего твоего, как самого себя. Эти две заповеди Христос положил в основу нашей христианской нравственности. Эти две заповеди заключают в себе всю суть нашей морали. Иисус подчеркивал это непрестанно. Любовь способствует сближению людей, и она же разрешает множество людских проблем. Апостол Яков называет эту заповедь законом царским. Петр пишет, что любовь покрывает множество грехов. В послании к Коринфянам апостол Павел ставит любовь превыше всего остального. Хотя нужду в любви признают все, но что такое любовь, над этим задумываются лишь немногие. Что она из себя представляет? В чем заключается ее сила? Как она действует? Почему Иисус велел нам любить друг друга? Как мы можем определить эту любовь? Иногда, чтобы дать какому-то понятию четкие определения, хорошо прибегнуть к помощи так называемого негативного определения. Иными словами, давайте посмотрим, чем любовь не является, какие ее определения неверны. Прежде всего, любовь в библейском значении этого слова не сводится к одному только чувству по отношению к кому-то. Христос ясно не имел в виду просто чувства, эмоции, когда велел нам любить ближнего. Наши чувства изменчивы и недолговечны. Ими трудно управлять. Здесь явно нужно что-то более надежное. Здесь речь идет о волевом акте, направленном на благо определенного человека. Это мы видим в Божьей любви, проявленной к нам в Иисусе Христе, как написано в Евангелии от Иоанна в 3 главе 16 стихе, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Давайте зададимся вопросом, если Бог, видя мир в нужде и любя его, ограничился бы только этим чувством и ничего бы не сделал во имя этого чувства, могли бы мы назвать это любовью? Думаю, что нет. По Библии любовь всегда побуждает к действию. В послании к римлянам, в 5 главе 8 стихе сказано, «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Этот стих приводит нас к еще одному важному выводу о свойствах истинной любви. Любовь не зависит от того, насколько человек ее заслуживает. Наоборот, любовь Божия к нам проявилась тогда, когда мы были противниками Ему. Это только означает, что настоящая любовь не смотрит, достоин ли ее человек или нет. Божья любовь простирается на всех без исключения. Никаких условий при этом Бог не ставит. Принять ее может любой. Поэтому и нам Христос повелел любить даже наших врагов, делать добро и тем, кто нас преследует. Истинная любовь обладает свойством преодолевать самые трудные обстоятельства, разрешать самые запутанные семейные проблемы, примирять самых непримиримых людей. И это все относится к семейным трениям, которые продолжаются годами. И тут мы подошли к еще одному свойству любви. Дело в том, что сами мы не в состоянии любить так, как велит нам Господь. В послании к римлянам, 8 главе, 7 стихе сказано «почему?». «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». И сколько бы мы ни старались любить в соответствии с Божьими требованиями, мы не сможем, пока не поймем, что источник такой любви – только Дух Святой. Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам, говорит апостол Павел в 5 главе послания к римлянам. Помните, чем апостол Павел начинает перечисление плодов Духа Святого в 5 главе послания к Галатам? Плод же Духа – любовь. Потом следуют другие плоды, и все они истекают из плода любви. Таким образом, только от Духа Святого можем мы обрести ту любовь, которую обещал нам Христос. Только тогда для нас не будет трудно любить и тех, кто ненавидит нас. Любую обиду, любую горечь, даже накопившуюся годами вражду, мы сможем такой любовью преодолеть. Не наши зыбкие чувства, но сила Духа Святого поможет нам любить настоящей любовью, любить искренно, любить действенно, любить на благо ближнему. Относится ли все это к семье? Конечно. Библия, например, учит меня любить мою жену, притом любить ее так, как и Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее. Это написано в послании к Ефесянам, 5 главе и в 25 стихе. Так ли мы, мужья, любим своих жен? Счастливы ли мы видеть их радость? Не бываем ли мы с ними грубы или равнодушны? Всегда ли мы относимся к ним с пониманием и терпением? Видны ли в нас признаки истинной любви? Любить жен – это не просто наше благое намерение, это прямое повеление самого Бога. Это значит, что Бог велит нам принимать их такими, какими Он их сотворил, делать им добро, посвятить им самих себя. Только это можно будет назвать любовью. Напомню еще раз, что говоря о любви, мы не говорим о чувствах, не о эмоциях или сентиментальных мотивах. Это все важно и нужно, но мы уже видели, что это только побочное проявление любви, но и не ее суть. Любовь – это непременно положительное, самопожертвенное, сознательное действие, направленное на благо ближнего. И теперь подумаем о третьем принципе христианской семейной жизни – о смирении, как о внешнем проявлении истинной любви. Смирение – это образ жизни верующего. Если мы хотим, чтобы и в семье царило счастье, взаимопонимание и любовь, то мы должны быть готовыми жить в духе взаимного повиновения, повинуясь друг другу в страхе Божьем, как об этом говорится в послании Ефесянам 5 главе. Это исключительно важный принцип. Он касается всего нашего мировоззрения в целом, нашей точки зрения на себя и окружающих. В послании Филиппийцам во 2 главе мы находим указание на то, каким смирением мы должны обладать, особенно в семейных отношениях. Высший пример такого смирения описывается в стихах 5 по 8. Это личный пример Иисуса Христа. «Ибо вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». То есть он не беспокоился о своей позиции, как бы сохранить свою славу. Он не боролся за свои права, наоборот, отдал все ради своей любви к нам. И в этой же главе мы находим прямые указания и для нас. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других». Почему смирение так важно в нашей семейной жизни? А потому что злейший враг добрых семейных отношений – это гордость. Она же является и смертельным врагом любви. Ничто не отравляет семейное счастье, как гордость. Это она удерживает от раскаяния. Это она не позволяет попросить прощения и признаться в грехе. Эта гордость порой мешает мужу помочь жене, даже если эта помощь очень нужна. А жене она мешает полностью покориться мужу, как этого требует Писание. Библия считает гордость самым большим грехом, потому что именно с нее начинается наше неповиновение Богу. Нечасто в Библии всемогущий Бог противостоит человеку. Однако и у Якова, и у Петра мы встречаем слова «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Если хотите, чтобы Господь лишил ваш брачный путь благословения, впустите в дом гордость, и этого достаточно. И наоборот, кротость, уничиженность, смирение гарантирует, что Бог наш дом не оставит без благословения. И вот, дорогие друзья, на наступающей неделе почему бы нам не попробовать проверить себя, постоянно глядя на жену или мужа, родителей и детей, видим ли мы их действительно лучшими самих себя и действовать ради их блага, а не своего? Разумеется, на тему «семья» можно сказать еще очень много, но время наше ограничено. Поэтому повторим еще раз эти три главных принципа. Библия как практическое руководство семейной жизни, любовь как движущая сила, как мерило всех наших поступков, и кротость, то есть смирение, как образ жизни – выражение любви. Но что нам теперь делать, чтобы претворить эти принципы практически в нашей жизни? Ведь знать истину и не поступать в соответствии с ней – это лицемерие, не так ли? Для начала на эту неделю позвольте мне предложить вам два совета. Первый – сделайте подробную и честную оценку взаимоотношениям, существующим в вашей семье. Возьмите для этого лист бумаги и раскройте Библию на 13 главу 1 послания к Коринфянам. Выпишите в столбик перечисленные здесь свойства любви, а по горизонтали пусть идут 4 колонки: всегда, часто, редко, никогда. Например, долготерпение. Всегда ли я терпелив со своей женой или с детьми? Или я иногда стремлюсь поставить на своем во что бы то ни стало? Словом, дайте собственную оценку вашим отношениям к близким вам людям. И во-вторых, предпримите с Божьей помощью необходимые шаги, чтобы привести семейную жизнь в полную гармонию со Словом Божьим. Взгляните, где у вас слабое место, чего не хватает. Возможно, Дух Святой побудит вас признаться перед своей супругой в своей неправоте. Возможно, вы должны отказаться от каких-то отвлекающих вас вещей, чтобы семья заняла более достойное место в вашей жизни. А может быть, вам нужно помочь жене по хозяйству, чтобы выразить свою любовь в конкретных действиях. И если вы искренне решитесь следовать этим Божьим принципам, то вы имеете полное право присвоить обетование и предстать перед Богом с молитвой, написанной в послании к Римлянам, 15 главе, в 5 и 6 стихах. И этими словами мы закончим нашу сегодняшнюю беседу. Тут апостол Павел говорит: «Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа». О, как важно, дорогие друзья, чтобы Иисус Христос был в центре и в нашей семейной жизни.
3: Говорит радио «На пути».
0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Сперджена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
4: Его возвысил Бог. Книга «Деяния апостолов», 5 глава, 31 стих. Иисус, наш Господь, однажды распятый, умерший и погребенный, восседает теперь на престоле славы. Наивысочайшее из всех имеющихся на небе мест по неоспоримому праву принадлежит Ему. Приятно помнить, что возвышение Христа на небе – это представительное возвышение. Он превознесен одесную Отца, и хотя, как и сам Иегова, Он обладает выдающейся славой, которую смертные существа не могут разделить с Ним, все же как посредник Он облечен на небесах почестями, которые являются наследием всех святых. Восхитительно размышлять о том, как тесен союз Христа с народом Его. Мы фактически одно целое с Ним. Мы – члены Его тела, и Его возвышение – это наше возвышение. Он даст нам воссесть на Его престоле точно так же, как Он Сам победил и посажен рядом с Отцом Своим на Его престоле. У Него венец, и Он дает венцы и нам. У Него престол, но Он не хочет иметь его лишь для Себя. По правую руку Его должна восседать Его царица, одетая в офирское золото. Он не может быть прославлен без своей невесты. Взгляни теперь, верующий ввысь, на Иисуса. Пусть око веры твоей увидит Его со множеством венцов на голове Его. И вспомни, что в один из дней ты уподобишься Ему, когда увидишь Его таким, какой Он есть. Ты не будешь таким же великим, как Он. Ты не будешь таким же божественным, но все же в какой-то мере ты разделишь те же почести и будешь наслаждаться тем же счастьем и тем же достоинством, которое имеет он. Довольствуйся же пока тем, чтобы некоторое время жить в неизвестности и идти по своему утомительному пути через поля бедности или через холмы страдания, ибо скоро ты будешь царствовать со Христом. Ибо Он соделал нас царями и священниками Богу, и мы будем царствовать во веки веков. О, какая замечательная мысль для детей Божиих! Уже теперь мы имеем Христа нашим славным представителем в небесном суде, и скоро Он придет и примет нас к себе, чтобы нам быть с Ним, видеть славу Его и разделять радость Его.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Радость в ожидании казни. Первое послание апостола Петра, 1 глава, 8 стих. «Которого, не видев, любите, и о котором доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченной и преславной». В 1985 году Энтони Рэй Хинтон был обвинен в убийстве двух менеджеров ресторана. На самом деле его подставили. Во время трагедии он находился далеко от места преступления, но его признали виновным и приговорили к смерти. На суде Рэй простил тех, кто его оболгал, и добавил, что радуется, несмотря на несправедливый приговор. «После смерти я пойду на небеса», — сказал он. «А куда пойдете вы?» Жизнь в ожидании казни была нелегка. Тюремное освещение мигало каждый раз, когда электрический стул приводили в действие. Зловещее напоминание о том, что ждало впереди. Рэй прошел тест на детекторе лжи, но результаты проигнорировали. Еще одна из многих несправедливостей, с которыми он столкнулся при пересмотре дела. Наконец, в Страстную пятницу 2015 года обвинительный приговор Рэя был отменен Верховным судом США. Он прожил в ожидании казни почти 30 лет. Его жизнь – свидетельство в пользу существования Бога. Благодаря вере в Иисуса Христа надежда Рэя была больше всех невзгод. Несмотря на неправосудие, он испытал сверхъестественную радость. «Эту радость, — сказал Рэй после освобождения, — они не смогли отнять у меня в тюрьме. Такая радость доказывает, что его вера была настоящей». Радость в ожидании казни. Ее трудно подделать. Она свидетельствует о Боге, который существует, хотя и не видим, и который готов поддержать нас в наших испытаниях. Подумайте о тех, кто радовался в Боге среди невзгод. Какой была их вера? Как вы можете принести Божью радость тому, кто сейчас несправедливо страдает? Бог всякой надежды, наполни нас Твоей радостью и миром. Мы верим в Тебя, несмотря на обстоятельства. Мы любим Тебя. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: «Преданный христианин» — так называется серия передач из цикла «Злачные пажити», которые вы сейчас слушаете. Автор этой серии — Харви Фелпс. Текст программы читает Александр Данилович Яська.
1: Писание учит нас, что нет праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божьей. Римлянам 3 глава, 10 стих и 23. В данном случае Писание говорит о всех людях земли без исключения. Апостол Павел по этому поводу сказал следующее. «Не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей». Римлянам 10 глава, 3 стих. Человек без Бога, старающийся достигнуть праведности перед Богом и людьми, способен развить в себе только самоправедность. Бог, однако, наделяет своей праведностью тех, кто готов ее принять и кто желает ее всем сердцем. Эту праведность мы находим для себя в Господе Иисусе Христе, Сыне Божьем, о котором Писание говорит нам так. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, ибо не знавшего греха, Он, Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, потому что конец закона — Христос, к праведности всякого верующего». В рамках Ветхого Завета, ветхозаветные времена, Бог наделял праведностью отдельных личностей. В Писании приводится несколько примеров таких праведников. О патриархе Иове, как о примере терпения и веры, Бог говорит так. «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Иова 1:8. Апостол Петр говорит о другом ветхозаветном праведнике, то есть Лоте, племяннике Авраама, который жил в городе Содоме, уничтоженном Богом. «Сей праведник, то есть Лот, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные». 2 Петра 2:7. Иезекииль, 14 главе, 14 стихе, рассказывает нам о других праведниках, живших в то время, когда Бог был вынужден совершить суд над своим народом. «И если бы нашлись в ней, то есть земле, сии три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своей спасли бы только свои души», — говорит Господь Бог. Наконец, мы находим примеры подобных праведников и в Новом Завете. Это Захария и Елисавета, родители Иоанна Крестителя. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно, как говорит нам Священное Писание Луки 1:6. Они старались во всем следовать Слову Божьему и жить, ожидая прихода Мессии, то есть Христа, обещанного Богом. Чтобы быть праведным, таким образом, в том смысле, в каком понимается праведность в Слове Божьем, верующий прежде всего должен получить праведность Христа, которого Бог сделал за нас грехом, пригвоздил на крест, чтобы мы смогли

поверить в Него и получить Его праведность. Захария молился Богу о том, чтобы служить Ему, то есть Богу, в святости и правде пред Ним во все дни жизни нашей, по избавлению от руки врагов наших. Евангелие от Луки, 1 глава, 74 и 75 стихи. Эта молитва должна быть также молитвой каждого чада Божьего и желанием сердца каждого верующего. Потому что и у нас есть великие враги — мир, плоть, дьявол. И мы также должны одержать над ними победу для того, чтобы вести праведную жизнь во все дни на этой земле. Верующий, который с такой серьезностью относится к праведности, ненавидит все, в чем есть хоть немного несправедливости. Он всегда стремится быть рядом с крестом Господа Иисуса Христа и подальше от мира с его соблазнами. Он боится греха во всех его формах и находит радость и победу в Господе Иисусе Христе. Он смотрит на Писание, как на эталон, ибо знает, что путь праведности — это путь благословений. Писание учит нас искать Божьей праведности и ни в коем случае не полагаться на свою праведность. Апостол Павел по этому поводу говорит нам следующее. «И найтись в нем, то есть во Христе, не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Филиппийцам 3 глава, 14 стих. Господь Иисус Христос в Нагорной проповеди подтверждает то же самое желание, говоря, читаем: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Евангелие от Матфея, 5 глава, 6 стих. Библия говорит нам, как осуществлять на деле в нашей жизни ту праведность, которую вменяет Бог нам, верующим. Апостол Павел в своем послании к Тимофею, предостерегая молодого служителя Господня против искушений этого мира, говорит ему: «Ты же, человек Божий, убегай сего», то есть мирских искушений, «а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». Первое послание апостола Павла к Тимофею, 6 глава, 11 стих. Обращаясь к христианам Рима, апостол Павел призывает их следующими словами: «Представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Римлянам 6 глава, 13 стих. Описывая христианина, который полагается только на Господа в том, что Бог воплотит свою небесную праведность в него, верующего, в его этой жизни, Павел в послании к Римлянам, 4 главе, в 5 и 6 стихах, заявляет нам следующее: «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Даже Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от его дел. Что за удивительный Бог? Бог, вменяющий праведность людям, благодаря тому, что его Сын, Господь Иисус Христос, взял их грехи на себя.
став их справедливостью. Верующий получает оправдание через веру в Господа Иисуса Христа, и этой уже верою обретает он справедливость. Через веру в Господа Иисуса Христа он живет жизнью праведника, преданный до конца тому, кто отдал свою жизнь ради его спасения. Итак, заканчивая это слово, мы снова прочитаем из Священного Писания драгоценные слова. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, ибо не знавшего греха, Он, Бог Отец, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Потому что конец закона — Христос, к праведности всякого верующего. Благодарение Богу за Его неизреченный дар. Аминь».

0: На Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов сейчас 13 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: Мы продолжаем свою работу в эфире и приглашаем вас послушать проповедь Петра Викторовича Груби.
2: Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
3: Братья и сестры, мы сегодня продолжим наше рассуждение на книгу «Первое послание к Коринфянам». Несколько слов я недолго только напомню. Общая позиция такова. Мы много говорили о том, что в церкви, которую Павел основал, после того, как он уехал, развилось некоторое лжеучение под действием лжеучителей, а в церкви сформировалось понятие ложной духовности, по которой на основании знаний, мудрости, красноречия, одаренности богатой, своего богатства, коринфяне стали считать, что они духовные, достигшие, а Павла, по всей вероятности, они рассматривали на ступень ниже. Павел, как их основатель, обращается к ним и говорит, что при всем вашем желании я не мог говорить с вами как с духовными, потому что духовность, она начинается с другого. И духовность, реальная духовность, начинается не с того, что вы знаете, не с того, что философы могут рассказать вам, но духовность начинается с того, что через Евангелие открыт духовный мир, и точнее тайна Божьего Духа, что было внутри его, вот это самое главное, не вообще рассуждать абстрактно. И что Бог думал о нас, это открыто в Евангелии, что Он настолько полюбил нас, что Он отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий мог иметь жизнь вечную. Говорит, Евангелие – это начало духовности. Через Евангелие мы входим в духовный мир. Поэтому Павел, с точки зрения Евангелия, он анализирует все практические вопросы, в том числе и один из вопросов, который мы обсуждали в прошлый раз. В частности, духовность проявляется в практических вопросах. И в частности, мы говорили в прошлый раз о том, что о духовности и лидерах церкви. Как духовный человек относится к лидерам церкви? И, по сути, он говорит, если бы вы были духовны, вы несколько по-другому относились к лидерам церкви. Вот некоторые фразы, которые помогут нам возобновить в памяти то, что мы проходили два урока о духовности и лидере церкви. Вот они. Первое. Духовный рассуждает духовно о своих лидерах. И мы говорим, я не мог с вами говорить как с духовным, потому что вы рассуждаете неправильно. Духовный определяется не потому, что строит его лидер, но потому, что он сам строит. Помните, мы говорили, опасность в том, что мы можем увлечься рассуждением о том, как неправильно лидеры строят. И от того, что мы понимаем, что кто-то делает неправильно, мы можем думать себя, что мы правильны, мы в правильном положении. Павел рассуждает об этом, дает им правильное понимание о лидере, а потом говорит, в конечном итоге важно не то, что лидер строит. Духовность определяется в том, что я лично строю. И мы также говорили, золото, сено, соломы, а от того, насколько, что бы мы ни делали, мы что-то делаем. Вот если от того, насколько мы любим то, что мы делаем, мы будем вкладывать определенные средства. Дальше мы говорили о том, что строим-то мы что? Почему золото, драгоценные камни, серебро? Потому что строим мы храм. И дальше он говорит, что духовный человек, что бы он ни делал, рассуждает о лидерах, высказывает свое мнение, он помнит о храме. Потому что когда мы что-то делаем или когда мы ничего не делаем, когда мы говорим или не говорим, все это определенным образом влияет на то, строим мы храм или разрушаем. Духовный человек рассуждает об этом, он соразмеряет духовное с духовным, он рассуждает о храме. Повреждает он храм или строит? И это очень, мне кажется, тот серьезный урок, который мы всегда должны помнить. В любой дискуссии, в любом вопросе мы не должны увлечься, что вопрос сам по себе настолько важен, что мы можем терять самообладание, что мы можем говорить оскорбительно, вызывающе, довольно так эмоционально, неуважительно. Может создаться ситуация, при которой нам кажется, что это оправдано наше поведение. Но Павел говорит, духовный человек при этом думает, что в это время происходит с храмом. И это важный момент, которым духовный человек думает. В конечном итоге духовный знает, что он не чей, он Божий. Вот эти расхождения «я Павлов, я Аполлос», как будто это поднимало их в их своих глазах. А Павел говорит, о чем вы рассуждаете? Они только служители. О чем вы рассуждаете? Рассуждайте духовно. Одна церковь, все эти лидеры, они ваши. Они все ваши. Поэтому думайте о том, что все они были ваши, но в конечном итоге вы не их. Вы Божьи, вы Христовы, а Христос Божий. Вы принадлежите тому, кто заплатил за вас такую большую цену. Духовный человек рассуждает таким образом, что он Божий. И прежде всего он переживает о том, как угодить Богу. Его достоинство определяется не тем, за каким он лидером следует, а тем, кто его купил и кто его Господь. Хвалящийся хвались Господом. Говорит, духовный человек рассуждает об этих вещах. А Павел как бы делает два заключения. В 4 главе он как бы повторяет то же самое, только с несколько другой перспективы. И он говорит еще раз, духовный имеет должное понимание места и назначения служителя в церкви. Духовный имеет должное понимание о самом себе. В предыдущем это можно быть сказать, что духовный думает о том, что он лично делает. Он рассуждает о своем служении. Здесь он повторяет только несколько другими словами. Духовный подражает верности своих лидеров. И Павел там, если вы помните, мы в прошлый раз не могли подробно, и, наверное, мы уже сегодня не будем это делать, если только вопросы возникнут. Павел говорит в этой главе о том, что его гонят, его презирают, его над ним издеваются. А они, говорит, мы стали как сор, как зрелищ, как люди, приговоренные к смерти. Но, говорит, при этом, но он продолжает свое служение. Говорит, я верен в своем служении. Он продолжает делать то, что он делает. И в этом, собственно, духовность. Духовность не в том, чтобы мы правильно понимаем, но в том, что несмотря ни на что, мы продолжаем служение. И говорит, подражайте мне, как я Христу. Вот это качество, что Павел мог продолжать свое служение достоинством, несмотря ни на что, это очень высокая марка определения духовности в Павле. И это очень трудно подражать этому, потому что мы знаем свои слабости. Ну, простое дело, что бы мы, например, в церкви не делали. Стоит кому что-то сказать, и у нас настроение сразу опускается. Еще кто-то что-то сказал, да, что я должен делать? Что я должен ими угождать? И служение закончилось. Мы очень быстро останавливаемся. Коринфяне, которые считали себя духовными, а Павел говорит, посмотрите, что со мной делают, как со мной, я все время под горку, против ветра, все против меня. Казалось бы, Господь оставил меня, меня избивает, меня гонит, я в голоде, я в преследовании, я в оскорблении, но я продолжаю служение мое. Духовный продолжает служение, веренное ему Господу, невзирая ни на что. Это все в контексте отношения к лидерам. Сегодняшняя тема – это тема «Духовность и тело». Эта тема, мы берем текст, это 5-6 глава «Духовность и тело». Сейчас вы поймете, почему я ее так, собственно, назвал. Еще раз табличку, которую мы всегда проходим. Начало Павел рассуждает, что духовность начинается с проповеди распятого Христа, в котором проявлена Божья сила и Божья премудрость. Понимая претензию коринфян, чтобы их называли духовными, Павел, я не мог с вами говорить. Почему? Потому что с точки зрения Евангелия вы еще скорее плотские, чем духовные. И с точки зрения Евангелия он анализирует шаг за шагом. 3-4 глава «Духовность и лидеры церкви», 5-6 «Духовность и тело», 7 глава «Духовность и интимные отношения», 4 глава «Духовность и свобода», 8-10 глава, и затем «Духовность и традиции», 11 глава, «Духовность и дары Духа» 12-14 глава, и «Духовность воскресения тела» 15-16 глава. И все это составляет, в общем-то, одно послание. И оно пронизано. Все эти вопросы он рассматривает с точки зрения Евангелия. Он с этого начинает, и на этом он заканчивает. В 15 главе, когда мы будем говорить о духовности и воскресении тела, 15 главе он говорит, напоминаю вам Евангелие. То есть Павел с этого начал. На основании этого анализирует духовность коринфян и вообще в целом духовность, и он на этом заканчивает. Другими словами, Павел говорит, духовность Евангелия начинается, она в нем заканчивается, развивается, и она в нем завершается. Евангелие – это что-то очень простое, но это очень что-то очень глубокое, неисчерпаемое. Это начало и конец. Это откровение любви Божьей. Итак, сегодня духовность и тело. В этой, если мы сейчас прочитаем эти две главы, 5-6, отличительная особенность этих глав, что Павел как бы делает вызов коринфянам. Он повторяет эти фразы. Вы помните, когда он говорит о мудрости, о знании, о премудрости, многократно повторяется это слово. Здесь в этих главах он как бы делает вызов. Вы считаете, что вы духовные, вы считаете, что вы достигшие, вы считаете, что вы имеете мудрость и знание, у вас есть особый логос, особое откровение, ключ к пониманию тайн. Посмотрите на это. То неужели вы недостойны судить маловажные дела? Вы так далеко взобрались, вы уже как ангелы. Неужели вы недостойны судить маловажные дела? Неужели между вас нет ни одного разумного? И в 5 главе говорит, неужели не знаете, что малая закваска квасит все тело? Или не знаете, что неправедный Царство Божье не наследует? Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христова? Вы так много знаете, и вы не знаете этого? Или не знаете, что совокупляющая с блудницей становится одно тело с ней, ибо сказано, два будут одна плоть? Вы так много знаете. Вы имеете претензию, что вы духовные, достигшие абсолютного знания, вы уже достигшие. Неужели вы простых вещей таких не знаете? Вы знаете, это как укор и нам. Мы рассуждаем о высоких иногда материях. Но и да, в жизни мы сталкиваемся, что мы делаем ошибки в элементарных вещах. И Павел может, если мы займем подобную позицию, может сказать, неужели вы все это знаете? А он говорит, этого вы не знаете, этого не знаете. А жизнь показывает так, как будто бы, да, знаем мы. Но жизнь показывает, как будто бы мы не знаем. Итак, давайте мы перейдем к тексту. Если взять 5 и 6 главы, можно все содержание, оно разбито как бы на 4 основных части. Мы помним начало Павла. Я не мог с вами говорить, братья, как с духовным. Вот почему. Ну вот, например, посмотрите. Им часто обращают внимание на то, что в 5 главе 13 стиха говорится о весьма таком странном браке, который имел кто-то из верующих в церкви. И он говорит, у вас нечем хвалиться, хотя у вас есть то, чего нет у язычников. 6 глава, 1, 11 стих. Неужели среди вас нет никого разумного, чтобы вы судитесь у язычников? Речь идет о суде у язычников, что верующие люди пошли на суд к язычникам. И он говорит, ну неужели среди вас нет ни одного разумного? Вы же духовные, вы же умные. Неужели среди всех вас, таких духовных, нет ни одного разумного, что вы пошли к язычникам, которые явно не духовные, по вашему же по определению? В 3 главе и дальше в 6, 12, 14 стихе он говорит интересную фразу, мы специально о ней будем говорить. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто-то не обладает мной». И потом в 15 стихе и 20 стихе он возвращается опять к телу. «Прославляйте Бога в телах и душах ваших». Вот обратите внимание, что в первой части вот здесь он говорит о теле. Здесь он блуде говорит, об этом браке странном. Потом он говорит о суде у язычников. Потом он говорит о свободе. И потом в конце он возвращается опять к телу. Как он располагает материал, что он сначала о теле, потом говорит о суде у язычников, потом он опять возвращается к рассуждению о теле. И это тогда собирается как бы в один блок. Духовность и тело, или отношение духовных людей к телу своему. Что-то он хочет сказать по отношению, как духовный человек относится к собственному телу. Мы сейчас подробно об этом поговорим. А пока просто общее представление. Позвольте мне, я открою текст библейский, чтобы было видно. 5 глава начинается с того, что Павел говорит, есть верный слух, то у вас появилось блудодеяние. И при том такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников. Что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я отсутствую телом, но присутствую у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавший такое дело. В собрании вашем, во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, силой Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен день Господа нашего Иисуса Христа. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не закваской пророка и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Павел начинает с того, что до него дошел слух. Но он говорит, есть верный слух. Прежде чем он стал об этом говорить, он проверил то, что он услышал. В отличие от некоторых верующих, мы очень легко пускаем слух. Павел в данном случае есть верный слух. Он что-то услышал, он уточнил, и он обращается к людям, о которых услышал, и если и говорит, я проверил, что у вас есть блудодеяние, и при том такое блудеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто имеет жену отца своего, а вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды ваш, сделав все такое дело. Братья и сестры, теперь я много говорил. Скажите, в чем, собственно, проблема? Что церковь возгордилась вместо того, чтобы плакать. А скажите, а как это могло произойти? Кто-то в себе в жены взял жену отца своего. Что имеется в виду? Как это может быть? Ну что, верующие люди не понимают, что это такое? Ну что это надо объяснять, что человек не знал, что он делает? Что здесь произошло? У вас какое-то представление о том, есть, что здесь происходит? Почему эти люди это делают это? Есть какие-то... Да, пожалуйста. Духовная болезнь в чем? Так, общий ответ такой, что был в церкви человек, который был неверующий, не знал Бога, он это сделал. Так можно сказать, так? Братья и сестры, надо учитывать вот какую вещь. Оно нас шокирует. В нашем понятии, а это не произошло в нашем контексте. Поэтому мы кажется, как человек мог это сделать? И мы немедленно можем сказать, и оно вполне оправдано, что это только неверующий человек может сделать. Да, но надо иметь в виду, о ком идет речь. Речь идет о язычниках, которых вообще понятия о непорочности не было. Они удовлетворяли свои страсти, свои побуждения там, где они хотели и как они хотели. Поэтому воздержание, как таковое, оно не рассматривалось в языческом мире этого периода как некая заслуга. И вообще, если мы говорили о гностиках, которые смешали греческую философию и христианство, и они утверждали, что тело – это тюрьма, и нужно от тела освободиться. Прежде, в прошлый раз мы говорили о том, что из-за того, что стали рассматривать тело как тюрьма духа, тело, поэтому было две линии развилось в гностицизме, о том, что одна линия, что поэтому надо делать, что хочешь, как говорится, клин клином вышибать. Поэтому царство, тело, плоть и кровь Царства Божьего не наследует, поэтому путь тела грешит что угодно, что делает. Потому что главное, чтобы дух был на правильном положении. И другая часть, другая крайность гностицизма была, это крайний аскетизм. Что поскольку мы в тюрьме, поэтому мы не должны делать вообще ничего, что тело хочет. Поэтому надо тело запречь настолько, обуздать его, чтобы оно вообще самые элементарные потребности тела не удовлетворять. И это уже в учении самого гностиков. Но у греков к этому времени, в римлян, уже формировалось не только как только у гностиков, у них общее формировалось пренебрежительное отношение к телу. Пренебрежительное понимание о том, что в теле происходит, это не так важно. Главное то, что происходит в духе. 14 римских императоров из 15 были гомосексуалистами, как говорит история. И я не буду подробно, неприлично подробностей. В это время, когда писал Павел, в это время находился в Риме Нерон. Император Нерон, который вместо жены какого-то мальчика откуда-то привез. То есть в этом контексте нетрудно представить себе вот этот островок людей, который начинает говорить, что достоинство в воздержании, что есть другой взгляд на жизнь. То вот окружение вот этого всего разложения формируется церковь, и ей надо устоять. Но при всем при том, Павел здесь замечает, обратите внимание, есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, при том такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников. И было при всем при этом, все же язычники сохраняли, что на жене отца жениться не должно. И речь не идет в нашем понимании, поскольку было много жен, и это не мать его. И вполне возможно, что отец уже умер. Кто-то взял жену бывшую, вполне возможно, отца уже не было. Он взял жену своего отца. Вполне возможно, что были определенные соображения, снисхождение, сожаление и многое другое. Как бы то ни было. И с этой точки зрения, если гностик говорит, что нету, Павел говорил о том, что нет во Христе ни мужского пола, ни женского, если они уже как духовные достигли, для них же эти законы не писаны, вполне возможно, что они, а при чем здесь это? Ну, можно так рассуждать по-человечески. Бедная женщина осталась одна, а почему бы ее не пожалеть? А почему тебе не сделать, не пойти ей навстречу? А что в этом плохого? А мы духовные люди, и для нас никакие, причем здесь эти традиции? Какая разница? Какая разница? Это или другая, или третья? А в данном случае конкретная женщина, которая какое-то отношение имеет к нашей семье? Это можно объяснить как угодно. Такое впечатление, что кто-то додумался в своей свободе понимания, в своем таком либеральном отношении, что он духовный и он собственно, закон. Если те, которые были Христовы, а я Христов, мне вообще никакие законы не писаны, то вполне возможно, что это кто-то сделал, и причем с убеждением. За этим стояло не просто невежество. Вполне возможно, что состояло самое элементарное лжеучение, которое запутало человека. И человек делал это, и он считал, что надо делать правильно. Подобно тому, как кто-то пришел просить жену Давида. Помните, там такая история была? Ветхий Завет запрещал такие браки, но кому-то пришло в голову взять жену Давида, а ему в старости жена у него была совсем молодая. Это вот пришла ему такая в голову идея. Столько девушек вокруг, но ему обязательно свет клином, как говорится, сошелся на этой конкретной девушке. Вы помните, чем закончилась эта история этого человека? Он умер. В данном случае неважно, в общем-то, по какой причине этот человек сделал. И Павел не идет в детали. Павел не идет в детали того, как этот человек сделал. Павла больше возмущает другой. Павел озадачен совершенно другим. Чем озадачен Павел, братья и сестры? Обратите внимание на текст. Что церковь согласилась. Вместо того, чтобы плакать, а один комментатор пишет, что слово «плакать» здесь употребляется, это то слово, которое употребляют на похоронах. Оплакивать покойника. То есть это та ситуация, что если в вашей церкви это происходит, вы должны были оплакать, вы должны плакать и вы должны скорбеть о том, что кому-то пришло, могло прийти в голову, что это возможно. Вы должны сокрушаться, а вместо этого вы возгордились. Вполне возможно, что пораженная церковь лжеучением думала, что это признак того, что они поднялись на особую духовную ступень понимания. Вот, кстати, в Америке, я думал, мне когда-то казалось, эти слова, я вообще не понимал, что они значат. Я когда читал за эту историю, в юности моей, историю о Содоме и Гоморре, когда говорит, выведи их к нам, мы познаем их, думаю, что они имеют в виду? Они познакомиться с ними хотят. Я не понимал. Мы жили в таком мире, который об этом никто ничего не говорил. Сейчас у нас есть англиканская, кажется, церковь, да? Она разделена на двое, потому что появился архиепископ-гомосексуалист. И большая часть людей поддержала. Их надо пожалеть, к ним надо снизойти. И когда они разговаривают, они таким высокопарным языком разговаривают. Есть такой, здесь недалеко у американских баптистов, Evergreen Region, который, а почему бы нет, нужно идти навстречу этим несчастным. Когда они разговаривают об этом, они не говорят, как о чем-то плохом. Они говорят с гордостью, как достигшие более высокого просвещения. Они не говорят, стесняясь, заикаясь, нам неудобно. Они это говорят свысока, уверенно, с гордостью. Когда человек запутывается, он может эти глупости делать. Такое впечатление, что в этой церкви сложилось это понятие, что это нормально. И Павел говорит, это ненормально. И самое страшное, что реакция церкви, или точнее отсутствие таковой. Павел говорит, что нужно действовать. Когда грех в какой-то форме проникает в церковь, нужно его на него реагировать раньше. Когда он доходит до такой степени, уже трудно на него реагировать. Но если не реагировать, самое страшное даже не в самом грехе, который произошел. Самое страшное, что сама церковь никак не отреагировала. У них уже как бы этот иммунитет был поражен. Лжеучение поражило иммунитет, и они никак не реагируют. И Павел говорит, а я считаю, что нужно действовать. Это тот случай, когда нужно действовать. И он говорит, что такого человека нужно предать сатане во изнемождение плоти. Предать сатане во изнемождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Кстати, братья и сестры, кто понимает, что такое предать сатане во изнемождение плоти? Это болезни предать, проклясть человека. Но это не совсем проклясть. Это предать сатане возмуждение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Здесь явно не человека не поразить, а иметь в виду его все-таки вылечить, остановить. Значит, в Священном Писании идут в мере наказания. Сначала идет замечание, потом по Писанию идет предание сатане, а потом отлучение. Ну смотрите, что произошло в нашей традиции. Слово «отлучение», «да будет отлучен», это слово «анафема». Это слово произошло из того, что то, что посвящалось Богу, и то, что не могло быть взято назад. Это чисто языческое даже понятие было. То, что отдано Богу, а потом из этого, получается, предано заклятию, отделено. Оно не может быть, и если уже теперешним языком говорить, отлучение – это предание за проклятию, анафеме. После отлучения человека невозможно восстановить в том смысле, как оно в Священном Писании используется. Но в реальной жизни, потому как наша жизнь развивалась, в церквах мы используем замечание и отлучение. Но отлучение мы его не используем в том значении, как оно по терминологии. Потому что слово «отлучение» в греческом вы можете проверить, и я могу показать, если кого интересует, я даже сейчас могу показать эту часть. Вы сам хотел бы быть отлучен за Христа, например, одно слово использует Павел. Там употребляется слово «анафема», греческое слово, то есть «предать анафеме». Но мы его не употребляем в этом значении. Мы употребляем отлучение в значении предание сатане. То есть мы человека снимаем, когда мы отлучаем человека, мы снимаем с него благословение, ограду церкви, и мы как бы он оказывается за станом. И он тогда открыт для поражения сатаны. Наши молитвы, благословение церкви, то он оказывается там, пока он не осознает свой грех и не вернет. И потом, когда он осознает, мы его возвращаем назад. Если мы использовали отлучение в значении его анафеме или проклятия, мы не имели права вернуть его. Поэтому, когда вы слышите, православная церковь или католическая использовала анафему или отлучение, это навсегда. Это до пришествия. Мы используем замечание и отлучение в смысле предания сатане. Мне иногда кажется, что то, что мы укладываем в наше отлучение, это как раз то, что имеет в виду Павел здесь. Предать сатане. Но, может быть, к этой фразе уже слишком привыкли. Она уже отлучили. Ну, что, похожу, потом покаюсь, опять примут меня. Если в том виде, как она звучит в Священном Писании, она звучит более серьезно, потому что она сразу определяет, что это значит. Предание сатане. Поэтому наше отлучение, по сути, это и есть предание сатане. С тем, чтобы человек, оказавшись вне ограды, вне защиты, осознал, покаялся и вернулся. Я не думаю эту традицию менять, но я хотел бы, чтобы мы понимали, что мы делаем. Мы используем в своем отлучении предание сатане. В значении предания сатане. А отлучение мы вообще не используем как таковое в смысле проклятия, предателя и анафемы. Не хватает у нас смелости кого-то отлучить до пришествия Христова. Я не помню, есть такие случаи, кого-то предавали анафеме до пришествия, как это Писание говорит? Братья и сестры, у нас есть понимание этого вопроса, о чем мы говорим, да? Просто наша традиция уже такая. И сейчас ломать эту традицию, это создать больше болезни, чем построить. Ну, сказать, что это такое, там уже сатане предают, как пойдет оно дальше. Если даже мы решили, давайте мы с следующего дня мы будем устав запишем, мы не будем отлучение, предание сатане и замечание, предание сатане и отлучение. Вы увидите, как люди сразу это разнесут. Они это повернут, раскрутят, это будет выглядеть довольно страшно, когда оно вернется к нам. Но хотя бы мы должны понимать, что мы делаем. Павел говорит, что в этой ситуации нужно действовать. Самое страшное, что он видит, бездуховная позиция церкви. Грехи происходят в том или ином виде. Но церковь должна реагировать. Но когда церковь постепенно привыкает к этому и не реагирует, в этом опасность, когда церковь не реагирует. И когда заходит она дольше, я знаю конкретные церкви, когда уже сейчас доходит до определенного уровня, надо кого-то наказать, а все родственники против. И как ты его накажешь? Церковь разделится. И у нас должно быть понимание, что церковная дисциплина, она предлагается не с тем, чтобы человека уничтожить, оскорбить, но с тем, чтобы его остановить, чтобы он не погиб. Я думаю, что в нашей церкви должно формироваться так, что когда что-то происходит, и мы находим это грехом и хотим дисциплинировать, родственники должны первые говорить о том, что мы поддержим это решение. Потому что это во благо. Ничего не делать – это хуже. И Павел говорит, нечего вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша – Христос, закланный за нас. Здесь Павел упоминает, говорит о закваске. А традиция была такая, что когда хлеб начинали печь, каждый раз, когда первый хлеб сделали, и потом остатки, когда он скисал, остатки хлеба, использовали для того, чтобы использовать его как закваску для следующего хлеба. И так оно шло через весь год. В конце года, по еврейской традиции, нужно было пройти, специальная процедура была, уничтожить все квасное. И начиналось все с самого начала. Павел использует этот символ и говорит, что мы теперь бесквасные. Закваска придает определенный вкус, определенную структуру хлебу. Мы, говорит, бесквасные, у нас нет этого прошлого, мы сейчас очищены, и наша, по сути, закваска, или сказать, Пасха наша, Христос, это тот, который придает нам структуру, вкус, направленность. И мы позже вернемся в следующем вопросе. Совершенно очевидно, о чем здесь Павел говорит. У вас, конечно, есть то, чего у язычников нет, но вам нечем похвалиться. Вы хотите, чтобы вы были духовные, но вы реагируете на то, что произошло в вашей церкви, как недуховные или бездуховные плотские люди. Вам нечем хвалиться. Итак, по отношению к тому, что человек сделал, реакции или отсутствие таковой показывает, что церковь Коринфская явная была не на духовном уровне. Но, честно говоря, оно должно быть так, что когда это происходит, человека надо, и он имел в виду, что он внутри церкви, и человека изолировать после отлучения, мы даже это не делаем. Человека отлучают, ну, он поздоровался, мы ему рассказываем, беседуем с ним, ну, чтобы поддержать брата или сестру. А имеется в виду, если смотри, когда человека отлучают, его лишают общения. Это как раз единственный случай, когда мы в праве. не общаться ни в какой форме. Как раз он как раз, чтобы устыдить, чтобы человек остановился. Это как символически подчеркнуть, что мы делаем. Но мы, естественно, мы не идем так далеко. Отлучили, а потом брата обнимаем. Ну, говорит, я его не приветствую, я с ним здороваюсь. Что, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира. Но я писал вам не сообщаться. То есть он отделяет. Люди, которые живут в мире, они нуждаются в Евангелии. Когда это в церкви происходит, с тем, чтобы человека вылечить, это мира применяется. Это не то, что другой стандарт, это единственный стандарт. В мире они Бога не знают, поэтому для них Евангелие несется. А здесь в церкви это говорится о болезни, речь идет о том, чтобы вылечить болезнь. Так, давайте мы пойдем к следующей главе, мы потом ее объединим вместе. В следующей главе Павел начинает разговор о другом, казалось бы. Как будто он поговорил о теле, о том, что и главная проблема, именно проблема в том, что кто-то это сделал, но не в этом самое страшное. Самое страшное в реакции церкви. Или точнее, что церковь никак не прореагировала, или даже по-другому, она гордится, что они настолько возвышенные, что они и это могут вместить. Какая разница? Так как вот примеры, которые происходят на наших глазах сейчас. Люди делают глупости, и при этом, причем грех творят, и этим гордятся. Следующий вопрос, как будто бы совершенно другой вопрос. Павел здесь говорит о другом, обращает внимание. Вы духовные. Следующий вопрос, он поднимает другой вопрос. Потом он опять вернется к телу. Сейчас он говорит о другом вопросе. Смотрите, как смеет кто у вас, имея дело с другими, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что вы будете судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьбами ничего не значащих в церкви. К стыду вашим говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными. Это уже унизительно, весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете притом у братьев. Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царства Божие не наследуют. И таковы были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа, Духом Бога нашего. Все мне позволительно. Начинается новый вопрос. Итак, давайте вернемся к этому. Он обращает внимание Коринфян на факт, который происходит в жизни. Коринфяне отделили свою практическую жизнь от их духовности. Они в духе где-то, а что происходит в плоти, не так важно. Следующий вопрос, на который случай, на который он обращает внимание, на их практику, то, что у них есть практика ходить судиться к неверующим. И причем здесь духовность? Давайте сейчас немножко порассуждаем об этом. Ну, у иудеев вообще не было практики, духовной практики ходить в мирские суды. Евреи больше считали, иудеи считали, что рассмотрение конфликта – это вопрос семейный. Это надо внутри решить, в общине, в синагоге, но он не должен доходить до светских властей. У язычников была другая практика. Они привыкли к этому, чтобы ходить в суд. Любой вопрос они идут в суд решать. И так как решали в судах, мы знаем вот сейчас, как организованы суды, смотрите, в мире. Мы так как будто не научены этому. Там все процедура, адвокаты, я знаю, недавно было в одной церкви, рассматривали. Пока братья и сестры решали, пока адвокаты не взяли, все сразу решилось очень быстро. В определенном смысле в этой системе есть свои преимущества. Язычники привыкли к этой системе. В частности, известна система Афин, которая рядом была с Коринфом, записи остались, как это делалось. Но обычно греки, они делали следующим образом. Когда у них возникал какой-то спор, какое-то несогласие, они выбирали себе арбитров. Один выбирал другой. И потом третьего, которого должны оба выбрать. Тот и другой, он должен быть такой беспристрастный, такой вот объективный судья. И тогда арбитры представляли этих двух, и судья, это назывался третейский суд. На этом суде решались конфликты. Когда возникал конфликт, они находили арбитра, находили судью вместе, и решался вопрос. Если вопрос не решался, он передавался дальше, так называемый суд 40. Суд 40 в качестве общественным арбитром выступали все афиняне в возрасте старше 60 лет. Поэтому избиралось 40 человек,
4: которые рассматривали этот вопрос. Никто из афинян или римских граждан не имел права отказаться от этого. То есть им могли любого выбрать, и он должен был в этих 40 решать этот конфликт. Если конфликт не решался на уровне 40, он переходил дальше, где был суд, 401 присяжный собирал. Это опять афиняне от 30 лет и выше. Они решали вопрос. Но этим судом они решали, если предыдущим судом они решали до 50 фунтов стерлингов, то дальше от 50 и выше решались на этом суде. А были еще суды 1000 человек, там сколько еще, другие присяжные, числом присяжных от 1000 до 6000 афинских граждан в возрасте от 30 лет. То есть, по сути, все афиняне рано или поздно, это то, что сейчас в Америке делают, присылают вам повесточку, и вы должны идти туда, в жюри, один из 12 быть. Там несколько система была более громоздкая. Это 40, 401, 3000, 6000, 1000. Поэтому все афиняне, поскольку вопросов было много, они проходили через этот курс. И они все отчасти были лоерами, в том смысле, что они участвовали, они понимали процедуру. И вот эти люди оказались в церкви опытом, как решать конфликты. И вот какой-то здесь Павел не пишет, в чем суть конфликта. Павел не обращает внимания, ну а вот все-таки вы правильно решили, вот был такой вопрос или такой вопрос, вы правильно решили. Он даже не идет в суть конфликта. Он идет, обращает внимание на сам факт, что вы пошли судиться с неверующими. По всей вероятности, большинство было язычников по предыдущей практике, это как прежняя закваска, а она осталась с ними. Любой вопрос между братьями возникал, и они сразу в суд, потому что они знали, что этот суд хорошо работает. Вполне возможно, что они не уважали друг друга настолько, чтобы довериться братьям решить их вопрос. И, в общем-то, на человеческую логику это, в общем-то, неплохой подход, неплохое решение. Действительно, наверное, в суде решали лучше. И, конечно, когда мы обратимся в суд, там быстрее решат нас конфликт. Но Павел здесь обращает внимание на одну деталь, на важный факт о том, как духовный человек должен себя вести. Вы помните, что мы говорили, а духовный соразмеряет духовное с духовным. В чем здесь проблема? Братья и сестры, в чем проблему видит Павел? Он не говорит о самом конфликте. В чем проблема? Кто-то видит эту проблему? В чем проблема? Что они не решили в церкви, а пошли в суд. Катя, а ну что тут такого? А вот что здесь такого? Павел обращает внимание. Вот что. Он обращает внимание, что эти люди считали себя духовными. Но в решении вопросов практических они мыслили как мирские люди. Они обращались к людям, которые представляли никакой ценности или важности в церкви не представляли. Они могли сказать, ну они же профессионалы. А Павел говорит, духовный соразмеряет с духовным. Церкви – это вам, вот таким, как вы есть, такие непрофессионалы, как вы есть. Вам однажды предстоит судить мир. Павел обращает на тайну, которая открыта ему духом. Как духовный человек, он думает о духовной реальности. Из этой духовной реальности он говорит, вы оскорбляете достоинство церкви. Если вам надлежит вот таким непрофессионалам судить мир, ангелы представят не сохранившие достоинства, они предстанут перед вами на суд, и вы будете выносить им приговор. Вам надлежит это дело, то тем более вопросы менее важные, вы должны найти в себе мудрости решить. Он говорит, а может мы не решим. Так лучше остаться обиженным, Павел здесь говорит. Духовный человек понимает, что если нам предстоит судить мир, то почему мы пошли к тем, которые вообще никакой духовной ценности с этой точки зрения не представляют? Даже если мы не можем решить, а лучше вам остаться обиженным, чем оскорблять достоинство церкви. Духовный соразмеряет духовное с духовным. Конечно, он не прав. И мы не можем решить это в церкви. Может быть, так вопрос. Но если я пойду в мир судиться, этим самым я достоинство церкви свое собственное занижаю. Лучше найти внутри, если дошло до этого, внутри церкви найти и решить. Павел говорит, духовный рассуждает по этих вещах. Хотя само по себе, ну что тут страшного? У них была традиция, они знали, как это делается. А Павел говорит, духовный думает об этих вещах. Теперь вы другие. Через Евангелие вы вошли в новую реальность. Вы теперь члены церкви. Вы не можете рассуждать просто, как будто вы часть этого мира. И Павел говорит первое, что они исходили из духовной реальности, что однажды будут судить мир. А они не исходили из этого. Они не рассуждали о более духовной реальности. То есть они о тех вопросах, что им мир судить, ангелов судить, что на них Бог возлагает такую высокую ответственность, они об этом не рассуждали. И поэтому их маловажные вопросы поднялись на такую высоту. Они считали, что это вопросы настолько важные. Почему? Духовный рассуждает о духовном. Они не рассуждали о духовном, и поэтому вопросы, которые возникли, это было конец света для них. Их надо было в суд нести. Двое детей, которые дерутся за одну и ту же игрушку. И обычно игрушка, если это мальчики, обычно им покупают такие же самые игрушки. Потому что как только разные игрушки, все время драка. Но они умудряются взять, есть две игрушки, они умудряются одну из них взять и драться за нее. Почему? Потому что они дети. Они не рассуждают о другом. И в данном случае они поступают как плотские. Не рассуждают о духовном, и поэтому они не способны. Для них это проблема. Вот смотрите на этих детей. Вот возьми игрушку, а они дерутся. Слезы какие! Плачут. Это, кажется, конец света. Жизнь остановилась. То есть они настолько всерьез, потому что у них серьезнее вопросов нет. Здесь Павел говорит, поскольку они не рассуждают о духовной реальности, о том, что им надлежит судить мир и ангелов, они опустились на уровень, что вопрос, который возник, что они там бы не поделили? Там они особенно много было богатых, но они нашли нужным идти в мир судиться. Не рассуждая о духовном, они унижали свое достоинство. Что Павел им говорит? Неужели среди вас не нашлось ни одного разумного? Братья мои дорогие, вы считаете, что вы духовные, но сам факт, что вы идете в суд мирской судиться, говорит о том, что среди вас нет ни одного разумного. Где же эти духовные, которые достигли познания, которые уже живут как ангелы? Где же они? Если они не могут решить простые вопросы, где эти духовные, умные, философию знающие, красноречие, понимающие, с самим Богом общаясь, где они? Если не могут решить простой вопрос. И здесь, не рассуждая о духовных вопросах, решая простой вопрос, тем самым

И вопрос решать. Я вообще сам не понимаю, как это мы будем ангелов судить. Вы это понимаете? Но мы, если не можем решить вопрос, то хотя бы не надо торговать своим достоинством. Бог доведет до этого уровня нас. Он преобразит нас, воскресит тело нас. У нас будет способность рассуждать об этих вещах. Но это то, во что мы верим. Мы рассуждаем об этом. Поэтому мы не должны допускать, чтобы простые вопросы выходили за рамки. И он дальше говорит, наличие чаш между вами унижает достоинство каждого всей церкви. Не обманывайтесь. Неправедный Царство Божьего не наследует. И он перечисляет целый перечень грехов. Как бы вы себе ни говорили, какие вы там духовные, что вы автоматически сразу логос получили, вы уходите, ничего подобного. Через Евангелие открыта истина и говорит, что неправедные Царство Божьего не наследует. Неважно, как вы объясняете, он говорит дальше. Не обманьтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божьего не наследуют. Но таким были некоторые из вас. Но омылись, но освятились. Почему же вы тогда опять возвращаете? Вы омылись, освятились, и потом вы идете, чтобы ваши вопросы решились те, которые еще не освящены, не омыты. Они еще там, а вы к ним идете за решением этого вопроса. Одно дело верить, что мы будем судить ангелов. Одно дело, что мы будем судить мир. Одно дело верить, что мы церковь, тело Христа, что мы имеем ум Христов. Другое дело это воплощать на практике, когда мы решаем простейшие вопросы жизни. И здесь как раз показывает, на каком уровне наша вера, на каком уровне наша духовность. Итак, я думаю, достаточно я сказал со своей стороны, какие у вас вопросы по этому отделу? По этой, собственно, главе мы до какого текста здесь? До 11 стиха. У вас есть вопросы насчет этого? О лихаимцах, это которые обогащаются, и хищники. К этим словам, которые... Одна у них цель есть наживая. Здесь употребляются слова к определению этих греческих слова, которые определяют волков, определенный вид волков, который не хватает добычу. Или это же слово определяет, когда корабли в бою, там такие крючки бросали корабль с корабля и притягивали этот корабль, чтобы его уничтожили. Как употребляется вот это, как люди, которых цель наживы. Для них, братья и сестры, не существует понятия. У них во всем видят бизнес. Во всем они видят, как бы побольше взять. Как волки, как хищные, которые хватают, то единственное, что у них есть. И что интересно, один комментатор есть, что лихаимцы и хищники, что только христианство может освободить верующих от этих пороков. Потому что по чисто материальным понятиям, ну, богаче быть, это неплохо. Но христианство идет дальше, оно не ходит просто в материальное, оно идет за пределы материального. Поэтому наше стремление быть богатым, если оно правильно поставлено, что мы уходим в вечность и думаем о духовном, и в том, чтобы богатеть у Бога, это уравновешивает одно с другим. Так же, как у нас есть такой принцип, то любить себя, само по себе, любовь к себе, это не грех. Но не грех это только тогда, когда есть баланс. С другой стороны, люби себя, но таким же образом люби ближнего своего. Чем больше ты себя любишь, люби также ближнего. Вот эта любовь к ближнему уравновешивает любовь к самому себе. Если не будет любви к ближнему, тогда вот эта любовь к себе превратится в самолюбие. И здесь получается вот это нажива. Это страшная нажива, как чисто волчья, звериная в таком смысле. Малакии. Что это значит малакии? Малакии это интересно. Хищники, и вот здесь еще об этих лихаимцах и хищниках. Там были хищники и грабители. Я уже это сказал, эту часть. Малакии. Слово «малака» с греческого означает «мягкого, изнеженного, женоподобного человека, утратившего мужественность и живущего ради наслаждений тайными пороками». Можно сказать, что он погряз в роскоши и потерял всякую способность противиться пороку наслаждения. Здесь приводится из греческой, с греческих легенд. Одиссей и его моряки прибыли на остров Цирлей, вышли на берег, где росли цветы лотоса. Человек, съевший такой цветок, лотос обывал свой дом и своих любимых и желал жить вечно там, где был вечный полдень. Он все забывал. Но вот эта малакия, это женоподобный, утратившая мужественность. В общем, если мягко сказать, это мужчины, утратившие свою мужественность, которые продают себя за деньги. Это самое культурное, что я мог сказать. Проблема, смотрите, в чем. Можно так смягчить это сюда, что они не знали. Проблема в том, что иудеи знали, то по Ветхому Завету такие браки были запрещены. Как язычники, несмотря на то, что я уже сказал, то повторю, так как язычники, хотя у них не было понятия о непорочности, а они удовлетворяли свои страсти везде как и где угодно и как угодно. Но как раз в этом даже закон языческий запрещал подобные браки. Поэтому коринфяне, которые были вовлечены в судопроизводство таким вот образом через жюри или как они там, они знали о порядке, что такие
браки. Это недопустимо. Поэтому тот, кто это в церкви делал, зная иудейскую традицию и зная языческую традицию,

Он должен был иметь какое-то духовное основание. Единственное, что я могу предположить, что лжеучение, которое проникло, каким-то образом поражало его понимание, что он считал, что теперь он выше еврейской традиции, языческой традиции, он теперь духовный. Каким-то образом человек себе объяснял так, что это было нормально. И как церковь реагировала, не потому, что им было все равно, каким-то образом церковь верила, что это нормально, это признак духовности. Так же, как есть церкви, которые сейчас, та же самая англиканская церковь, которые избрали гомосексуалиста, поставили над всей церковью и считают, что это нормально, и они со слезами на глазах, с гордостью в голосе рассказывают, какой высоты они достигли. Они не стыдятся этого. То есть, потому что происходит обольщение внутри. Я допускаю, что они знали то и другое, но из-за того, что они спокойно воспринимали, это результат обольщения лжеучением. Это самое правдоподобное. Но это принцип, тот же самый кодекс мы применяем своим детям. Дети на улице – это одно, дети собственные – это другое. Которые на улице, мы их не наказываем. А которые в своей семье, мы их наказываем, потому что это наши дети. Поэтому те, которые на улице – это одно отношение, а те, которые в церкви – другое отношение. Потому что это наши. Это наше тело. Только поэтому мы эти два стандарта все время имеем. По отношению к этому, отец, который не наказывает, это значит, его не родные дети. Вот принцип работы вот здесь вот такой. Злоречивый никто-то не знает. Это вообще святое состояние. Я рад этому, братья и сестры. Но злоречивые. Зло и речь, я говорю зло. То есть люди, я бы так сказал, есть люди, которые все время, что бы они ни объясняли, о чем бы они ни объясняли, они обязательно видят плохое. Они обязательно слышат, они обязательно собирают сплетни, и в основном они смакуют именно негативного плана люди. Я так себе понимаю, просто. Я не буду сейчас в греческий идти, можно объяснить это. Но это злоречивые люди, которые все время живут, распространяют, дышат тем, что они знают плохое о братьях. Я встречался с таким, а так вы знаете, вот их рассказывают. Так ты знаешь, в этой семинаре, чем они там занимаются? А ты знаешь, как вот эти миссионеры, что они делают? А ты знаешь, что эти пастора, как я... Причем, а ты знаешь? Не знаю. А откуда ты сюда? Ну вот говорят, кто говорит? А он конкретно не может назвать никого. Но у него твердое убеждение, что он теперь, я конкретно человека знаю здесь в Америке. Он же церковь не сдает, потому что церковь посылает на миссию. А миссионеры живут там за их деньги, роскошествуют. А они просто богатеют. И пастора растрачивают, растрандрируют. Откуда ты все это взял? Кто тебе сказал? У него нет информации. Ему нравится это. И он другим рассказывает. Есть разные формы. Я так понимаю просто. Но с другой стороны, если мы не понимаем этого слова, это хорошо. Итак, 5 глава. У вас нечем хвалиться, хотя у вас есть то, чего нет у язычников. Поступки, реакция церкви. Как следовало бы поступить, Павел здесь говорит. Опасность пассивности. Дальше, следующее, что мы только что прошли. Вы суетитесь у язычников вместо того, чтобы разобраться между собою. Не знаете ли, спрашивает, неужели нет ни одного из вас разумно, не лучше ли остаться обиженным? Не знаете ли, опять он обращается, что неправедность Царство Божье не наследует. Следующий вопрос. Здесь я быстренько наживу, а в следующий раз я более подробно. А я это пропустил специально. Смотрите, в 6, 14 и 20 стихе между этими находится «Все мне позволите, но не все полезно. Прославляйте Бога в телах и душах ваших». 6 глава, 14 и 20 стих. И здесь Павел обращает внимание, что тело, он опять к телу возвращается. Тело Христово воскресло. И как тело Христово воскресло, мы теперь бесквасны. Оно начинает связывать, что Пасха наша Христос. Он придает нам вкус. Как его тело воскресло, так и наше тело воскресло. Здесь он поворачивает, что не так просто, что тело, что хочешь в теле делай, это тюрьма. А это не тюрьма. Если бы это была тюрьма, за эту тюрьму Христос не стал бы платить. Бог воскресил именно тело Христа, а Христа физическое тело было воскрешено. И это очень важно. И эта закваска закладывается, что наши тела воскреснут, поэтому все, что происходит в теле, имеет значение. Наши тела будут воскрешены. Мы храм Божий, который живет Дух Святой. Это не значит все так просто. Мы не свои, мы куплены. Конечно, Бетония заканчивает, Павел поворачивает, связывает две истории о блуде и о суде, он связывает в одну, что теперь тело, Христос воскрес, и вы воскреснете, наши тела будут воскрешены, мы храм, мы все свои, мы куплены. Пасха наша, Христос закланы за нас. А вот здесь я только намечу, в следующий раз мы конец еще раз повторим и пойдем дальше. Вот смотрите, все мне позволительно, но не все полезно, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева, и чрево для пищи, но Бог уничтожит то и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, Господь и Господь для тела.
Смотрите, эти блоки, которые он говорит об этом блуде, который был в церкви, потом говорит о суде, потом в середине вот этот текст, все мне позволительно, после этого текста он говорит, что Христос воскрес, наше тело будет воскрешено, мы куплены дорогой ценою, поэтому прославлять Господа в телах и душах наших. Здесь в середине, вот эта середина связывает пятую главу, история о блуде, о суде и разговоре о том, чтобы и рассуждение о том, что в теле должно прославлять Бога, это вот этот текст связывает в одно. Вот посмотрите, я не буду дальше идти. Смотрите, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Павел употребляет, в Коринфян было понятие, я теперь свободный. Так коринфяне гордились, это богатый город, свободный. Все мне можно. А особенно для тела, чтобы удовлетворить. Я должен все делать, пускай тело удовлетворяется, оно все равно Царство Божие не идет. Это только духом. И теперь эти люди оказались с этим понятием, с греческой основания подготовки, они вошли в церковь. И они рассуждают сейчас, что и плоть, и кровь Царства Божие не наследуют. Это они могли взять у Павла. И здесь Павел говорит, все мне позволительно, повторяет их поговорку. Но говорит, но не все полезно. Мне все полезно, но мне все позволительно, но... Не все полезно, ничто да не обладает мною. И следующий момент. Все мне позволительно, но не все полезно. Вот эта часть связывает все эти куски в одно. Вот обратите внимание. Все мне позволительно, но не все полезно. Обратите внимание, духовный соразмеряет духовное с духовным. Что это значит? Как Павел это связывает? Обратите внимание. Не все полезно для кого? Говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Павел говорит, да я с вами согласен, все позволительно. Мы во Христе свободны, мы все можем делать, но он добавляет, но не все полезно. И вот здесь как раз на вот этом, на этом слайде мы закончим, а дальше продолжим. Итак, все мне позволительно, но не все полезно. Не все полезно для кого? Кого имеет в виду Павел, что не будет полезно? Тут здесь он намекает на то, что духовный человек должен думать, да, я свободен, все мне можно, но не все полезно. Для кого? Чью пользу имеет в виду Павел? Для членов церкви, то есть церковь. Мне это можно делать, но если я это сделаю, будет ли это полезно для церкви? Пока мы были в мире, мы могли не рассуждать о церкви. Теперь мы часть тела Христова. Мы соделались причастником естества Христова. Это тело войдет в вечность. Мы должны думать об этом. Я могу это сделать, но будет ли это полезно для церкви? Духовный человек думает об этом. Плотской человек, при чем здесь церковь? Я живу как хочу. И еще для кого? А чья польза еще имеется в виду? Для дела Божьего. Для кого еще? Для самого себя, действительно, для самого себя. Все мне позволите, но не все полезно. Для самого себя, говорит, неужели само себе унизительно, что вы, имея тяжбы, пошли к язычникам, вы свое собственное достоинство унижаете, обратите внимание, неужели вы, духовные, среди вас не нашлось ни одного разумного, который пришел простой вопрос, вы же ангелы будете судить. Почему вы об этом не подумали? Поэтому все мне позволительно, я могу судиться с ней у неверующих, но будет ли это полезно лично мне, для моего достоинства? Возьмите вопрос, теперь мы с пятой главой. Вот он отженился, ну а в конечном итоге, а почему нельзя? Ну почему нельзя? Почему нельзя, значит, мне жениться на этой женщине, отец, может быть, умер. А почему нельзя? Можно. Но это полезно. Полезно. Полезно это будет, когда братья и сестры все равно проснутся. Все равно будут пальцами тыкать. Все равно ты не будешь счастлив в этом браке. Все равно будет. Будет ли тебе от этого полезно? Столько женщин вокруг. Ты мог построить нормальный брак. Нет, надо удивить весь мир, что я могу сделать так, как никто не делает. Вот они делают, значит, вот все так, а вот мы с парашюта. Священник летит на парашюте, и мы вдвоем, и нас сочитывают, пока мы до земли долетим. Вот удивить всех, а полезно ли это такой брак? И еще о ком Павел говорит здесь? О ком еще он вспоминал здесь? О ком мы должны думать, когда мы пользуем свободой, используя свое тело не по назначению? Что мы должны с телом делать? Итак, прославляйте в телах и душах ваших кого? Бога. А почему Бога? Потому что Он купил нас. Поэтому, но не все, все мне позволите, но не все полезно. Духовный человек, мне все можно, но теперь я должен, будет ли это полезно для церкви? Будет ли это полезно мне лично, как духовному человеку, будет ли это полезно Богу? Итак, не все полезно для кого? Для Бога, для церкви, для меня лично. Итак, Павел берет несколько этих историй, в которых он показывает, по-разному используется тело. Сейчас оно не совсем до конца ясно, как одно с другого получается, но это чтобы была видна цельность. Вот этим текстом он связывает историю о блуде, историю о суде. Говорит, все позволительно, можно жениться на ком угодно, но полезно ли?

Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа выйдет в эфир 15-минутная страничка «Слушай, молись, размышляй». Медленное чтение Священного Писания с целью, чтобы каждый мог присоединиться в молитвенном рассуждении. После этого прозвучит христианское хоровое пение и две передачи «Дело всей жизни» и «Темы дня».
2: Псалом 61. В исполнении проекта «Слушай, молись, размышляй».

начальнику хора Идифумова. Псалом Давида. Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасенье мое. Только Он, твердыня моя, спасенье мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Доколе вы будете налегать на человека, вы будете низринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи. Устами благословляют, а в сердце своем клянут. Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он, твердыня моя и спасенье мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасенье мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Сыны человеческие — только суета, сыны мужей — ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. И у тебя, Господи, милость, ибо ты воздаешь каждому по делам его.

Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасенье мое. Только Он, твердыня моя, спасенье мое, убежище мое, не поколеблюсь более.

доколе вы будете налегать на человека, вы будете низринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи, устами благословляют, а в сердце своем клянут.

Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он, твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более.

В Боге спасенье мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.

народ, надейтесь на Него во всякое время. Изливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище.

Сыны человеческие – только суета. Сыны мужей – ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему

Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. И у Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздаешь каждому по делам его».

Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасенье мое. Только Он, твердыня моя, спасенье мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Доколе вы будете налегать на человека, вы будете низринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи, устами благословляют, а в сердце своем клянут.

Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он — твердыня моя и спасенье мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасенье мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Сыны человеческие — только суета, сыны мужей — ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. И у Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздаешь каждому по делам его».

Нашу программу продолжит христианское хоровое пение. Через 15 минут слушайте программы «Дело всей жизни» и в конце часа «Темы дня».

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачи «Дело всей жизни» и «Темы дня».
1: Дело всей жизни.
2: Его, едва ли не самого несоветского подданного СССР, назвали Иосифом в честь Сталина. Уже с ранних лет в жизни Бродского многое символично.
3: Иосиф Александрович Бродский родился 24 мая 1940 года в Ленинграде. Детство прошло в маленькой квартире в том самом питерском доме, где до революции жили Мережковский и Зинаида Гиппиус, и откуда они отправились в эмиграцию.
2: В школе, которую посещал Бродский, некогда учился Альфред Нобель. В 1986 году Бродский станет нобелевским лауреатом. О детстве он вспоминал неохотно.
3: Обычное детство. Я не думаю, что детские впечатления играют важную роль в дальнейшем развитии.
2: В 1955 году, не доучившись, Бродский поступает работать на военный завод фрезеровщиком. Пожелав стать хирургом, идет работать помощником прозектора в морге госпиталя, где помогает анатомировать трупы.
3: За несколько лет он опробовал больше десятка профессий – техника-геофизика, санитара, кочегара, фотографа. Он ищет работу, которую можно совмещать с творчеством.
2: Писать стихи впервые попробовал в 16 лет. Подтолкнуло писать впечатление от чтения сборника Бориса Слуцкого. Первое стихотворение было опубликовано, когда Бродскому было 17 лет, в 1957 году.
3: На рубеже 1950-1960-х изучает иностранные языки – английский и польский. После чего начинает работать как профессиональный переводчик. Тогда же знакомится с поэзией английского поэта-метафизика Джона Донна, которому посвятил большую элегию.
2: Интересно, как описывает Бродский свои первые религиозные переживания, связанные с прочтением Библии.
3: «В возрасте лет 24 или 23, уже не помню точно, я впервые прочитал Ветхий и Новый Завет. И это на меня произвело, может быть, самое сильное впечатление в жизни. Библию трудно было достать в те годы. Я сначала прочитал Бхагавад-гиту и Махабхарату, и уже после мне попалась в руки Библия. Я совершил свой выбор в сторону идеалов христианства, если угодно».
2: Отныне, почти каждый год, поэт создавал в канун, либо в самый день праздника, стихи о Рождестве. Его рождественские стихи сложились в некий цикл, работа над которым шла более четверти века. Как правило, в этих стихах космическому холоду противопоставлялся утробный уют пещеры и взгляд отца, свет звезды с другого конца Вселенной, который здесь оказывается все же не беспредельной пустотой, а замкнутой в некоем единстве.
3: Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака на лежащего в яслях ребенка, издалека, из глубины Вселенной, с другого ее конца, звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд отца.
2: Его размышления о Боге иногда довольно необычны. Язык – начало начал. Если Бог для меня и существует, то это именно язык. Но размышления на эту тему в стихах дают совершенно другую картину – суждений тонко чувствующего верующего человека.
3: Его позиция христианина приводит иногда к высказываниям, которые поражают своей точной характеристикой духовного состояния времени и человека.
2: Нынче поклонники оборота «Религия – опиум для народа» поняли, что им дана свобода, дожили до Золотого века. Но в таком реестре издержки слога «свобода не выбрать» весьма убога. Обычно тот, кто плюет на Бога, плюет сначала на человека.
3: В начале 1960-х круг общения Бродского очень широк. В это время он знакомится с Анной Ахматовой, которая одарила его дружбой и предсказала ему блестящее поэтическое будущее. Она навсегда осталась для Бродского нравственным эталоном.
2: Уже к 1963 году его творчество становится более известным. Стихи Бродского начинают активно ходить в рукописях. Несмотря на отсутствие весомых публикаций, у Бродского была скандальная для того времени известность поэта самиздата.
3: В 1964 году он был арестован. Его обвинили в тунеядстве и присудили высылку на 5 лет. Ссылку он отбывал в деревне Наринской Архангельской области. Свободного времени здесь было достаточно, и оно целиком заполняется творчеством.
2: Здесь он создал наиболее значительные произведения доэмигрантского периода. «Одной поэтессе», «Два часа в резервуаре», «Новые станции к Августе», «Северная почта», «Письмо в бутылке» и другие.
3: Бродский был досрочно освобожден. Вместо 5 он провел в ссылке 1,5 года и затем получил разрешение вернуться в Ленинград.
2: В 1972 году Бродский покидает СССР и оседает в Соединенных Штатах Америки, где до конца своих дней преподает русскую литературу в различных университетах. Поэту не разрешили приехать на родину даже на похороны матери и отца. Это в значительной степени сказалось на его позднем нежелании посещать родной город в 90-х годах.
3: В декабре 1987-го он становится писателем-лауреатом Нобелевской премии по литературе за всеохватное авторство, исполненное ясности мысли и поэтической глубины.
2: Иосиф Бродский умер в Нью-Йорке от инфаркта в 1996 году во сне, в ночь на 28 января. Похоронен в протестантской части кладбища на острове Сан-Микеле в Венеции.

В эфире Радио Церковь. Вы слушаете программу «Темы дня». В ней сегодня чтение книги Чарльза Сперджена «По слову твоему». Текст читает Елена Сергеева. А также песни в исполнении Янины Сокол.

Он же мал. Бытие, 19 глава, 20 стих. Эти слова были сказаны Лотом. Но я хотел бы вырвать это предложение из контекста и применить его в другом значении. Отец лжи имеет тысячи планов для того, чтобы погубить души людей. Он пользуется неверными весами и фальшивыми гирями, чтобы обманывать их. Иногда он использует неправильные масштабы времени, внушая сначала, что еще рано искать Господа, а потом, что теперь уже поздно. Он пользуется и неверными размерами. Так большие грехи он называет маленькими, а о маленьких грехах, если он только их признает, то утверждает позднее, что на них вообще не стоит обращать внимания. Это настолько незначительные проступки, что они уже сами по себе заслуживают прощения. Богобоязненные люди особенно страшились как раз маленьких грехов. Мученики скорее были готовы лучше перенести самые страшные мучения, чем хоть на пять отклониться от истины и справедливости. Возможно, вы читали о Мартине Аретузе. Он велел народу разрушить языческий храм в городе, в котором он жил. Когда же на престол вступил Юлий Цезарь, он приказал народу восстановить этот храм. Людей заставляли слушаться под угрозой смертной казни. Но Аретуза поднял свой голос против этого греха, и гнев царя обрушился на него. Однако ему пообещали сохранить жизнь, если он даст на строительство храма всего лишь пару копеек, даже того меньше, если он принесет идолу немного ладана. Аретуза боялся Бога и не хотел совершить и малейшего греха для спасения своей жизни. Тогда его порезали ножами и обмазали медом, чтобы он стал добычей для пчел и был сжален до смерти. Аретуза смог пожертвовать своим телом, но не мог и боялся согрешить против Бога.

Вот ближе бежать всей город. Он же мал. Побегу я туда. Он же мал. Бытие, 19 глава, 20 стих. Берегись маленьких зачатков греха. Начало греха можно сравнить с открытием шлюза. Сначала почти не проходит вода, потом капает одна капля, затем образуется небольшой ручеек, наконец прорывается сильный поток воды. И в конце концов наводнение, которое смывает земляной вал и затопляет всю страну. Маленькие грехи, как воры, желающие забраться в дом. Часто они берут с собой ребенка. Ребенок пролезет в дом через окно, которое для них самих было бы слишком узким. А потом ребенок открывает им дверь. Предатель в стане может быть и карликом, который может открыть ворота города и впустить целую армию. Бойся греха, как мал бы он ни был. Ты не можешь видеть все, что в нем сокрыто. Он — мать тысячекратного несчастья. Как все маленькие вещи, так и маленькие грехи обладают странной силой размножения. Чем незначительнее вина, тем чаще она возникает. У слона мало потомков, он размножается медленно, а у тли тысячи потомков, они появляются за один единственный час. Так и с маленькими грехами. Они размножаются с потрясающей быстротой, которую даже невозможно себе представить. Один грех рождает тысячу других. И обрати внимание, маленькие грехи за счет своей массовости приносят столько же несчастья, сколько и большие грехи. Будь начеку с этими маленькими грехами-паразитами, они могут погубить тебя. Если сатана искушает тебя и говорит: «Это же мелочь», тогда ответь ему: «О, сатана, какой бы маленький ни был этот грех, он не погубит мою душу, но он подорвет мир в моей душе». Ты говоришь, что это мелочь, но моему Спасителю пришлось умереть за это на Голгофе.

сожалению, время нашей программы заканчивается. Но мы желаем, чтобы Господь остался с вами до нашей новой встречи в эфире. Напишите нам, что бы вы хотели услышать в следующем выпуске «Радиоцеркви». Наш адрес – Радиоцерковь, почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, США. Оставайтесь в мире с Богом и до новых встреч в эфире.

0: На нашем радио звучит проповедь Александра Кирилловича Сипко. По ее окончании слушайте программу «Христианское пение. Записи прошлых лет».
1: Слава Господу, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, что мы сегодня имеем еще этот вечер и можем слушать Божие Слово, глаголы вечной жизни. Вчера мы говорили с вами о жизни, которая Богом дарована для человека, и что смысл ее, этой жизни, сокрыт в Боге. И если я не знаю Бога и оторван от источника жизни, то жизнь моя не может быть, говоря простым языком, названа жизнью с большой буквы в полном значении и понимании этого слова. Сегодня мы с вами поговорим о грехе и об Иисусе Христе. Это одна из величайших проблем, которая решается уже на протяжении сотен лет многими и многими людьми. Решается в том плане, что человек грешник, Христос предлагает спасение, и человек должен сделать выбор и решить этот вопрос, самый важный и самый серьезный. Об этом мы поговорим сегодня. Мое желание, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, прочитать Слово Божие из Евангелия Иоанна, из 1 главы, 28 и 29 стихи. Евангелие Иоанна, 1 глава, 28 и 29 стихи. Это происходило в Вифаре при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Человек, богатый воображением, может представить себе вот эту замечательную, потрясающую картину вот там, на берегу реки Иордана. Он может представить себе вот этого человека в кожаной одежде, подпоясанного, имя которому Иоанн, толпы людей, которые идут к нему, чтобы принять крещение, его слово, обращение к этим людям, и среди прочих слов вот эта замечательная новость, которая, может быть, не всем была еще понятна, а, скорее всего, многим. И он говорит, что вот идет тот, который берет на себя грех мира. Это Агнец Божий, посланный для этого служения. Действительно, это была потрясающая картина. Но об этом, дорогие друзья, было предсказано за 700 с лишним лет до того времени, как это произошло. Пророк Исаия, будучи движим Духом Святым, предсказывал о нашем Господе Иисусе Христе, как о том, который понесет на себе грех всех людей, который будет заклан за грехи людей, который увидит потомство свое, долговечное, спасенных, нас с вами, Святую Церковь. Об этом предсказано было за сотни лет до того, когда Иоанн, стоя на берегу Иордана, вдруг показывает рукой на идущего Иисуса и говорит: «Вот это Он! Это тот Агнец, который берет на себя грех мира!» Я думаю, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, что вот здесь, на берегу реки Иордан, в крещении нашего Господа, в Его пришествии в этот мир, решалась одна из величайших проблем. И проблема заключалась в чем? Святой Бог, грешный человек, его творение, согрешившее, и посредник между ними Иисус Христос. Это была величайшая битва света и тьмы. Это было одно из величайших сражений между Богом и его противником, дьяволом и сатаною. И я почти уверен, что весь мир небесных, земных и преисподних, затаив свое дыхание, наблюдали за исходом этой битвы. Они смотрели, что же там происходит, что же будет и чем все закончится. И слава Господу, что сегодня мы являемся плодом величайшей победы нашего Господа Иисуса Христа. Слава Богу, что сегодня святые во всех городах, на огромной земле, во всех странах, из всех народов славящие Бога, являются плодом величайшей победы света над тьмою нашего Господа Иисуса Христа, над противником и открывшим свободу для каждого грешника в небо, открывшим свободу для каждого грешника в небесное царство. Итак, мы говорим сегодня о грехе. Зачем была нужна эта борьба? Почему необходимо было Господу Иисусу Христу приходить в этот мир? И что такое грех? И почему человек вдруг оказался вот в стане противников Бога? Почему и что за причина? Библия говорит очень ясно и просто, что человека с Богом разделил грех. Слово «грех» — это библейское слово, и люди не любят это слово. Неверующий человек не любит, когда говорят ему, что ты живешь во грехах, что твои поступки — это грех. Я иногда спрашиваю людей в беседе: а почему вас так беспокоит слово «грех»? Почему вы не желаете слышать его? Почему оно приводит вас в такое смущение? Они говорят: ну знаете, грех — это что-то другое. Но это ошибки, которые я делаю. Это мои упущения, это мои недочеты. Ну, может быть, что-то еще как-то помягче. А грех, вот, ну знаете, как-то звучит оскорбительно даже. Дорогие друзья, вы когда-нибудь думали, почему? Почему человек не обижается, когда ему говорят: ты сделал ошибку, ты оступился, ты просчитался? Человек не так огорчается. Но когда ему говорят: ты живешь во грехе, почему-то он смущается. Дорогой мой друг, ты когда-нибудь думал об этом? Я хочу тебе сказать, что это происходит по одной простой причине. Слово «грех» — это грех, или это слово, взятое из Библии. Это библейское слово. Это библейское понимание проступков человека. Это Библия называет грех, и поэтому это слово живое, оно имеет в себе силу, оно воздействует на внутренность человека и начинает его беспокоить. Поэтому, когда ты слышишь это слово, и приходит в твою душу и сердце беспокойство, то знай, что это стучит Господь. Есть грех. Грех – это то, что лежит на совести и отягощает ее, как чувство вины. И если сегодня ты испытываешь чувство вины по любому поводу, дорогой мой друг, то ли непослушание родителей, то ли обман, то ли, может быть, воровство, то ли пьянство, то ли еще что, но если чувство вины сегодня давит на твою душу и сердце, то знай, что это грех, от которого ты не свободен, который разделяет тебя в общении с Творцом и с живым Богом. Мы все это испытываем, дорогие друзья. Поэтому библейское слово наших проступков и нарушений вот этих божьих человеческих норм – это не ошибка, а это грех. Так говорит Библия. Грех разделил человека с Богом, дорогой мой друг. Бог есть свет, и свет никогда не смешивается со тьмой. Когда вы входите в темную комнату, щелчок выключателя, загорается лампочка, и тьма рассеивается. Свет и тьма никогда не смешиваются. И во всякое место, во всякую точку, куда приходит свет, тьма отступает. Когда в жизнь человека, когда в душу и сердце грешника приходят лучи божественного света, тогда мрак рассеивается. Это удивительное явление, дорогой мой друг. Но об этом говорит Священное Писание, и ты должен сегодня знать эту истину. Грех имеет, дорогие друзья, сильнейшую разрушительную силу. Грех сегодня разрушил всякую мораль в жизни человека. Мораль – это нравственные нормы поведения. Вы знаете, раньше, много лет назад, существовали целые институты по воспитанию вот норм поведения человека. Его учили, как вести себя дома, как вести себя в обществе. Его учили отношению между младшими и старшими. Это все в Библии имеет отражение. Так вот, много времени назад этому учили людей. Грех сегодня разрушил всякую мораль и даже всякое понимание морали в жизни человека. Мораль – это нормы поведения, это нравоучения и наставления. Нравственность – это внутренние духовные качества человека, по которым мы определяем вообще человека, определяем его, так сказать, состояние, его внутреннюю жизнь вот по этим нравственным качествам. Я думаю, что сегодня, дорогие друзья, мы встретим немало людей, которые вообще, наверное, не слышали никогда слова «нравственность». Что это такое? Молодые сегодня будут улыбаться. Грех разрушил вот эти нормы поведения. Грех разрушил всякую нравственность в человеке, отобрав ее и погрузив человека вот в этот мрак, в эту темноту. Дорогой мой друг, это последствия греховной жизни. Грех разрушил мышление человека. И мы сегодня не можем с этим спорить. Дорогие друзья, Писание говорит, что развращение человеков настолько велико, что все мысли их и помышления зло во всякое время. Это говорит Священное Писание. И сегодня, если мы будем внимательны к тому, что происходит в мире нашем, в котором мы живем, мы находим подтверждение этих библейских истин. Грех действительно разрушил правильное мышление человека. Мы с этим сталкиваемся. Человек сегодня мыслит о том, как украсть, как обмануть, убить, добиться своего, не считаясь со слезами ближних и других людей. Это мысли человека сегодня, дорогие друзья. Библия идет дальше и говорит, что в последнее время люди будут изобретательны на зло. Это слова Библии. Это Бог говорит как о признаках последнего времени. Люди не просто будут злы, они будут изобретательны на зло. То есть они будут придумывать, как можно сделать больше зла, как можно утонченнее обидеть человека. Как можно сделать что-то, чтобы достать, ну, до самой глубины его души и сердца, чтобы уж если было больно, то было больно до самого гроба. Это признак последнего времени. Люди будут изобретательны на зло. Грех разрушил сегодня вкусы и моду у каждого человека, не знающего его. И мы сегодня видим это в окружающем нас мире. Это находим мы в том, что бесстыдство в поведении людей сегодня есть отличительная черта в наше время. Бесстыдство в поведении, обнаженность в одежде. А герои в фильмах – это какие-то рогатые, убийцы, маньяки, насильники. Это все, что сегодня наполняет экраны телевизоров, у которых сидят дети наши и часто взрослые. А потом мы говорим, откуда это зло. Грех сегодня разрушил вкусы, и людей сегодня тянет вот к этому. Там, где кровь, там, где насилие, там, где убийство, там, где что-то такое, вот что заставляет человека делать это зло другому. Это делает грех, дорогой друг. Это работа этого греха. И если ты до сих пор не осознавал, о, как бы хотелось, чтобы сегодня ты понял вот эту глубокую, серьезную истину о последствиях греха в жизни человека. Нам говорят, что это дело вкуса. Простите, дорогие друзья, но это извращенный вкус. И это последствия греха, когда он, войдя в жизнь человека, овладев его всем естеством, извратил вот этот нормальный вкус Богом заложенной красоте, к этике, к эстетике христианской, дорогие друзья. И этот вкус сегодня извращен. Грех влияет на взгляды. Грех влияет на музыку сегодня. Простите меня. И к великому сожалению, это проникает даже не только в те места, где собираются неверующие, но нередко это проникает и в места, где собираются святые. Проникает извращенный вкус в музыке. Когда, может быть, одна строчка без всякого содержания просто будет повторяться с полчаса, нагнетая какую-то чувственную обстановку вот в сердцах слушающих. Это просто извращение вот этой здоровой музыки понимания. И сегодня даже нам говорят, не существует понятия церковной музыки и нецерковной. Простите меня, существует. Я у себя в церкви, когда приезжают гости и желают спеть, спрашивают, сколько можно песен спеть у вас? Я помню, приехали такие и спрашивают, а я говорю, одну. Они говорят, как, всего одну? Я говорю, вторая будет зависеть от первой. Спели первую песню, ничего, вторую. Извините, я ждал конца ее, и когда они закончили, я встал, взял сборник. Говорю, братья и сестры, у меня мысли после этой песни такие. Вот есть люди, рожденные свыше, и нерожденные свыше. Ведь есть такие, да? Так вот, есть и песни, рожденные свыше и нерожденные свыше. Давайте, говорю, споем «Рожденную свыше» из нашего дорогого сборника номер такой-то. Братья и сестры, извращение сегодня вкуса к музыке, к пониманию вот этого благословенного Богом данного дара – это следствие греха. Как бы хотелось, чтобы ты сегодня, дорогой мой друг, понимал. Посмотреть, что происходит, когда фанаты поют на больших стадионах, что делает публика. Она почти беснуется. Я хотел бы, чтобы сегодня мы серьезно отнеслись к последствиям вот этого греха, который сегодня захлестнул все человечество. Мы видим везде следы этого греха, и в поэзии, и в прозе, и я отчасти вчера об этом говорил, дорогие друзья. Грех разрушает сегодня семьи, и мы не можем с этим не считаться. Это одна из величайших катастроф разрушения семей. Молодые люди сегодня, начиная свою жизнь, не регистрируют браки, не оформляют их, а живут просто так свободно, с открытой дверью, что завтра мы разошлись, и мы друг другу никто. Мы ни с чем не связаны, никаких обязанностей друг перед другом. И сегодня люди, имеющие власть и влияние в некоторых государствах, они пропагандируют и проталкивают это, говоря о том, что брачные узы – это рабство, это зависимость. Друзья дорогие, Библия говорит, это святое святых, брак и семья. А дьявол сегодня через грех извращает понимание людей, и брак превращается в рабство и обузу, и люди не хотят исполнять волю Божью. Сегодня мы сталкиваемся с другой проблемой, когда грех содомии – или брак мужчины с мужчиной и женщины с женщиной. Простите, вспоминать-то противно об этом. Но правительство и люди великие сегодня говорят, все это нормально. Это от Бога такая ориентация у человека. Не суди его. Друзья мои, почитайте Библию, какая ориентация у Бога по этому вопросу. У Бога ориентация одна. Содом и Гоморра, когда там это произошло, Бог стер их с лица земли. Вот ориентация Бога. Не лгите на истину, не извращайте ее. Это грех, дорогие друзья. И чаша наполняется. Господь грядет, суды его грядут. И сегодня мы видим последствия этого греха. Я хотел бы, чтобы вы отнеслись серьезно. Идет битва в этом мире, битва света и тьмы. Идет битва, дорогие друзья, истины и заблуждения. В чьем ты станешь сегодня? За кого ты сражаешься? Ты солдат чьей армии? Армии света или армии тьмы? Это последствия греха, дорогие друзья. Грех принес смерть в жизнь человека. Библия говорит, возмездие за грех – смерть. И следы этой смерти мы видим сегодня везде. Это многочисленные кладбища, дорогие друзья, в каждом маломальски населенном пункте. Это неотъемлемая часть жизни человека – кладбище в каждом городе и в каждом селе. Памятники и кресты по обочинам дорог, на которых мы едем, и они не исчезают, их становится больше. Появляются свежие кресты, свежие памятники, свежие цветы, и обочины дорог напоминают нам сегодня о смерти. Некрологи в газетах и журналах. Ушел из жизни преждевременно, неожиданно. Друзья, дорогие, это следы смерти, которая пришла через грех в этот мир. Фотографии с черной лентой в наших домах, говорящие о том, что наши близкие и родные оставили нас. Слезы, страдания, седина, морщины – все это последствия греха. Все это, дорогие друзья, следы смерти, которая ходит как хозяйка по земле. И следствие греха – сама смерть. Дорогие друзья, я хотел бы, чтобы сегодня мы поняли, это страшная проказа греха. Это то, что человек пожинает за свое непослушание. Но самое серьезное и самое опасное даже не в этом. Я хочу привести по этому поводу одно библейское событие. В Евангелии Матфея, 8 главе, описано об этом. Иисус встречает одержимого человека, больного, бесноватого. Бесы жили в этом человеке. И о нем сказано, что этот человек жил в гробах, жил на кладбище. Он не жил в домах, он не жил в квартире, он жил на кладбище, он там где-то лазил, копал, может быть, что-то, не знаю, там, в гробах, жил на кладбище. Его не могли связать, Писание говорит. Его связывали цепями, он их разрывал, и ничто не могло его удержать. Он ходил и громко кричал по кладбищу, по городу, и днем, и ночью написано. И написано, что он бился о камни. Представьте себе, какой несчастный человек. И написано, что он никогда не одевался в одежды. Ходил голый по кладбищу, по улицам, где только ходил. Был такой человек, как много сегодня похожих вот на него мы встречаем. Но встретился Иисус ему, исцелил его, изгнал легион бесов из него. И Писание говорит, что вот этот бесноватый в прошлом в здравии и в здравом уме сидел спокойно и был одетым. Какая перемена в жизни этого несчастного грешника. Но посмотрите, какая реакция была тех людей, которые знали этого бесноватого. О них написано, что они устрашились, ужаснулись. Пришли к Иисусу и говорят: слушай, ты уйди отсюда с нашей земли. Ты уйди с нашего места. Мы не хотим, чтобы ты здесь был. Но подождите, это же был бесноватый. Это был чей-то ваш сын. Он бился о камни, он бегал ногой, кричал. Он разрывал цепи. Какие страдания. Подождите, люди, это был ваш ребенок. Уйди отсюда. Мы не хотим, чтобы ты здесь был. Пусть бы лучше этот бесноватый ходил и кричал, пусть бы бился о камни, пусть бы он бегал ногой, но уйди отсюда, ты нам не нужен. Это реакция людей. Дорогие друзья, мы живем в таком же мире. Человек пьет, гуляет, бьет жену, потом приходит в церковь, кается, успокаивается, перестает пить, ругаться, ведет здоровый образ жизни, а ему говорят: ты смотри, Ванька, с ума сошел. Кто не встречал такое слово? Дорогие друзья, грех перевернул все в нашем сознании. Грех перевернул все в мышлении человека. Это последствия греха. Я хотел бы, чтобы ты думал сегодня об этом, дорогой мой друг. И тогда ты спрашиваешь: понятно мне, я на себе ощущаю последствия греха. Я вижу это. Я сам раб этого греха. Скажи лучше, где выход? Это может быть твои мысли, дорогой мой друг. А я и не хочу закончить на этой мрачной ноте, что участь твоя – это может быть биться о камни, быть скованным этими цепями, бегать и кричать от безысходности своей. Нет, дорогой мой друг, есть тот, который сегодня исцеляет бесноватого. Есть тот, который сегодня воскрешает мертвых. Есть тот, который сегодня очищает, освобождает от проказа греха. Есть тот, который сегодня раздетого одевает. Есть тот, который сегодня связанного цепями развязывает. И есть тот, который сегодня бьющегося о камне в безнадежности своей успокаивает, и человек садится спокойно улыбается, одевается, разговаривает и радуется. Это делает сегодня Иисус Христос. И никто другой, дорогой мой друг, никакие психиатры, никакие таблетки, никакое лечение, никто другой, кроме Иисуса Христа, не освободит тебя от грехов твоих. Никто, кроме Иисуса Христа, не принесет тебе свободу, не даст тебе прощения, не изменит твою жизнь. Это только Иисус Христос. Я знаю, что лукавый кому-то шепчет сейчас: слушать, слушай, но думай вот о чем. И не только Христос, а кто-то еще. Да ты и сам, в общем-то, должен напрячься, проявить силу воли, и ты сам можешь это все оставить. Это голос из этой тьмы, дорогой друг. Никогда ты сам себя не освободишь. Это делает только Христос. И тогда ты спрашиваешь: но почему только Христос? Дорогой мой друг, Христос Иисус занимает центральное место не только в христианском мире, но во всем мире. Личность Иисуса Христа – это центральная личность в истории человечества. И самое яркое доказательство – это то, что мы с вами живем в 2003 году от Рождества Ивана Ивановича, да? От Рождества Иисуса Христа. Это самое удивительное, самое веское доказательство. Мы живем в 2003 году от Рождества Иисуса Христа. Те, кто ставят под сомнение жизнь и личность нашего Господа, наверное, никогда не читали Евангелия, не читали авторов посланий, или если читали, то забыли. Со свидетельством этих евангелистов, евангелист Иоанн пишет в начале, пишет такое слово: о том, что было от начала, что мы слышали, что мы видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши. Дорогой мой друг, Иоанн говорит, что мне это не приснилось. Я не пишу по рассказу какого-то человека. Я слышал речь Иисуса Христа моими ушами. Я видел Его моими глазами и видел не вскользь. Я рассматривал Его, и мои руки осязали Его. Дорогие друзья, личность Господа Иисуса Христа является центральной в истории всего человечества и не только Церкви. Нельзя сегодня говорить об истинном христианстве, не упоминая личности Иисуса Христа. Христианство на земле не существует без Христа. Оно и христианство потому, что Христос есть Учитель, Христос есть основа, Христос есть центр, Христос есть настоящее и Христос есть будущее. Поэтому мы сегодня говорим о Нем. Чтобы понять суть, дорогие братья и сестры, этого вопроса и друзья, понять суть христианства и значение, которое мы вкладываем, говоря об Иисусе Христе, я хочу, чтобы сегодня каждый из нас ответил на три вопроса. Кто есть Христос? Кто Он есть для тебя? Что вы думаете о Христе? Как часто звучал этот вопрос. Второе, что Он сделал для нас, для человека? И третье, какое это значение имеет для тебя и для меня? Итак, кто Христос? Может быть, просто великий человек? Может быть, просто великий учитель? Может быть, самозванец, обманщик? За кого почитаешь ты Иисуса Христа? Кто Он, расколовший мир на христианство и нехристианство? Кто Он есть, дорогой мой друг? Кто Он, что за Него люди шли умирать, шли на смерть? Стояли перед дикими голодными зверями и не унывали, воспевая Господу. Дорогой мой друг, кто Он есть, что Он давал силу и влек вот так людей, которые не считались со своей жизнью? Дорогой мой друг, кто Он, вот этот Иисус из Назарета, плотник, заставивший содрогаться этот мир, спорить, воевать и убивать? Кто же Он, этот Иисус? Кто Он для тебя, дорогая душа, пришедшая сегодня в дом молитвы? Кто он, всколыхнувший не одно государство, не одну нацию и не один народ, всколыхнувший весь мир, всколыхнувший все народы и все нации? Кто он, Иисус? Как важно ответить на этот вопрос. И знание этой истины, дорогие друзья, необходимо для каждого человека. Я просто коротко, может быть, постараюсь помочь тебе правильно ответить на этот вопрос. Иисус, дорогой мой друг, не просто человек. Это посланник неба, это пророк и спаситель. Ни об одном человеке, ни об одном из мировых религий вождей никогда и нигде не было предсказано. Никакого пророчества не было ни об одном религиозном вожде, кроме Иисуса Христа. Это единственное, о ком задолго до его рождения было предсказано, что он придет в этот мир, придет от Девы Марии. Дорогой мой друг, одно вот это ставит Иисуса Христа выше любого религиозного вождя, выше любого пророка, выше самого великого человека, потому что об Иисусе Христе было предсказано задолго до его рождения. И ничего подобного не было предсказано ни о Мухаммеде, ни о Моронии, ни об Елене Уайт, ни об Освальде Смите и ни о ком другом, а только об Иисусе Христе. Это принадлежит только Ему. Это поднимает Его на недосягаемую высоту по отношению ко всем другим, претендующим на роль Спасителя твоей души. Дорогой мой друг, кто же этот Иисус для тебя? Подумай сегодня хорошенько. Христос родился от Девы Марии через Духа Святого от Бога по Слову. Дорогие друзья, это вообще ставит Христа вне всякого сравнения. Это вообще ставит Христа совершенно на другую ступеньку. Мы даже не можем помышлять себе сравнивать Его с каким-то другим человеком, самым великим. Наш Иисус Господь рожден от Девы Марии. Люди науки сегодня пытаются доказать, что это невозможно. Что рождение от Девы, да еще без участия мужа, это вообще невозможно ни логически и ни физически. Находятся даже верующие, которые говорят, ну, мы попытаемся доказать, что это возможно. Абсурд, полнейшее пустое занятие, дорогие друзья. Если Бог сотворил эту землю, если Бог сотворил этот мир из ничего, если Бог сотворил человека из ничего, в чем проблема, чтобы Бог дал жизнь человеку через деву без участия мужа? В чем проблема, я не понимаю. Бог из ничего создал мир, а человек делает проблему, что это для Бога невозможно. Друг мой, рождение нашего Господа от Девы Марии, силой Духа Святого по Слову Бога, ставит нашего Господа Иисуса Христа в положение недосягаемое, особенное, святое. И это говорит нам за то, что Господь пришел от Бога истинным пророком для тебя и для меня. Рождение Христа, дорогие друзья, это вовсе не появление новой жизни. Нет, нет. Это не появление новой жизни. Это Боговоплощение. Это Бог явился во плоти, чтобы тебе и мне было понятно Его Слово. Чтобы тебе и мне была понятна Его воля. Чтобы открыть картину нашего с вами греховного состояния и указать путь и выход к истине и к свету. Это не новая жизнь, это Боговоплощение, дорогие друзья. Поэтому кого и что мы можем поставить сегодня рядом с нашим Господом Иисусом Христом? Никого и ничто. Что сделал для нас Иисус? Иисус принес новое, непревзойденное учение. Учения такого не было ни до и не будет после. Это совершенное учение света, совершенное учение любви. Его учение воздействует не просто на разум человека. Оно воздействует на совесть, Оно воздействует на сердце, оно из старой природы человека делает новую природу. Учение Иисуса Христа изменяет человека. Кто во Христе, тот новая тварь, дорогие друзья. Внутренняя сила Евангелия в самых простых словах, а не в каких-то высокопарных фразах. В простых словах. И эти слова следующие. Блаженны чистые сердцем. Блаженны милостивые. Блаженны миротворцы. Но какие простые слова. А какая необыкновенная сила в этих простых словах. И не истощается она на протяжении тысяч лет. Дорогой мой друг, Иисус Христос принес учение, принес слово, которое дает жизнь каждому погибающему грешнику. Христос исполнил две миссии. Он пришел как пророк и от Бога передал слово, что люди согрешили и возмездие за грех – смерть. Иисус выполнил служение пророка. Он и был пророк, так говорит Писание. Но, дорогой мой друг, Иисус Христос не только как пророк послужил сегодня человеку, но как первосвященник, который должен был принести жертву за грехи людей и от имени человека обратиться к Богу, чтобы Бог помиловал этого грешника. В лице Иисуса Христа в одной личности мы имеем сочетание и пророка, и первосвященника. Бог через Сына Своего. С другой стороны, Сын Его или Иисус Христос от имени Бога передал тебе, дорогой друг, волю Божью и сказал, что без Господа, без покаяния тебя ожидает погибель. Но как первосвященник, когда выходит человек каяться, Иисус Христос, как первосвященник идет к Отцу Небесному и от имени кающегося грешника говорит: «Отец, прости его, он кается, и он принимает мою жертву». Какое величайшее служение совершил Господь! Какое значение это имеет для тебя и для меня? Оно имеет значение первостепенной важности. Дорогой мой друг, если ты не имеешь ответа на вопрос, куда ты идешь после смерти, если ты не решил этот главный вопрос, все твои знания – ничто. Все остальное – это мусор. И когда будешь умирать, ты почувствуешь и осознаешь это. Поэтому величайшее значение Господь Иисус в своем учении, в своей жертве и в своем служении имеет для тебя и меня. То есть Он есть жертва за твои грехи. И Он есть ходатай. А значит, в сегодняшний день, дорогой мой друг, ты можешь получить освобождение, ты можешь получить прощение, ты можешь оставить твои грехи у ног этого первосвященника Иисуса Христа. Он самого себя принес в жертву, и Он сегодня за тебя будет ходатайствовать перед Отцом Небесным. Осознаешь ли это величайшее значение для тебя? Ты никак не искупишь твоей вины, а перед Богом ты предстанешь все равно и дашь Ему отчет. Заканчивается время выбора. Обстоятельства жизни и все, что мы видим окружающее нас, говорит за то, что время, отведенное для человека, кончается. Чаша беззакония наполняется. И Господь сказал, что придет, и нечестие человека будет наказано. Но сегодня еще день любви. И поэтому, дорогой мой друг, Христос грядет как победитель. Христос грядет как победитель. Тьма побеждена. Князь этого мира побежден. Все отдано Господу. Как хорошо, если ты уже в стане Иисуса. А если ты в стане противника Иисуса, тогда что? Дорогой мой друг, сегодня для тебя есть возможность перейти в стан и в число воинов Иисуса Христа через покаяние, получив прощение грехов. Мы будем сейчас молиться, и я обращаюсь к вам, дорогие друзья, кто, может быть, несет это бремя греха на себе в своей жизни, кто, может быть, уже потерпел кораблекрушение, кто, может быть, уже сегодня не имеет никакой надежды, разбитая семья, разбитая жизнь, искореженная юность, сегодня Иисус Христос имеет власть и силу все исправить, помочь тебе и подарить тебе жизнь. Он не только тот, который провозгласил волю Бога, но тот, который может сегодня от имени твоего передать твои слова покаяния Отцу Небесному. Поэтому приди к Нему и сделай выбор. Времени осталось очень и очень мало, дорогой мой друг. С кем ты сегодня? Строки одного стиха говорят так. «Дороги, дороги, дороги ведут до могильной плиты. Вдруг кончатся наши тревоги, вдруг кончатся наши мечты. Идти нам ни много, ни мало, лет 70 или 60, а в жизни всего две дороги. Есть в небо дорога, есть в ад. И нет золотой середины, есть да или нет. Выбирай. Такая вот, друг мой, картина. Куда идешь? В ад или в рай? Сегодня Иисус Христос по твоей молитве готов поставить тебя на путь, ведущий в рай. И Бог да поможет тебе в этом сделать решение. Слава Ему за все. Аминь.

0: 16 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне «Радио на пути» прозвучат следующие программы: «Открывая Писание», ежедневная передача, которую подготовил Александр Осадчий, через 15 минут «Современность и Бог», и за 15 минут до окончания часа выйдет в эфир передача «Христианка».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме.
2: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так:
3: домостроительство, тайны. Говоря о тайне, что мы понимаем под этим словом? Тайна фактически это то, что нам неизвестно, то, что скрыто. Иногда говорят «тайна под мраком» или «мраком покрытая тайна». По-разному. Смысл один – это то, что человеку неизвестно. Это для него тайна. Какие тайны могут быть у человека? Какие-то личные, тайны семейные. Есть понятие государственной тайны. Есть тайна в каком-то случае в судебном разбирательстве, когда она будет проходить закрыто. Много видов тайны. Но есть одна тайна, которая не похожа на все другие. Это тайна домостроительства. Этот термин мы находим в Библии, в письме Ефесянам, 3 главе. Тайна домостроительства. Какая тайна, какого домостроительства, мы узнаем в этой передаче, прочитав и проанализировав Ефесянам, 3 глава, мы будем читать с 1 стиха. «Для этого я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас? Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я выше писал кратко. То вы, читая, можете усмотреть мое понимание тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как сегодня открыто святым апостолом его и пророком Святым Духом, чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данным мне действием силы его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать эта – благовествовать язычникам неисследимое богатство Христа и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом. Дабы ныне сделалось известное через церковь начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость Божья по предвечному определению, которую Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него». Тайна домостроительства или домостроительство тайны. Тайна у Господа. Скажите, а у Бога много тайн, которых мы не знаем? Я думаю, что их много. Ведь Бог открыл нам только то, что нам нужно знать. А сколько еще мы не знаем, сколько для нас является тайной? Очень много. Тайна была для людей, и не только для них. Тайна – то, что произошло с приходом Христа. Посмотрите, в изучаемом нами месте Писания мы видим – что, во-первых, Павел в стихе 3, Ефесянам 3, глава стих 3, говорит о том, что ему возвещена тайна. Ему возвещена тайна, потому что именно его, как и других апостолов, Бог сделал первоначальным звеном проповеди радостной вести. Ему возвещена тайна. Зачем? Чтобы он поделился ей дальше. И вот мы читаем Ефесянам дальше. Апостол Павел пишет им об этом. Еще он называет эту тайну тайной Христа. Ведь тайна Христа действительно. В Ветхом Завете вы не найдете расшифровку этой тайны. Тайна Христа стала понятна только тогда, когда Иисус пришел в этот мир, принял образ раба, по виду стал как человек. Эта тайна не была, 5 стих, возвещена прежним поколением людей. Но Бог ее открыл не только через самого апостола Павла, но и через других апостолов. Ведь апостолы, они знали Христа лично. Апостолы — это те, кто не просто на словах что-то слышал, кто видел чудеса Христа своими глазами. Им Бог открыл эту тайну, тайну Христа. Как он это сделал, написано Святым Духом. Открытие тайн Божьих происходит никак иначе, как Святым Духом. Почему так? Потому что это особый механизм открытия тайн. Тайну Божью нельзя открыть научно, нельзя вычислить математически. Только Бог ее может открыть, кому хочет, Святым Духом. Мы видим, что тайна Христа была открыта прежде всего апостолам. Апостол Павел, как и другие апостолы, это создалась такая своеобразная команда. Именно они начали проповедь радостной вести. Они стали теми домостроителями, которые тайну Христа заложили в основание своей проповеди, своей жизни. И стали говорить эту тайну, которая уже была открыта другим людям. Зачем люди рассказывают о тайнах? Чтобы поделиться. С какими целями? Много есть примеров каких-то перебежчиков, каких-то разведчиков. Все делится секретами, какими-то тайнами с кем-то. Или люди пытаются выйти на контакт с кем-то. Зачем? Ну, чтобы получить денег, во-первых. Получить повышение. Получить возможность переехать. Много есть причин. Но тайна Христа, которая не была открыта до его прихода в этот мир, она открылась Богом через Святого Духа не для того, что для чего открывают тайны люди. А для чего 6 стих? Чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования. Вот ответ. Этот ответ включает в себя два компонента. То есть первое, чтобы язычникам быть сонаследниками, сопричастниками обетования во Христе Иисусе. И второй аспект, зачем тайна была открыта, 10 стих, чтобы сегодня сделалось известно через церковь начальственным властям на небесах многоразличная премудрость Божья. Два аспекта открытия этой тайны о Христе. Во-первых, для людей, чтобы Бог был известен и язычникам, как Он был известен в Ветхом Завете Израилю. Второй аспект связан с сущностями духовными. Открытие тайны произошло не только для язычников и, в принципе, для людей, но и для духовных сущностей. Смотрите, начальство властя на небесах. Зачем Бог им это открыл? Чтобы показать многоразличную премудрость Божью. Тайна Христа. Это действительно то, о чем стоит рассуждать. Потому что это открытая тайна, которая нас сделала святыми. Если бы тайна Христа не была открыта, если бы это оставалось все тайной, где были бы мы сейчас? Кем бы мы являлись? Итак, зачем была открыта тайна Христа? Во-первых, для людей, в частности для язычников. Во-вторых, для небесных или духовных сущностей, начальством и властям, чтобы они поняли многоразличную премудрость Божью. Итак, Бог это сделал через апостолов прежде всего. Апостол Павел сыграл огромную роль в этом. 8 стих. «Мне наименьшему из всех святых дана благодать эта, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христа». И далее, 9. «И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом». Дана благодать эта, благовествовать язычникам богатство Христа. Проповедь радостной вести. Весть о спасении во Христе. Это действительно большая благодать. Потому что через это было открыто всем людям, что Бог сделал для нас, чтобы избавить нас от тьмы, вытащить из могилы греха. Что Бог сделал, начиная с апостолов, далее были другие ученики. И вот мы, христиане 21 века, благодаря чему? Благодаря Христу и той тайне, которая была открыта апостолом, прежде всего апостолу Павлу. Апостолы сделались домостроителями. Они стали строить тот дом веры. Веры, которая неколебимо доводит человека до конца. Они стали его строить на основании Иисуса Христа, на основании Его имени. Открытой тайны, крови Нового Завета, пролитой за наши грехи. Всем стало известно, 21 век, кто не слышал о Христе? Более 90% людей слышали о Христе, а услышат 100% во время великой скорби, когда ангел посредине неба полетит с вечным Евангелием. Кто не слышал о Христе? Да почти слышали все. Потому что Бог открыл тайну. Это тайна, которая уже не под мраком и не под семью печатями. Это тайна, которая доступна всем, изложена в Слове Божьем Библии. Самое главное, как мы с вами относимся к этой тайне. Являемся ли мы с вами домостроителями этой тайны, подобно как начинали строить это здание апостолы? Говорим ли мы людям об этой тайне, о чем в Ветхом Завете не было возвещено? А мы имеем, благодаря тому, что мы имеем полноценное Божье Слово Библии сегодня, говорить об этой тайне, открывая ее другим людям. Благослови вас Бог, дорогие друзья, говорить о тайне Христа. Открывайте эту тайну другим, чтобы как можно больше людей узнавало о великой милости Божьей, которую Он даровал людям. На сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч. Передача «Открывая Писание». До свидания.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу «Современность и Бог». По ее окончании передача для женщин «Христианка».
1: В эфире студия Ассоциации христианского радиовещания FEBC.

Вы слушаете программу «Современность и Бог». Наша программа затрагивает насущные вопросы молодежи. Но сегодня мы приглашаем всех.

Мир вам, дорогие друзья! Мир всем тем, кто ждет молодежный выпуск. Иисус любит каждого человека на земном шаре. И настало время, когда о нем должны узнать все люди. Так говорит Библия.

От имени Иисуса я благодарю вас за то, что вы слушаете нас, за то, что пишете нам, говорите свои нужды. Мы отвечаем на каждое письмо. Господь не оставит вас без правильного ответа на ваше желание. Он сегодня хочет говорить к людям. Но ты, дорогой друг, настроившийся на нашу волну, ты сегодня слышишь Бога, или Он молчит в твоей жизни? –

Дорогие друзья, вы должны слышать Бога. Бог любит вас. Что же нужно, чтобы услышать Его голос? Предлагаем сегодня всем, особенно молодежи, прослушать эту передачу пастора церкви Петра Петреску. А тема «Молчит ли Бог в нашей жизни?» Вначале прозвучит песня, и за эти 3 минуты вы можете пригласить соседей, позвонить по телефону своим друзьям, сказав им нашу волну. Если вы любите Господа, вы должны участвовать в деле благовестия.

Откройте, пожалуйста, первую книгу Царств, 28 глава. Итак, 28 глава с 5 стиха. «И увидел Саул стан филистимский, и испугался, и крепко дрогнуло сердце его. И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. Тогда Саул сказал слугам своим, «Сыщите мне женщину-волшебницу, я пойду к ней и спрошу ее». И отвечали ему слуги его, «Здесь, в Айн-Доре, есть женщина-волшебница». Снял с себя Саул одежды свои, надел другие, пошел сам и два человека с ним, и пришли они к женщине ночью. И сказал ей Саул, «Спрошу тебя, поворожи мне и выведи мне, о ком я скажу тебе». Но женщина отвечала ему, «Ты знаешь, что сделал Саул, как выгнал он из страны волшебников и гадателей? Для чего же ты расставляешь сеть душе моей на погибель мне?» И поклялся ей Саул Господом, говоря, «Жив Господь, не будет тебе беды за это дело». Тогда женщина спросила, «Кого же вывести тебе?» И отвечал он, «Самуила выведи мне». И увидела женщина Самуила, и громко вскрикнула, и обратилась женщина к Саулу, говоря, «Зачем ты обманул меня, ты Саул?» И сказал ей царь, «Не бойся, что ты видишь?» И отвечала женщина, «Вижу как бы Бога, выходящего из земли». «Какой он видом?» – спросил у нее Саул. Она сказала, «Выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную одежду». Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицом на землю и поклонился. И сказал Самуил Саулу, «Для чего ты тревожишь меня, чтоб я вышел?» И отвечал Саул, «Тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня и более не отвечает мне ни через пророков, ни во сне. Потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать». И сказал Самуил, «Для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Господь сделает то, что говорил через меня, отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему Давиду. Так как ты не послушал голоса Господня и не выполнил ярости гнева его на Амалика, то Господь и делает это над тобой ныне, и предаст Господь Израиля вместе с тобой в руки филистимлян. Завтра ты и сыны твои будете со мною, и станет израильский, и предаст Господь в руки филистимлян». Тогда Саул вдруг пал всем телом своим на землю, ибо сильно испугался слов Самуила, притом и силы не стало в нем, ибо он не ел хлеба весь тот день и всю ночь. Братья и сестры, дорогие друзья, сегодня тема нашего размышления будет «Молчит ли Бог?». С одной стороны, фактически Библия уже ответила на этот вопрос, но мы постараемся вместе с вами прийти к определенным выводам, в каких случаях он начинает молчать. Для кого он молчит сегодня? Вы знаете, мир сегодня привык к тому, что везде говорится о Боге. Даже если человек не подозревая, человек говорит в какой-то беде, «О, слава Богу, пронесло!» Или что-то там как-то обошлось, «О, слава Богу!» Часто это даже просто помимо воли человека. Хотя это верно, но человек так поступает. И слово «Бог» о Боге сегодня вы можете слышать везде. Все аппараты, которые вообще существуют для передачи информации, могут вам передать информацию о Боге. Подсоединяйтесь ли вы к компьютерским данным или компьютерным данным, и там вы можете найти необходимые вещи на эту тему. Набираете ли вы, или крутите ли вы настройку приемника, и там вы услышите о Боге. Включаете вы телевизор, и там вам говорят о Боге. Где только не говорят о Боге, везде, даже в Верховном Совете иногда. Друзья мои, Бог везде. Голос о Нем люди сегодня слышат. И это настолько стало привычным, как будто это равноценно тому, что человек дышит. Вот вы дышите, разве вам надо об этом думать? Нет. Я дышу, я говорю, я не контролирую себя, это так естественно. И сегодня, когда люди слышат о Боге, это как дыхание.
они, естественно, воспринимают этот голос о Боге, как это, как будто это всегда так должно было быть, есть и всегда так будет. Но, друзья мои, при том, что Бог сегодня говорит многим и много, есть люди, которые уже сегодня не слышат Его голос. Я не имею в виду глухонемых, и они слышат голос Божий. Но есть люди при здоровом слухе, с замечательным зрением, прекрасного телосложения. И они сегодня заявляют вам, мне, я не слышу Бога. При этом они говорят о том ужасе, который уже сегодня покрыл ихнюю жизнь. Вы знаете, это уже начало трагедии, если проповедник не слышит Бога через Библию. Если ему он не открывается, значит, с ним что-то не в порядке. Если просто член церкви перестал внимать Духу Святому, Богу, и он перестал внимать Ему и говорить с Ним, процесс общения разорвался, это начало большой беды. Наверное, вам встречались такие не только примеры на страницах книг, но, может быть, и в жизни, когда вы, встречая некоторых людей, может быть, уже на грани смерти, или, может быть, еще живых, но которые заявляли вам, когда вы говорили: «Человек, дорогой мой, у тебя есть шанс, Бог тебя любит», он говорил: «Поздно». Понимаете, этот человек понимал, что слово «поздно» – это страшное явление, которое почему-то явилось для него или пришло к нему. Почему Бог молчит? Вы знаете, когда-то эта трагедия разыграется для всего мира. Бог будет молчать. И это самое страшное, что люди услышат от Бога. Его молчание. Это будет настолько томительно, мучительно и ужасно. И это место, где Бог уже ничего не говорит, называется адом. Ад – это место, к которому обратиться Бог уже не может и не обратиться, и ничего не скажет. У Него уже для тех, которые там, нечего сказать. К сожалению, уже некоторым здесь, сегодня на этой земле, Богу нечего сказать. Есть на это очень серьезные причины. И мы сейчас поговорим о Сауле. Примеров немало, но почему-то это самый такой, ну я бы сказал, наверное, красочный в плане того, чтобы нам разобраться именно, что произошло с этим человеком. Итак, Саул получает Духа Святого. Он первый царь Израиля. Он начинает делать то, что Бог ему говорит. Удивительно. Он получает такую смелость и ревность, которая ему была к этому времени, в общем, не очень, присуща, спасибо, да. До этого момента мы считаем, что он был довольно застенчивым человеком, и когда его начали искать, он спрятался в обозе. Когда начали искать, чтобы сделать его царем, он спрятался, хотя на голову был выше всего Израиля. Застенчивость, несмелый был. И вот когда Господь через Духа Святого сходит на него для того, чтобы он исполнил его волю, с Саулом происходят необычайные вещи. Он начинает действовать настолько смело и решительно, что кто читает Библию, тот будет удивляться. У него и только у его сына было оружие, больше ни у кого. Вы можете себе представить идти против армии филистимлян вдвое вооруженных людей? Остальные все израильтяне кто с чем? Дубинки, палки. Ни у кого не было металлического какого-то оружия, заточенного, точного и приготовленного к битве. Потому что филистимляне, написано, забирали всех кузнецов и те, которые могут что-то такое делать. Они без ничего. И вот Иоаннафан поднимается на гору, перед ним начинают падать эти люди, и он добивает их. Он защищает тот народ, который в порабощении. Это удивительная история, я не буду о ней передавать. Но вот наступает момент кризиса в жизни Саула. Что произошло? Бог ему говорит: сделай то и то. Саул, знаете, как говорят иногда дети, да? Или точнее учителя о детях в классе. Говорят: в одно ухо влетело, и что, застряло? Вылетело. Что-то подобное произошло у Саула. Почему?
Может быть, это такой не очень симпатичный, да, пример в плане в одно влетело, другое вылетело. Но все-таки почему это происходит? Потому что оно не попало в сердце. Поэтому оно вылетает. Если оно здесь, то оно никогда отсюда не уйдет. Я не буду сейчас говорить об этом, потому что Давид очень много об этом сказал. Но мы идем дальше с вами в отношении Саула. Что происходит? Он не покорился Господу. Он не покаялся перед Богом. Искренне не раскаялся. Знаете, как выглядело его покаяние? Да, согрешил я, Самуил, пред Господом, но ты почти меня пред народом. Вот давайте немножечко так это все-таки сопоставим Саула, покаяние Саула и Давида. Саул очень боялся, чтобы перед народом ему не выглядеть в неудобном положении. Самуил, ладно, я согрешил перед Богом, но ты пред народом почти меня. И когда Самуил хотел отойти, он ухватился за его одежду так, что порвал его. И порвал эту одежду. Как ему не хотелось ронять себя в лице народа. Его покаяние было с примесью лицемерия, потому что он не заботился о том, какого мнения о нем Бог. Народ. Дорогие мои братья и сестры, если наше покаяние пред народом, я имею в виду для того, чтобы только пред народом, если это не пред Богом и пред народом, покаяние не имеет ни силы, ни успеха. Если это покаяние как Давида, а как Давид? Ты сделал это тайно, я сделаю это явно. Саул тоже об этом знал. Но Саул старался подштукатурить свои прорехи. А Давид взял, разорвал одежду, посыпал себя пеплом и лежал. Пред всеми своими слугами, пред всеми тем народом, который мог приходить к нему и так далее. Он лежал и вопил к Господу. Он не заботился о том, что о нем подумают. Только написано в Библии, слуги там ходили по закоулкам и шушукались. Слушайте, что же это будет? Как он себя ведет? Это непонятно. Он что-то с собой сделает и так далее. Давид! Мало того, он посчитал, что этого покаяния мало. За то, что он сделал великий грех, этого мало. Весь народ должен узнать об этом. И он пишет 50-й псалом. Он подходит к начальнику хора и говорит, послушай, ну я не знаю, кто на тот момент, сейчас не помню точно, был начальником хора, и он подходит и говорит, слушай, вот тебе этот псалом, не смущайся, что он говорит о мне, о моем грехе. Пусть все люди знают, как Давид кается, потому что он весьма согрешил пред Богом. И может быть, мой пример послужит для покаяния другим людям. И представляете себе, он сидит в зале, и сейчас хор начинает петь о его грехе. «Тебе единому согрешил я, великое зло сделал я, беззаконие я зачат, во грехах родила меня мать моя». Это было настоящее смирение. Это было настоящее покаяние. Он не переживал о том, что про него подумают харисты, что про него подумают священники, что про него подумает весь Израиль, видя такого царя. Он знал одно. Они должны знать, как он грешил и как он кается. Такой принцип Божий. У Саула этого не было. И вот что в результате. Он идет дальше. Но что примечательно, обычно тогда, когда мы начинаем идти против Бога, грешить, Бог начинает молчать. И вот наступает этот момент, неизбежный момент в таких случаях, когда человек встречается один на один с бедой, с несчастьем, с какой-то катастрофой в его жизни. И он начинает понимать, что это конец. Смотрите, что происходит с Саулом. Двое их было, он и Анафан вооруженный, ничего не боялся. Увидел Саул стан филистимский, испугался, и крепко дрогнуло сердце его. Что с ним происходит? Бога нет рядом. И сердце его дрогнуло. И он испугался весьма. И это был жуткий момент в его жизни. И что же делать? Может быть, наконец-то, пусть страхом, но он падет перед Богом и скажет, «Боже мой, я понимаю, что я натворил. Боже, защити! Пусть не ради меня, пусть ради этого народа твоего. Защити их, Боже! Меня накажи, но их спаси!» Смотрите обычно, что происходит в этих случаях. Вот вы, например, где-то в жизни вдруг ощутили, что вам
Бог ничего не говорит. Молчит. Вы читаете Библию, все закрыто. Недавно, когда мы работали над одним человеком, оккультно обремененным, то я его вчера спрашиваю, говорю, как? И назвал его по имени. Он, ты знаешь, говорит, Петя, до того момента, как какая-то была пелена, все в тумане, я ничего не понимал, и не понимали его ближние окружающие. А потом, говорит, пелена спала, и я теперь, я вижу, улыбается человек, что мне еще спрашивать. Но совсем другое, понимаете? Но вот пелена перед вами, вы читаете Библию, и вы ничего оттуда не получаете. Бог молчит. Вы вдруг не слышите Духа Святого. Он вам ничего не говорит. Вы ходите, вы занимаете себя суетой, вы бросаетесь в какие-то крайности, и ничего не помогает. От себя нельзя убежать. Вы хотите убежать, но куда от себя убежишь? Это все равно, что бежать от своей собственной тени. Она всегда с тобою. Но это хуже. Тень, можно выключить свет, она исчезает. Но тут внутри, куда это исчезнет? Ты сам внутренний, куда? А Бог молчит. И тогда обычно есть два выхода. Первый, или открыться перед Богом, как Давид, или второй, пойти дальше, до конца, страшного конца.

Дорогие друзья, за неимением времени мы вынуждены прервать эту проповедь. В следующей нашей передаче вы сможете услышать продолжение этой чудесной темы. Мы от всей души желаем, чтобы Бог не молчал в вашей жизни. Его голос чудесный, ведь Он управляет нами. Только слушай Его, исполняй, и будешь благословенен.

4021, город Черновцы, улица Рылеева, 1, передача для молодежи «Современность и Бог». А сегодня с вами была ведущая Лариса Филиппова. До свидания, да хранит вас Господь!

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка», приготовленную женщиной специально для женщин. Первый год этой трехгодичной серии посвящен библейским женщинам, второй – женщинам-миссионеркам, третий – христианской семье. Программа передается два раза в неделю. Для первого года золотой стих взят из 31 главы притч Соломона, стих 10. «Кто найдет жену добродетельную? Цена ее выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужа ее».

Дорогие радиослушательницы, сегодня вы услышите о жене Иова. Библия не дает нам имени этой женщины, но ее история весьма важна и интересна для нас. Ее муж Иов потерял все, что имел – имение, стада, детей. Теперь он был весь покрыт струпьями проказы и сидел вне города в пустынном месте, издавая невыносимо тяжелый запах. Друзья и знакомые боялись подходить к нему, чтобы не заразиться. Жена брезговала им и только издали могла говорить с ним. Трагедия была полной, и казалось, что и Бог отвернулся от них. И все же ни Иов, ни его жена не считали, что Бог перестал существовать. Иов смотрел, как одна беда за другой приходила к нему, вырывая у него все, что было ему близко и дорого. Бог благословил этого праведного человека всем, что можно только пожелать, а теперь отнял все. И Иов разодрал свои одежды, побрил голову, посыпался пылью и, распростершись на земле, сказал: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял, да будет благословенно имя Господне». Покрытый проказой, он сидел и скреб куском черепицы своей струпе, стеная от физической и душевной боли. И в такой момент жена посоветовала ему: «Ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри». Они видели Бога разными глазами. Иов ответил: «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем?»

будем принимать?» Конечно, Иев был далек от понимания страдания, которое казалось ему необъяснимым и незаслуженным. Известно, что и друзья, которые пришли в конце концов посетить его, тоже не понимали сути его страдания. Как многие другие люди без всякого злого умысла, они считали, что какой-то грех Иева — причина его страданий. Их увещевания не доходили до него. Тот, что он теперь переживал, просто не входило в рамки их доктринальных соображений. Иев чувствовал, что все имеет непосредственную связь с Богом, голос которого он не слышал, но в мудрость которого верил. На этом примере мы видим, как люди до Христа должны были слепо доверяться Богу, часто не понимая того, что Он с ними делал. Иев мог только верить, что каким-то образом Бог восторжествует, понимая только, что Бог дает и берет, и что несчастье тоже приходит от Бога. Мы же, знающие Иисуса Христа, знаем, что всякое даяние доброе и всякий дар совершенный исходит и нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения ни тени перемены. Мы не можем обвинять Бога в смерти любимого человека, так же, как не можем упрекать Его за смерть Его Сына на кресте. Мы знаем теперь, что хотя грех и горе всегда с нами, Бог не хочет их и не посылает. Он допускает их и использует для нашего блага, если мы позволяем Ему это сделать. Иев не мог этого знать, но когда он покаялся своей самоправедности, Бог почтил его так, как если бы он знал об этом. Бог просит нас доверять Ему, когда все хорошо и когда тьма окружает нас со всех сторон и нам очень трудно. Так поступал Иев. Полагаться на Бога тогда, когда друзья поносят нас, соседи избегают, и когда последний оставшийся в живых член семьи сыплет соль на наши раны своими немудрыми советами и нежеланием сострадать, значит действительно верить в Него, проявляя эту веру на деле. У Иева была именно такая вера в Бога. Его жена не только посоветовала ему похулить Бога и умереть, но она не пожелала переносить его близость, зловоние его больного тела и стенание раненого духа. Она повернулась и ушла от него, оставив его наедине с непостижимой, неизмеримой и неуемной болью. Перенося свое тяжкое испытание, Иев не оставался все время благочестивым и покорным. Он был слишком потрясен, смущен, разбит. Его мысли путались, чувства мешались, душа болела нестерпимо. Но насколько это было для него возможно, он сохранял ясность своего представления о Боге. И потому в конце своих страданий он смог увидеть свою нужду в покаянии. Каким-то незаметным образом Бог сообщил сердцу Иева, что благополучие и богатство, которыми он был окружен прежде, не были просто поверхностным поощрением за благочестие Иева. Иев увидел, наконец, что Бог желает блага всем людям. Нежный луч того же света, который потом, спустя века, пролился со креста Христова, проник в душу Иева. Он понял, что не его благочестие вызвало расположение Бога, и покаялся в том, что гордился своим благочестием. Тогда Бог утешил душу Иева и удалил страдания от него, и позже от той же жены ему были подарены дети и внуки. Бог благословил остаток жизни Иева больше ее начала. Несмотря на остроту страдания, Иев смог прийти к мысли о покаянии. Он смог поднять свои глаза к небу и воскликнуть: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных, которых я не знал. Что буду еще вопрошать? Ты все объяснил мне. Прежде я слышал о тебе слухом уха, а теперь глаза мои видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». С этого момента Иев знал, что его Искупитель жив. Бог, в которого он верил прежде, великий и непостижимый, стал живым и доступным, помогающим ему разобраться в запутанных мыслях и чувствах и приводящим его к самопознанию и покаянию. Бог не был только вознаграждающим за добро отцом, балующим одних и обходящим других, в зависимости от того, как они исполняют известные правила и постановления. Иев увидел в Боге Искупителя, меняющего человеческую природу, любящего всех людей
и использующего даже их страдания им же во благо для их конечного спасения. Поняла ли это также жена Иева, нам неизвестно. Она производит впечатление женщины, которая не была очень близкой мужу. Она рождала ему детей и, несомненно, была хорошей матерью и, возможно, насколько могла, любила Иева. Ее ядовитое замечание «Похули Бога и умри» иногда объяснялось тем, что ей было слишком больно глядеть на его страдания. Ей было бы приятнее видеть его успокоившимся от страданий в смерти. Те из нас, кто видели страдания своих близких, могут разделить такое чувство. Но тот вопрос, который жена задала Иову, прежде чем посоветовать ему умереть, звучит как обидная придирка. «Ты все еще тверд в непорочности своей?» Иев считал, что его страдания не заслужены им, потому что он вел безупречную жизнь. И эта женщина задела его за живое, как бы говоря, «Ты и теперь еще воображаешь, что ты праведен после того, что с тобой случилось?» Такое полное непонимание глубокой натуры Иева может привести только к одному заключению. Между ними никогда не было настоящего понимания друг друга. Эта женщина совершенно не понимала своего мужа. Она не делала никаких попыток вникнуть вместе с ним в поиски причин его страдания. Она развела руками и посоветовала ему сделать то же самое, рассматривая его положение со своей точки зрения, но ни в коем случае не с его. Во всех нас есть что-то от этой женщины. Только у нас гораздо меньше извинения для этого. Бог пришел к нам в личности Иисуса Христа и показал нам не только, что значит отождествиться с другим человеком, но и принес с собой в Духе Святом силу для такого отождествления. Иисус пришел на землю и уподобился нам во всем. Он прекрасно знает нас, потому что стал как мы и пережил все, что переживаем мы. У нас нет основания сомневаться в этом. Жена Иева жила задолго до пришествия Христа, а мы живем после Него и имеем силу Святого Духа, помогающую нам сочувствовать ближним, входить в их положение. В самом отчаянном положении ослабляется напряжение, если хотя бы один человек проявляет истинное, объективное сострадание другому. Женщины часто играют главную роль в запутанных человеческих отношениях, и многое было бы облегчено, если бы хотя бы некоторые из нас научились сочувствовать другим. Полное отождествление с проблемой другого приводит к пониманию и облегчает положение, а без него не может быть счастья в семье или правильных отношений с людьми даже в самых благоприятных и благоустроенных обстоятельствах. Иев и его жена были людьми богатыми и внешне счастливыми, но когда пришла беда, стало ясно, что между ними никогда не было интимной близости душ, взаимопонимания и глубокой связи, такой необходимой в супружеской жизни. Если вы способны только отдавать приказания, когда ваш ближний в беде, или еще хуже, давать немудрые советы, молитесь о том, чтобы Бог одарил вас способностью вникнуть в беду другого и сострадать другому, поставив себя мысленно на его место. Помолимся. Дорогой Господь, вот перед нами снова был негативный пример женщины, которая не понимала своего мужа, не вникала в глубины его страданий. Помоги нам, Господи, и на негативном примере извлечь что-то положительное для себя, поступив обратно. Господи, помоги нам вникать в положение, когда страдает собрат наш, муж ли наш, друг ли наш, сосед ли, близкий ли кто. Помоги нам, Господи, научиться сострадать, как сострадал нам Ты вплоть до креста. Господи, из любви к нам Ты отдал жизнь свою. Ты будь нам примером, Господи, чтобы мы могли во всем всегда сочувствовать, сострадать, вникать, входить в положение тех, кто страдает, чтобы и когда наша очередь придет, нашлась добрая, отзывчивая душа, которая смогла бы сострадать нам. Помоги нам в этом, Господь. Ради Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.

0: В течение этого часа мы предложим вам, дорогие друзья, проповедь Тима Келлера.
1: Прочитаем сегодняшние отрывки из книги «Притчи». «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точилы твои будут переливаться новым вином. Наказание Господне, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его, ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Труды праведного к жизни, успех нечестивого к греху. Как проносится вихрь, так нет более нечестивого, а праведник на вечном основании. Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли, вот мы не знали этого? А испытующий сердца разве не знает? Наблюдающий над душою твоей знает это и воздаст человеку по делам его». Итак, мы говорим о мудрости. Что, опять? Я объясню, почему опять. В прошлый раз мы говорили, что мудрость — это больше, чем просто быть хорошим, воспитанным, нравственным человеком. Мудрость — это умение совершать правильный выбор, с кем тебе работать, с кем встречаться, на ком жениться, чем заниматься в жизни, чтобы ты умел разбираться в людях, чтобы они не могли застать тебя врасплох, чтобы ты и сам себя не застал врасплох, потому что разбираешься в себе. Это все мудрость. Как же нам ее приобрести? Можно ли ей научиться? Можно ли найти себе учителя или гуру? Может, нужно стать опытным путешественником, который проехал весь мир и много знает и умеет? Нет, притчи об этом не говорят. Лучший пример из современной литературы — это миссис Марпл, вымышленный сыщик Агаты Кристи, героиня многих расследований, невзрачная пожилая женщина, которая на первый взгляд просто сидит и вяжет. Но именно от нее всегда приходит помощь. Именно она спасает ситуацию.
2: Она всегда знает всех вперед, кто преступник.
1: Все потому, что она разбирается в людях и понимает человеческую природу. Ничто ее не удивляет, ничто ее не шокирует. Для нее нет ничего неожиданного. Кстати, 12-серийный фильм «Мисс Марпл» производства BBC — просто шедевр. Очень мне нравится. Там есть пожилой инспектор Скотланд-Ярда в отставке. В одном из эпизодов он обсуждает со своим другом убийство. И говорит: «Ты можешь не верить, но эта маленькая женщина, которая ждет сейчас внизу и вяжет, она величайший криминалист во всей Англии». Собеседник говорит: «Что?» «Да», — отвечает инспектор. И вот дальше его слова про миссис Марпл. «Вот сидит добрая старушка, на вид мирная и безмятежная. Но это только на вид. Ум же ее проникает во все человеческие беззакония, хотя для нее это обычное дело. Всю свою жизнь она прожила в маленькой далекой деревне и знает о мире только через призму этой деревни и ее повседневной жизни. Но благодаря тому, что она так хорошо знает свою деревню, она как будто бы знает весь мир». О чем говорит Агата Кристи в своих романах? Практически о том же, о чем говорят притчи. Перед нами величайший криминалист во всей Англии. Она не путешествует по миру, не обладает специальными знаниями, у нее нет хорошего образования. Секрет ее мудрости в обычном жизненном опыте. Нужно только уметь им пользоваться. И она умеет, в отличие от многих. Книга притчи говорит о двух типах жизненного опыта. Две конкретные ситуации. Мы встречаем их регулярно. В этих ситуациях ты оказываешься